0: получили упреждающую информацию о заброске на территорию Брянской области, кстати, в контейнерах, на аэростатах беспилотников самолетного типа и FPV-дронов. То есть аэростатами контейнеры забрасывали, в которых были беспилотники и FPV-дроны. И агенты из Брянской области должны были по всей стране эти беспилотники подготовленные развести. Причем там такие подробности приводятся, что люди сверху мебель какую-то ставили, а вот во втором дне в прицепе у них эти беспилотники лежали. То есть вот настолько ФСБ ввело, что называется, этих людей, которые были завербованы, что знают вот такие даже небольшие детали.
1: Причем вели, что называется, очень серьезно, вплоть до того, что камерами слежения были оборудованы гаражи, в которых эти дроны собирались. И был записан разговор с украинским куратором. То есть, в принципе, вот подробно и все было зафиксировано. Действительно, была сорвана такая серьезная операция. И что там очень интересный момент. Ну, телеграм-каналы об этом сообщают, конечно, и Макс-каналы, но я думаю, что эта информация достоверна. Разобрали один дрон, да, исследовали вот это программное обеспечение, как они были запрограммированы. Запрограммировано следующим образом. Цель военная. Но если вдруг в полете, там же искусственный интеллект подключается, если в полете садятся батарейки, и этот конкретный дрон до военной цели не дотягивает, то тогда он должен поразить ближайшую цель гражданской инфраструктуры, среди которых были указаны скорые помощи, пожарные машины, автобусы и, собственно, автомобили гражданских лиц.
0: Ну, то, что Украина бьет по мирным гражданам, по обычным домам, мы только что убедились на примере Московской области. Ну, и вот здесь и лишнее подтверждение. Подготовка со стороны Украины была серьезная, очень много денег, почти 2,5 миллиона долларов было потрачено на организацию этой спецоперации, на организацию этой террористической атаки. Вся техническая часть была очень хорошо подготовлена. Там были и маячки, и антенны, и подробная инструкция, на каком расстоянии от аэродрома нужно собрать эти дроны. Плюс важная деталь, что вот при нанесении удара за штурвалом этих дронов удаленно должны были сидеть украинские операторы. Ну, то есть с завербованных людей требовалось только все это подготовить и расположить рядом с аэродромами. Это не единственная, скажем так, вот операция, которую ФСБ проводила
1: на прошлой неделе
0: накануне.
1: Была. Да, да, да,
0: два
1: да.
0: случая покушения на высокопоставленных, ну как сорванных, к счастью, покушений на высокопоставленных военных произошли. Одно нас поразило больше всего. Значит, вербовщик украинский убедил нашу россиянку, что между ними романтические отношения, и таким образом заставил ее следить. Ну, не заставил, тут она сама согласилась следить за военным. Ну, благо, что опять же, ФСБ вовремя среагировали на все сигналы, которые поступали по данной истории.
1: К нам присоединяется бывший глава Центра общественных связей ФСБ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Александр Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рада вас приветствовать. Ну вот смотрите, несколько операций было сорвано, да, это вот мы только две рассказали, но за последние дни действительно постоянно идут отчеты о том, что срываются серьезные такие вот намерения,
0: планы, да,
1: плана противника по или уничтожению конкретных людей, или вот атаки на военные цели, в частности, аэродромы, да. О чем это говорит? Стало ли больше просто поступать информации, нам больше рассказывают про то, что происходит, или действительно таких атак и подготовка идет гораздо активнее, чем шла раньше?
2: Ну, во-первых, подготовка идет практически постоянно. И мы должны заметить, что каждый день это все что-то придумывается новое, различного рода фишки, которые позволяют противнику, ну, их поимение должно было позволить противнику нанести больший урон как среди оборонных объектов, так и по мирному населению. Но надо иметь в виду, что, в принципе, ведь не только они шевелят мозгами, у нас ребята тоже это все дело тщательно анализируют, они работают на упреждении, естественно, продумывают различного рода сценарии очередных атак. Все, что связано с тем, что с доставкой, ну, это никого ничего не удивляет. Я много служил и ФСБ, и, так сказать, наркоконтроль. Я знаю, что всегда грузовики с двойным дном, различными рода использования

0: технические полости в грузовом или легковом транспорте, но очень активно используются. Поэтому тут все, в принципе, понятно. Вопрос только в одном. Дело в том, что мы действительно наблюдаем очень мощный, мощный такой элемент предательства, потому что люди, которые идут на сотрудничество, они, наверное, плохо себе представляют, что их ждет. Ну, каждый, конечно, преступник всегда думает, что все попадутся, кроме него. Но, к сожалению, во всяком случае для них и, к счастью, для нас, вот эта вся история, она всегда бывает очень прозрачной. И надо заметить, что новые технические средства, которые у нас сегодня есть, а я имею в виду не только искусственный интеллект, но и, так сказать, иные какие-то средства, он дает возможность там просто просчитывать на несколько ходов вперед и те или иные акции, которые готовит противник. Вообще, у нас ребята сейчас работают очень активно и достаточно эффективно. Я вот всегда, когда мне нужно что-то такое комментировать, я вроде как бы должен их хвалить, а по большому счету я прекрасно понимаю, что они уже встали вот как бы в лыжню, на лыжню, и уже катятся так, как положено, нормальной специальной службе. Mm-hmm. Несмотря на все ухищения. Да?
1: Что mm-hmm. обращает на себя сейчас внимание, что действительно, во-первых, стали рассказывать о таких... успешных наших операциях контртеррористических,
2: да? Не только рассказывать, но и показывать.
1: И показывать видео,
2: же,
1: видео, да,
2: были опубликованы. Показательные видео.
1: Людям рассказывают, что работа идет. Вот как-то раньше почему-то вот считалось, что об этом не надо говорить.
0: Я не знаю, в какой период не надо было говорить. Во всяком случае...
1: Да совсем недавно.
0: Во всяком случае, когда я руководил Центром общественных связей, у меня очень был боевой состав. Мы практически принимали участие, все мои сотрудники принимали участие в этих боевых операциях, документировали, естественно, рассказывали, и очень активно рассказывали. Иногда нас даже одергивали, сказали, да хватит, ребята, ну что такое вы творите?
1: Нет, не хватит, надо больше.
0: Да, а я считаю, что это мне так. Мы действительно считали, что нужно как можно больше рассказывать. Потому что, в принципе, ведь человек должен увидеть, что с ним будет или каким образом он попадется.
1: Это еще и людям важно, понимаете? Людям важно. Во-первых, их охраняют, они должны об этом знать. А во-вторых, справедливости все мы жаждем.
0: Да, вы знаете, дело в том, что когда создавался первый Центр общественных связей, еще тогда КГБ, да, Крючков, вот Владимир Александрович очень четко сформулировал задачу перед Центром общественных связей. Он сказал, гласность в системе органов безопасности – это форма гражданского контроля за его работой. И я считаю это правильно, потому что люди, которые сегодня платят налоги, они должны знать, на что эти налоги идут и как эффективно работает специальная служба.
2: Александр
0: это очень важный момент.
2: А позвольте вернуться к накануне произошедшим, не инцидентам, да, задержанию, назовем это так, потому что теракты, к счастью, не состоялись. Ну вот смотрите, россиянку убедили в том, что у нее романтические отношения с вербовщиком. Как это вообще возможно?
0: Вы знаете, я всегда говорю, женщины доверчивее, чем люди. Поэтому, так сказать, на уши лапши навешали, и они, прям считают, что вот он прям весь расплылся, весь себе такой итальянец Челентано, или кто там, я не знаю, там, Шварценеггер, или кто угодно. Верят, ну что поделать, что мы же с вами прекрасно понимаем. С одной стороны, нас это как-то удивляет, а с другой стороны, мы понимаем, чем более романтичные женщины, тем лучше для России, да. Но в данной ситуации, конечно, они используют и эти приемы, и мы уже не с первого раза спалкиваем. Если вы обратите внимание, какое количество преступлений было совершено женщинами, да. Вот убийство Дарьи Дугиной, да, женщина с ребенком. Убийство Татарского, тоже женщина, да. А это Дарья, я не помню, как ее, которая, так сказать, пыталась уехать туда, в этот самый, на Ближний Восток, да, тоже по романтическим своим под представлением, что ждет ее жених, прям такой весь из себя шах-падишах, который с большим удовольствием его примет, и она будет с ним жить. Но для этого она должна была выполнить какие-то определенные задачи. Знаете, вот это конечно, очень, с точки зрения специальных служб, конечно, женщина вызывает меньше подозрений всегда. Да, и всегда можно списать, что она блондинка, можно списать еще на что-нибудь, да. Но, тем не менее, противника это активно использует. И, кстати говоря, не только мужчины убеждают женщин, что у них романтические отношения. И вот некоторое время назад, где-то полгода, когда мальчишка тоже, попался в лапы, тоже якобы какой-то там обольстительницы, да, которая прямо у них такие романтические отношения, и она попросила, чтобы он ей скинул геолокацию, ну и так далее, и так далее. Понимаете, это все совершенно, ну, такие довольно примитивные приемы, но дело в том, что их на них покупаются. На них покупаются. Mm-hmm. И, конечно, когда мы вот действительно эти вещи рассказываем, а мы должны рассказывать не только о том, что разоблачили, но и технологию, потому что ведь без этого человек не сможет определить, так сказать, врага в своем ближайшем окружении, правильно? И то, что сегодня делает Центр общественных связей, что молодцы, ребята, я как бы только снимаю шляпу, потому что долго я этого ждал. И очень часто даже их критиковал за то, что молчат, как рыба об лёд.
1: Нельзя молчать, нельзя. Да, вот совершенно не точно, просто, Александр Георгиевич.
0: Но это опять форма гражданского контроля. Это форма профилактики первичной, предупредительная работа.
1: Конечно,
0: обеспечению возможности исключить такие факты. Конечно, все, что сейчас
1: повышение доверия и снижение тревожности в обществе, это же тоже вот туда же. Александр Георгиевич, конечно, не могу не спросить еще один важный момент. Ну хорошо, когда мы говорим с вами о социальной инженерии, да, это воздействие на стариков через страх, на детей, там, через заработать 10 тысяч, на женщин романтических или романтических юношей, да, ну здесь это огромная действительно часть такая, но есть даже и еще другие люди, которые по идейным соображениям это делают. Вот в Краснодаре 48-летний россиянин, он точно не за 10 тысяч и не потому, что влюбился.
0: Ну, есть такие. Мы что же, мы же не можем сбрасывать вербовку на идейно-политической основе, когда человек по факту является носителем тех же самых идей, которые исповедуют его вот эти заказчики. Такие тоже есть, кстати говоря. К счастью, кстати, таких мало, потому что, в принципе, мы живем в меркантильный век, и вот эта романтика, которая периодически переходит в откровенный цинизм, она немножко, так сказать, притушевывается. Но за деньги... Даже, так сказать, за те деньги, которые, может быть, никогда не заплатят, но люди верят в это, верят.
2: Александр Георгиевич, да? Время, к сожалению, заканчивается. Спасибо
1: очень
2: вам большое за отличную беседу. Спасибо. Да, спасибо, что рассказали подробности, которые, в общем, с одной стороны, дают нам спокойствие и уверенность в том, что специальные службы нас защищают и следят за врагами. Александр Михайлов, бывший глава Центра общественной связи ФСБ, был с нами на связи.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России». Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на «Радио России» в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: О буме популярности инженерных специальностей мы сейчас с вами поговорим. Действительно, в этом году инженерные факультеты впервые за несколько лет стали для российских абитуриентов привлекательнее IT-направлений. Представьте себе, ну, как-то последние годы, вот это еще начиная с ковида, мне кажется, даже чуть пораньше стало, ну, не то чтобы модно, но реально вот... потянулись наши выпускники школ на IT-специальности, на программистов учиться. Это непросто. Там нужно очень высокий уровень математики освоить, да, нужно очень хорошо сдать ЕГЭ по математике, нужно программирование, информатику сдать хорошо. Но вот все-таки на инженерные специальности как-то шли неохотно. Там помимо математики на некоторых направлениях нужно физику сдавать. Физика — это очень тяжело.
2: Сложно.
1: Там сложно, да. И поэтому этом как-то вот эти специальности, они особого интереса не представляли для абитуриентов. В этом году все изменилось.
2: Мне больше нравится, как сейчас вот происходящее оценивают руководители высших учебных заведений, потому что с их слов всегда пишут следующие коллеги, журналисты. Неожиданно увеличился интерес, ну, например, к машиностроению.
1: Упс!
2: Опа! Вот так вот. Сидит ректор, такой, ну ничего себе. Ладно, шутки шутками. Действительно, сейчас ребята выбирают такие профессии, как инженер-энергетик, инженер-теплотехник, инженер-электрик, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также инженер-конструктор. Среди, значит, наиболее любопытных направлений машиностроения, энергетика, физика, материаловедения, а также специальности на стыке технологии и медицины.
1: И есть у меня подозрение, что руководствуются они, конечно же, будущими зарплатами.
2: Сейчас обо всем узнаем. Нам с нами на связи генеральный директор станкостроительной компании «Хохман» Александр Коваленко. Александр Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
7: Добрый вечер.
1: Ну что, ждете подрастающее поколение в изобилии? Скоро решится, наверное, проблема с кадрами.
7: Да. Ну, насчет изобилия, я думаю, это очень оптимистично, потому что работы там довольно много, да, и мы очень ждем, когда эти ценные кадры выйдут на рынок. Но не все от нас зависит.
1: Ага,
2: ну, Александр Ильич, ну смотрите, ну вот эти специальности, которые еще недавно не пользовались спросом, теперь вроде как вызывают какой-то ажиотаж среди ребят, а работодатели готовы к тому, чтобы ребят обеспечить тем, что эти ребята ждут? Но ведь это поколение уже совсем других людей, которые, ну, наверное, на завод пойдут. Я не знаю вообще, как организован быт инженера-материаловеда? Это работа в офисе 5/2 на заводе с проходной и звонками. Готов ли к этому современный абитуриент пока что?
7: Ну, однозначно, что современные абитуриенты готовы идти на завод. Но, как вы правильно сказали, что тут ключевой вопрос, а готов ли работодатель. Потому что нужно понимать, у современного поколения совсем другие ценности по сравнению, например, там, с более возрастными людьми, которым было важно стабильность, они готовы были проработать там всю жизнь на заводе, как вы описали, от звонка до звонка, с проходной. Современная молодежь, конечно, у них немножко другие представления, немножко другие требования, им гораздо важнее идейность, то есть им важно быть причастными к чему-то большему, им важно, как устроена корпоративная культура, отношения в коллективе. Конечно, да, это в первую очередь задача работодателя подстроиться под современные реалии, под современное поколение и дать им то, что они хотят.
1: Ну, давайте будем честны. Хотят 200 на выходе. Да, вот вышел из института, сразу 200 тысяч зарплата. Ну, это такие вот амбициозные планы. Ну, получают, наверное, все-таки в первые годы меньше. Но, тем не менее, вот когда все побежали учиться на программистов и айтишников, тогда действительно это были самые высокие зарплаты на рынке. Именно на этих направлениях. Для выпускников и для джуниоров. А инженерные специальности сейчас могут предложить достойные зарплаты?
2: Например, айтишникам.
7: Конечно, могут, но надо понимать, что стать, скажем так, высококвалифицированным инженером на производстве, это не полгода и не год. И нужно понимать, что дойти до такого результата займет несколько больше времени. Плюс очень высокая ответственность. Потому что в первую очередь работодатель, конечно, готов платить большие деньги, когда человек готов брать какие-то серьезные проекты, вести их и брать за них ответственность. Так, да, ничего невозможного и нереального нету, можно зарабатывать очень хорошие деньги.
2: Про ответственность, это вы хорошо, Александр Андреевич, сказали. Мне кажется, что ну вот у айтишника, ну приложение не заработало, ну компания деньги потеряла.
1: Ну,
2: наверное, на этом...
1: Ну ничего как бы... себе, серьезные деньги компания
2: хорошо,
1: потеряла.
2: Хорошо, а здесь, понимаешь, здесь такой уровень у материаловеда. Неправильно определил что-нибудь там, погибли люди, условно говоря, если делают какую-то продукцию, да? Здесь уже совсем другой уровень ответственности. Я не знаю, вот в целом те, кто сейчас идут в вузы, они все это понимают, Александр Андреевич, что вот действительно уровень ответственности, он тут такой приличный.
7: Я думаю, что до конца этот момент как раз-таки не понимают, и это один из векторов, где стоит с людьми работать и доносить до них, с чем людям предстоит сталкиваться, и что на самом деле вы...
2: Количество отчислений тогда вырастет, Александр Ильич.
1: Осторожно.
2: Нужно готовить их к этому уровню ответственности, чтобы они понимали, что и зарплата будет в скором времени соответствовать этому уровню ответственности. Наверное, так.
7: Да, конечно.
1: Но это мы с вами обсудили уже выпускников вузов. А есть еще, вы знаете, какой момент немаловажный? Это, на самом деле, даже ректоры признают. Даже самых топовых наших инженерных университетов. Очень серьезно отстает программа обучения от реалий. Ну, то есть то, что у нас сейчас скорость развития каких-то там, я не знаю...
2: Инженерной мысли.
1: Она уже в геометрической прогрессии просто растет как-то невероятно. То есть если то, что раньше менялось десятилетиями, сейчас меняется за полгода, да? А программы-то старые. И педагоги тоже, в общем, как бы они учат так, как они умели когда-то. И чтобы поменять программу, нужно, чтобы эту программу сначала ее разработали, потом она должна пройти медленно, проползти с первого этажа на верхний, там, в соответствующих ведомствах. Да, получить все эти заключения. 5 лет минимум прошло, все уже, соответственно, устарело давным-давно. Вот готовы ли работодатели включаться в этот процесс? Ну, например, создавать направление с дуальной системой, когда человек и учится, вот в колледжах это уже реализуется на самом деле, и учится, и работает одновременно, и получается, что он получает, ну, некие базовые знания, которые во все времена одинаковы, да, но, с другой стороны, и прикладные навыки он тоже обретает сразу.
7: Да, вы верно подметили, что сейчас жизнь очень ускорилась, и вообще эпоха цифровизации дает о себе знать, появилась, и, во-первых, очень много информации, она регулярно обновляется, и сейчас, да, программы обучения очень быстро устаревают, потому что постоянно появляется какое-то новое высокотехнологичное оборудование. Именно поэтому работодатели в этот процесс также включаются, начиная там со стажировок студентов во время учебы, то есть прохождение практики, это возможность впервые пощупать оборудование, как оно работает, ну, как-то вживую увидеть не в теории, в учебниках, а именно на производстве, в реальных условиях, с чем придется столкнуться.
2: Александр Ильич, конечно, вот пощупал он у вас на производстве, и сломал, ну ведь жалко. Как вы тут соблюсти баланс?
7: Для этого есть наставники.
1: Наставники, да.
7: Конечно, без этого никуда.
2: Это вот на советском заводе сломать что-то очень сложно, потому что
1: руками все сделано, не трогать.
2: Все сделано на века. А современные заводы, они, конечно, совершенно по-другому выглядят. Это, кстати, еще один, Александр Ильич, мой вопрос был. Современный завод, он уже не тот вот завод, который мы видели еще в недавнем прошлом. Он современный, действительно, там хочется работать вот с современному молодому человеку, уж простите за тавтологию.
7: Конечно же, хочется уже, знаете, продать эту идею, что современный завод – это не то, как себе представляют старый советский завод с темными помещениями, с
1: ржавые
7: непонятным
1: станки,
7: оборудованием.
1: Маслом,
7: да. Современный завод, как правило, это чистое, светлое, огромное помещение, очень много роботов, современное оборудование. И, конечно же, это тоже производит впечатление на молодых специалистов, которые приходят на практику.
2: Александр Ильич, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое.
1: Извините,
2: что
1: огромное.
2: Не договорили. Ваша мысль понятна. Интересный разговор получился. Генеральный директор станкостроительной компании «Хохман» Александр Коваленко был с нами на связи. В общем, говорили о том, какие они современные заводы, и о том, как на них будут работать зумеры, которые сейчас активно поступают на материаловедение.
1: Ну, вообще, то, что возрождается школа русского инженера, мне кажется, это замечательно.
2: Это прекрасно.
4: Наше время. Театр «Радио России» представляет.
8: Трогай! Но пошли!
4: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
9: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
4: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
9: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
10: Понял.
4: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
11: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
4: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.
10: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
12: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
13: Есть только миг между прошлым и будущим.
10: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
4: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
14: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
10: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
10: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
16: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
10: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться, заявил Владимир Путин. И бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Теперь подробнее об этих и других событиях. В России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к которой для противника будет крайне затруднен. Об этом Владимир Путин заявил на форуме Народного фронта «Все для победы». Как указал глава государства, ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться. Это касается и Крыма. Также президент заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
2: Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удары. Территории Российской Федерации, ну, включая зеркальные, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем, с нарастающим масштабом.
1: Целями нового массированного удара возмездия по тыловым районам Украины стали не только топливные объекты, работающие в интересах ВСУ, но и морская инфраструктура. Наряду со складами горючего в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях в районе одесских портов поражены сразу несколько судов, которые Киев использовал для переброски вооружений. О результатах нового удара Евгений Решетнев.
3: Серия высокоточных ударов пришлась на этот раз не только по военным заводам и инфраструктуре на земле. Российские БПЛА и ракеты ударили по прибрежным базам и кораблям ВСУ в акватории под Одессой. Дронами в течение сегодняшнего дня поражены два сухогруза в порту Южный, которые возили армейские грузы. Потоплены два морских парома, доставлявших колесную технику ВСУ, и контейнеровоз. Кроме того, удар пришелся по коллекторному судну проекта 416 «Шостка». Вообще-то это еще советская разработка, что-то вроде морского плавучего крана. Его изначальные задачи – постановка боновых заграждений, тяжелых якорей и спасательные работы – были украинским командованием переосмыслены. Судно переделали под высадку боевого десанта и спуск на воду беспилотных катеров, в том числе западного производства. Экипаж «Шостки» был полностью военный.
4: Морські дрони камікадзе еволюціонували.
5: Погляньте ще раз на цей чорний катамаран.
3: Уничтожен под Одессой плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Один из таких под названием «Талока» недавно выставляли на Львовском футбольном стадионе. Это якобы чисто украинская разработка, но западные эксперты описывали устройство как гибрид гражданских технологий и импортной электроники. В условиях отсутствия перехватчиков для систем «Патриот» и полной беспомощности перед российскими ударами в ходе недавних атак на военные заводы в Киеве не было сбито ни одной баллистической ракеты. Все достигли целей. Украинцев кормят сказками, и многие это понимают. Удары по другим регионам преследовали цель выведения из строя топливной инфраструктуры, которая используется для заправки военной техники. Пылает нефтебаза в Кривом Роге, ображение АЗС в Волховом Яре Харьковской области и в Славянске ДНР, к которому подразделения российских войск продвигаются все ближе после зачистки масштабного укрепрайона в Константиновке.
6: Всю Константиновку мы контролируем по небу и все передвижения.
3: На Добропольском направлении ведутся интенсивные действия по изоляции населенного пункта. Подразделения группировки «Центр» и 51-й армии уже непосредственно на подступах к городу. Через Доброполье идет важнейшая автотрасса на Краматорск и Славянск. Взятие города позволит перерезать снабжение ВСУ и замкнуть оперативное кольцо вокруг последней неосвобожденной агломерации. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и отряда погранслужбы. Потери противника 200 военнослужащих, 4 бронированные машины, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Евгений Решетнев, «Вести».
1: Между тем, бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Репортаж Евгения Непота.
7: Передай Сильвестру, голову пониже, работаем тяжелым.
8: Командиры предупреждают своих бойцов об артиллерийском ударе в квартале Константиновки. Штурмовики уходят в укрытие, готовясь к зачистке здания.
9: В данный момент в районе разведки была обнаружена посылка, сделанная с Бабы-Яги. Проводится подготовка. к штурму. Вот, наносится огневое поражение по предполагаемому местонахождению противника.
8: Параллельно с работой по позиции на командном пункте 2-го батальона территориальной обороны 4-й бригады Южной группировки следят за уничтожением другой Бабы-Яги. Один из эпизодов полномерной зачистки. Группа боевиков спешно меняла вскрытую русской разведкой позицию. Все они впятером забились в подвал трехэтажного здания. Вскоре к дому подошли воины батальона. Забросили противотанковую мину, мощный взрыв которой не оставил ни единого шанса ВСУшникам. Когда пыль осела, бойцы зашли внутрь, проконтролировать результаты своей работы.
9: Часто попадаются группы, у которых нет средств связи, то есть у них нет связи с своим командованием, они не понимают, куда идти, они не понимают, что происходит вокруг них, они просто выходят на наши позиции, им предлагается сдаться. Кто сдается, кто-то погибает.
8: Продуху обескровленным группам противника не дают ни днем, ни ночью, а потому боевики стараются носа не показывать из укрытий, а прятаться есть где.
9: Достаточно большое количество подвалов. Строилось это еще все во времена Советского Союза, и многие объекты там использовались по ГОЧС, соответственно, были оснащены там бункерами большим количеством. Некоторые подвалы многоэтажных домов между собой связаны переходами. Также противник использует коммуникации. Канализации, теплотрассы для перемещения.
8: Затянуть новые силы в Константиновку командование врага уже давно не способно, а потому пытается поддерживать тех, кто еще сидит по своим норам.
9: Назвать это организованным сопротивлением, язык не поворачивается. Во-первых, личный состав у них уже вымотан, по данным взятых с пленных. Они находятся там кто-то с ноября, кто-то с марта месяца.
8: А уводить изможденные мелкие группы из города украинская сторона даже не пытается.
9: Таких мы называем колокольчиками, они реально сидят как колокольчики, как маячки. То есть на них уже однозначно поставили крест, их никто не будет выводить. Они будут сидеть там до талого. Держат их там только с одной целью, потому что не могут уверенно наблюдать с БПЛА район. Но, соответственно, не видят нашего продвижения с воздуха.
8: С каждым днем таких групп противника становится все меньше. Давление наступающих сил уже за Константиновкой лишь нарастает.
9: Наши взлетки перемещаются вперед. Мы можем залетать глубже, видим больше. Вычисляются места взлета. И туда наносится огневое поражение. То есть противник, как минимум, не может применять уже в таком же объеме, с такой же интенсивностью.
8: Воины батальона 4-й бригады не ослабляют своего натиска. Ведь вместе с зачисткой города идет работа по освобождению всего Донбасса. Евгений Пт, Вести, Константиновское направление специальной военной операции.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
10: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация настольного тенниса утвердила полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях под своей эгидой, начиная с 28 июля. Таким образом, российские теннисисты возвращаются на международные соревнования с флагом и гимном. Тем временем, исполнительный совет Международной федерации триатлона допустил российских спортсменов до участия в смешанных эстафетах в составе команды, однако в нейтральном статусе. Футбол. «Зенит» предложил бразильскому клубу «Ботафого» 40 миллионов евро за трансфер полузащитника Данила, сообщает канал «Де Манель». «Ботафого», настроенный на продажу футболиста в Европу, не дал ответа «Зениту» и ждет предложений от европейских команд. Хоккей. Президент клуба континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» Илья Ковальчук объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб. Напомню, 33-летний Яшкин последние три сезона провел в составе «Акбарса». А московский «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с 24-летним вратарем из Казахстана Максимом Павленко. Отмечается, что соглашение предусматривает возможность выступлений и в КХЛ, и в ВХЛ. В прошлом сезоне Павленко выступал за клубы системы Питтсбурга. «Формула-1» срочно работает над новым вариантом календаря текущего сезона на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Как сообщает Motorsport Italia, чемпионату необходимо провести как минимум 22 этапа, иначе команды могут столкнуться со штрафными санкциями со стороны спонсоров, а также будут нарушены телевизионные контракты. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 14 июля в Петербурге во вторник без осадков, днем плюс 25 градусов. В Москве сегодня кратковременные дожди, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов, давление 741 миллиметр.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта?
2: Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
3: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
4: Дионелла!
5: Дионелла!
4: Спой нам канцону!
5: Спой!
6: Под оливой травка!
4: Спой другую! Другую!
0: «Декамерон». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
7: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
8: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы вернулись в студию, продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Спасибо всем, кто присоединился к беседе. Маруся, Дмитрий, благодарим вас за то, что уже написали. Дмитрий, очень хороший комментарий по поводу завода. Жалко, уже тему обсудили, могли бы эксперту задать этот вопрос о том, как реально сейчас обстоят дела на заводе. Ну да ладно, будет еще когда-нибудь такая же тема. Вспомним ваш комментарий для этого и читаем их абсолютно все. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция, под ней тоже можно оставить свой комментарий. Скачивайте приложение Радио России в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно, там все те же самые возможности и даже больше. Например, там есть архив наших передач, если что-то пропустить или можно заглянуть, ну а также видеотрансляции и возможность отправить сообщение. Присоединяйтесь, пользуйтесь.
10: Ну, теперь новости для всех жителей многоквартирных домов. Если вам вдруг захочется, у вас хватит сил, энергии и нервов, то, в принципе, теперь вы можете договориться со своими соседями и установить на крыше вашего дома, например, ветряной энергогенератор. Ну, такие, знаете, стоят такие.
11: Я думал, что ты выберешь из двух, которые теперь можно.
10: Но этот самый замечательный. Да. Нет, ну можно попроще, конечно. Можно просто солнечные батареи, но это поскушнее. А так, ну, представляешь, ветряк стоит на крыше, крутится.
11: Я представил себе хрущевку пятиэтажку с ветряком на крыше.
10: Главное, чтобы она не взлетела. Да.
11: Ну, вот в общем, можно. Без иронии, действительно, есть такое сейчас в законодательстве. Президент России подписал закон, который снимает ограничения на использование объектов так называемой микрогенерации в многоквартирных домах. О чем идет речь? О том, что сейчас солнечные батареи и ветрогенераторы можно ставить в многоквартирном доме. Есть там, значит, некоторые нюансы по поводу того, насколько это, эти объекты микрогенерации могут выдавать энергию в сеть дома. Ну, сейчас во всем разберемся с нашим экспертом, генеральный директор Solar Profit, член экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике Николай Дриг с нами на связи. Николай Федорович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Николай Федорович.
11: Ну, расскажите, пожалуйста, да. Николай Федорович, пока что все это выглядит как, ну, я не знаю, как какое-то далекое будущее. Но действительно, на пятиэтажном доме устанавливают солнечные батареи. Вообще, есть ли уже примеры использования вот этих современных современной микрогенерации в наших домах?
5: Сейчас массово есть примеры уже не первый год. В частных домах и на предприятиях, а вот до многоквартирных домов, наконец, законодатели добрались только сейчас. Этот вопрос давно витал в воздухе, и мы при Комитете по энергетике на одном из совещаний членов экспертного совета еще полтора или два года тому назад обсуждали именно этот вопрос, и было получено положительное заключение комитета в этой части. Соответственно, я очень рад, что, наконец, президент подписал этот закон, но тут я бы сказал, что мы еще находимся на самом начале этого пути, потому что в многоквартирных домах есть естественные юридические проблемы. Много собственников, управляющие компании, некоторые дома с прямым управлением жильцов. Соответственно, закон реально начнет работать где-то в сентябре месяце, потому что прямо сейчас готовится проект постановления правительства, в котором будут конкретизированы условия использования объектов микрогенерации в многоквартирных домах. Здесь главные трудности, я вижу, именно юридические.
10: Ну, юридические и организационные, пор, наверное, да. Все-таки, да? Потому что, ну, должны же согласиться все жильцы, а поди найди их всех. Это же даже провести собрание собственников не просто.
5: К счастью, не все, а две трети. Я надеюсь, что этот порог как-то будет понижен, потому что когда две трети собственников из 200 собственников квартир в большом доме попытаются там договориться, это будет очень долгий процесс. И я еще лет 8, наверное, тому назад с этой проблемой столкнулся. Тоже именно на многоквартирном доме.
11: Николай Федорович, а как это должно... Я прошу прощения, а как это должно выглядеть? Ну, то есть мы на фасад дома прикручиваем, я не знаю, как не приклеиваем солнечные батареи, а ветрогенератор где ставить? Вот физически это как должно выглядеть? Где должны... Там же какие-то мощности по накоплению этой энергии. Вот это все где должно стоять? Это помещение же какое-то нужно, да?
5: Ну, во-первых, в многоквартирном доме помещение есть для этого, в том числе и для общедомового имущества. Во-вторых, системы бывают солнечные, как с накопителями, так и без накопителей. Но с накопителями для многоквартирных домов, где множество жильцов преклонного возраста, я вижу преимущество. И именно в том, чтобы ставить накопители для компенсации общедомовых нужд в данной системе, чтобы при аварийном отключении электричества пенсионеры и малоподвижные граждане могли подниматься там лифтом пассажирским на нужный им этаж. Потому что сейчас, если представить эту квартиру, эту картину, человек не сможет физически подняться там на 20 этаж своими ногами в такой ситуации.
11: А получается, что вот эта солнечная батарея, я прошу прощения, Николай Федорович, времени просто очень мало, а хочется задать такие простые, понятные вопросы для жильца многоквартирного дома. То есть солнечных батарей будет достаточно, чтобы лифт работал и при этом не платить за электроэнергию. Правильно я понимаю?
5: Можно обнулить все общедомовые нужды и даже вывести их в плюс путем использования солнечных панелей в той или иной системе, либо в составе фасадов дома. Сейчас есть в России производитель, достаточно известный, это группа компаний Хэвел, которая производит солнечные фасады. То есть вместо вент-фасада можно использовать солнечные панели в составе системы. А если это будет аккумуляторная система, она может лежать вот такие задачи общедомовые, о которых я сказал.
11: То есть в квартире все равно вы будете тратить электричество и за него будете платить. А вот что касается общедомовых трат, ну там свет в коридоре, работа домофона, работа лифта, вот об этом сейчас идет речь, за это можно будет не платить, правильно?
5: Так? В первую очередь об этом, но и не только, потому что проект постановления правительства, который находится в работе, он будет конкретизировать условия использования микрогенерации в многоквартирных домах. Мы сейчас чуть-чуть забежали вперед, потому что там, я надеюсь, будет позволено и гражданам в отдельных квартирах каким-то образом тоже у себя ставить объекты микрогенерации, используя часть площади крыши, например, которая есть на многих многоэтажках, или там часть фасада. На каких условиях? Пока рано говорить. Этим занимается правительство. Я надеюсь принять участие в доработке этого постановления.
10: Ну, понятно, что говорить рано в том плане, что еще пока это не принято, да, не прописано на бумаге. Но порассуждать же мы с вами можем, правильно? Нам же никто не мешает.
5: Можем.
10: Вот в порядке рассуждения тогда выходит, что невыгодно, неинтересно, потому что за чей счет будут устанавливаться все эти панели? Кто заплатит за вот эти вот агрегаты, которые должны быть установлены, накопители в том числе, да? Кто заплатит за работу? Не управляющая же компания. Я очень в это не верю. Скорее всего, каким-то образом в долю войдут собственники, да, но при этом за то, что у них работают кондиционеры и холодильники, они все равно будут платить, честно. Неинтересно. Еще один момент очень важный. Такие вот солнечные батареи, на юге, там, в Краснодарском крае, в Ростовской области, там, где большое количество солнечных часов, солнечных дней в году, там понятно. А, допустим, в Санкт-Петербурге, где 30 солнечных дней в году в среднем, посчитано синоптиками?
5: На самом деле в Санкт-Петербурге производительность годовая по солнечным станциям, она не в разы ниже, чем в Краснодаре. Примерно в Краснодаре где-то 1250-1300 киловатт-часов энергии в год с 1 киловатта номинальной мощности солнечных панелей, а в Питере 900. Это не в два раза. Угу. При этом не забываем, что в Питере есть белые ночи, когда Краснодар спит, там солнце может почти не заходить, там несколько месяцев в году. Поэтому длинный световой день в Питере – это определенный плюс.
10: Но зато там и длинная световая ночь, хотел сказать, длинная ночь тоже зимой, там всего полтора часа светового дня.
11: А сколько, правда, Николай Федорович, это может стоить? Давайте, я понимаю, что конкретных цифр, наверное, сложно сказать, но плюс-минус.
5: Плюс-минус, допустим, сетевая солнечная электростанция мощностью 15 киловатт, она под ключ сейчас в среднем стоит 850 тысяч рублей.
10: Ого! То есть это потянут только жильцы 10-подъездного 28-этажного дома, я так думаю.
11: Говорим спасибо нашему эксперту, генеральному директору «Саварпрофи», члену экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике Николаю Дриге. В общем, тема-то интересная на самом деле. Обнулить платежку за ОДН – это уже хорошая история. У некоторых, особенно в старых, кстати, домах, ОДН довольно высокий получается. Но старые дома, опять же, и оснастить новыми системами – это не такая простая задача. Старая проводка, несогласие жильцов, устаревшие коммуникации, там негде разместить, и очень-очень много всего.
10: Затраты окупаться будут долго.
11: Да, если все это решить, то, возможно, это и будет эффективно работать. Посмотрим.
0: Наше время.
11: Поговорим сейчас о том, что будет представлять в ближайшем будущем премия «Мы вместе», президентская известная премия, которая направлена в том числе на создание единства, сохранение исторического и культурного разнообразия народов России, поддержку специальной военной операции. С нами на связи руководитель департамента развития движения «Мы вместе» в добро.рф, координатор международной премии «Мы вместе» Мария Цуканова. Мария, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Мария.
12: Добрый день.
10: К нам в эфир выходили победители прошлых годов вот этой премии, рассказывали о своих проектах. Удивительные, конечно, проекты. В этом году, я думаю, проекты тоже яркие. Расскажите, пожалуйста, о развитии премии.
12: Да, на самом деле премия является главной в сфере социальных проектов, которая реализуется при поддержке президента Российской Федерации. И знаете, каждый год, когда мы начинаем новый сезон, в этом году это шестой сезон премии, нам кажется, что куда еще больше проектов искать? И так уже уникальные истории, и кажется, нечем удивлять. Но только сегодня мы подвели итоги в рамках пресс-конференции. У нас рекордное количество, более 60 тысяч заявок, и за каждой из них стоит реальная история. История доброго дела, знаете, настоящие герои нашего времени, которые в гражданской жизни ежедневно, для которых вообще в целом добро является нормой жизни. И мы каждый год дирекции премии вместе с оргкомитетом и партнерами думаем о том, а как же еще мы можем увеличить меры поддержки для наших финалистов и для участников премии. Так как этот год у нас объявлен годом единства народов России, да, у нас есть специальная номинация, посвященная этой тематике, мы получили более 1000 заявок, конечно же, каждый проект показывает, знаете, уникальность, уникальность деятельности, которая направлена на поддержание нашего вот многообразия, на культурного кода, на уникальность новомалых народов. Это, конечно, нововведение, одно из таких значимых этого года. Также, если говорить про нововведение, мы следуем технологиям, и, конечно же, в оценке, да, выявления 60 тысяч проектов нам помогает искусственный интеллект. Также с прошлого года, да, представляете, на самом деле такой мощный помощник, пока в тестовом варианте, да, но все мы живем в новом времени, и, конечно, то, что касается большого количества заявок, уникальных, сильных сторон, да, мы его пока в тестовом режиме внедрили как 4-го дополнительного эксперта, но на самом деле помогает нам, знаете, видеть, замечать перспективы развития, там, уникальные, сравнивать с международными практиками, и это, конечно же, на самом деле очень интересно. На что отдельно хотелось бы обратить внимание, что в премии с прошлого года есть номинация «Лидер НКО». И она выбрана, ну, как бы в целом введена не случайно, потому что мы в целом видим, что руководители НКО за последние там десятилетия, они очень, ну, портрет очень поменялся. Теперь это реальные, как бы, управленцы с проектным мышлением, готовы подставить плечо, да, нам, гражданскому обществу, стране в целом, которые реализуют уникальнейшие просто практики и являются, ну, знаете, вот ролевой моделью. Я, когда была маленькая, мечтала стать там политиком, да, кто-то хотел стать актрисой у меня в классе и так далее.
13: Вы, да, но прям с детства мечтали стать политиком?
12: Ну, нет, нет, на самом деле, то есть расскажу, но я, допустим, никогда маленькая не мечтала стать лидером НКО. Я никогда не хотела быть руководителем некоммерческой организации. Но сейчас, когда я вижу, да, вот у нас Алексей Изаров, лауреат номинации «Лидер НКО», да, Вера Митина, руководитель фонда «Ника», и когда ты на них смотришь, ты понимаешь, что это очень глубокие люди с ценностями, с ориентирами, при этом очень успешные и верные себе. И поэтому премия для нас в том числе является таким фактором профессионализации сектора, который показывает, что добровольчество и развитие добровольчества – это на самом деле очень такая важная и необходимая в наше время сейчас профессия, как никогда. И, конечно, ключевой номинацией премии является номинация «Герой нашего времени», которая направлена на помощь специальной военной операции. Да, здесь и в целом гуманитарные миссии, и гуманитарная помощь на фронт, и социализация военнослужащих, и помощь семьям военнослужащих, и помощь вынужденным переселенцам. Да, и, конечно, это правда самая многочисленная номинация в категории НКО и проекты. И проекты абсолютно разные. От того, как люди, команды физических лиц объединяются вместе, да, в поселке и вяжут носки, там, шарфики и все, что необходимо, да, текстильно для военнослужащих. И при этом есть волонтерские, как бы, проекты, которые делают ложные цели. Это Цех-52, у нас есть такой пример в Нижегородской области, который уже масштабировался благодаря премии и в другие регионы, да, это, как бы, ребята, которые делают макеты там военных установок, они стоят там по 2-3 тысячи рублей, они делают с обычных там труб зеленого цвета, но при этом они отвлекают внимание беспилотников, там, ракет, дронов, да, и позволяют спасти главные жизни наших ребят на фронте и при этом сэкономить ресурсы, потому что каждый дрон, беспилотник, который уничтожил ложную цель, да, это спасенная, как бы, техника военная, которая, mm-hmm, как бы, вот, то есть это просто надо понимать с точки зрения экономики. И проекты, конечно, очень разные. Наша задача премии – поддерживать, масштабировать, тиражировать, привлекать внимание общества и государства в том числе к этим проектам.
13: Совсем мало остается времени, Мария, буквально несколько секунд. Расскажите, как человеку, у которого есть идея, эту идею с помощью вашей премии реализовать? Куда писать, куда звонить, что делать?
12: Ну, смотрите, в премии реализуются не инициативы, а уже действующие проекты. Но можно, если у вас есть идея, вы не знаете, как ее перевести в действующий проект, можно обратиться в региональные клубы премии «Мы вместе». Там обязательно помогут идею оформить проект. Ну, а если вы все-таки понимаете, что у вас есть деятельность по проекту с конкретными измеримыми результатами, то все очень просто. Премия.мувместе.рф, наш сайт. Подавайте заявку уже в 7-м сезоне. Набор будет весной следующего года.
11: Спасибо большое. Мария Цуканова была с нами на связи.
0: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
14: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
15: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там, или продаешь там, в третьей стране.
14: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Наше время.
13: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И у нас начинается сегмент спортивный.
11: Андрей Кудряшов, наш спортивный обозреватель, с нами уже в студии. Андрей, привет.
16: Здрасте.
11: Поговорить мы сегодня хотим, ну, по мотивам заявления министра спорта Михаила Дегтярева. Он сказал, что, значит, мы сейчас можем перейти, или уже будем, да, переходить, ты меня сейчас поправь, к определению предрасположенности ребенка к занятию определенным видом спорта. Мол, если раньше мы пальцем в небо тыкали, вот хотел я стать боксером, не стал, а вот мой сын будет, веду его на бокс, то теперь куда я его должен привести, чтобы мне сказали, можно на бокс или нельзя на бокс?
16: На бокс можно.
11: Да, боксер рядом такой стоит.
16: Даже без вот там, даже если ты за руку возьмешь, перейдешь. Нет, почему на самом деле, даже с точки зрения просто человеческой, да, и родительской, ты приводишь ребенка в секцию, да, не обязательно, да, если ты хочешь, чтобы твой ребенок попал в спорт высших достижений. И спустя одно, два, три занятия ты смотришь на ребенка уже, нравится ему, не нравится, подходит, не подходит, да, вот с этой точки зрения. Дальше уже, конечно, немножко другая история, если какие-то есть предрасположенности, действительно.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Друзья, доброе утро. С вами Лена Симонова. Приглашаю вас на зарядку. Сегодня продолжим тренироваться на степ-платформе. Ее легко можно заменить ступенькой или соорудить из нескольких толстых книг. Степ-аэробика сделает вас выносливей. Автор комплекса, специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Привет, Влад!
2: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились? Комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим вторую часть комплекса, которая состоит из 6 упражнений. Итак, начнем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Согните обе руки в локтях. Коснитесь ими плечей. Удерживайте локти на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Следующее упражнение. Поднимите правую руку выше уровня плеча на 20-30 сантиметров. Опустите левую руку ниже уровня плеча на 20-30 сантиметров. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Меняя положение рук на противоположное, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Продолжаем. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки

и в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, отводя прямые руки максимально назад, без разворота кистей. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, отводя прямые руки назад, без разворота кистей. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Отлично! Стоим лицом к степу, руки опущены. На счет раз поставьте на степ правую ногу, одновременно поднимая правую руку вперед до уровня плеча, а левую отводя назад. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, поднимите левую руку вперед до уровня плеча, а правую отведите назад. На счет 4 опустите на пол левую ногу. Руки опустить. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И завершающее упражнение комплекса. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. Спокойно вращая вперед одновременно две руки, на счет раз поставьте на степ правую ногу. На счет два поставьте на степ левую ногу. Теперь поменяйте направление вращения руками назад. На счет три опустите правую ногу на пол. На счет четыре опустите левую ногу на пол. Раз. Два. Три. Четыре. Завершаем гимнастику ходьбой на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра! Передаю микрофон Лене.
1: Доктор Мозг.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти. Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол, повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция, за нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше. Поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Но нейтральные детали и сложные связи запоминаются хуже, потому что ресурсы мозга смещаются от анализа к быстрой реакции. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания. Стресс не стирает память напрямую, он меняет приоритеты мозга. Вместо обучения и анализа на первый план выходит защита.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
4: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
1: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 101 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
5: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
5: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
5: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
5: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, БУМ-29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. И все это музыка. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле.
10: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. КСИР заявил об ударах по американской базе в Бахрейне. И вакцину против нового штамма Эболы начали испытывать на людях. Все подробности далее. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 51 антенна связи. Об этом рассказал начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. Кроме того, по его словам, ликвидированы 43 наземных робототехнических комплекса, 24 пункта управления дронами. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 57 беспилотников самолетного типа и 9 наземных робототехнических комплексов. Об этом рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
12: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стецковка и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Веселого, Захаровки, Белого Колодезя и Водянова. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, в том числе боевую бронированную машину «Хамви» производства США, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии, 57 БПЛА самолетного типа и 9 наземных робототехнических комплексов.
11: Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск «Восток» 9 станций спутниковой связи «Старлинг» и 57 беспилотников самолетного типа. А накануне российская армия нанесла очередной массированный удар возмездия по тыловым районам Украины. Целями стали не только топливные и энергетические объекты, работавшие в интересах ВСУ, но и морская инфраструктура. О результатах расскажет Евгений Решетнев.
13: Серия высокоточных ударов пришлась на этот раз не только по военным заводам и инфраструктуре на земле. Российские БПЛА и ракеты ударили по прибрежным базам и кораблям ВСУ в акватории под Одессой. Дронами поражены 2 сухогруза в порту Южный, которые возили армейские грузы. Потоплены 2 морских парома, доставлявших колесную технику ВСУ, и контейнеровоз. Кроме того, удар пришелся по коллекторному судну проекта 416 «Шостка». Вообще-то это еще советская разработка, что-то вроде морского плавучего крана. Судно переделали под высадку боевого десанта и спуск на воду беспилотных катеров, в том числе западного производства. Экипаж «Шостки» был полностью военный. Уничтожен под Одессой плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. В условиях отсутствия перехватчиков для систем «Патриот» и полной беспомощности перед российскими ударами в ходе недавних атак на военные заводы в Киеве не было сбито ни одной баллистической ракеты. Все достигли целей. Украинцев кормят сказками, и многие это понимают. Удары по другим регионам преследовали цель выведения из строя топливной инфраструктуры, которая используется для заправки военной техники.
11: За сутки ВСУ потеряли более 1400 военных на всех участках СВО. Корпус стражи исламской революции ударил по складам оружия США в Бахрейне, передает Рейтер. Ранее Пентагон сообщал об успешных ударах по военным объектам в Бушере, Чебохаре, Джаске, Канареке, Абу-Муса и Бендер-Аббасе. Операция продолжалась 5 часов. Были использованы высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов. Очередная операция по иранским целям завершена, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Стартовали первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эбола, передает Bloomberg. В рамках первой фазы исследований препарат протестируют на 50 здоровых добровольцев, чтобы оценить его безопасность. По данным Института сывороток Индии, к следующим испытаниям уже произведено около 620 тысяч доз экспериментальной вакцины. Для проведения первой фазы компания предоставила 4 тысячи доз. Напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке Эбола в Конго и Уганде, чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Риск дальнейшего распространения вируса в регионе ВОЗ оценила как высокий, а для других стран – как представляющий угрозу. Огурцы стали самыми подешевевшими за месяц продуктом в России. За первую неделю июля их средняя цена снизилась на 14,2% по сравнению с первой неделей июня. А как сообщили РИА Новости в Роспродсоюзе, в число продуктов, наиболее заметно подешевевших за месяц, также вошли помидоры. Их средняя стоимость снизилась на 7,1%. Ранее в ассоциации компании омниканальной розничной торговли рассказали, что базовый набор социально значимых продуктов первой цены в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении. Количество осадков в Москве сегодня значительно уменьшится. Незначительный дождь возможен лишь местами, а показания термометров вернутся в рамки климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
14: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь, но очень незначительный, локальный. Он практически подпадает под термин без существенных осадков, когда фиксируется менее 0,3 мм. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ну и благодаря уже довольно активному солнцу температура воздуха в мегаполисе составит плюс 22-25, то есть сегодня показания термометров возвращаются в рамки климатической нормы. Ну и барометры по-прежнему будут показывать 744 миллиметра ртутного столба. Далее в среду, опять же, эти показания барометров будут расти, тучи будут истончаться, длительность солнечного сияния возрастет. Ну и вероятность того, что в течение дня местами может брызнуть незначительный дождь, она сохраняется, но, что называется, вероятность случайной монеты. И дневная температура повысится до 24-27.
11: По словам Тишковца, небольшие осадки возможны в столице и завтра, а вот последние три дня недели природа подарит жителям и гостям московского региона сухую и жаркую погоду.
1: Спорт.
15: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Голкиперы Краснодара Станислав Акацев, Денис Адамов из петербургского «Зенита» и Максим Бориско из Калининградской «Балтики» вошли в список 33 лучших игроков по итогам чемпионата России, который был опубликован Российским футбольным союзом. Среди центральных защитников в список лучших попали Нина и Игорь Дивеев из «Зенита», Сесар Монтес из московского «Локомотива», Кевин Андраде, который в минувшем сезоне выступал за «Балтику» и перешел в «Зенит», а также Руслан Литвинов из столичного «Спартака» и Витор Тармена из Краснодара. Руслан Пивинов назначен на должность спортивного директора воронежского «Факела». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. «Факел» по итогам прошлого сезона вернулся в российскую премьер-лигу. Челябинск обыграл СКА Хабаровск со счетом 3-1 в матче стартового тура первой лиги по футболу. У победителей дубль оформил Рамазан Гаджимурадов. Также мяч забил Алексей Берников. У проигравших отличился Михаил Гришвили. В других встречах дня екатеринбургский «Урал» уступил московскому «Торпедо» 0-1. А тульский «Арсенал» был сильнее ивановского «Текстильщика» 2-1. Московский хоккейный ЦСКА заключил пробный контракт с защитником Артемом Грушниковым. Об этом сообщается на сайте континентальной хоккейной лиги. В прошедшем сезоне 23-летний игрок обороны выступал за Калгари в американской хоккейной лиге. Чемпионат Европы станет первым турниром, на котором российские пятиборцы выступят после снятия всех ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья. Соревнования пройдут в Турции с 3 по 9 августа. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода.
11: Сегодня в Калининграде плюс 21-23 градуса, небольшая облачность, а в Кирове плюс 23-25, кратковременные дожди, а в Уфе плюс 25-27 градусов, дожди и гроза, в Оренбурге без осадков плюс 30-32, в Казани плюс 22-24, грозовые дожди, в Самаре, Нижнем Новгороде плюс 23-25 градусов дожди, в Пензе и Ярославле плюс 22-24 дожди, во Владимире Туле плюс 24-26 и также дождливо. В Воронеже дождь, плюс 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 17, облачно, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске 20 новых автобусов поступит в Орловскую область в 2026 году. В Орле на несколько дней отключили горячую воду почти в двух десятках домов. Орел принял финал Кубка страны по пляжному волейболу. Далее подробности. В этом году запланирована поставка 20 единиц автобусов среднего класса, в том числе на межмуниципальные маршруты пригородов Орла. Об этом на аппаратном совещании в администрации области сообщил начальник казенного учреждения, организатор перевозок Владимир Злобин. Также он проинформировал о важнейших изменениях в сфере организации перевозок межмуниципального сообщения в первом полугодии.
2: Изменен класс транспортных средств по маршруту номер 403 в части увеличения пассажировместимости автобусов. На линию вышли 5 автобусов среднего класса и 4 автобуса большого класса. Все эти автобусы являются низкопольными, что отвечает современным стандартам обслуживания граждан, в том числе маломобильных групп населения. Общая пассажировместимость и суточная провозная способность автобусов при этом увеличились в 1,6 раза. Обеспечен транспортом населенный пункт Панькова Орловского муниципального округа. Населенный пункт Тайное организовано движение автобуса по маршруту 464 по Новому мосту. По обращениям жителей северного района города Орла с 1 июня 2026 года изменена схема движения по маршруту 110. Автобус осуществляет заезд на улицу Космонавта. Принятая мера увеличила территориальный охват и дала возможность жителям выбрать удобную для них остановку для посадки на автобус. Также был обеспечен подвоз граждан к садово-дачным маршрутам в направлении Платоновского территориального управления. С 18 апреля 2026 года осуществляется перевозка пассажиров к садово-дачным массивам Орла и области по сезонным дачным маршрутам.
1: В этом году на территории региона действует 13 дачных маршрутов, из которых 10 обеспечивает организатор перевозок. В Орле возобновили ремонт улицы Комсомольской. Дополнительное финансирование довели. Тема также поднималась на аппаратном совещании в администрации региона. Как заявил губернатор Андрей Клычков, ремонт Комсомольской возобновлен субподрядчиком. По работам на стрелке ситуация остается прежней. Стройка, которую уже фактически должны были завершить, заморожена. Андрей Клычков отметил, что властями определены сроки, которые должны быть соблюдены подрядчиком. В противном случае будут приняты дополнительные меры. В Орле на несколько дней отключили горячую воду почти в двух десятках домов. Неудобства связаны с плановыми ремонтными работами, сообщили в Орелгортеплоэнерго. С 13 по 15 июля до 18 часов горячее водоснабжение будет отключено в ряде домов по улицам Комсомольской, переулку Соляному и проспекту Связистов. С полным списком адресов можно познакомиться на сайте Вести Орел. Сотрудники МЧС России вместе с полицейскими и соцработниками продолжают профилактику пожаров в жилье. Такие мероприятия состоялись в Крамском и Ливинском районах. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: Профилактика нарушений в области пожарной безопасности эффективнее, когда эти усилия объединяют сотрудники МЧС, полиции и соцзащиты. С каждым жителем проводится индивидуальная беседа, а для того, кого не застают дома, оставляют листовки и памятки в почтовом ящике. Сотрудники отделов надзорной деятельности по профилактической работе по Крамскому и Ливинскому районам Главного управления МЧС России по Орловской области накануне провели подобные рейды в частном жилом секторе, в первую очередь уделив внимание состоянию электропроводки, правильности ее монтажа, а в личном беседе хозяевам домов сотрудники МЧС довели актуальную статистику и причину пожаров. Нужно сказать, что большая часть пожаров, более 80%, происходит именно в жилом секторе. В 2026 году уже зафиксированы случаи травмирования и гибели людей на пожарах. Предотвратив возгорание и трагические последствия от них, это важная и сложная задача не только сотрудников правоохранительных органов, а в первую очередь это обязанность каждого человека. Поэтому особое внимание уделяется еще обеспечению детской безопасности. В завершении всех бесед, инструктажей и встреч сотрудники МЧС вручают памятки с самыми простыми правилами безопасности, алгоритмом действий в случае пожара или любой другой чрезвычайной ситуации, напоминанием телефонов экстренных служб 101 и 112.
1: Профилактические мероприятия будут продолжены. В Дмитровском районе полицейские расследуют мошенничество при получении социальных выплат. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: Группой дознания МВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданки 1979 года рождения по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных или недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Как установили полицейские, подозреваемая на протяжении нескольких лет зарегистрирована в зоне с льготным социально-экономическим статусом в городе Дмитровске, а фактически проживала в областном центре. За это время гражданка незаконно получила выплаты на общую сумму порядка 75 тысяч рублей. Полиция напоминает, что Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за нарушение части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. А в качестве наказания за данное преступление предусмотрены штраф, либо обязательные принудительные или исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до 2 лет.
1: Также может быть предусмотрен арест на срок до 4 месяцев. В филиале Фонда «Защитники Отечества» состоялся прием граждан. Участие приняли представители Адвокатской нотариальной палаты региона, аппарата Уполномоченного по правам человека, УФССП и УМВД. В формате видеоконференц-связи к ним подключились жители отдаленных районов. Такой формат позволил оказать помощь максимальному числу семей участников спецоперации. Об этом сообщили в Орловском филиале Фонда «Защитники Отечества». На приеме разбирали обращение о списании долгов, смене статуса военнослужащего, поиске пропавших бойцов и защите прав детей. Некоторые вопросы требовали совместного участия нескольких ведомств. Все обратившиеся получили полноценные консультации, предложены пути решения проблем. Поступившие вопросы взяты на контроль. ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» информирует. В связи с ремонтом Москва через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просьба водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщения о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону 75-07-69, 75-07-69, код Орла 4862. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. «Орел» принял финал Кубка России по пляжному волейболу. Турнир подобного уровня в нашем регионе состоялся впервые. За трофей боролись 32 женских и 32 мужских команды. Финальные матчи собрали на трибуне в центре «Орла» порядка 1500 человек. В результате золото у мужчин завоевали волейболисты коллектива «Факел Ямал», Олег Стояновский и Илья Лешуков. Женскую часть соревнований выиграли Мария Егорова и Мария Лазуренко из Калининградского «Локомотива». Молодежка футбольного клуба «Орел» разгромила коллектив Брянского училища Олимпийского резерва. Матч первенцев Союза Федерации футбола «Центр» состоялся в Орле в минувшие выходные. Итог игры – победа нашей команды со счетом 7-1. А уже в среду, 15 июля, молодежка «Орла» примет на своем поле Смоленский университет спорта в рамках Кубка Союза Федерации футбола «Центр». Начало встречи 16:00. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность с прояснениями, дождь. Температура воздуха днем 21-23 градуса тепла. Ветер в основном северный, скорость 1-3 метра в секунду с порывами до 6. Давление атмосферное 743-744 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Вести. Актуальное интервью.
1: В студии Ирина Мельникова. Поговорим о спорте и питании. Имеют ли они свою специфику летом? С чего начать путь к здоровому образу жизни? И как не сойти с дистанции? Разобраться в этих вопросах нам поможет врач-уролог, андролог, кандидат медицинских наук, человек, который в прямом смысле слова покоряет горы, Евгений Скоростинский. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Я хотела спросить у доктора, можно ли отодвинуть старение, но тот, кто знает, как выглядит, Евгений Владимирович, уже даст положительный ответ, поэтому переформулирую свой вопрос так. Как отодвинуть старение?
2: Ну, отодвинуть старение действительно возможно. То есть, эти процессы нельзя отменить, но можно возглавить. И поэтому календарный возраст не всегда соответствует биологическому, как в лучшую, так и в худшую сторону. И последним исследованием, кстати, подразделяется не только общее старение, но и старение отдельных органов. То есть, условно говоря, у тебя может быть молодая печень или там молодое сердце, но старые суставы. И так далее. То есть по органам можно разделять старение. Но, конечно, мы рассматриваем как системное такое образование наш организм. Поэтому, конечно, лучше, чтобы все органы сохранялись. А лучше по-прежнему все, это секрет Полишинеля, лучше, чем правильное питание и грамотная физическая культура в любом возрасте, пока еще ничего не придумали.
1: Ну хорошо, тогда с чего начать путь к здоровому образу жизни?
2: Есть вот у американцев, мы не часто используем это слово в разговоре, называется рутина. У нас рутина обычно связывается с чем-то очень неприятным. И человек, ну, как, что такое рутина? Что-то неинтересное, скучное, дискомфорт вызывающий. А у них наоборот. Это одна из лучших частей их дня. Вот я буквально сегодня с утра смотрел интервью Кристиану Роналду, и он говорит, вы думаете, там мне всегда хочется идти там, в тренировочный зал? Нет, но я это делаю. Это часть моей жизни. То же самое и здесь. Если вы будете долго задумываться о том, какой вам дискомфорт это будет приносить, вы никогда ничего не начнете. Вам думать не надо. Вам нужно чуть-чуть сделать. И действительно, то есть, к примеру, вот я чищу зубы, я делаю каждый день 20 приседаний. Ну, минимально. Не надо там в зал бежать. Чистите зубы, сделайте 20 приседаний. Все. И, то есть, путь маленьких шагов, он самый верный. А потом уже вам становится интересно. О, я 20 делаю. Сделаю-ка 22. О, сделал. А потом я сделаю 25. Ну, конечно, есть нормальный предел. Вот не надо там доводить там до каких-то безумных цифр. Как Яромир Ягор, он каждый день делает, хоккеист. Он, помню, 45 лет делал каждый день по 400-500 приседаний. Ну, это профессионал. У них другое. Вполне достаточно 50 приседаний, более чем.
1: Ну, мы сегодня будем отчасти на стереотипы опираться, которые есть в обществе. Вот один из них о том, что начинать вообще там бегать, еще каким-то спортом более углубленно, да, заниматься в 40-50 лет уже поздно, и организм уже не тот, силы не те, да и времени не хватает, потому что все люди рабочие.
2: Ну, к сожалению, такая тенденция у нас. У нас-то и в молодость не особо никого не затянешь.
1: Но молодость как-то, вот посмотрите, мы с вами ходим в один фитнес-зал, там много молодежи.
2: Ну, хотелось бы больше. Да. Потому что я вот хожу туда регулярно, и я вижу, кто туда регулярно ходит.
1: Ну, согласитесь, вот взрослых, даже ваших ровесников, не так много, вот я не знаю.
2: Я бы сказал, что моих ровесников там вообще
1: вот,
2: нет.
1: Вот, да.
2: И это касается не только мужчин, но и женщин. А чем старше человек становится, тем парадоксальным образом ему больше надо заниматься спортом, а не меньше. Потому что он просто получает бесплатное универсальное лекарство от всех болезней. Но человек не хочет его почему-то использовать, а хочет принимать таблетки, жаловаться на жизнь. Ну, такой вариант тоже возможен. То есть, какой путь вы выбираете? Либо пострадать в тренажерном зале немножко, либо страдать от болезней. Вот и все. Ну, опять же, страдать в тренажерном зале тоже не нужно. Все. Сейчас настолько хорошие есть и тренажеры, и различные приспособления. Можно делать и с больными коленями, и с больной спиной. Очень много разных упражнений. Очень. Ну, широчайший выбор. Просто надо в это погрузиться и спокойно делать. И болят колени, ну, тренируй спину. Болят спина, ну, тренируй плечи. Ну, и так далее. Нет предела. То есть, процесс бесконечен.
1: А что мы, получается, в 40-50 мы становимся более ленивыми? Почему не доходят-то люди?
2: А люди, знаете, мне кажется, они машут на себя рукой. Они считают, что они уже все сыгранная
1: уже
2: песня.
1: Угу.
2: Да, ну, куда мне? Вот я уже в таком возрасте. Это вот пусть молодые бегают. Ну, вот я говорю, я сегодня ехал в автобусе, в общественном транспорте. Сейчас стараюсь больше ходить пешком. Машину практически не беру. Ну, иногда вот сегодня торопился на эфир, подъехал на автобусе. Хотя обычно всегда хожу на работу пешком. И я обратил внимание, как выглядят женщины. Вот еду в автобусе. Среднестатистически наши женщины, скажем так, от там, 40 там, до 60 лет. Это не самое лучшее зрелище, потому что ни одной женщины вот в хорошей, не то что физической форме, а вообще с хорошей осанкой, с хорошей фигурой, я, к сожалению, не увидел. И в этом трагедия нашего общества, потому что за рубежом пожилые люди, они там, может, основную часть могут занимать тренажерных залов. У них это приветствуется, и это, ну, может быть, даже от безысходности, потому что у них медицина все-таки дорогая, они привыкли заботиться о себе больше, но у нас медицина с другими нюансами, скажем так, поэтому тоже заботиться о себе нужно. В любом возрасте это работает. Вот просто в любом. И не надо думать, опять же, о каких-то страданиях. Вы просто вот, ну, сделайте хоть какой-то маленький шаг. Но именно сегодня, если вы не сделали его сегодня, вы не сделаете его и завтра, потому что будущего не существует, прошлого тоже, мы живем только сегодня.
1: А каким должен быть этот шаг? С чего начать новичкам?
2: Я бы, конечно, выбрал то, что вам больше всего эмоционально и психологически подходит. Тот физическая нагрузка. Ну, например, подходит больше ходить, ну, прекрасно, выйдите вы на 5 минут раньше из дома. Поставьте машину там подальше от офиса. Ну, нравится там, там какое-нибудь там приседание, выпады, качать пресс, займитесь этим. Выбирайте фитнес-клуб, который близко к работе или к дому, когда вы можете спокойно, не тратя сил, зайти или на обратном пути, или на пути на работу, или в обеденный перерыв. Я очень частенько в обеденный перерыв хожу, и людей меньше, и как бы еще вечер свободный. Поэтому легкое движение, и все.
1: Для тех, кто занимается постоянно, вот лето у нас, конечно, дождливое, но вот жара еще может вернуться, половина, да, лета впереди. В жару стоит ли снижать нагрузку? Как должны меняться тренировки?
2: Ну, начнем с того, что лето прекрасное.
1: Я бы поспорила, потому что лето все-таки должно быть летом.
2: Ну, знаете, это нужно получать удовольствие от любой погоды. Это общий психологический настрой человека. Потому что мы, конечно, там занимаемся альпинизмом, бегаем трейлы, и мы любим любую погоду. Нам любая погода интересна. Жара, да, мы учимся бороться с жарой. Холодно, мы учимся работать с холодом. Ну и так далее. Дождь, мы учимся работать с дождем. То есть мы воспринимаем это как интересное соревнование с природой. Ну, естественно, нужно там за буйки не заплывать в этом соревновании, потому что природа не всегда бывает нам добра. Но вот смотрите, сейчас прохладно, но прекрасное время для бега, для легких прогулок. Нет изнуряющей жары. Хорошо. Когда будет жара, тоже неплохо, потому что правильные тренировки в жару, они на самом деле полезны, если правильно их применять. Есть такое понятие тепловая адаптация у спортсменов, но она должна проходить там не менее, там, как правило, там, 2-3 недель. И для сердечно-сосудистой системы это полезная история. Ну, понятно, при соблюдении водно-электролитного баланса, достаточном сне, нормальном питании, достаточном введении жидкости, эта ситуация полезна. Ну, конечно, в 35 градусов никто не будет там бегать марафоны, это нежелательно, хотя такие соревнования проводятся тоже, но это за пределы, я не сторонник этого. Ну, если соревнование попало, ну, в такую, ну что ж, надо уметь тоже работать в таком режиме. А так, до 30 градусов не вижу вообще никаких проблем, если у вас есть кепка, бутылочка с водой, вы можете на какое-то время зайти в тень, ну, в чем? Наслаждайтесь вообще.
1: А какие ошибки допускают люди во время занятий спортом? Почему бросают? Потому что, ну, действительно начинают там кто осенью, кто после Нового года, многие. При этом через пару месяцев уже выдыхаются.
2: Очень хороший вопрос. Один в поле не воин, это первое. То есть не все люди любят спорт. Я вот спорт люблю, мне проще. Есть некоторые вещи, которые ты делаешь просто потому, что надо. Вот мы с вами сейчас общались, я знаю, что вы очень любите литературу и разбираетесь в ней. А я тоже в детстве очень много читал, но в последнее время я стал замечать, что мало читаю художественную литературу. Если я сказал, я читаю всего лишь 10 минут в день. Всего лишь. Что такое 10 минут? Да ничто. Больше? Пожалуйста. 20-30 минут, час. Но 10 минут я читаю. А там, где 10, там и 15. А там, где 15, там и полчаса. Захватит что-то интересненькое, прочитал еще больше. Еще страничка, еще страничка, еще. Со спортом та же история. Поэтому либо нужно найти себе комьюнити, которое вас будет поддерживать, мотивировать. Потому что, к примеру, те ребята, которые к нам приходят, вот знаете, ни один олимпийский чемпион не пришел. Там какой-то чемпион области. Все приходят, вот обычные люди с дивана. Но они просто вот этот шажочек сделали. Все этого достаточно. А дальше за следующим шагом будет обязательно следовать другой шаг. А за этим другой шаг. То есть должна быть какая-то перспектива. Ну, для чего вы это работаете? Но вам нужно больше концентрироваться не на достижении результата, а на процессе. Вот все, знаете, как вот японцы говорят, что самурай не должен вытаскивать меч из ножен, но должен постоянно держать его острым. С физической кондицией то же самое. То есть, не надо быть всегда готовым к экстремальным нагрузкам, но вы должны быть всегда в хорошей форме. Все, это просто закон выживания в нашем мире, в нашем обществе. Если вы его не соблюдаете, вы проигрываете. Ну, как бы тут эволюционно все просто.
1: Но есть же еще одно устойчивое мнение о том, что спорт – это всегда очень жесткие условия, это насилие над собой, это постоянный режим, из которого шаг право, шаг лево – это уже плохо. Действительно ли спорт должен быть отчасти насилием над собой?
2: Знаете, вот когда вы не любите кошек, вы просто не умеете их готовить. То же самое, когда человек начинает заниматься спортом, он чаще всего делает это неправильно. Например, бегом, да, тем же пресловутым бегом.
1: Вот, как не... можно бегом неправильно, сейчас скажут люди, да, заниматься?
2: Очень
1: встал
2: просто,
1: и побежал.
2: Очень просто, да. Они перебирают с нагрузкой, с объемом и так далее. Им просто тяжело. А когда вы начинаете заниматься бегом, не надо заниматься бегом. Надо заниматься сначала силовыми упражнениями, потом быстрой ходьбой, потом вставлять короткие участки бега трусой, и пошло, и поехало, и поехало. Вот так это правильно делать. И вы просто, у вас нет возможности просто устать и страдать. Вот когда мы учим людей вот бегать, у нас страданий ноль. У нас есть только удовольствие от процесса, что я это сделала, что вот у меня вот это уже получается, вот это получается, вот это получается, а вот это, а не замахнуться ли мне вот на Вильяма нашего Шекспира и так далее. Все, это необратимый процесс. И ты видишь, что рядом с тобой точно такие же, и тебе уже начинается какой-то соревновательный момент. Но когда уже человек, знаете, он вкусил вот этот плод, уже хочется больше, больше, там уже можно и пострадать. Но ты эти страдания в удовольствие, понимаете? То есть, да, ты знаешь, что ты бегаешь эти интервалы, там, ты там помираешь на них, но потом у тебя такое приходит душевное удовлетворение, такая гордость за самого себя, у тебя просто вырастают крылья не только при физических кондициях, а психологически. То есть, у тебя спорятся все дела. Ты на жизнь смотришь другими глазами. У тебя нет депрессии. Ты только вот, ну вот, знаете, как наркотик. Легальный, широко доступный, бесплатный и гарантированно приносящий удовольствие. Но к нему нужно подойти тоже не с бухты-барахты. Значит, каждое вот лекарство от яда отличает доза. А вот здесь со спортом та же история. Я вас уверяю, что если человек с дивана, через год он, то есть мы его сделаем вообще совершенно другим человеком. Уже через год. Но первый результат уже будет через 2-3 месяца.
1: Лето еще пора отпусков, и многие уезжают, кто-то на одну неделю, кто-то на две. И здесь тяжело уже совмещать отдых и тренировки.
2: Это почему же?
1: Ну, потому что хочется, во-первых, на пляже полежать, во-вторых, у тебя там
2: лежите,
1: и так по экскурсиям.
2: Ходите.
1: Да, а где же спорту
2: полчаса,
1: найти место?
2: Полчаса в номере поприседать, поделать выпады, покачать пресс, абсолютно
1: так
2: каждому.
1: Так вот уж для того, чтобы отдыхать, в том числе от спорта, от нагрузок.
2: А зачем от него отдыхать? Нельзя отдыхать от жизни. Это, знаете, вот эта вот рутина, которую мы делаем, это неотъемлемая часть хорошей стороны нашей жизни. Если мы это, мы просто избегаем запустить в свою жизнь процессы, которые гарантированно ее улучшат. А мы их отталкиваем. Говорит, не-не-не, я не хочу себя хорошо чувствовать. Не-не-не, я не хочу, чтобы у меня была тонкая талия. Не-не, я не хочу, чтобы иметь спортивную фигуру. Нет-нет, я не хочу хорошее настроение. Нет, я не хочу иметь красивые руки, подтянутые бедра. Нет, я с этим не соглашусь. Вот когда вы так в голосом себе скажете, ну что ж, каждый человек выбирает свой путь. И кто-то выберет там шашлык, бутылку вина, и это, ну, пожалуйста, нет правильных, неправильных решений.
1: А мы я вам сейчас могу парировать. Вот кто-то еще скажет, хорошо вот им говорить. Вот они сидят сейчас в студии, да, и тут вот дискутируют. А вот мне некогда даже полчаса найти. У меня дети маленькие, муж,
2: отвечаю,
1: которому надо.
2: То же самое. Готовить. Это называется снятие возражений. Я не очень люблю это делать, потому что бывает не в коня корм. Но выбрал ты путь. Ну, моя задача как врача сказать, что с тобой будет на физиологическом уровне. Что ты почувствуешь, как изменятся твои органы. Гарантированно. Мы же живем там по определенным законам. Биохимическим, физиологическим. И вот точно так же, вот, как в математике. 2 плюс 2 бывает частенько равно 4. Вот. Я скажу, слушай, ну ты можешь не делать, но будет вот так. Пожалуйста, никого в этом потом не обвиняй. Ни государство, ни медицину, ни близких людей.

0: татарскую кухню, ты поймешь, что это вид искусства, и вот оно того стоит. Так и здесь. Ты вот только распробуешь это блюдо, и все. Тебе хочется повторить, повторить, повторить. В Архизе недавно приехали мы с Трейлом, буквально вот пару недель назад. И я себя, знаете, что отметил? Я обычно очень много слушаю музыки. Там на тренировке, когда я иду, так люблю энергичную музыку послушать. Тоже меня мотивирует. Потому что не всегда она супермотивация у меня. Тоже человек, как и вы. Но там я заметил, мне не нужно никакой энергетической подпитки. Ни кофе, ни, упаси Господь, там алкоголя, ни музыки. Вообще ничего не нужно. Ты встаешь, у тебя... Ну, ты переполнен счастьем. Как вы думаете, это вот стоит испытать или нет? Но чтобы туда попасть, ты сначала должен подумать, что ты туда можешь попасть. А для этого ты где-то должен увидеть, и что там. То есть, мы так, не так, что раз и приехали туда. Мы к этому готовились. Готовились год. Тренировки. Ну, мы приехали туда... Там, и все наши девочки вышли, там, показали свои лучшие результаты. И причем напоминаю, что у нас нет молодежи там, 18-20 лет. Мы не против, пожалуйста, но вот как-то вот так сложилось, что мы работаем с людьми там, 35, 40, 45, 50 лет. И все они бегают в горах. Хотя раньше были кто бухгалтер, кто юрист, сидячая работа с дивана. А теперь они, у них жизнь вообще на 180 градусов изменилась. И знаете, мы никого не держим. Они сами просто идут вперед. Вот и все. Поэтому никакого насилия в принципе быть не может. Насилием ничего не заканчивается хорошим. Это как вот полюбить человека насильно. Ну, как ты его полюбишь? Невозможно.
1: А есть, например, вот для мамы в декрете какая-то экспресс-программа? Ей бы выспаться, и тут хоть 10 минут бы спорта. Вот что предпринять-то в этом случае?
0: Насчет выспаться – хорошее замечание. Ситуация такая. Если, к примеру, вы, допустим, 4 дня не спали, там спали там 4 часа, и у вас есть часок, то лучше поспать, чем сходить на тренировку. Потому что сон – это важнейшая составляющая всего.
1: Сразу спрошу, сколько рекомендуете в сутки спать?
0: Ну, считается, что 8 часов все-таки плюс-минус. Плохо как недосып, так и пересып. Но сну все больше и больше отдается внимание. И со сном могут быть связаны такие просто реальные болезни. Вот недавно, как относительно недавно, у меня был молодой человек. Он занимается единоборствами, плюс еще физической работой. Но он жалуется, что у него низкий тестостерон. И, соответственно, он теряет желание, хотя у него молодая, симпатичная супруга, и он ее любит. У меня постоянно сонливость, у меня постоянно усталость, постоянно я себя плохо чувствую, нет ничем желания. Вот на морально-волевых. Делаем тестостерон действительно низкий. Ну, казалось бы, да, что нужно сделать? Надо восполнить тестостерон, и тогда у человека все будет лучше. Там простимулировать как-то образом и так далее. Восполняем. Ну, вроде как получше. Да, получше. Но что-то все равно особо глобально депрессивные какие-то нотки. Хотя он абсолютно там, голова на месте. То есть, что-то происходит. Начинаем копать. Копаем. Выясняется. У человека сломаны носовые перегородки. Ну, потому что единоборство. Дважды, и у него затруднено носовое дыхание. Я говорю, а как вы спите? Да вот, говорит, храплю. Я говорю, а бывает такое, что вот у вас возникает как бы задержки дыхания, называется сонное апноэ? Он говорит, постоянно. Меня жена иногда будет, она боится, что я как бы чуть ли не умер. То есть, ну, просто это глобальная проблема у большинства. Называется обструктивное апноэ или сонное апноэ. Когда человек ночью не дышит. Это бывает у людей с ожирением. Вот кто храпит, у кого проблема с носовой перегородкой. У вас вроде вы спите, но вы на самом деле не спите. У вас вы встаете разбитый с утра. У вас теряется концентрация. Вы больше едите сладкого. У вас хуже настроение. У вас нет сил. Вроде как бы спал. Вроде как бы 8 часов. А это качество сна очень низкое. Я говорю, послушай, а купи ты, знаешь, на нос такие вот прищепочки одевают, вот нос просто расширяют, там, на Wildberries где-нибудь, там, какой-нибудь, там, копейки стоят. Он ко мне приходит, говорит, блин, жена сказала, вообще храпеть перестал. Я высыпаюсь, у меня лучше настроение. У человека нормализовалась либидо на этом фоне. Поднялся тестостерон. Он просто стал высыпаться и ушел вот этот постоянный стресс, связанный с недосыпом. Вот что такое сон. Поэтому я вот очень боюсь недоспать. Я ложусь где-то 22-30, дикий максимум 23. Все, больше я просто не рискую. Ну, очень редко, когда мы там где-нибудь можем куда-то сходить, там, тусовку, то, может быть, это будет попозже. Но это будет крайне редко. Зато встаю, сам просыпаюсь, без будильника.
1: Еще одна категория людей, про которых тоже хочу спросить, это пенсионеры. Зачастую люди, когда уходят с работы, у них сокращается активность просто до минимума. И есть такие случаи, когда, ну, раз в неделю максимум в магазин выйдут, а то и вообще дети, внуки принесут продукты. И можно видеть, как разваливается организм и тело, да. И мозг. Вот здесь что делать?
0: Вот я тоже, так я все-таки уролог, я часто работаю и в том числе с пожилыми людьми, и с мужчинами, и с женщинами. Есть у них множество урологических заболеваний. И

0: Как правило, никто из них не занимается физической культурой. И когда я им говорю, вам надо в тренажерный зал, они смотрят на меня, знаете, как я им сказал, что вам надо на Марс.
1: Да.
0: Примерно
1: я представляю.
0: Такой же взгляд. Доктор, ты как бы лучше что-то хоть городишь. Я говорю, вам нужно в тренажер. Вы занимались? Да, я-то в молодости. Я говорю, а сейчас почему нет? Кто держит? Я не вижу человека за вашей спиной, который держит вас за руки и за ноги. Идите и тренируйтесь. Вы себя будете чувствовать лучше. Вот слушатели могут сказать, да что это, доктор, хоть тренировки. Но послушайте, это работает. И если вы этого избегаете, вы просто избегаете своей лучшей жизни. А для пожилых людей это еще и психологический такой, знаете, отпуск. Им интереснее жить. А то бывает, дети выросли и там уже меньше и не звонят, и не пишут. И они одинокие. А тут хоть какой-то интерес. Ну и, естественно, безопасность. Потому что меньше падений, меньше переломов, меньше болезней. Я вот смотрю иногда там вот, за рубежом, конечно, вот у нас таких людей редко встречается. Ну там 60-70 лет они там поднимают штангу. Бегают там чуть ли не на айронмены, ну и так далее. И они вы... То есть, я вот бабушка, вот там 60 лет она пришла в зал. Ну, как бабушка, в кавычках, да? Через 3 года, ну, смотришь, боже что мой, да это же спортсменка, подтянутая, с мышцами, мускулистая. Всего 3 года. То есть, из такой бесформенной женщины, вот обычной, которую мы встречаем в автобусе, она через 3 года стала красивой, подтянутой, с хорошей фигурой, улыбающейся спортсменкой. Другая одежда, другая прическа, другая окраска волос. Но ты посмотришь, человек наслаждается жизнью, а не доживает ее. А у нас люди доживают, потому что, а в чем кайф? Дети выросли, внуки там вроде, ну, а на себя человек забивает. Этого делать никогда нельзя. И опять же, не надо много, не надо там с утра до вечера вот на тренажерном зале. Купите дома гирю, гантельки, все. На одном квадратном метре, если у вас две гирьки есть, все там, можно черта лысого сделать буквально с собой, на все группы мышц. Все, этого достаточно. И не надо даже там абонементы в тренажерный зал платить. Тренажерный зал чем хорош? Потому что это как тоже, знаете, как ритуал. Я хочу, чтобы люди жили хорошо. Это в этом моя профессия. Я буду и сам это делать, и максимально людей, как бы даже кого-то даже заставлять. Потому что, знаете, вот как ребенок. Пожилые, они как дети. Вот надо как бы и терпение приложить с ними. Это же нормальная история. Это же нормальная история следить за своими там, людьми, пожилыми, родителями, заботиться о них. И люди пожилые тоже должны понимать, чтобы они не были обузой для своих детей. Не были обузой. Зачем вы становитесь обузой для своих детей? Что вы для этого делаете? Потому что зачем портить жизнь своим детям? Почему ваши дети, ну, в кавычках, должны тратить свою жизнь, чтобы вот там вот... Извините, памперсы из вас там. Ну да, конечно, когда болезнь, да, это понятно, святое дело, долг, без сомнения. Но если ты пил, курил, и у тебя ожирение, и ты привелся к этим болезням, им это зачем?
1: Ну, про спорт поговорили. Про еду хочу у вас теперь спросить. Так. Во-первых, раз уж с тренировками связано, после тренировки всегда очень хочется есть. Стоит, не стоит, что можно, что нельзя.
0: Ну, если вам хочется есть после тренировки, вы слабо тренировались.
1: Вот оно что. А вам не хочется?
0: Нет, часа полтора-два у меня вообще аппетит отсутствует после тренировки. Ну, конечно, тренировка тренировки рознь. Оптимально, если вы сидите что-нибудь легенькое, да, выпейте там, допустим, какой-нибудь белковый коктейль, сейчас много, даже не надо там мальша мешать, зашел там в Пятерочку, купил там какой-нибудь белковый напиток, съел бананчик, все, хорош, как бы нормально, у тебя восполнился, ты там не сжигаешь там тонны калорий, как многие думают. Это более чем дошел до дома, спокойно поужинал, что-нибудь салатик сделал, там что-нибудь немножко. Там кто любит мясо, а кто любит там. И все, все достаточно.
1: Что по поводу перекусов скажете? Вы за или против? Или только строго 3 приема пищи в
0: день? Если мы рассматриваем 2 категории, значит, допустим, это спортсмен. Ну, к примеру, там спортсмен-любитель, который занимается регулярно и который готовится там к чему-либо. Ну, там, бегом занимается или регулярно ходит в тренажерный зал. То есть, регулярно называю больше 3 раз в неделю. То есть, 4-5, ну, допустим, неделя у него тренировок. Ему нужно восстановление. Чтобы было восстановление, надо поддерживать азотистый баланс в крови. То есть, чтобы аминокислоты плавали в крови в постоянном доступе для восстановления мышц. Они там не могут долго плавать, поэтому мы каждые 4 часа должны... Но это для спортсменов. И тоже это не значит, что вы должны 4 часа есть. Каждые 4 часа. Вот, допустим, у меня там завтрак, через 3 часа я выпиваю белковый коктейль. Потом у меня очень легкий обед или нет обеда, я иду на тренировку, после тренировки я опять выпиваю белковый коктейль. То есть, через равные промежутки времени, более или менее, к тебе поступает белок. Беру белок, немножко клетчатки, немножко углеводов. Mm-hmm. Все, этого достаточно. Если у человека проблемы с желчным, да, это тоже проблема для людей с проблемой с желчным, то есть они, у них более дробное питание должно быть. Но мы рассматриваем там косвенно здорового человека. Но если мы говорим про человека, который мало занимается спортом или не занимается вообще, то перекусы ему вообще не нужны. Он не заработал на перекусы.
1: А если хочется?
0: Перехочется. Надо просто хорошо есть в первые два приема пищи. Не объем еды, а качество еды влияет. Если ты правильно подобрал компоненты, с удовольствием съел правильную еду, то есть с удовольствием, подчеркиваю, не запихал себе так брокколи, это ненавистную или овсянку там, а ты съел с удовольствием хороший завтрак.
1: Ну вот что для вас хороший завтрак? Что у вас утром в тарелке?
0: Как правило, ем много фруктов с утра. Угу. Полезная история. То есть есть фрукты с утра и в первой половине дня гораздо полезнее, чем во второй половине дня. Я, к примеру, вечером очень редко ем фрукты. Могу там горсть черешни съесть там, или там бананы, если уж совсем там не удается поужинать. Но как-то, знаете, и не хочется. Вот и даже не требует. Можно там кусочек. Совершенно небольшой. Это не та история, что вечером пришел и ты влупил пол арбуза. Или там дыню, или там полкилограмма бананов. Фрукты же можно. Нет, будет совершенно другая чувствительность к инсулину. Большое количество достаточно фруктозы. И, к сожалению, это будет вести просто к повышению калорийности этого рациона и, по-русски говоря, к ожирению, тому же старому доброму. Что можно кушать? Легкие супы, не наваристые, холодные супы, там гаспачо, кто там любит. Вот я, к примеру, у меня обед – это легкий куриный бульон. Там чуть-чуть лапши, чуть-чуть там пиццы, чуть-чуть там одно яйцо, все. Этого достаточно более чем. Даже для меня, тренирующегося спортсмена, любителя.
1: А что скажете про главные летние лакомства – мороженое и лимонад?
0: Лимонад я противник.
1: Не пьете вообще?
0: Как правило, нет. Это просто набор сахара. Его можно пить сразу после тренировки. Если, опять же, у тебя много тренировок, тебе к следующей тренировке, завтра будет тоже двухчасовая тренировка, тебе нужно быстрее к ней наполнить гликоген, потому что ты не потянешь, если будешь есть один белок, тебе нужны углеводы, то тогда, пожалуйста. А если, извините, у тебя талия там за 100, какой лимонад? О чем ты вообще? Это особенно касается детей, родителей. Да, конечно, какое лето без мороженого? Я могу сам идти с тренировки и скушать там маленький рожочек. Я нашел здесь одного производителя, там всего 60 грамм мороженого. Вроде как бы ты и поел, и вроде как бы удовольствие получил, но это все-таки не 100 грамм.
1: Дозировано.
0: Да, да. И опять же, после тренировки ты восполняешь сахарочек, там кальций, белочек. Как-то есть такое небольшое оправдание. Но тоже все разумно. При таких условиях – да. А если вы съели первое, второе, третье компот и сверху мороженое, так делать можно. Но пузо у вас станет больше. А ты попробуй его сгони потом, это пузо. Это непросто. И люди потом тренируются, а пузо не уходит. Почему? Да потому что не отрегулировано питание. Потому что они тренируются на избыточно. Здесь длительность должна быть. Длительность и регулярность. Тогда все уйдет. Регулярность бьет класс физической нагрузки. Вот и все. Поэтому занимаешься йогой, пожалуйста, занимайся силовыми. Занимаешься ходьбой, пожалуйста, занимайся. То есть силовые упражнения должны быть в любом виде спорта. И современные виды спорта это подтверждают. Какой вы, хоть теннис, хоть баскетбол, хоть еще что-то, хоть плавание, везде есть занятия силовые. Тот, кто их избегает, сознательно ухудшает себе результативность.
1: Про спорт и питание, про здоровый образ жизни говорили мы сегодня с доктором Евгением Скоростинским, врачом-урологом, андрологом, кандидатом медицинских наук, человеком спортивным, который не только себя, но и близких, и друзей всех сподвигает. Надеюсь, что наши слушатели тоже к тому, чтобы жить не только долго, но и качественно. Меня зовут Ирина Мельникова. Всем желаем хорошего продолжения дня и здорового лета.
0: Всего хорошего, занимайтесь спортом.
2: Вести. Актуальное интервью. Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Реклама. Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. На Орловщине развеяли фейк, где губернатор якобы призывает голосовать только за одну из партий. Организацией детского отдыха занимались 260 оздоровительных учреждений. И наши спортсмены успешно выступили на первенстве страны по грэпплингу. Далее подробности. На Орловщине разоблачили фейк, где губернатор Андрей Клычков якобы призывает голосовать только за одну партию. Видеоролик создали с помощью нейросети, используя настоящее поздравление главы региона. В видео также утверждается, что несогласные с этим являются врагами народа, выступают за остановку специальной военной операции и желают краха нашему государству. Проект «Антифейк» сообщает, что видео было создано с помощью нейросети, которая использовала настоящее поздравление главы региона со 108-й годовщиной Великой Октябрьской революции. Некоторые тезисы для видео были взяты из высказывания депутата Госдумы Олега Матвеичева от 1 июля 2026 года, но значительно искажены, чтобы создать нужный авторам негативный эффект. В правительство региона заявили, подобных обращений не было, это провокация. В Орловской области очереди возникли только на одной АЗС. В поселке Дубки Ливинского района водители выстроили за бензином. Губернатор Андрей Клычков продолжает следить за ситуацией в мессенджере Макс. Напомним, что в регионе действует система покупки бензина по госномерам. Также существует лимит в 30 литров на одну заправку. Эти ограничения не касаются дизеля и АЗС на трассах. Для неотложных рабочих нужд работают 5 заправок, где бензин отпускают в любой день и для любых автомобилей. В июне-июле этого года организацией детского отдыха занимались 260 оздоровительных учреждений, из них 249 лагерей с дневным пребыванием и 11 загородных организаций. Подробности на аппаратном совещании в администрации области рассказала руководитель регионального департамента образования Татьяна Патова.
2: По состоянию на 13 июля 2026 года в загородных лагерях отдохнули 2693 ребенка. Это 33,5% от запланированного на 2026 год количества. Лагеря с дневным пребыванием 15516 детей. За пределами Орловской области в составе организованных групп в федеральных детских центрах «Артек», «Смена», «Алые паруса» за истекший период отдохнуло 30 детей. Это 14% от региональной квоты в 209 детей. Для обеспечения полного охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет, организованные формами отдыха и оздоровления детей, активно используются малозатратные формы отдыха и занятости. Данными формами в июне-июле 2026 года было охвачено 40 038 детей, это чуть более 65% от запланированного на лето 2026 года. Продолжена реализация программы технической и естественно-научной направленности «Инженерные каникулы» в детском технопарке «Кванториум», участниками которой стали 824 школьника. Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей и семей участников специальной военной операции.
1: Департаментом образования предусмотрен механизм компенсации части стоимости путевки в оздоровительные лагеря. На эти цели из бюджета области выделено 6 миллионов рублей, на 2 миллиона больше, чем в прошлом году, также сообщила Татьяна Патова. Одновременно с этим сотрудники Главного управления МЧС страны по региону вновь были в гостях у отдыхающих в детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Сосновый Бор» в Дмитровском районе. Подробнее о встрече расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: В детских загородных оздоровительных учреждениях продолжаются дни безопасности. Такие мероприятия проводятся совместными усилиями сотрудников МЧС, волонтеров и представителей администрации. Нужно сказать, что накануне подобный день безопасности прошел в образовательном центре «Сосновый Бор» в Дмитровском районе. Его провели инспекторы Госпошнадзора, ГИМС и пожарные. Встреча с сотрудниками чрезвычайного ведомства началась с практической тренировки по эвакуации в ЧС. Дети организовали покинули жилые корпуса и построились вместе с педагогами на безопасном расстоянии. Инспектор Госпошнадзора по Дмитровскому району провел профилактическую беседу по соблюдению требований пожарной безопасности, особенно в условиях летнего пожароопасного периода. Ребят очень заинтересовал момент проведения мастер-класса по использованию огнетушителя. Некоторые его держали в руках в первый раз. Инспектор ГИМС напомнил детям о безопасности на водных объектах, о том, какие правила важно соблюдать при отдыхе у воды, и о средствах спасения, которые может воспользоваться любой человек. Были проведены мастер-классы по использованию спасательного круга и спасательной веревки. Кроме того, правилам пользования огнетушителями и индивидуальными средствами спасения на воде был обучен персонал лагеря. Сотрудники МЧС разъяснили административную уголовную ответственность за правонарушение и преступление в области пожарной безопасности.
1: В управлении МЧС напоминают, что безопасным должен быть не только отдых детей, но и их повседневная жизнь. В Ливинском районе мужчина, хранивший марихуану, стал фигурантом в уголовном деле. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
4: Противоправное деяние выявлено сотрудниками отдела наркоконтроля межмуниципального отдела МВД России Ливинский. В ходе проведения осмотра в квартире, находящейся в пользовании у 39-летнего жителя соседнего региона, полицейские обнаружили в кухонном шкафу средство растительного происхождения, предположительно наркотическое, и изъяли его. Согласно проведенному химиками-экспертами экспертно-криминалистического центра регионального ОМВД исследованию, мужчина хранил в жилище марихуану, вес которой составил 26,94 грамма, что является значительным размером. Злоумышленник пояснил полицейским, что хранил запрещенное к обороту средство растительного происхождения для собственного употребления. Ранее он нашел дикорастущую коноплю и сорвал ее. В отношении мужчины подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России Ливинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Больше 4500 орловцев оформили цифровое удостоверение пенсионера через мессенджер МАКС. Помощь в создании цифрового ID оказывают специалисты клиентских служб отделения соцфонда по Орловской области. Они поддерживают граждан старшего возраста и помогают им осваивать цифровые ресурсы. Цифровое удостоверение позволяет подтверждать личность и социальный статус без бумажных документов. С ним удобно пользоваться льготами, например, получать скидки в торговых точках и аптеках, а также посещать музеи, выставки и театры. При этом обеспечен высокий уровень конфиденциальности. При сканировании QR-кода подтверждается только льготный статус гражданина. Личные данные, сведения о размере пенсии или группе инвалидности не отображаются. За помощью в создании цифрового ID можно обратиться в клиентские службы соцфонда. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские спортсмены успешно выступили на первенстве России по грэпплингу. Национальные турниры состоялись в Уфе. В соревнованиях приняли участие порядка 1500 борцов из разных регионов. Воспитанники Орловской областной федерации грэпплинга завоевали 4 серебряные медали. Лаврент Аганесян и София Агошкова также стали обладателями путевок на первенство страны. Сотрудники Орловского следственного управления выиграли ведомственную спартакиаду. Окружной этап соревнований завершился в Калуге. В течение 5 дней более 260 участников из 15 региональных следственных управлений боролись за медали в 7 видах спорта. По результатам напряженной борьбы в общекомандном зачете победу одержала сборная команда следственного управления по Орловской области. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность с прояснениями, дождь. Температура воздуха днем 21-23 градуса тепла. Ветер в основном северный, скорость 1-3 метра в секунду с порывами до 6. Давление атмосферное 743-744 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России уничтожили танк «Леопард» ВСУ немецкого производства в Сумской области. Иран и США вновь обменялись ударами, и сложная паводковая обстановка сохраняется в Свердловской области. Далее подробности. Начну выпуск сообщения Минобороны. Удары высокоточным оружием нанесены по предприятиям ВПК в Киеве, а также объектам портовой инфраструктуры в порту Южный, которые использовались в ВСУ. Бойцы группировки «Север» ударами дронов уничтожили украинский танк «Леопард» производства ФРГ. Замаскированную огневую позицию машины обнаружили в ходе разведки в районе населенного пункта Кровная. А в зоне ответственности группировки «Восток» вооруженные силы Украины потеряли за сутки 9 станций спутниковой связи «Старлинк» и 57 беспилотников самолетного типа. Подробности рассказал офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых егерской десантно-штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Широкая, Васильевка, Барвиновка, Мировка, Благодатная, Любицкая, Новосолошина и Коломицы. В течение суток противник потерял, в том числе и 10 подразделений беспилотных систем, более 385 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также 3 склада материальных средств, 9 станций спутниковой связи «Старлинк», 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией.
1: По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Запад», «Восток» и «Южный» в течение суток уничтожили 112 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Складские помещения получили повреждения в Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщили в областной администрации. В ночь на вторник после взрывов также были повреждены склады в Киеве. В результате возникли пожары, город затянуло дымом. Также местные СМИ сообщают о еще одном взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сирены звучат в ряде районов Харьковской и Сумской областей Украины. Украина заказала 16 истребителей «Рафаэль» и получила лицензию на производство французского вооружения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Зеленским. Истребители планируется поставить Киеву в 28-29 годах. Кроме того, Париж лицензирует производство на территории Украины ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и авиабомб «АСМ». Союзники также договорились начать военные учения в странах, граничащих с Украиной, в рамках плана создания многонациональных сил против России. Я напомню, ранее в российском Минобороны заявили, что стремление западных спонсоров Киева увеличить поставки беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов России, не останутся незамеченными. В ведомстве предупредили, что такой политике Запада будут противопоставлен рост количества ответных российских ударов по украинской территории. Иран и США вновь обменялись ударами. Как заявили в Центральном командовании, американские военные атаковали системы береговой обороны, ракетные и беспилотные комплексы, объекты военно-морской инфраструктуры Ирана. А в свою очередь Корпус стражи Исламской революции сообщил об уничтожении двух американских беспилотников над городами Бендер-Аббас и Лар. Помимо этого, Иран ударил по американским системам связи, резервуарам с топливом, комплексам «Патриот», наблюдательным вышкам и складам боеприпасов в Кувейте. На военной базе США в Бахрейне, по заявлению КСИР, удалось поразить склады вооружений, центр спутниковой связи и здание, где размещались американские военнослужащие. Военно-морские силы Ирана атаковали крылатыми ракетами американское судно. Сложная паводковая обстановка сохраняется в Свердловской области. 18 районов находятся в зоне подтопления. Ограничено транспортное сообщение. Самая тяжелая ситуация в Ирбитском округе. Из зоны бедствия передает корреспондент ВГТРК Альберт Мусин.
3: Там, где были улицы, сейчас речные протоки. Бурное течение сносит все на своем пути, но главное – захватывает все новые дома. Эвакуацию проводили и днем, и ночью. Многих вывозили в одних тапочках и легкой одежде.
4: Многие дома уже практически затопило. Все очень плачевно. Многие, кто эвакуировался, правда, старые люди все-таки решили остаться.
3: Работают десятки спасателей МЧС. В помощь им приехали сотрудники спецотряда РМК «Поиск» со своим транспортом и лодками.
5: Мы получили задачу работать в селе Килачевское. За день было эвакуировано 54 человека, в том числе 18 детей.
3: Из затопленного санатория «Буховский» людей эвакуируют в ковшах бульдозеров. Тем же способом пользуются и в других населенных пунктах по руслу переполненной реки.
6: Самая полноводная река региона – это Ирбит. Именно она затопила все соседние деревни и села вдоль своего течения. Также отрезала от большой земли детский лагерь. Сейчас добраться до него и вывести смену можно только на тяжелой технике.
3: Часть эвакуированных людей, кому некуда идти, разместилась в пунктах временного размещения в местных школах. Часть деревень до сих пор остаются без света, подстанции тоже ушли под воду. Зато удалось оперативно починить размытую часть трассы Екатеринбург-Тюмень. Движение по ней с некоторыми ограничениями вновь открыто.
1: Власти Москвы вместе с коммерческими компаниями работают над созданием роботов-доставщиков, которые смогут самостоятельно заезжать в лифты многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, массовое внедрение технологии будет возможно после решения технических и организационных задач, связанных с безопасностью жильцов. Ранее Лексутов рассказывал, что роботы-доставщики в Москве синхронизированы со светофорами, что обеспечивает их безопасное и эффективное передвижение по городу. Чтобы роботы могли распознавать нужный сигнал, на них установлено специальное оборудование, которое анализирует изображение и определяет текущий сигнал светофора. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
7: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, правые защитники Рева Хания, который перешел из Ростова в Краснодар, Мингиян Бивеев с Калининградской Балтики, а также Густаво Монтуан из петербургского «Зенита» попали в список 33 лучших игроков по итогам минувшего чемпионата России, который накануне был опубликован Российским футбольным союзом. Среди левых защитников в список лучших вошли Мойзес из московского ЦСКА, Дуглас Сантос из «Зенита» и Дмитрий Скопинцев из столичного «Динамо». Московская «Торпеда» на выезде обыграла Екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0 в матче стартового тура первой лиги по футболу благодаря точному удару Сергея Бородина. В других встречах понедельника Челябинск взял верх над Хабаровском 3-1, а тульский «Арсенал» был сильнее ивановского «Текстильщика» 2-1. Восстановление нападающего греческого футбольного «Паука» Федора Чалова займет 6 месяцев. Об этом сообщают российские СМИ. 28-летний россиянин получил травму мениска в товарищеском матче на летних сборах против бельгийского «Беверина». Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Алексей Сутармин проходит медосмотр для трансфера в «Воронежский факел». Об этом заявил РИА Новости спортивный директор воронежцев Руслан Пименов. Предыдущим клубом 32-летнего россиянина были «Самарские крылья Советов». При этом, как сообщает пресс-служба воронежцев, клуб по соглашению сторон покинул 30-летний нападающий Георгий Гангадзе. Шанхайские «Драконы» заключили однолетний контракт с канадским нападающим Ником Питаном. Прошлый сезон 31-летний форвард провел в Швейцарии. Также китайский клуб пополнился чешским игроком атаки Дмитрием Яшкиным. В минувшем сезоне 33-летний хоккеист выступал за казанский «Акбарс». Российский волейболист Виктор Политаев будет играть за эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» на позиции диагонального. Об этом сообщил клуб на своем официальном сайте. 30-летний игрок в минувшем сезоне выступал за петербургский «Зенит». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 23-25 градусов и кратковременные дожди. В Пензе и Ярославле дожди плюс 22-24 градуса. Во Владимире и Туле плюс 24-26 дожди. В Воронеже плюс 25-27 дожди. В Ростове-на-Дону и в Волгограде плюс 30-32 и без осадков. В Краснодаре без осадков плюс 31-33. В Сочи плюс 26-28 дожди и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25. В Москве кратковременные дожди плюс 24-26. Сейчас столица 17 тепла, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
2: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
3: Дионелла!
4: Дионелла!
3: Спой нам канцону!
5: Бодоливой травка!
3: Спой другую! Другую!
0: «Декамерон». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
6: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
7: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
6: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
8: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
9: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
10: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
13: Передаем сигналы точного времени.
14: 8 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Сигналы точного времени. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Этим утром вместе с вами. Здравствуйте.
15: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также заходите, пишите комментарии в наших каналах в Телеграме и в Максе, Радио России. Очень ждем ваших комментариев. Вот, в частности, кстати, напишите регион и как у вас обстоят дела с топливом. Есть ли очереди на заправках, насколько они длинные, сколько вы лично стояли, да, сколько заправили. Очень интересно получить срез по стране.
14: Да, накануне Владимир Путин, выступая на форуме Народного фронта, заявил, что действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться. Глава государства добавил, что в России очень мощная базовая основа энергетики. Мощная, надежная. Да, создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами, но ситуация будет выправляться. Так президент прокомментировал попытки дестабилизировать энергетическую инфраструктуру России.
15: Ну, кстати, многие эксперты с ним согласны и говорят о том, что топливный кризис в России продлится не более месяца, а цены на бензин стабилизируются уже до конца лета. И, по мнению многих экспертов из нефтяной отрасли, собственно, проблема кроется не в самом дефиците топлива, а в перенастройке логистики, которая как раз-таки занимает где-то месяц, потому что компаниям, как хозяйствующим субъектам, нужно заключить друг с другом договоры, нужно перераспределить транспорт, который будет наполнять резервуары, который будет развозить бензин по заправкам. Что касается разных регионов, в некоторых из них ситуация действительно улучшается. Вот, например, в Ленобласти, собственно, разрешили наполнять канистры бензином. Мы помним, да, что долгое время говорили о том, что в канистры не наливают. Но есть там некоторые правила для того, чтобы заправить в канистру. Лимит топлива до 10 литров. И в металлические канистры, которые строго соответствуют ГОСТу. Ну, в некоторых, кстати, на некоторых заправках можно до 20 литров заправить в канистры. Улучшается ситуация в московском регионе. Расскажу личный опыт. В субботу встала утром и думала, ну, поеду, часик постою, заправлю машину, потому что там уже прям на нуле. Приехала до заправки, приезжаю, а передо мной 3 машины. И пока я удивлялся, осталось 2. Ну, в общем, за 10 минут я заправилась, спросила, есть ли лимит, сказали, да, есть, но если вы хотите, вы можете второй раз подойти, как бы оплатить, мы вам второй раз заправим еще 20 литров. А, проехала мимо следующей заправки, на которой была очередь за последние, наверное, 2 недели, ну, километр точно. А, все стояли в этой очереди, а там на 6 колонок 4 автомобиля, весь бензин в наличии, 95-й улучшенный, 95-й, 92-й дизель. И никого.
14: И никого. В некоторых регионах власти и антимонопольщики занимаются проблемами завышения цен на топливо. В частности, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что местное региональное управление Федеральной антимонопольной службы сообщило об инициативе проверить автозаправки региональные. И Хинштейн согласился, что это необходимо, разделяя возмущение жителей, и, в общем, добавил, что прокуратура тоже подключена к этому процессу.
15: Ну, в Курской области особая ситуация, так как это приграничный район, и, собственно, попадало на заправки, да, украинскими беспилотниками и припасами, поэтому там введены более строгие правила и безопасности, то есть заправляться не более одной машины одновременно, и четные и нечетные номера введены.
14: В Калининградской области сообщили о снижении спроса на топливо в часы пик. В Самарской области продлили действие лимитов на розничную продажу топлива. А в Саратовской продлили тоже ограничения на розничную продажу топлива на АЗС. Ситуация неоднородная. Да.
15: Неоднородная абсолютно. Федеральная антимонопольная служба сейчас работает активно во многих регионах, да, в плане слежки за ценами. Вот, в частности, ФАС по Забайкальскому краю начала проверку 2 компаний-заправщиков. Поводом стало более 40 жалоб жителей региона на необоснованно высокие цены на бензин и дизельное топливо. До 185 рублей в моменте за хотели, значит, срубить коммерсанты с литра бензина. Ну и похожая ситуация сейчас в Крыму наблюдается. Я думаю, что ФАС там тоже не спит.
14: Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина присоединяется к разговору. Анастасия, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Ну что ж, когда решится топливный вопрос в России, как по-вашему, сколько времени потребуется на налаживание процессов, и чтобы ситуация стала более однородной во всех российских регионах?
16: Ну, как вы уже ранее заметили, в ряде регионов наблюдается улучшение ситуации. На автозаправочных станциях пропадают очереди, что действительно соответствует правде. Я сама такой же автовладелец, заправляюсь регулярно и бензином, и дизельным топливом. И вижу, что действительно с конца примерно прошлой недели значительно снизились очереди. Действительно, на каких-то есть очереди автозаправочных станциях, а на каких-то других... Также в крупных федеральных сетях никого в буквальном смысле нет. И я вчера также поехала, заправилась. Совершенно спокойно была вторая в очереди, а первая передо мной автомобилист уже стоял под колонкой и заправлялся. Поэтому, в общем-то, здесь, знаете, нельзя как-то какой-то дать однозначный ответ, когда наладится. Наверное, уже пошел процесс улучшения ситуации, я бы сказала, таким образом. Почему? Потому что все-таки есть регионы, где введены определенные правила по заправкам, как вы уже сказали, в зависимости от государственных номеров. Где-то просто-напросто спало психологическое напряжение по поводу того, что ай-яй-яй, топлива завтра не будет, нужно срочно заправиться. Поэтому, конечно, люди уже поняли о том, что топливо есть, вопрос решается, находится на постоянном контроле государственных властей. И, в общем-то, не стоит создавать лишний ажиотаж, который впоследствии ни к чему хорошему не привел, как показала практика. И, соответственно, топливо никуда не делось, оно есть и будет. И поэтому, в общем-то, ситуация пошла в сторону улучшения и значительными темпами.
14: Ну вот смотрите, в ряде регионов введена продажа бензина по четным и нечетным цифрам на номерах, ну, в частности, в той же Курской области введут такой механизм. А насколько это помогает упорядочить, так сказать, настроение потребителей, сбалансировать?
16: Знаете, это действительно балансирует. Почему? Потому что это разделяет потоки автомобилистов в зависимости, как вы правильно сказали, от государственных номеров. Соответственно, каждый прекрасно понимает, что если у него государственный номер начинается либо заканчивается на четную цифру, то он может поехать заправиться в четный день календарный. Соответственно, это снижает нагрузку на логистическую цепочку конкретной автозаправочной станции либо в конкретном регионе на автозаправочной станции. Это, соответственно, держит объем топлива, который действительно необходим для потребления. Но здесь немаловажным аспектом является то, что это должно быть разумное понимание потребителя о том, что сегодня, если не его день в заправке, то, в общем-то, не стоит, наверное, даже туда ехать. Хотя есть, допустим, коммерческие компании, да, которым важна заправка ежедневно. Но здесь уже приходится, в общем-то, варьировать ситуации, да, и либо заправляться с вечера в свой заправочный день, назовем таким образом, и иметь запас на нечетный, допустим, день, да, если это следующий день не его, ну и так далее. То есть здесь важно, знаете, рациональный подход потребителя.
15: Да, вот вы знаете, многие эксперты говорят, что уже в течение месяца, в принципе, ситуация будет отлажена, все процессы будут уже согласованы между нефтяными компаниями, да, между НПЗ, контракты новые заключатся, логистические цепочки достроятся. А осенью будет спад топлива. А чему нас может научить эта ситуация? Что на самом деле необходимо реформировать в нашей отрасли, да, в наших НПЗ, в наших вертикально интегрированных компаниях, чтобы вот таких ситуаций избегать, чтобы, если вдруг что-то происходит, у нас не было дефицита бензина в регионах, не было очередей на заправках, а все это очень быстро в течение, не знаю, нескольких дней отлаживалось.
16: Знаете ли, в первую очередь, наверное, должно быть достаточно жесткое административное управление поставками и какой-то единый центр, который бы четко коррелировал ценообразование, которое обеспечивает вертикально интегрированные структуры, их торговые дома. Соответственно, должна быть прямая корреляция с биржевой стоимостью и, конечно же, для конечного потребителя. И фактически зависимость розничной цены от оптовой цены. И во многих странах мира такая практика принята. Но у нас на сегодняшний день ситуация на топливном рынке находится, скажем так, в ручном управлении, потому что наверняка успели все заметить, что на федеральных сетях, которые имеют прямое отношение к вертикально интегрированным компаниям, цена значительно ниже, чем у независимых АЗС. Это говорит о чем? О том, что вертикально интегрированные структуры получили четкое указание от правительства не поднимать цены, не реагировать на ажиотажный спрос и при этом быстро реагировать на те логистические цепочки, которые вновь нужно построить. И на сегодняшний день мы с вами видим, что эти компании прекрасно с этой задачей справляются. Что же касается независимых, у них тоже достаточно большой рынок потребления, в среднем где-то 20-30% по стране, если взять, то у них ценообразование значительно выше. Опять-таки это определяется тем, что на сегодняшний день вертикально интегрированные компании не выдают независимым автозаправщикам топливо, где то топливо, цена которого могла бы быть максимально сравнена с ценой у вертикально интегрированных компаний, поэтому они могут купить топливо только на бирже.
15: Да, и поэтому более высокие ценники, чем на заправках от привычных нам вертикально интегрированных компаний.
14: Да, действительно. Благодарим эксперта топливного рынка Анастасию Бунину. Далее обсуждаем директор по внешним коммуникациям компании «Нефть Ресерч» Дмитрий Прокофьев. С нами на связи. Дмитрий, доброе утро.
17: Здравствуйте.
15: Доброе утро. Ну, знаете, за последнее время очень много разных страшилок. Хотелось бы как-то успокоить людей и самим успокоиться, да, потому что нас пугает тем, что резко вырастут цены на продовольствие, что доставка перестанет быть такой быстрой. В общем, можно на ПВЗ не ходить, теперь будет неделю вести. Но этого не происходит. Ну, по крайней мере, ни про ПВЗ, ни про продукты питания я не видела. Даже цены на такси остались прежними. А вот попробуйте нас либо напугать, либо успокоить. Как на самом деле это сказывается на всей экономике?
17: Ну, смотрите, по поводу цен на такси я сразу вам возражу на примере Петербурга. Если, условно говоря, там не то что окраина, но среднее где-то расстояние до центра было 500 рублей, стало 1000. Вот четко конец, как так называемый, да, вырос в два, короткий конец, где-то вырос в два раза. Это связано не только с бензином, но и с тем, что здесь сложная цепочка. Здесь труднее заправиться, меньше водителей выходит, им надо за более короткое время заработать больше. Вырос спрос на такси, потому что кто раньше ездил на машине своей, он ее поставил, он стал значит, ездить на такси, приехать в город, сколько нет общественного транспорта. То есть здесь сработал вот такой механизм. И это хорошая иллюстрация того, что рост цен, он неравномерный и будет зависеть от целого комплекса факторов, да. А вот говорят о ценах на продукты питания. Да, но благодаря тому, что у нас мощные торговые сети со своей логистикой, с распределительными центрами, с огромными объемами закупок, там так просто цены не поднимешь, соответственно, и поставщики для них не поднимают цены. Ну и есть, конечно, понимание, что вот тот такой продуктовый набор для социально важных групп, для ключевых, да, для этого цены на него будут сдерживаться, конечно же, да. Вот, мы еще не увидели цен на топливо в новом урожае, которое зависеть будет также, собственно, сколько будет стоить литр дизеля, насколько он будет доступен, там как простая техника, как кто будет компенсировать потери, как будут платить проценты по кредитам. То есть здесь с ценами с инфляцией, инфляция уже потянулась, да, здесь финансовый регулятор, конечно, уже фиксирует Росстат, никто этого не скрывает. И, но здесь надо понимать, что в цене вот каждого конечного продукта, да, я не знаю, там, буханки хлеба, там, или, там, ну, что покупаете его в магазине, там, не знаю, там, коробки сока, доступна вот доля вот этой вот бензиновой составляющей, она ничтожна, но суммарно это складывается в большие суммы. Да, вот тут копеечка, тут копеечка, тут копеечка. Везде такой рост будет происходить. Вопрос, насколько он будет быстрым, этот процесс сдерживается, насколько высоким темпом пойдет, пока нет. Ну и как вот эта накопленная инфляция скажется на наших расходах к зиме. Вот мы, ситуацию можно будет увидеть не раньше, вот, что, не раньше середины осени, наверное.
14: Ну вот по официальным данным Росстата, накопленная годовая инфляция по состоянию на 6 июля 5,61%.
17: Да,
14: показатель, выше... насколько я помню, снизился почти на 0,4% за прошлый
17: здесь, ну, выше он снизился, но дело в том, что Росстат смотрит на инфляцию на долгом периоде, она выше таргета. То есть здесь через 10 дней будет принимать, через неделю почти, будет принимать федеральный регулятор решение о поставке, конечно, здесь эта ситуация повлияет на него и на степень доступности кредитов. Так. Цены растут. Вот. И, ну, здесь надо верно совершенно смотреть на то, что есть же, когда мы говорим о доступности бензина, нужно говорить в четырех аспектах. Это, собственно, физическая доступность. Это доступность, ну, по цене, сколько вы можете за него заплатить. Это доступность приоритетной категории потребителей. Понятно, существует, и они получают топливо в первую очередь. Вот. Ну и сколько времени вам надо будет стоять на заправке, потому что очередь – это такой скрытый перераспределительный налог. Вы платите не деньгами, вы платите временем. Да. Может быть, цены сдерживаются, но вы должны стоять, ждать, пока придет ваша очередь купить бензин.
14: Хорошо. Еще буквально минутка остается по поводу логистики. Мы понимаем, что тут же перераспрямиться по-другому эта система не может моментально, да, по щелчку пальцев. Ведь уже примерно с 20-х чисел июня профильный вице-премьер Александр Новак тоже на это дело указывал. И тем не менее, все-таки становится поспокойнее, мы понимаем так, объективная ситуация на АЗС, по крайней мере, в Москве, в московском регионе, да, это точно, фактологически легче и проще, да. Чего еще ожидать в ближайшие недели? Вот так вот.
17: В ближайшие недели все будет зависеть от объемов предложения топлива, насколько оно будет присутствовать физически на рынке. Вот, и от того, насколько действительно будет работать логистика, потому что значительная часть проблем не только в том, что сократился объем предложения бензина, но и в том, что его трудно везти. Бензин – опасный груз, его перевозить не так-то просто, и если у вас не хватает бензовозов для оперативного изменения маршрутов, то нельзя просто так взять и быстро перевезти бензин. Вот. А бензовоза, судя по всему, не хватает. Если бы их было достаточно, мы
15: то
17: бы не
15: было бы, да, ограничений в 20 литров, спокойно бы привозили. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Прокофьев, директор по внешним коммуникациям на F3Search, был с нами на связи, обсуждали мы, что происходит в стране на АЗС. Собственно, спасибо вам за комментарии, все читаем, самые важные попозже обязательно прочитаем.
13: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
19: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
20: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
21: Радость или грусть нас ждут потом.
20: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
13: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
22: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
23: Словарь русских говоров Забайкалья.
22: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
13: Радио России. Главное радио страны. Сигналы. Политическая карта.
14: 8:31, 9 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Сигналы точного времени. 8-925-222-99-92. Заметный отклик от вас. Спасибо, наши дорогие слушатели. Вот пишет нам Павел Волков из Новосибирской области. Заправки «Газпромнефть» большие, очереди всего две. Иногда бензин вовсе отсутствует. Лимит 30 литров. И так уже вторую неделю.
15: Город частных Кулышев. Заправок, кстати, тоже Павел пишет, 92-й 150 рублей, 95-й 160 рублей, дизель 140. Ну, знаете, посмотрите телефон и имейл местной федеральной антимонопольной службы, пару жалоб, и там разберутся, откуда такие цены возникли. Значит, Светлана пишет, здравствуйте, ваши гости, значит, пусть ответят, почему частник может подумать о четных, нечетных, а предприятиям что делать? Мой сын работает на доставке ежедневно. В канистры нельзя. И как же работать? Сегодня хлеб привез, а завтра не повезу. Ну, действительно, сложности. Вот в Новочеркасске, кстати, тоже. Ирина пишет, на заправке простояли 11 часов при температуре 30 градусов. Ну, надеемся, что скоро это станет, знаете, в области легенд рассказывать, сколько же мы стояли за бензином, чтобы никто не верил и удивлялся. Ну, надеемся. В ближайшее время... Ну, и судя по тому, что нам говорят эксперты, ждать осталось недолго.
14: Действительно. Ну, а теперь переходим к топливному разрезу, к геополитическому разрезу. Армуз. США обещает обеспечить свободу судоходства в этом проливе, вопреки заявлению Ирана. Отбивка политической карты. Нам дали.
15: Да,
14: это же прямой эфир.
15: Утро, уснули, да. Но ладно, сейчас, собственно, самые последние новости приходят на ленты новостей о том, что Соединенные Штаты провели очередную серию ударов по Ирану, собственно, третью ночь ударов. Об этом нам сообщает Центральное командование США. Провел Вашингтон. Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Бандар-Аббас и на островах Киш, Кешм и Абу-Муса.
14: Трамп заявил только что, Иран лишился большей части возможностей по производству вооружений, указав, что было уничтожено 84% соответствующих производственных мощностей. Трамп при этом не исключает возможности заключения сделки с Ираном. Мы вас бомбим, но готовы подписать соглашение на наших условиях.
15: Да, при этом КСИР, и тоже сообщает информагентство, атаковал американские базы на Ближнем Востоке, в свою очередь, и сообщает об ударах по американским военным объектам в Бахрейне и Иордании.
14: Продолжим,
15: ну, в общем,
14: обсуждать...
15: вот такое намерение у Трампа, значит, обеспечить проход судов через Армузский пролив без согласия Ирана. Причем Трамп заявлял, что они готовы даже взимать плату с тех, кто хочет пройти через...

0: хотелось бы, да, нам, и чтобы действительно были какие-то, ну, такие объемные исследования, на которые мы могли опираться и говорить, что да, это уже, ну, такая тенденция, да, и вот тренд, который там месяц от месяца, год от года увеличивается.
1: Ну, понятно, что интернет и удаленка – это, ну, альфа и омега, да, современной жизни. По большому счету, для тех, кто хочет работать за городом, работать комфортно и стабильно. Дальше, что за широкополосным Wi-Fi доступом кроется в желаниях и хотелках людей, которые переезжают в малые города? Каковы мотивы, я не знаю. Мы не смогли купить, я не знаю, трешку, двушку в Люберцах, поедем, значит, в глушь под Псков, и там неплохо обустроимся. Наверное, так или что?
0: Да, вы правильно, да, говорите, делая все-таки акцент в том числе на стоимости недвижимости, да, в больших городах она, в общем-то, не только мы с вами, да, но и эксперты говорят, что она достаточно перегрета, да, и вопрос все-таки сейчас ограничен каких-то ипотечных программ. Это, конечно, сдерживает, и действительно молодые семьи, молодые люди рассматривают какие-то другие варианты, в том числе это является действительно одним из мотивов по переезду. Важно тоже действительно при наличии интернета, хорошей инфраструктуры в небольших городах, в деревнях, да, действительно появление интернета, это все-таки влияет на то, что формат удаленной работы в цифровых профессиях, он, в общем-то, позволяет работать хоть откуда. Действительно можно сидеть в прекрасной глуши, скажем так, да, на фоне леса и отлично выполнять работу, не знаю, программиста, дизайнера, маркетолога, не присутствуя, да, в большом мегаполисе, действительно не чувствуя на себе этой большой нагрузки урбанистики, и в целом, да, действительно хорошо балансировать вот личную жизнь рабочую.
2: А как, да, вот такие приезжие меняют малые города и опорные пункты? Вот в Госдуме говорят, что это, собственно, удаленщики как раз и приезжают и значительно меняют, делают вокруг общественные пространства. Они как-то вот, жизнь комфортнее становится в этих местах. С чем это связано?
0: Да. Да, ну это связано, как, конечно же, с опытом, да, потому что люди, кто переезжает, они уже видели, как те или иные сферы жизни, услуг, да, это важно, налажены в больших мегаполисах, ну, я не знаю, на примере Москвы, да, сфера услуг Москвы, допустим, какой-то глубинки нашей российской, да, ну и явно будет качественно отличаться. И, конечно, это большой потенциал для роста с точки зрения и развития малого бизнеса, да, когда ребята могут, ну, молодежь может переехать, это и не только молодежь, да, и взять на заметку какие-то лучшие практики и привнести их туда, где есть действительно потенциал для развития. Вот вы сказали, да, что они могут съездить, посмотреть, оценить город, оценить перспективы, какую-то экономическую целесообразность, да, и уже после этого принять взвешенное решение, готовы ли они поехать туда, да, и как они, если мы говорим про развитие малого бизнеса, да, могут там себя реализовать, предложить действительно городу, селу, поселку, да, какие-то новые услуги, и тем самым постепенно, да, меняя в том числе вот внутреннюю инфраструктуру того или иного места. Вот, плюс, конечно, снова повторюсь, да, это удаленная работа, это все равно определенные заработные платы, допустим, да, на каких-то крупных работодателей, когда удаленные специалисты работают, но, тем не менее, деньги они будут тратить в своем небольшом населенном пункте, да, и это тоже дополнительное вливание, в том числе, в такую локальную экономику того или иного места.
1: В общем и целом, понятен тренд, с которым мы, собственно, сегодня и сами познакомились, и наших слушателей тоже познакомили. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина была у нас на связи.
2: Ну и помнишь, мы с тобой даже обсуждали в эфире новости о том, как зумеры с удовольствием скупают квартиры в Воркуте.
1: Конечно.
2: Мы удивлялись местным ценам: за 200 тысяч рублей купить квартиру, за 300 тысяч рублей купить квартиру. Но вот тут энтузиасты посчитали, сколько стоит жизнь в городе и в деревне в этом году. То есть такие реальные подсчеты. Если взять мегаполисы, Москву или Санкт-Петербург, то в среднем жизнь в таких городах обходится зумером от 100 до 166,5 тысяч рублей в месяц. А знаешь, сколько в деревне и в малом городе? В деревне можно выжить на 28,5, а в малом городе до 70 тысяч рублей в месяц. Это с учетом съема жилья, коммунальных услуг и продуктов.
1: В общем, развенчивый миф, потому что в Воркуте не всем одинаково впору, я имею в виду и по занятости, и по доходам, а город-то непростой, суровый климат, это вообще-то Заполярье, друзья мои. Это нелегко, так скажем.

0: Ну, в общем, следим за этими трендами. В вашей компании, разумеется, 8-9-2-5-222-99-92.
1: Ну, есть какая-то в этом все-таки романтика, жить в деревне, заводить хозяйство, огород опять-таки сажать. В общем, если вам по душе, то переезжайте, не пожалеете, и делайте мир вокруг себя гораздо лучше. А мы, Кирилл Гришин, Татьяна Голованова, прощаемся с вами до завтра.
0: До встречи, берегите себя.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
3: В этот день в 1919 году в Екатеринодаре, в тот момент в глубоком тылу белых, состоялся суд над генерал-лейтенантом царской армии Никандром Александровичем Марксом. За сотрудничество с красными он был приговорен к 4 годам каторжных работ. Прелюбопытнейшая фигура. Мало того, что сочетание имени и фамилии наводит на мысль о вымышленности персонажа, Никандр Маркс одновременно был и военным, и ученым, профессором археологического института. Потомственный дворянин, уроженец Крыма, по словам Максимилиана Волошина, предки Маркса владели виноградниками в Атузах, теперь это Щебетовка. В архиве Волошина сохранилась копия приказа Деникина, цитирую: «При утверждении решения военно-полевого суда о лишении генерал-лейтенанта Маркса прав состояния и каторжных работах сроком в 4 года, приказываю освободить осужденного от фактического отбытия наказания за старостью лет». Конец цитаты. Это при том, что Марксу было тогда всего 59 лет. Еще до начала Первой мировой он вышел в отставку и жил в своем имении. Удивительно, как он вообще дослужился до генеральского чина, потому что в 1905 году поддержал восстание на крейсере «Очаков», выступал на митингах в защиту лейтенанта Шмидта, потом вошел в состав Первого Одесского совета рабочих депутатов. Это к тому, что переход на сторону красных в 1917 году был для Маркса отнюдь не случайным. После установления советской власти в Крыму он стал комиссаром народного просвещения, а с приходом белых был арестован, причем по приказу генерала Слащева. Еще один колоритный персонаж – Слащев, реальный прототип генерала Хлудова из пьесы Булгакова «Бег». Вот два противоположных типажа – генерал Маркс, больше похожий на приват-доцента Голубкова, и генерал Слащев, одержимый и метущийся воин. И для полноты картины третий вариант генерала – уравновешивающий, посредник-медиатор Антон Иванович Деникин. И приговор подтвердил, и тут же помиловал, как видим, за старостью лет. Впрочем, дело Никандра Маркса и его исход скорее исключение. Вскоре его выслали из родного имения в Крыму на Таманский полуостров. Осенью 19-го года с приходом красных ему предложили возглавить боевое подразделение Красной армии, но генерал отказался брать в руки оружие, предпочел сотрудничать с советской властью на ниве просвещения. Стараниями Маркса был организован Кубанский государственный университет, первым ректором которого в декабре 2020 года он и стал. Но уже в следующем 2021 году Никандр Маркс умер от воспаления легких. Похоронен в Екатеринодаре, ныне Краснодар. С вами был Андрей Светенко.
2: Сигналы точного времени. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
5: Ну а к чему может привести развитие артроза?
6: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
5: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
6: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
5: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
6: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
5: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
6: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
6: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
5: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
6: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
5: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
6: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Пол пенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
5: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
6: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
5: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Радио России.
7: Читайте «Клаксон» в июле.
4: Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле.
2: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ сорвала удар по предприятию ВПК в Московской области. Экс-президента Ирана арестовали за связи с израильским Моссадом. И россияне получают отказы в шенгенской визе реже граждан других стран. Об этом заявили в АТУР. Все подробности далее. ФСБ провела масштабную многоходовую операцию в ответ на беспрецедентную попытку украинских спецслужб провести при участии западных разведок серию резонансных терактов и диверсий в России. Украинская разведка сорвала атаку 35 FPV-дронов на подмосковное предприятие военно-промышленного комплекса. Беспилотники на территорию России ввезли под видом партии испанской керамической плитки. Об этом рассказал сотрудник ФСБ.
11: Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава, Сельце, Брест, Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств. На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства.
10: Проследовавший через несколько стран взрывоопасный груз разместили в заранее арендованном ангаре рядом с оборонным предприятием. Самой арендой и приемкой товара занимался гражданин России, завербованный украинской разведкой за деньги. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Для подготовки дронов к запуску привлекли двух граждан Молдавии. Те под руководством кураторов подготовили помещение к пуску БПЛА и покинули Россию. В качестве исполнителя СБУ привлекла россиянина, бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывавшего 20-летний срок за разбои и грабежи. Действуя по инструкциям украинских кураторов, он собрал и активизировал дроны и затем скрылся. Также при подготовке теракта использовали подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Для управления дронами они покупали нелегальные сим-карты. По информации ФСБ, к организации атак причастен блогер и рэпер под псевдонимом Киев Стонер, настоящее имя которого Альберт Васильев. Вооруженные силы России этой ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, выпускающим крылатые ракеты и беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны. В городе поражены агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик деталей для управляемых ракет «Нептун-МД», а также оперативно-тактических ракет FP-7 и 9, а также «Гром-2». Помимо этого, предприятие производит аппаратуру и компоненты для авиастроения. Под удары попал и завод «Киев-79», одно из основных производств на Украине боевых частей для БПЛА и ракет различных типов. В Одесской области поражены 7 резервуаров с ГСМ для украинской армии и порт «Южный». Его ВСУ использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов. В том же порту в контейнерном терминале в момент разгрузки поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. На переходе из порта Черноморск в порт Одесса уничтожен танкер. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под арестом разведывательного подразделения Корпуса стражи Исламской революции из-за его контактов с израильской разведкой Моссад. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на собственные источники. По данным газеты, Моссад в течение года вел скрытую работу по налаживанию контактов с Ахмадинежадом, не исключая его возможной роли в политическом будущем республики. Уточняется, что Израиль якобы финансировал пресс-секретаря экс-президента Ирана. По информации издания, после удара по Тегерану 28 февраля сотрудники Моссада вывезли Ахмадинежада в безопасное место, но позже он покинул его при неустановленных обстоятельствах. Россияне получают отказы в шенгенской визе реже граждан других стран. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Например, для граждан некоторых стран Африки отказ превышает 50% от выданных виз. В случае с Россией он составляет всего около 7%. По словам Ламидзе, по итогам прошлого года было выдано более 600 тысяч виз. Поездки россияне совершали в гуманитарных, личных, медицинских целях, для обучения и туризма. Число туристических туристических виз на все страны Евросоюза составила 300 тысяч. Для сравнения, в 2019 году одна только Италия выдала более миллиона шенгенских виз. Испания и Греция – такое же количество. Школа может отказать в приеме при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. В этом случае родителям ученика нужно обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования, добавили в министерстве. При этом отметили, что соблюдение прав несовершеннолетних на обучение по программам среднего общего образования находится на особом контроле в Минпросвещении, Генпрокуратуры и Госдумы. Из-за проливных дождей и резкого подъема воды в реке Сыга в Удмуртии начались подтопления. Эвакуировано 30 жителей Глазова, об этом сообщили в МЧС. На одном из прудов по течению реки прорвало дамбу. Подтоплены более 200 придомовых территорий, пешеходные переходы и железнодорожный переезд. Как отметили в городской администрации, в Глазове объявлен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. В западном поселке для безопасности отключен газ более чем в 212 домах. Возможно, отключение электричества. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
12: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Центральный нападающий Джон Кордоба из Краснодара, Константин Тюкавин из московского «Динамо» и Дмитрий Воробьев из столичного «Локомотива» попали в список 33 лучших игроков по итогам минувшего чемпионата России, который накануне был опубликован Российским футбольным союзом. Среди правых форвардов в список лучших вошли Луис Энрике из петербургского «Зенита», Данил Круговой из московского «ЦСКА» и Жоао Бачи из Краснодара. Из левых форвардов 33 лучших отобрали Эсикиэля Барка из столичного «Спартака», Бителла из московского «Динамо» и зенитовца Педро. Тульский «Арсенал» сломил сопротивление ивановского «Текстильщика» со счетом 2-1 в матче стартового тура первой лиги по футболу благодаря точным ударам Рашида Магомедова и Кирилла Гацука. У проигравших отличился Арсений Филев. В других поединках понедельника екатеринбургский «Урал» уступил московскому «Торпедо» 0-1, а Челябинск нанес поражение СКА Хабаровского 3-1. Защитник испанского футбольного «Алавеса» Виктор Парада находится в Москве, где пройдет медицинское обследование и подпишет 4-летний контракт со «Спартаком». Об этом сообщают европейские СМИ. Отмечается, что трансфер 24-летнего испанца принесет «Алавесу» чуть более 6 миллионов евро. 6 очков, 5 подборов и 4 результативные передачи российского защитника Всеволода Ищенко помогли Dallas Mavericks обыграть Memphis Grizzlies со счетом 96-88. В матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 32 минуты. Россиянки Елена Приданкина и Алевтина Ибрагимова вышли в основную сетку теннисного турнира в Румынии в одиночном разряде. В финале квалификации Приданкина обыграла испанку Георгину Гарсию Перес со счетом 6-1-6-1, а Ибрагимова была сильнее американки Варвары Лепченко 6-3-6-4. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
13: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Реклама на Радио России.
15: Погода.
10: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 19-21 градус, без осадков. В Петрозаводске плюс 20-22, в Вологде плюс 22-24, кратковременные дожди. В Великом Новгороде небольшая облачность, плюс 25-27 градусов. В Перми плюс 21-23, кратковременные дожди. В Кирове дожди, плюс 23-25 градусов. В Уфе грозовые дожди, плюс 25-27. В Санкт-Петербурге без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 19, облачно с прояснениями, без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
9: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
11: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого спортивного, утреннего, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша – это Дмитрий Усхинин и Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много уникального, эксклюзивного контента, который дополняет наши эфиры, а еще там можно нас не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. Тем, кто это делает по традиции, машу ручкой, передаю приветы. Показываю, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо на ваших глазах, без всякого подлога. Настоящие люди, реальные эмоции, никакого искусственного интеллекта, все по-настоящему. Мы продолжаем нашу политику футбольного контрпрограммирования. Пока на чемпионате мира по футболу осталась последняя неделя, 4 последних матча, 2 полуфинала, матч за третье место и финал. Мы говорим о нашем родном футболе. Уже второй раз за время чемпионата мира по футболу будем говорить про первую лигу. Она стартовала, прошел первый тур. И хотя у нас почему-то считается, что официально футбольный сезон стартует с матча за Суперкубок России, который будет в эту субботу, накануне, кстати, финала чемпионата мира по футболу. Но мы-то знаем, мы же умеем расставлять приоритеты, мы знаем, какой матч для нас важнее. Вот, в эту субботу будет Суперкубок России по футболу. Кстати, на радиостанции «Маяк», нашей дружественной, братской, будет прямой эфир в 19.00. Можете подключиться. Так вот, я закончу все-таки свою мысль. Почему-то считается, что у нас футбольный сезон стартует с матча за Суперкубок, но мы считаем иначе. Мы считаем, что футбольный сезон стартует с... Ладно, вторая лига тоже уже давно стартовала. Давайте с первой лиги будем начинать старт футбольного сезона. Это такое событие интересное, там много о чем есть поговорить. Поэтому поговорим, а потом, после этого, порадуемся за наш юношеский баскетбол. Сборная России по баскетболу 3-3 выиграли конференцию Лиги наций. При этом выиграли путевку на участие на Кубок мира среди команд не старше 23 лет. Но получат ли они ее? По регламенту выиграли. Но что скажет Международная федерация баскетбола, которая пока взяла паузу подумать, примет решение по данному вопросу позднее. Нам поможет в этом разобраться наш коллега Никита Загдай. Ну, а в конце программы поговорим про ГТО. Лето — это время, когда пора сдавать тем, кто еще не сдал комплекс ГТО. И вот на Кубани в этом году откроют уже 10 площадок для тех, кто хочет, наконец, получить заветный значок. Бронзовый, серебряный, золотой, неважно. Главное, чтобы был. Ну ладно, давайте начнем.
0: Наша трибуна. Футбол.
11: Итак, стартовала первая лига по футболу. Уфа на первом месте, которая в прошлом сезоне едва-едва спаслась от вылета. А ведь когда-то играла в премьер-лиге. Но надолго ли это все? Потому что первый матч, делать выводы далеко идущие, вроде как дело неблагодарное. Но посмотрим, сделаем прогнозы вместе с нашими прекрасными гостями. Сегодня это Егор Алексеевич, спортивный комментатор, комментатор футбольной суперлиги. И к нам чуть попозже присоединится Александр Седов, руководитель творческого отдела компании «В спорте», комментатор как раз и первой лиги, и второй лиги, редактор газеты «РНО». А пока я приветствую Егора. Доброе утро, очень рада вас слышать.
1: Доброе утро, коллеги.
11: Егор, как вам начало первой лиги, первый тур? Есть ли какие-то неожиданности? На мой взгляд, нет. Все вроде как, к тому же первый тур, пока вроде как делал далеко идущие выводы, сложно, но у меня глаз на первую лигу не такой наметанный.
1: Я соглашусь, наверное, по одному туру выводы делать преждевременно. В конце концов, у многих команд, я бы даже сказал, у большинства еще комплектование составов на сезон продолжается. Кое-где в заявке было у команд по 16 человек, у кого-то 17-19. Этого все равно маловато, потому что сезон длинный. Будет много достаточно так называемых тройников, то есть когда в течение 8-9 дней команды будут проводить по 3 официальных матча. Это такой перволиговский боксинг-дэй, если хотите. Поэтому, конечно, нужно правильно распределять и кадровые ресурсы, и силы по дистанции. Поэтому неожиданных результатов нет, хотя уже в первом туре несколько супер-афиш мы получили. Ну а как закончили, так закончили.
11: Так, какая супер афиша в первом туре, на ваш взгляд, самая супер?
1: Я выделю две, пожалуй.
11: Очень рады вас слышать.
4: Здравствуйте, коллеги. Но главное, что случилось, это российский баскетбол вернулся на международную арену. И да, это баскетбол 3-3, это все-таки олимпийский вид спорта, пусть и младший брат. Да, это не взрослый баскетбол до 21 года. Но главное, что это свершилось, и мы вновь на международной арене и ворвались туда триумфально. Не только по результату, но и по эмоциям, и по эпатажу, по вниманию медиа. Это, конечно же, большое событие. И я надеюсь, что это только первый вагончик большого локомотива.
11: Да, но мне кажется, те, кто не слышал про баскетбол 3-3, посмотрев на участников конференции «Азия-1», скажут: «Господи, Монголия, Китай, Казахстан, мы должны эти команды выносить одной левой».
4: А в классическом баскетболе 5-5, да. Баскетбол 3-3 – это другой вид спорта, и надо сказать, что здесь американцы, например, не доминируют. Если они доминируют и в женском, и в мужском баскетболе 5-5, в классическом, то баскетбол 3-3 – это совсем другой вид спорта, молодой, который динамично развивается. И здесь я вам скажу, что, ну, например, те баскетболисты, кто проявил себя в 3-3, редко могут себя проявить в баскетболе 5-5, в спорте высших достижений. Есть хороший пример. Например, Чебуркин играл за сборную России 3-3, а потом пытался проявить себя через низшие лиги в баскетболе 5-5, и место в Самаре получил, но главной звездой так и не стал. Это другой вид спорта, это... Ну, не знаю, как UFC, бокс, это можно сравнивать для понимания. Поэтому Монголия, Китай и вообще азиатские сборные, они достаточно мощные на международной арене. Это другой вид спорта, действительно. Это, ну, как падл и большой теннис. И их невозможно сравнивать. Да, там по-прежнему есть мяч, есть схожие правила, есть кольцо. Но это другой вид спорта, другой темп. И даже другая физиология.
11: Ну, я в очередной раз поражаюсь кругозору спортивному Никиты. Вот, мне кажется, эти два точных сравнения про смешанное единоборство и бокс, и про падал теннис, должны четко охарактеризовать разницу между 3-3 и большим баскетболом. А бывают случаи, когда из большого баскетбола переходят в 3-3?
4: они связаны между собой, и, но, повторюсь, те, кто играл в финале Олимпиады в Токио и выигрывал серебро, все-таки наша сборная на первой Олимпиаде, куда попал баскетбол 3 на 3, играли в финалах и мальчики, и девочки. И это фантастика. Но это баскетболисты, скажем так, второго эшелона, и не у всех даже был шанс проявить себя в единой лиге ВТБ. Кто-то играл даже в суперлиге. И у девочек другая ситуация, там просто меньше игроков, и те, кто играет играл на Олимпиаде, выигрывал серебро, отлично себя проявили и в баскетболе 5 на 5. Такое тоже было. Ну или, например, лучший игрок последних чемпионатов мира 3 на 3, Анна Лешковцева, она уже завершила свою профессиональную карьеру, но она сначала стала лучшим игроком чемпионата мира 3 на 3, а потом уже в 30-летнем возрасте дебютировала в сборной России. Это было серьезное событие, и она через баскетбол

0: доверяет только некоммерческим структурам. Поэтому мы здесь должны участвовать, конечно, в взаимодействии. И в последнее время наша работа нацелена именно на это.
1: Ну и члены Лиги в Орловской области, они уже, да, появились, получат доступ, может быть, к обучению, к новым методикам, к участию в каких-то исследованиях, правильно?
0: Да, конечно. Вы так хорошо всегда нас чувствуете, с вами так всегда приятно разговаривать. Мы с вами знакомы уже очень давно, и такое чувство, что вот вы всегда в курсе всех наших дел. Вот несмотря на то, что нам
1: всё... Я действительно слежу за этой сферой, на самом деле интересно. И вот мы начали с вами когда-то общение в эфире чуть ли не на наверное, в 90-е годы, да?
0: Да.
1: Вот, и с тех пор, вот, после того, как вы погрузили и объяснили многие вещи базовые, с тех пор я стал действительно интересоваться этой сферой и постоянно слежу вот, за тем, что происходит. И очень рад, что наша встреча уже теперь в прямом эфире состоялась вот первая спустя столько времени.
0: Спасибо, благодарю. Вы знаете, вот создав территориальное представительство Национальной лиги, какие-то вопросы, которые нас очень сильно волновали, мы смогли их разрешить. В первую очередь, конечно же, мы поддержали Всероссийскую лигу тем, что участвовали в проведении исследовательского анкетирования для логопедов, родителей, воспитателей детских садов, учителей начальных классов. И Национальная лига поблагодарила Орловскую область, потому что самое большое количество анкет пришло именно от нашей области. Наши члены территориального представительства участвовали в всероссийском сетевом исследовании, направленном на изучение актуальных данных о лексике дошкольников 5-7 лет с нарушениями речи, потому что мы будем участвовать в разработке стандартизированной методики обследования речи. Мы имеем членские книжки, мы действительно рассказали уже про систему оказания ранней помощи на Всероссийской научно-методической сессии перед коллегами страны. Наш опыт работы принят, одобрен. Мы участвовали в международной научно-практической конференции уже современной стратегии развития. Эта работа развития логопедии, эта работа будет продолжена. И, конечно же, вот с чего мы начали наш с вами разговор, это мобильный логопункт. Вы знаете, что на территории Орловской области, благодаря Орловскому социальному кластеру и движению первых, уже не первый год проводится инклюзивный культпик книг в Международный день защиты детей. И вот в этот год, благодаря тому, что создано уже Орловское представительство Ассоциации Национальной лиги логопедов, мы попробовали новую форму участия в этом мероприятии. Мы провели мобильный логопункт. Работало 12 точек профессиональных площадок с логопедами, волонтерами. Прошло через общение с нами более 350 детей, большое количество взрослых. Говорили о самых различных нозологиях. Все, кто пришли к нам на мобильный логопункт, имели возможность позаниматься на логопедическом оборудовании, которое получила область по национальному проекту, предоставила нам Дмитровская школа-интернат и Троснянская школа-интернат. Все члены лиги, которые проводили диагностическое, коррекционное общение, они использовали свой авторский раздаточный консультационный материал, свои методические рекомендации. И я считаю, что мы, обменявшись контактами, отзывами о мероприятии, все-таки повысили доступность, качество логопедической помощи. Многим родителям показали, что это возможно, что это не страшно, что это полезно. И все, кто принимал участие в этом выездном мобильном логопункте совершенно бесплатно, они получили благодарности и от социального кластера, и от Института развития образования, и от Национальной лиги логопедов. Я считаю, что то, что делает сегодня Орловский социальный класс,

0: реестр. Для нашей сферы это очень полезно, потому что как ребенок будет социализирован, как он будет принят, зависит его вот дальнейшее жизненная позиция.
1: Ну, и это был все-таки и праздник, ко всему прочему, да, да, ко всем таким положительным моментам.
0: Да, это был праздник, потому что, вы знаете…
1: Да и само пространство.
0: Само вот, пространство.
1: Оно уже создается целенаправленно. Да.
0: Это Парк Победы, это год единства народов России, это национальные костюмы, это чествование… такого проекта, как «Мама-супергерой». Там были и наши мамы, многодетные мамы, которые воспитывают таких детей. Замечательный 4-метровый медовик. Дети могли сами сделать газировку себе, бесплатное мороженое. Но это все, что очень красиво всегда делает социальный кластер, движение первых. Это очень замечательная команда. И если
1: То, что научно-методическая еще поддержка вот, такая мощная появилась, это, конечно,
0: дети
1: усиливает
0: играли,
1: все
0: дети
1: это.
0: Играли, дети радовались, а вместе с тем родители получили достойную консультацию, адреса, куда надо им обратиться, пути, по которым можно развивать ребенка. То есть это было и полезно, и насыщенно. И я, конечно, желаю организаторам Орловскому социальному кластеру движения первых продолжать на Орловщине вот такой замечательный культ-пикник.
1: В этом году Министерство просвещения объявило годом дошкольного образования, так?
0: Да.
1: В связи с этим, что при вашем участии, может быть, проходило, будет проходить, как вы это дело отметите?
0: Юрий Алексеевич, отмечаете? Вы знаете, вот достойно, я считаю, достойно мы вошли в год дошкольного образования, поскольку состоялся 12-й всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России», который проводится в целях повышения активности образовательных организаций по внедрению практик инклюзивного общего образования в целях распространения позитивного опыта. Было 169 организаций заявлено, 67 субъектов России. И Орловщина, детский сад номер 92 города Орла, стали абсолютным победителем в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Я вас благодарю, что вы сделали очень много…
1: Мы пригласили их и на эфир тоже.
0: Да, достойно сделали передачи. Это вот как раз-таки мы здесь можем сказать и о ресурсности организации, потому что их база позволяет проводить много образовательных событий. Это говорит и о результативности работы команды специалистов, всей системы коррекционного образования. Но вот говоря про год дошкольного образования, надо сказать, что есть такая форма проведения регионального учебно-методического объединения. Есть секция инклюзивного образования. И вот мы коснулись таких вопросов проведения своих мероприятий, как ресурсно подход к обучению семьи ребенка с нарушением зрения, конкурсное движение как фактор формирования готовности образовательных организаций. Вы знаете, что в 27-м году принят закон о том, что каждый педагог должен пользоваться средствами альтернативной коммуникации. И мы провели мероприятие по средствам альтернативной дополнительной коммуникации при включении детей с ОВЗ в образовательный процесс. Поскольку мы считаем, что все-таки залог коррекционного обучения – это ранняя помощь, то было проведено мероприятие «Актуальные аспекты раннего психолого-педагогического сопровождения семьи и ребенка с ограниченными возможностями». Поскольку я представляю институт, то хотелось бы сказать, что все запланированные курсы были проведены с применением электронного обучения, дистанционно-образовательных технологий. Все заявки выполнены. Наш отдел принял участие в разработке критериев конкурсного отбора лучших учителей и иных педагогических работников. Вы знаете, что ежегодно губернатор объявляет конкурс. И в этом году обновлены критерии и требования, что утверждено указом губернатора от 29 мая 2026 года. Ждем наших победителей. Регион проводит региональный конкурс, уже состоялся 4-й конкурс «Эффективные технологии работы с детьми с ОВЗ». И надо сказать, что у нас поступило от 121 участника 94 заявки. Результат конкурса – это 33 награды победителям и призерам. Кто был участником? Во-первых, это все уровни образования, и дошкольное, и школьное. Это все виды образовательных организаций, это и которые работают в инклюзивном режиме, которые, учреждения, которые работают исключительно по адаптированным программам. И очень широкий спектр нозологии был представлен. Это работы, которые касались детей с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, СПР. И по педсоставу и учителя-логопеды, и дефектологи, и психологи, и воспитатели, и учителя. И, знаете, очень интересное мероприятие в этом году, я считаю, состоялось. У нас ежегодно проходит неделя инклюзивного образования. Это тоже один из проектов, который мы организуем на Орловщине. И каждый год он у нас разный, каждый год он у нас особенный. В этом году ярким мероприятием была региональная научно-практическая конференция, которая показала открытые инклюзивные мастерские, стендовые сессии, выставки продуктивной деятельности детей. Было 160 участников организации. Основная миссия этой конференции – это создание единого пространства. Были учреждения подведомственные и Департамент образования, и социальной защиты, опеки и попечительства труда и занятости, и Департамент здравоохранения, и некоммерческие образовательные организации. Были награды, были поощрения. Но самым удивительным, я считаю, нужным, необходимым и важным моментом это была передача в дар 10 учреждениям здравоохранения информационных стендов с наглядными материалами для родителей, так называемые красные флажки, ранние признаки в поведении ребенка, которые могут указывать на возможные нарушения развития. Возраст 12-30 месяцев. Это то, что ни в коем случае нельзя опустить. Если мы упустим, мы потом будем исправлять это годами. И сегодня я хочу сказать, что мы участвуем во всех всероссийских акциях. Это Всероссийская неделя осведомленности о дислексии. Это и 10-я Всероссийская неделя распространения информации об аутизме. И уже проведено 31 мероприятие для наших детей, для наших педагогов, 3723 участника. Это приличная цифра.
1: И это все необходимость, потому что, вот насколько я понимаю, эту сферу здесь ни в коем случае нельзя останавливаться, потому что вот остановки быть не может. Это постоянная работа, так?
0: Систематическая, да. Целенаправленная.
1: И чудес здесь тоже, наверное, ждать не приходится. Не бывает.
0: Нельзя останавливаться. Да. Нельзя останавливаться. Надо доработать постоянно в разных формах, искать новые формы, искать новых партнеров, искать тех, кто может поддержать нас. Конечно же, мы благодарны всем, кто нас дает нам задор, дает нам импульс, дает нам источник, где мы должны эту проблему высветить и должны понимать, как мы можем ее решить. Оглядываясь назад, думаешь, ну, как получилось, что действительно мероприятия очень хорошие, но на сегодняшний день количество детей и качество клинических характеристик меняется. Очень много детей с сопутствующими проявлениями. Очень много... есть такое крылатое выражение: «Знай одного ребенка, ты только знаешь одного ребенка». Потому что у каждого свое проявление структуры, качество дефекта. Кто-то, у кого-то есть возможность предшествующей коррекционной работы, она была проведена достойно. У кого-то ее не было, у кого-то сопутствующие, требующие медикаментозной поддержки. Понимаете, все разное, разный уровень социализации, разные возможности. Поэтому подходы должны быть тоже разные. И сегодня в эту работу вовлекается каждый. Даже в профессиональном стандарте педагога, обычного педагога, написано, что он должен уметь работать с такой когортой детей.
1: Ольга Алексеевна, ну вот до конца 2026 года еще много времени, и, может быть, уже есть планы, ну, хотя бы о ключевых каких-то образовательных событиях, которые будут происходить вот в этот вот оставшийся промежуток во второй половине 2026 года для вас.
0: Спасибо, Юрий Алексеевич. Конечно, вы совершенно правы, останавливаться мы не должны. И вы знаете, нас всех ждет августовская научно-практическая конференция работников образования. И в рамках этой августовской конференции у нас будет два серьезных мероприятия. Это заседание РУМО, секции инклюзивного образования, которое пройдет в форме форсайт-сессии «Бесшовный образовательный маршрут обучающихся УЗ или инвалидностью от раннего возраста до получения профессии». Мы все-таки говорим, термин не новый, но очень важный, бесшовный образовательный маршрут. И мы говорим сегодня о экспертной сессии Орловского представительства Национальной лиги, профессиональное сообщество как индикатор доказательности комплексного подхода в оказании логопедической помощи, то, что вот вы очень хорошо подметили, доказательности комплексного подхода. Модераторами, помимо меня, будет Русецкая Маргарита Николаевна, председатель Национальной лиги логопеда, доктор педагогических наук, профессор Института психологии и комплексной реабилитации Московского государственного педагогического университета, ректор Открытого гуманитарного института. И у нас у каждого есть своя золотая книжная полка, и кто встречал с научно-методическим сопровождением горизонтальной педагогической карьеры «Краповый берет» для учителя Ясвина Витольда Арбертовича, вот ждет очень много таких интересных сюрпризов. Будет очень интересная экспертная сессия, мы приглашаем всех к участию. И вот в рамках исполнения распоряжения правительства Российской Федерации по инициативе автономной некоммерческой организации Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов ежегодно проводится Всероссийский инклюзивный форум, открытый для всех. И Орловская область, наше региональное представительство Национальной лиги логопедов, выбрано для того, чтобы провести межрегиональный форум. Открытая логопедия, родители, школы, бизнес, саморегулирование отрасли как механизм качества и доступности помощи. Здесь будут проведены очень много мотивационных и познавательных мероприятий, пленарная сессия, экспертные площадки. Пройдет выездная методическая мастерская «Траектория профессионального обучения наших деток». И вы знаете, я вот познакомлю вас, наверное, с календарем логопеда. Вот такой интересный календарь на каждый месяц.
1: Красивый, яркий. Такой, да, с рисунками.
0: Да, с рисунками, яркие краски. Вот такой календарь. И вы знаете, что будет в октябре?
1: Каждый месяц.
0: Да,
1: и масса мероприятий.
0: Каждый месяц. И вот октябрь, он будет определен как ежегодная профессионально-общественная платформа, объединяющая научную, просветительскую, образовательную, социальную повестку. Есть наш региональный план, и уже на портале Добро.РФ пришли первые заявки. Я очень рада, что первые заявки – это Орловская область, там уже пришла и Магаданская, Воронежская, Омская, Югра, Москва. И за каждой заявкой наши коллеги, наши специалисты, наши родные учреждения, дети, родители, готовность говорить открыто о речевых трудностях, с профессиональной заботой. И надо сказать, что еще нас ждет, кстати, экспертная сессия более логопедической помощи, как пересобрать систему на форуме «Ориентиры детства» в кластере Ломоносова в Москве в августе. Наше представительство тоже будет там представлено. А вот в октябре речи, вы посмотрите, какой интересный месяц, здесь и Всемирный день осведомленности о дислексии, то есть день, когда мы привлекаем внимание к трудностям чтения письма. Это конгресс ассоциации дислексии, это День учителя, наш праздник педагогов и наставников, это Всемирный день зрения, который напоминает нам о важности охраны зрения, это Всемирный день инклюзии, подчеркивание ценности равных возможностей. Кстати, он сочетается в этот же день, 10 октября, с Всемирным днем психического здоровья, Международный день белой трости. У нас каждый день будут вот проводиться мероприятия, их очень много.
1: Так что мы вот в завершении уже, Ольга Алексеевна, нашей передачи. Время пролетело незаметно. Ровно 30 секунд осталось нам, чтобы попрощаться. Наших слушателей, родителей, педагогов призываем подключаться к этим интересным действительно процессам, принимать участие, следить за вашими проектами, мероприятиями, инициативами. И хочется пожелать вам успехов в вашей действительно просто необходимой деятельности для здоровья наших детей, для нашего семейного благополучия.
0: Спасибо большое, Юрий Алексеевич.
1: Всего доброго. Спасибо за этот интересный эфир. И ждем вас с рассказами о многих важных проблемах, о которых действительно стоит, нужно говорить гораздо чаще, чем мы это, к сожалению, иногда делаем.
0: Всего большое доброго. Спасибо за ваш труд, за ваше внимание к нашим проблемам. Это очень ценно.
2: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ сообщила о предотвращении атаки БПЛА на предприятие в Подмосковье. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМФ. И офис Ахмадинежада опроверг информацию «Нью-Йорк Таймс» о его вербовке Израилем. Все подробности далее. Исполнитель предотвращенного на стратегическом предприятии в Подмосковье теракта согласился работать на украинские спецслужбы из-за больших денег. Его обещали эвакуировать на такси, которое за ним так и не приехало. Об этом он рассказал на видео ФСБ. По его словам, он искал работу в Телеграм, где с ним связался сторонник террористической организации. Деньги пособники подготовки сорванного теракта приводил Альберт Васильев, который известен под псевдонимом «Киев Стонер».
4: Получил сообщение в интернет-мессенджере Telegram от своего раннего знакомого Васильева Альберта Викторовича. Он также известен под псевдонимом Киев Стонер, который попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области. И оставил лесопосадки, сфотографировал и отправил ему в мессенджер Telegram. Он предложил мне забрать в Подмосковье неизвестного мне молодого человека и отвезти его в город При этом он перевел мне денежные средства на банковскую карту. Не только оплату текущих расходов, но и денежные средства, которые я должен был передать неизвестному мне молодому человеку. Я согласился. В отношении Васильева Альберта мне известно, что он украинец, уроженец города Киева. Долгое время проживал в США, потом в России. Знаком со многими публичными медийными гражданами РФ. В закрытом сегменте интернета у него есть и функционирует, в том числе магазин по продаже наркотиков.
3: Пособник предотвращенного теракта открыл огонь по сотрудникам ФСБ в квартире при задержании и был ликвидирован. Задержание мужчины осуществлялось в одной из квартир. Когда сотрудники ФСБ зашли внутрь, подозреваемый начал стрелять ответным огнем. Его нейтрализовали. Но что касается личности самого исполнителя, то известно, что это гражданин России. Он бывший член этнической ОПГ, ранее отбывавший 20-летний срок за разбои и грабежи. Как выяснилось, в 22-м году, отсидев 10 лет, он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и после участия в СВО был амнистирован. Вооруженные силы России ударом авиабомбы ФАБ-500 уничтожили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство рассказало, что в результате разведывательных мероприятий российской армии в Краматорском районе ДНР была обнаружена насыпная переправа через реку в районе Маяков. Минтранс России принимает все необходимые меры для обеспечения грузовой логистики из-за участившихся атак противника на гражданский флот в акватории Азовского моря. Судовладельцы отрабатывают меры по защите флота, сообщили в ведомстве. Порты совершенствуют график движения. В случае необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. В свою очередь, Минсельхозе заверили, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности России. Там добавили, что учитывая значительные мощности по перевалке сельхозгрузов в разных регионах страны, логистику поставок при необходимости переориентируют. Сейчас профильным ведомством и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков. Силы ПВО России за ночь уничтожили 288 БПЛА ВСУ над регионами страны, в том числе над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Кремля. Так правительство должно разработать национальную стратегию развития цифровых платформ. Властям необходимо подумать над упрощением условий ведения бизнеса для малых и средних предпринимателей. Должен быть создан перечень крупных и средних инвестпроектов. Кроме того, глава государства поручил разработать стратегию развития цифровых платформ до 2036 года. Автодор с 2022 года восстановил 2800 километров дорог и построил 67 мостов в новых регионах России. Еще 800 километров и 11 мостов планируется восстановить в этом году. Об этом рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко на встрече с Михаилом Мишустиным. Премьер назвал содействие ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям приоритетной задачей.
5: Одна из главных задач, которые перед нами поставил глава государства, оказать максимальное содействие Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Я знаю, что вы уделяете особое внимание укреплению дорожного хозяйства в этих субъектах. Как сейчас идет эта работа?
6: За предыдущие 4 года мы восстановили 2800 километров, а это для сравнения, это как от Санкт-Петербурга до Тюмени. Восстановили 67 мостов.
3: Как отметил Петушенко, работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в новых регионах России оказывают большое влияние на развитие территорий и имеют высокую социальную значимость. Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада опроверг информацию издания «Нью-Йорк Таймс» о тайной вербовке политика со стороны израильских спецслужб. Это полностью ложное сообщение, которым попытались взбудоражить общественное мнение, использовав чувствительную политическую ситуацию, прокомментировали публикацию в офисе. Там также назвали публикацию частью психологической войны против Ирана, а саму газету – незаслуживающей доверия. Я напомню, ранее «Нью-Йорк Таймс» написала, что израильский Моссад на протяжении нескольких лет тайно вербовал Ахмадинеджада, рассчитывая использовать его для свержения действующей власти в Тегеране. Россияне массово сообщают о масштабном сбое в работе Google. Это следует из данных ресурса «Сбой РФ». Пользователи утверждают, что не могут воспользоваться поисковиком. У части не открываются сайты в браузере Chrome. Больше всего жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Челябинской и Самарской областей. О проблемах с загрузкой начали информировать около 1,5 часов назад. Также сообщают о блокировке сайтов Apple и GitHub. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
7: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Третий комплект формы сборной России по футболу на новый цикл будет посвящен Никите Симоняну и 70-летию завоевания советскими футболистами золота Олимпийских игр. Сообщил РИА Новости основатель фирмы экипировщика национальной команды Артур Мовсисян. В июне директор департамента мероприятий и коммуникации РФС Кирилл Терешин сообщил РИА Новости, что презентация новой формы сборной России намечена на сентябрь. Президент Федерации грибного спорта России Алексей Свирин сообщил РИА Новости, что Международная федерация грибного спорта сохранила формат участия российских спортсменов в нейтральном статусе, но вопрос его изменения будет поднят российской стороной в конце августа на ближайшем заседании исполкома организации. «Мы намерены поднять вопрос о выступлении наших атлетов с флагом и гимном на ближайшем исполкоме Международной федерации, который состоится в конце августа в Нидерландах во время чемпионата мира, но в спортивный арбитражный суд мы подавать иск не планируем. Международной федерации все подобные вопросы решает исполком», — сказал Свирин. Ситуация с продлением контракта полузащитника Артема Карпукаса с московским футбольным клубом «Локомотив» не изменилась, однако игрок желает продлить соглашение с железнодорожниками. Об этом он рассказал «Спортэкспрессу». Есть желание договориться с «Локомотивом», а как сложится в итоге, покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его привести как можно лучше, — сказал Карпукас. Белорусский полузащитник Юрий Ковалев покинул калининградский футбольный клуб «Балтика», — сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что между игроком и клубом достигнута договоренность о прекращении трудового соглашения по согласию сторон. Ковалев выступал за «Балтику» с февраля 2024 года. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
2: Погода.
3: Сегодня в Симферополе и Ялте плюс 27-29 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Севастополе плюс 26-28, дождь, гроза. В Нальчике и Владикавказе плюс 26-28, грозовые дожди. В Сочи дожди с грозами, плюс 26-28 градусов. В Краснодаре плюс 31-33, без осадков. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 30-32, небольшая облачность. В Воронеже плюс 25-27, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25. В Москве кратковременные дожди, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 21 градус, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
6: Друзья, канал «Слушаем» продолжает свою работу. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я говорю вам здравствуйте. В прямом эфире «Радио России» мы второй час вещания канала «Слушаем». Сейчас начинаем. И, конечно же, давайте начнем его с напоминания нашего номера. Для ваших сообщений 8-925-222-99-92. Начнем мы с физики. Потому что новость прекрасная вчера пришла по различным каналам новостным. И восхитительна она вот чем. Все участники сборной России завоевали золотые медали 56-й международной олимпиады по физике, которая проходила в Колумбии. Физическая олимпиада — ежегодный, международный, интеллектуальный турнир для школьников. В прошлом году он проходил во Франции. Тогда наши ребята привезли 3 золотые и 2 серебряные медали, а в этот раз забрали золото. Вот все золото забрали. И надо сказать, что сборная России соревновалась с командами 90 стран мира. Представьте себе. Насколько сложной была конкуренция? И, конечно, тоже риторический вопрос, но вот это вот невозможно, да, переоценить значение этой победы, тем более для самих ребят. Давайте поприветствуем нашего эксперта, нашего гостя в эфире Андрея Степанова, заместителя директора Института магистратуры по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича. Андрей Борисович, приветствую вас.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
6: Ну, вот вообще, еще раз повторю, новость, конечно, восхитительная. Ребят, мы поздравляем, безусловно, поздравляем всех, кто готовил их к этой Олимпиаде. Вот, а ваше мнение относительно этой победы, вы как можете ее охарактеризовать?
7: На мой взгляд, это такое серьезное заслуга. Ну, конечно же, на первых преподавателей, которые готовили. И вообще, наверное, научные школы, школы физики, еще советской и российской, да, то есть это все-таки такая работа, которая не делается за один день, не делается за год, конечно, за время обучения в школе.
6: 90 стран мира. Из вот этого количества стран тоже приехали школьники, кто пытался победить. А в чем основной залог, интересно, в вот такой блестящей победы нашей команды?
7: Ну, я думаю, что это колоссальный труд, и все-таки те наработки, которые были сделаны еще, собственно, в школах, да, эти, в которых прошли обучение ребята, потому что, насколько мне известно, эти ребята, они отбирались на по итогам Всероссийской Олимпиады по физике. Да, то есть были лучшие из лучших. А вообще наши ребята всегда ценились и в области физики. У нас очень хорошая подготовка, хорошая школа и в области математики. Поэтому это, конечно, комплексная такая работа. И, собственно, вот он результат, который виден во всем мире. Да? То есть наша страна показала наилучший результат среди, скажем так, лучших ребят со всего мира.
6: На ваш взгляд, Андрей Борисович, сегодня у современных школьников, у молодых, да, я имею в виду тех, кто вот только-только там закончил начальную школу, есть интерес к физике, скажем, такой же, который был, ну, в конце прошлого века, предположим, да? Или же, ну вот уже по крупицам, как говорится, собираем мы тех самых молодых людей, которые интересуются и математикой, и физикой. Или я ошибаюсь?
7: Знаете, я могу судить больше по тому, что по тем ребятам, с которыми мне приходится работать, вот многие приходят к нам, например, в наш университет на кафедру физики и начинают заниматься ей уже так основательно. У нас тоже есть известные в области, допустим, в области водородных мембран. И то, что делают сами вот эти студенты в рамках научно-исследовательской работы, то есть реальных проектов, которые далее уже внедряются, это, конечно, вот даже вот по этой работе очень хорошо видно их заинтересованность. Но, опять же, по результатам ЕГЭ, которые вот показывают студенты, будущие студенты, абитуриенты, именно по физике, тоже видно положительная динамика, то есть ребятам это становится интересно.
6: Спасибо большое. Андрей Степанов, заместитель директора Института магистратуры по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Михаила Бонч-Бруевича, был с нами на прямой связи. Ну а вот имена победителей. Александр Ахремов, физтех лицей имени Капицы. Ярослав Доброхвалов, физтех лицей имени Капицы. Артем Еремин, лицей 23 города Калининграда. Иван Пругло, школа номер 179 города Москвы. Богдан Яйцевский, физтех лицей имени Капицы. Все они победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Конечно же, мы, друзья, восхищаемся вашим достижением. Это достижение, безусловно. И оно стоит на той же самой ступени, что и достижение наших уникальных, удивительных спортсменов на олимпиадах. Безусловно. И вот как сказал, поздравляя ребят, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, каждый из победителей доказал, что талант, помноженный на труд, становится формулой успеха. И, безусловно, Дмитрий Чернышенко поблагодарил родителей и педагогов за подготовку и поддержку ребят. А я хочу, да, обратить внимание на то, что и родители, это, конечно, безусловно, заслуга родителей тоже. Феноменальная, феноменальная заслуга родителей вот в этой вот удивительной победе. Финансовый аспект далее. Алексей Гвоздев, слушаем, а затем поговорим про поиск работы.
8: Здравствуйте. Доля одобренных банками на потребительские кредиты заявок выросла в первой половине этого года. Аналитики подсчитали, что если в прошлом году одобряли 11% онлайн-заявок, то теперь 17%. Это, кстати, не такой уж и большой рост. Получается, что одобряют даже меньше одной из пяти заявок. Хотя эксперты и говорят, что видят трансформацию кредитного поведения. Заемщики, по их словам, стали гораздо осторожнее в оценке своей долговой нагрузки, избегая импульсивных запросов на большие суммы. Но, по мнению аналитиков, банки просто адаптировались к своим ограничениям, а люди стали чаще обращаться за кредитами, потому что вслед за ключевой ставкой снизились и банковские ставки по кредитам. Правда, пока немного, и брать в долг все еще очень дорого. Лидерами по уровню одобрения потребительских кредитов среди регионов стали Москва, Нижегородская область и Санкт-Петербург. Зато российские банки договорились не вводить вкладчиков в заблуждение. Вместе с Центробанком России и Федеральной антимонопольной службой ФАС они разработали меморандум добросовестного информирования клиентов об условиях вкладов. Договорились не акцентировать на своих сайтах внимание на максимальной процентной ставке без раскрытия условий ее получения. Не скрывать менее привлекательные параметры с помощью визуальных приемов, а также автоматически не проставлять галочки в онлайн-калькуляторах для демонстрации заблуждений повышенной выгодой. Все условия и доходы должны быть видны на одной странице. Переход по ссылке допускается только один раз. И эта ссылка должна находиться в едином зрительном поле покупателя. Запрещаются графические уловки за счет цвета и шрифта, который позволяет выделить выгоду и спрятать ограничения. Кроме того, если ставка по вкладу меняется в течение срока, например, первые месяцы 1%, а потом меньше, то банк обязан детально и понятно расписать каждый этап, чтобы клиент сразу понимал логику начисления. Меморандум – это добровольный документ, который приняли крупные банки. Остальные могут присоединиться. Потому что до сих пор некоторые банки применяют те же тактики, что и мошенники. Мои коллеги предложили банке оформить самозапрет, который и так оформляется через госуслуги без участия банка. Зато тут же предложили взять у них кредитную карту, якобы для дополнительной защиты от мошенников. Другие банки до сих пор выдают программу долгосрочных сбережений за выгодный вклад. И пока такой обман поощряется, то чем легальный банк отличается от аферистов? Еще в прошлом году ФАС сравнивали рекламу высоких ставок с работой обменников в 90-х годах, которые давали некорректную информацию. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Деньги из таких депозитов нельзя будет свободно снять минимум 1.5 года, а использовать их можно будет только на покупку жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Срок не менее 3 лет. Вклад пополняемый, причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Подробностей пока немного, но и инструмент еще разрабатывается. Эксперты считают, что он заработает, если банки, застройщики или государство предложат вкладчикам дополнительные преимущества.
6: Итак, про поиск работы сейчас пойдет у нас речь. 8-925-222-99-92. Работу ищете? Какие успехи у вас вот в этом направлении за последнее время? Расскажите, похвастайтесь. Может быть, как раз для вас эта информация будет полезной, потому что ищете вы работу и не получается ничего. Рассылайте резюме. А все напрасно. Оказывается, эпоха классического поиска работы уходит в прошлое. Рынок труда 26-го года, который активно использовал цифровые алгоритмы, чат-боты, искусственный интеллект, внезапно сделал крен от светлого будущего технологий к проверенным временем практикам прошлого, пишет московский «Комсомолец». Исследования показывают, что если еще 5 лет назад лишь 20-30% вакансий закрывались через рекомендации, то сегодня речь о 50%. А в ряде отраслей показатель доходит до 70%. То есть устройство по знакомству трансформировалось каким-то образом из сомнительной практики 90-х годов в легитимный и эффективный HR-инструмент современности. Так это или нет? Давайте спросим Зулию Лойкову, независимого HR-специалиста. Зулия, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
6: То есть сегодня все вот эти вот сервисы по поиску работы, способы разослать резюме свое по электронным почтам, это все какая-то ерунда, да? Надо все-таки как раньше, как в старину, звонить друзьям, говорить, там не нужен вам специалист широкого профиля. Вот это будет поэффективнее вариант, да? С чем это связано?
9: Ну, на самом деле так было всегда, я честно скажу, потому что процесс рекомендательный, но значит то, что если вас рекомендует кто-то из коллег, кто с вами уже взаимодействовал, то, в принципе, они понимают, что вы не какой-то условный кот в мешке, да, то есть у вас уже есть какая-то репутация. И компании сейчас, именно вот сейчас, они экономят бюджеты, и работодатели отчаялись искать своих через работные сайты, потому что количество вакансий на крупных платформах, мы тоже видим, что оно упало на четверть, а резюме, количество резюме, оно выросло до 7,2 миллиона. Угу. То есть представьте, на одно место у нас приходит 500-600 откликов. То есть физически рекрутеры не могут просмотреть всех кандидатов, поэтому они доверяют, конечно же, рекомендациям своих сотрудников. Это как фильтр такой грубой очистки, да, который уже вам дает чистую воду. Плюс второй момент наложился – это кадровый голод. Это абсолютно не шутка, потому что безработица в России, она держится на историческом минимуме. Сейчас около 2,2 до 2,5%. Это значит, что все, кто хотел работать, уже работает. Ну вот если так перевести. Чтобы переманить хорошего специалиста, нужно не ждать, что он сам к вам придет, выстроится в очередь, и так далее. То есть компании действуют на опережение. Поэтому зачастую многие компании в этом году ввели реферальные бонусы. То есть за рекомендацию друга платят от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, например, в IT-сфере. Кто-то даже 100 тысяч. А в ритейле есть премии и ценные подарки. Например, да?
6: Да.
9: То есть люди уже устали тоже от такого, знаете, черного ящика, когда ты отправил резюме, а в ответ тишина. Потому что и там работает искусственный интеллект.
6: А каких отраслей вообще, вот то, о чем вы рассказываете, каких больше отраслей это касается? То есть понятно же, что это не везде, да, происходит?
9: Конкуренция растет. Сейчас в тех отраслях, где большое количество людей. Это могут быть экономисты, это могут быть банковские специалисты, специалисты с сферы недвижимости, продаж в основном и так далее. То есть их стало больше, а вакансий стало меньше. Поэтому уровень конкуренции, он возрос. И действительно, мы сейчас видим еще одну проблему в виде искусственного интеллекта, которая уже сшита на многих работных сайтах. И сам соискатель, например, использует искусственный интеллект, чтобы написать вакансию, сделать какой-то шаблон. И получается, что и оценивает его работный искусственный интеллект на работном сайте. Но за всем этим мы теряем людей с их компетенциями. Вот это очень грустно. А у соискателей создается впечатление, что вот мне игра такая в черный ящик, мне не отвечают, ну, и они не понимают, в чем проблема. А у работодателя создается ощущение, что вот, знаете, не хватает людей, потому что вот все как-то не так.
6: То есть, подождите, я правильно понимаю, что сегодня большое количество людей, которые ищут работу, значит, стали использовать искусственный интеллект для написания резюме? То есть, я правильно понимаю, что сегодня машина сочиняет, да, вот, за человека, все его там, расписывает его качество, его умения там и так далее, да? Зуля, пропала у нас Зуля. Ну, друзья, да, давайте попробуем перенабрать, потому что вопрос интересный. В свете того, я просто поясню, да, в свете того, что мы так восхищались еще полгода назад явлением искусственного интеллекта во все отрасли, во все, так сказать, сферы нашей жизни, а вдруг получается, что искусственный интеллект, вот мы недавно говорили о том, что от него стали отказываться некоторые музыканты, сейчас получается, что искусственный интеллект... Зуля, вы вернулись вы к нам, да?
9: Я здесь, я была с вами,
6: да. Ага, вы просто в эфире у нас отключились. А получается, что все-таки сегодня работодатель тоже не дурак, да, и он понимает, и он видит разницу. Или не видит, или просто вот как понять, кто написал резюме простому человеку? Разве это возможно?
9: Возможно, потому что некий паттерн все равно шаблонов, он вшит. То есть мы понимаем, вот когда мы читаем посты, когда мы читаем сопроводительные письма, те же самые резюме, мы видим похожий слог. То есть это вот такое усредненное, да, если говорить про показы. Естественно, искусственный интеллект можно использовать, но не под написание резюме, а для того, чтобы он вам помог, например, создать SEO-семантику для продвижения резюме. То есть те слова, которые вы вшиваете уже в резюме, но пишете его сами, человеческим языком. И это на самом деле действует очень хорошо. Еще я бы рекомендовала все-таки использовать тоже свой нетворкинг, потому что это было всегда, что вот открываете свою записную книжку, и трудоустройство гарантировано на 98%, если вы нормально поддерживаете взаимоотношения со своими контрагентами, со своими бывшими коллегами, сотрудниками, руководителями и так далее. А в каждой сфере также есть закрытые каналы с вакансиями, где публикуются вакансии только для своих. Вот опять же, можно показать там себя, грамотно ответить на вопросы коллег, поделиться какими-то ситуациями рабочими и тебя запомнят. А когда появится место, первым делом пишут всегда тем, кого помнят. И вот то, что мы видим тоже по опросам, практически каждый пятый россиянин у нас в возрасте до 44 лет, они говорят о том, что нашли работу через соцсети и мессенджеры. И эта доля растет.
6: Большое спасибо вам за рассказ, за комментарий. Зуля Лойкова, независимый HR-специалист, была с нами на прямой связи. Но пишет московский комсомолец, что возникла абсурдная ситуация. На подтверждении наших слов с Зулей, что резюме пишет одна нейросеть, чтобы обмануть фильтр другой нейросети, а где-то в бизнес-центре сидит HR-менеджер, который не знает, как с этим работать. И в этой цифровой карусели теряется главное – взаимодействие между заинтересованными людьми, кандидатом и его нанимателем. Но я уверен, что если вы ищете работу, вы прислушались к тому, что Зуля Лойкова рассказала. Друзья, мне остается лишь пожелать вам успехов в ваших поисках. Через минуту продолжим.
10: Встречаем утро бодро и легко.
11: А это не вредно?
12: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
13: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
14: Да, да, что мы выяснили.
15: Прекрасное сочетание.
10: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
16: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
14: Да.
10: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
17: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
14: Какая вы хитрая.
10: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Всегда онлайн.
6: Магазины люди соответствующего уровня состоятельности как ходили, так и ходят в дальнейшем и будут ходить. Но и это последнее, на чем эти самые люди богатые будут экономить. И вот с нами на прямой связи экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев. Здравствуйте, Александр.
18: Добрый день, здравствуйте.
6: Можно ли уже сейчас сказать, что российский рынок одежды столкнулся с системным кризисом?
18: Ну, сказать, что полностью системный кризис, это, наверное, неправильно. А надо сказать, что сейчас очень сильно развивается несколько сегментов в плане производства одежды. Первое, то, что нужно разделить, что есть массовый сегмент, и есть сегмент так называемой креативной экономики, когда... Есть понятие дизайнерская одежда, да, модные бренды, какие-то новые разработки, инновации, которые дают новые предпочтения, новое развитие рынка, ну и, соответственно, новую добавочную стоимость. Вот эти товары, которые могут производиться у нас в России, новые как бы дизайнерская одежда, она может еще идти на экспорт, да, в как бы ближайшие страны и в другие страны. И поэтому вот тут сказать, что резко будут меняться цены, сложно. Тем не менее, если посмотреть на рынок вакансий, то самый высокий спрос как раз на вакансию швея. Не хватает на фабриках данных специалистов, потому что старые мастера...

0: потихонечку как бы уже в силу возраста уходят на пенсию, а молодые почему-то, бывает, если идут, чаще именно в дизайнерские разработки, не идут, как хотелось бы, в том объеме в массовый сегмент, то есть на обычные фабрики. Поэтому сейчас фабрики вынуждены для того, чтобы мотивировать людей приходить в данную профессию, повышать заработные платы, и, соответственно, как бы вот эти вот рост заработных плат, оно потихонечку будет сказываться и на немножечко удорожание одежды.
1: Какая здесь зависимость, какая здесь вот в этой во всей истории зависимость от, скажем, вариантов, которые использует покупатель, да, я имею в виду, ходит ли он по торговым центрам в магазины, влияет ли это как-то на ситуацию, или в то, что покупатель сегодня ушел полностью в онлайн-торговлю, вот, ну, не полностью, конечно, а в большей степени и продолжает.
0: Все правильно вы говорите, что как бы достаточно много сейчас людей отдают предпочтение не ходить по торговым центрам, а смотреть что-то на маркетплейсах. Но надо понимать, что маркетплейсы потихонечку получают как бы комиссию. Это раз. Второе. Да, в торговых центрах в силу того, что меньше проходимость стала, возрастают издержки. И тоже, получается, необходимо повышать вот эти издержки, вкладывать в стоимость конечного продукта, то есть в реализацию товаров. Ну и надо еще учесть, что не получается сейчас слишком резкого изменения цен только за счет того, что люди научились потихонечку как бы более бережно относиться к вещам. И поэтому сейчас появились программы поддержки вторичного производства, переработки тканей, да, как бы чтобы они не уходили просто на какую-то мусорку и просто выкидывались, а стали появляться у нас вторичная переработка. И появились и фабрики, которые стали использовать, ну да, даже самые грубые варианты материи. Это использовать для ветоши, для уборки автомобилей, да, как бы вот тряпочки всякие. Поэтому вторичная переработка, она достаточно широко стала применяться. По Москве уже открылось более 800 как бы пунктов утилизации одежды. Некоторые бренды стали предлагать вторичную как бы прием одежды с применением купонов, да, на скидку приобретения новой одежды. Я думаю, что вот эта практика, которая есть, уже широко применяется в некоторых странах. За рубежом стало потихонечку приходить и к нам. И хорошо, что она есть, потому что ведь вторично перерабатывать можно достаточно много. И делать креативные вещи из вторичной переработки тоже достаточно много можно. Мне остается вопрос в шиях, по шиве, потому что, да, появляются роботизированные комплексы, вот. Но это же все-таки тоже определенные издержки есть.
1: Александр, а у меня в этой связи, смотрите, какой вопрос к вам. И он, наверное, один из самых важных вопросов. В таких ситуациях, как вот в которой мы сейчас все оказались, и вот как «Известия», кстати, пишут, что правительство планирует усилить контроль за импортом недорогой одежды и обуви на фоне ухудшения положения российских производителей легкой промышленности. И у меня к вам вот какой вопрос. Ведь, смотрите, всегда нужно...

0: мы видим и студии кинозаписи, да, то есть появляются у нас большие такие площадки, где делают новые фильмы. А там же нужны креативные одежды, да, как бы для разных съемок.
1: Между прочим.
0: Вот. Да, между прочим, это развитие сейчас как бы культуры поддержки, да, актерского мастерства, театральной деятельности, да, как бы это тоже, пожалуйста, креативные. И какие-то вещи, которые, может быть, окажутся как бы таким универсальным решением для повседневной как бы жизни, да, могут оказаться через вот эти вот сначала креативного характера как бы представления, да, пойти в массы. И поэтому я думаю, что сейчас очень хороший задел идет на то, чтобы развивать как раз маленькие стартапы, ИП, ООО по пошиву одежды. И я думаю, что как вот было когда-то в конце 80-х, 90-х, это проблема была с джинсами, да, помните?
1: Да.
0: Я думаю, что появится и вот такой новый толчок, да, с поддержкой государства, чтобы развивались новые небольшие фабрики по раскройке одежды, которые будут удобны именно по размерам для нас, для россиян. Все-таки мы замечаем иногда, что некоторые лекала, да, к нам не совсем подходят.
1: Последний вопрос, Александр. Но вы не считаете, что цена на одежду может взлететь до 30%, да, с чего мы начинали сегодня наш вот этот вот эфир?
0: На какие-то виды одежды могут взлететь, да, потому все-таки надо понимать, что креативная форма, она должна себя окупать и оправдывать. Mm-hmm. Такие дизайнерские разработки, они сейчас создавать что-то новое, уникальное, в принципе, тяжело, да, как бы мы видим, что рынок перенасыщен достаточно большим количеством разных товаров. Я думаю, что здесь, да, цены могут подрасти. А в массовом сегменте, в силу того, что все-таки появляется вторичная переработка и появляются все-таки местами где-то залеживание товаров, цены будут расти однозначно, да, как бы, но прям такими темпами нет. Такими темпами, я думаю, что нет.
1: Спасибо. Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Песня по случаю далее. Михаил Притеченский, ему слово. Слушаем.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Юнона и Авось отмечает 45-летие. В июле 1981 года театр «Ленком» впервые показал эту, несомненно, лучшую рок-оперу в истории отечественного музыкального театра. Началось все с того, что поэту Андрею Вознесенскому по случаю попала в руки поэма Бретта Гарта «Консенсьон Даргелью» об истории любви русского путешественника и предпринимателя графа Николая Рязанова и дочери губернатора Сан-Франциско Кончиты. И только потом в архивах поэт нашел запись Рязанова о том, как он, ежедневно куртизируя гешпанскую красавицу, приметил предприимчивый характер ее. В 1970 году в журнале «Дружба народов» появилась поэма Андрея Вознесенского «Авось». На ее основе режиссер Марк Захаров и композитор Алексей Рыбников и создали «Юнону и Авось». За 45 лет много воды утекло. Ушли из жизни Марк Захаров, Андрей Вознесенский, первый исполнитель роли Рязанова Николай Караченцев. Ну а спектакль живет своей жизнью. Сейчас в роли Рязанова поочередно выступают Игорь Коняхин, Сергей Петровский и Дмитрий Певцов. А Кончиту и вовсе играют уже седьмая или восьмая по счету исполнительницы. С новыми артистами и «Юнона» стала другой. Но одно осталось неизменным. За то время, что рок-опера «Юнона и Авось» идет на сцене театра «Ленком», в зале не было ни одного свободного места.
4: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
2: В центре внимания специальная военная операция.
3: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
6: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит, это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
5: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
6: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
5: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
6: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
6: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777-27-37. Консультация бесплатна.
5: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777-27-37. 8 800 777-27-37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Театр у микрофона представляет. Реклама.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России ударили по топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ. В Кремле отметили успешную адаптацию России к десяткам тысяч санкций. И Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средств для похудения. Все подробности далее. Вооруженные силы России поразили за сутки объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Также ликвидированы места хранения и цеха сборки беспилотников ВСУ дальнего действия. Средства ПВО сбили 715 беспилотников противника самолетного типа. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Об этом говорит военной сводки. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Войска группировок «Север» и «Центр» улучшили тактическое положение, а «Запад» заняли более выгодные рубежи. «Южный» улучшили положение по переднему краю. В общей сложности армия Украины потеряла за сутки порядка 1380 военных. Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить. Будет делать это и впредь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
9: Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции. Мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
7: В Кремле считают абсурдным введение санкций против мессенджера Макс и расценили этот шаг как проявление репрессивной политики европейских стран, добавил Песков. По его словам, несмотря на ограничения, российская сторона рассчитывает на дальнейшее развитие платформы. Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по иранским целям. Это сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В заявлении говорится, что в ходе пятичасовой операции американские силы успешно нанесли удары по военным целям по всему Ирану, включая города Бушер, Чикбехар, Канарек. Также были атакованы остров Абу-Муса и порта Бендер-Аббас. Отмечается, что были использованы высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. А в частности, Кабмину при участии ведущих деловых объединений рассмотреть вопрос об упрощении условий ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего бизнеса, производящих товары. Помимо этого, президент поручил правительству разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем, а также национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрение платформенных решений в экономику на период до 36 года.
10: Сайты Google и GitHub начинают постепенно восстанавливаться после сбоя. Число жалоб идет на спад. Ранее также восстановлен доступ к сайту компании Apple. Ранее пользователи сообщали, что открыть его не получается. Пользователи Google жаловались на то, что не работает поиск. Ресурс Down Detector за сутки насчитал около 1200 жалоб на некорректную работу поисковика. Роскомнадзор на фоне сообщений о сбоях заявил, что не ограничивал работу GitHub, Google и Apple. Автодор прорабатывает с Пермским краем, Новгородской, Ленинградской и Оренбургской областями проекты строительства федеральных дорог с участием регионального финансирования. Об этом сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
11: Есть проекты очень важные для регионов, которые одному не потянуть. Первый пилотный проект в Тюмени, субъект Российской Федерации, федеральный бюджет и те средства, которые мы привлекаем, позволяют начинать такой важнейший проект. В этом году тоже начинаем с Московской области в НАЦКАДе. Сейчас активно прорабатываем с Пермским краем, с Новгородской области, с Ленинградской, с Оренбургской. Увидим заинтересованность в проектах, потому что связь между регионами на каждом участке сокращает время пути.
10: Владимир Путин в конце мая подписал закон, благодаря которому регионы получили возможность участвовать в финансировании федеральных трасс, находящихся в доверительном управлении «Автодора». Роспотребнадзор принял меры по остановке продажи через маркетплейсы средства для похудения «Ретатрут Тит». Как пояснили в ведомстве, эта продукция позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением для похудения и жиросжигатель. Однако она не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая. В надзорном ведомстве инициировали процедуру признания недействительными декларация соответствие на этот товар. Там добавили, что подобные препараты, особенно для инъекций, подлежат обязательной государственной регистрации, а их оборот угрожает здоровью потребителей. Для предотвращения распространения товара Роспотребнадзор направил письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъять его из обращения. Режим ЧС муниципального уровня вводят в Свердловском Ирбите. Уровень воды в реке Ницце достиг критической отметки в 741 сантиметр. Об этом рассказал мэр города Николай Юдин. По его словам, в городе разворачивается дополнительный пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще. По данным регионального МЧС, в Ирбите затоплены 93 жилых дома. Непогода может обрушиться сегодня на 5 регионов страны. Возможны порывы линий электропередачи и затруднения в работе транспорта из-за ливней с градом и усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщает МЧС. Предупреждение касается территорий Бурятии, северо-восточных районов Иркутской области, Свердловской и Челябинской областей и Пермского края. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
12: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Пермскому «Молоту» надо стремиться вступить в континентальную хоккейную лигу, но надо оставаться реалистами. Сейчас для этого нет соответствующей инфраструктуры. Об этом ТАСС заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Согласно решению Совета директоров КХЛ для вступления в лигу, клубы из городов с населением меньше 500 тысяч человек должны иметь арены вместимостью от 7,5 тысяч человек. Вместимость арен клубов из городов с населением свыше 500 тысяч человек должна составлять не менее 9 тысяч зрителей. В Перми сейчас строится многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч мест. Когда арена появится, то надо будет обсуждать с руководством команды, готов ли «Молот» входить в лигу и демонстрировать достойные результаты. Но я уверен, что все болельщики хотели бы видеть «Молот» в КХЛ. И я бы этого хотел, но надо быть реалистами. В один момент этого не произойдет, но стремиться к этому надо, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов покинул тренерский штаб Челябинского хоккейного клуба «Трактор», сообщает пресс-служба команды. Зубов работал в «Тракторе» с ноября 25 года. Вместе с ним клуб покинул Андрей Шаянов. Специалисты были помощниками экс-тренера команды канадца Рафаэля Рише. В мае должность главного тренера «Трактора» занял американец Скотт Гордон. «Зенит» хочет приобрести центрального полузащитника футбольного клуба «Сан-Паулу» Дамиана Бобадильо, сообщает бразильская пресса. Петербуржцы готовят предложение в размере 10 миллионов евро, но в бразильском клубе считают, что футболист вырос в цене после выступления на чемпионате мира и поэтому готовы начинать переговоры с вдвое большей суммы. По данным издания, скаутский отдел «Зенита» следит за выступлениями Бобадильо с 25 года, когда хавбек начал регулярно играть за «Сан-Паулу» и сборную Парагвая. И о спорте на этом пока все.
2: Погода.
13: 15 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 20-22 градуса без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 21-23, временами дожди. В Магадане плюс 12-14 градусов, облачно с прояснениями, в Хабаровске плюс 21-23, кратковременные дожди, во Владивостоке плюс 25-27, дожди, в Екатеринбурге плюс 22-24 и также дождливо. В Санкт-Петербурге и в Москве без существенных осадков, плюс 24-26 днем. Сейчас в столице плюс 23 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
1: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
2: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
1: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
3: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
1: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
7: Радиожурнал «Баянталын айылга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
8: Российский радио университет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами снова отправляемся в Красноярск. Это наш проект «Древности Сибири». Мы продолжаем беседы о том, какое влияние Сибирь археологическая, открытие археологов в Сибири повлияли и на понимание развития нашей страны и всего человечества. И мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, директора Сибирского института Международного инновационного университета, профессора кафедры истории России Сибирского федерального университета в славном Красноярске Николая Ивановича Дроздова. Здравствуйте, Николай Иванович.
10: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте.
9: Николай Иванович, вы влюблены в Сибирь. Вы как обладатель такого сибирского характера можете об этом говорить и часами, и днями. И в то же время вы рассказываете о том, как открытие и ученых дореволюционного периода, и советского времени, и современных ученых, они все в копилку знаний человечества дают особое значение. И вот здесь самое главное. А что такое вот Сибирь археологическая в масштабах именно вот этого мирового понимания развития человечества? Что человечество, наука, мировая наука, поняла для себя по тем открытиям, которые были совершены на просторах Великой Сибири?
10: Понимаете, Дмитрий, если мы говорим об археологических открытиях и трансформируем постепенно ближе к современности, то эта этапность нам дает понимание. Это первое. Это приспособление человека к тем природным условиям, которые были в Сибири в разные времена. То есть в Сибири не всегда было холодно, было и тепло. Вот, это раз. Второе, это, конечно, экономика, древняя экономика, связанная с тем, чем человек питался, каких животных он убивал, охотился на них. Это появление рыболовства, когда это собирательство, мы, допустим, даже знаем на керамических горшках остатки растений, которые ботаники изучают, то оказывается, это не просто там растения какие-то там или что-то заваривали. Это лекарственные растения. Значит, уже в эпоху неолита людей лечили, и причем собирали травы, которых можно лечить человека от каких-то недугов. Ну, появление шаманизма – это, конечно, тоже древние формы религии, одной из древнейших форм религии. Мы как-то с вами говорили, что у нас есть сейчас данные приблизительно 11 тысяч лет назад появляется вот этот шаманизм, одна из древнейших форм религии в мире. Это очень как бы важно. У нас есть данные, вот сейчас последние данные, они в принципе где-то были в интернете, с Чигирской пещеры на Алтае, который исследует член-корреспондент Российской академии наук Кривошапкин Андрей Иннокентич, был отправлен, найден зуб неандертальца. И когда при тщательном изучении этого зуба оказалось, что он просверлен, значит, неандертальцы были стоматологи, дантисты, которые лечили, причем просверлен для того, чтобы убрать нерв. Ну, как мы делаем это в клинике, стоматологической клинике. А это порядка 75 тысяч лет. Понимаете, вот иногда мы в себе изображаем вот первобытного человека или древнего человека, это в шкурах грязного, такого брошенного и так далее. Но есть факты, которые нам говорят о том, что это совсем не так было. Человек обладал особой культурой, особыми знаниями, связанными с природой, системой выживания в той или иной экологической среде, в экологической нише. Допустим, ну, также всем известные факты с Денисовой пещеры, где был найден не только там из мизинца геном девочки, который переходный этап от неандертальца к современному человеку, а не денисовский человек. Но оказалось, что там древнейшая игла найдена, что-то там за 40 тысяч лет, причем с просверленным ушком. Это же чудесно. Найден браслет шлифованный. Мы всегда представляли, что шлифование появляется там в конце палеолита, в неолите и так далее. И в учебниках археологии, которые учат студенты, это написано. Но сейчас достижения археологической науки, смежных наук, мы называем мультидисциплинарные исследования, которые ведутся на археологических памятниках, дает нам колоссальнейшие новые материалы, и в том числе у нас в Сибири. Ну, наверное, я вот в прошлый раз мы не успели с вами осветить открытие, которое было сделано в 20-е годы прошлого столетия. Это открытие известным антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым стоянки Мальта. Прямо в деревне Мальта найдена была в 1927 году стоянка Мальта, которая нам уже в те времена, ну и больше всего раскопки в 60-е годы прошлого столетия, когда строилась Братская гидроэлектростанция, и там была создана большая археологическая экспедиция, и на реке Белой, вот как раз эта стоянка Мальта, всемирно известный памятник. Так вот, там были произведения искусства. Это женские скульптурки. Мы рассказывали с вами. Это были птицы, это были змеи и так далее. Но там были дома построены, как наши дома культуры, дом культуры, где население всего этого поселка палеолитического, который датируется в пределах там 24, 27, 25, вернее, тысяч лет, собиралось на какие-то праздники, на какие-то торжества или для какого-то события. Вот это уже общество, общество, о котором мы должны как бы знать, когда появляется человеческое общество, с чем оно связано и так далее. Вот это пример, уникальнейший пример, который мы теперь знаем. Причем, учитывая то, что Михаил Михайлович очень тщательно вёл, ну, понимаете, археолог, антрополог, который нам впервые создал методику по черепу восстановить облик человека. Это тщательная работа, это работа хирурга, наверное, с электронным скальпелем, что ли. Так вот, его ученик Медведев Герман Иванович, изучив те дневники, те записи, Михаил Михайлович хорошо рисовал, поэтому какие-то рисунки раскопа, как были строения построены. И вот этот облик через уже много лет, когда Михаила Михайловича уже не было на этом свете, Герман Иванович воссоздал это все и продолжил раскопки. И сейчас ведется, для чего это, опять же, сейчас в Иркутской области, на этой территории Мальты, в поселке Мальта, кстати, она находится на нашем сибирском московском тракте, и все, кто двигается по этому тракту, то они проезжают мимо Мальты. Тракт соединяет Владивосток и нашу столицу, поэтому вот может заехать, посмотреть. Так там создается археолого-этнографический исторический музей, вот, чтобы проследить вот от тех, той древности до нашей вот сегодняшней жизни, заселение русскими в Сибири, этнографические материалы, истории этого района, это Усольский район Иркутской области, ну и вообще Сибирь, вот развитие. И, на мой взгляд, если администрация Иркутской области воссоздаст то, что было раскопано, то, что есть сейчас, этнографические материалы, то это будет, ну, я бы сказал, великим культурным подвигом, что ли, в современной нашей истории. Люди должны знать историю, прикоснуться к историческим вот этим вещам и проблемам.
9: Николай Иванович, вот вы говорите о том, что администрация должна воссоздать, совершить вот этот культурный и научный подвиг, да? Но вопрос, а что показать? Чтобы это, с одной стороны, не было каким-то таким новоделом и лубком, фантастикой какой-то выдуманной, да, как у нас выдумывают там какие-то древние абсолютно легенды, выдумывают древние веру. Ну, вот то, с чем болеет сейчас наше общество.
10: Одежду, да.
9: Да, да, да. Это не имеет отношения к науке никакого. Это, знаете, вот такие, особенно здесь, на Западе Великой России, огромное количество вот этих выдумок, Велесова книга, древние верования славян, о которых практически нет. Все вот эти фейки. С другой стороны, наука, это должно быть научная основа. Вот когда вы говорите о том, что люди 24-25 тысяч лет назад построили себе то ли дом культуры, но, скорее всего, храм. То есть это
10: общественное
9: место. Это значит, извините, у людей жили в достатке. Это они не в землянке ютились, это они могли себе позволить хорошую одежду. Эту одежду они явно украшали. Это значит, у них была какая-то обработка, уже время на то, чтобы создавать себе украшения, смотреть в небо. Вот эту всю культуру. Ведь как важно археологам проникнуть в мировоззрение тогдашнего человека. Что в этом смысле достигает современная наука, чего достигает за счет вот этой мультидисциплинарности, когда по мельчайшим следам обработки можно понять и уровень технологий, и, возможно, воссоздать какие-то орнаменты, какие-то узоры. Что удается современным археологам, нашим современным сибирским археологам в этом направлении?
10: Вы знаете, вот в этом плане я хочу сказать о том, что есть российские, такая всеобъемлющая выставка, которая археологическая выставка, которая проходит в разных регионах. Она началась 3 года тому назад в Москве, называется «Сны Сибири». «Сны Сибири». Вот это, на мой взгляд, показатель того, о чем вы сейчас сказали. Там затронуты, причем там никаких новоделов, там только те артефакты, которые раскопаны археологами с разных территорий нашей страны, с разных территорий страны. И это удивительная выставка, которая сейчас продолжается в Новосибирске. Вот, она была в Москве, в Красноярске, во Владивостоке, затем в Красноярске, потом в Иркутске, сейчас в Новосибирске. Такое, я бы сказал, это поддержка железной дороги нашей, которая по Транссибу вот как бы раскрутила вот этот бренд, который связан с археологией. То есть как современный человек представляет жизнь по трассе, которая была проложена от Москвы до Владивостока за очень короткое время, уже в 1896 году, собственно, за 6-10 лет окончательно, да, была проложена дорога. И как по этой дороге жил в древности человек в разных областях, какова была ее культура и так далее. Вот, Дмитрий, я считаю, что это в современной России самый удачный проект, который я знаю. Что касается новоделов, что касается археологических, так сказать, археологической музеификации, то археологическая музеификация проводится тоже там, где идут археологические раскопки, на местах археологических раскопок. Ну, взять в Крыму, да, Таврический, который воссоздано, это воссоздано на археологических раскопках. Если говорить о нашей Мальте, то это археологические материалы, которые будут там представлены. В Мальте могут быть только подлинными, а подлинные материалы хранятся в Краеведческом музее города Иркутска, где работал Михаил Михайлович Герасимов в то время. Так, это Иркутский университет, государственный университет. Это материалы, которые хранятся в Москве и так далее. Вот раз. Второе. Этнографические материалы, которые в большом изобилии есть в краеведческих, районных краеведческих музеях в той же Иркутской области, которые передают быт первых поселенцев Сибири, я имею в виду казаков, которые пришли в Сибирь, а затем уже потянулись и служилые люди, вот, развитие самой Сибири, экономики Сибири. Вы понимаете, ведь перед тем, как прийти в Сибирь, с разных территорий первобытные люди приходили. Они не шли по Московско-Сибирскому тракту, а этот Московский Сибирский тракт уже осваивали русские и другие народы, а по тому тракту, который был проложен, гужевой тракт, летом подводы, зимой это сани и так далее, потому что это была еще знаменитая чайная торговля с Китаем через Кяхту, которая будет в следующем году отмечать, кстати, 300 лет. И удивительно, что Кяхта, если посмотреть на вот эту книгу рекордов Гиннесса, она бы занимала первое место по количеству миллионеров на душу населения в Кяхте. Понимаете? Я имею в виду до революционное время, середина и конец 20 века. Ну, 19 века, простите, 20-го, начало 20 века. Так вот, удивительно, что вот такие как бы музеи, они должны наполнять нашу историю. Они не просто археология, это связано и с народами, которые жили в Сибири, этнография не только русского населения, но и народов. Ну, в Иркутской области очень много бурятского населения как перед приходом русским. Это исконно бурятская, тунгусская территория. Отсюда, с Иркутска, с Байкала, прошли наши якуты, пришли и так расселились по территории Якутии. Ну и наши, если брать территорию Центральной Сибири, Красноярского края, это современные кеты, которые, язык которых нигде в мире нет, и с особой культурой. Они тоже пришли с юга и перешли на север, за среднее течение Енисея сейчас, ну и многие-многие коренные народы. Вот поэтому и археология дает представление и не только об антропологическом типе изменения антропологических, но и, конечно, технологии изготовления орудий труда, способы, методы охоты, рыболовства и так далее. Я перейду к следующему, наверное, этапу. Мы уйдем от древности палеолита, древнекаменного века, придем к новокаменному веку, неолиту. В Сибири неолит был найден еще в прошлом веке, позапрошлом веке, был раскопан в устье реки Китой, опять же, в Иркутской области, где современный город Ангарск, был найден китойский могильник, река Китой впадает в Ангару. И ссыльный поляк Николай Иванович Витковский, который работал в краеведческом музее в Иркутске, нашел этот могильник и раскопал. Самое интересное, что обряд захоронения был совершенно иным, ну, впоследствии уже узнали, чем другие неолитические захоронения. Он был умерший перед тем, как их отправляли в мир иной, засыпали охрой, красным цветом. Красный цвет – это цвет жизни, это философия. Опять же, поймите, это философия, что человек, умерший человек, он должен воскреснуть, как мы сейчас бы сказали. То есть вот эта кровь жизни, красный цвет, он должен был оживить этого человека, который должен был пользоваться потом орудиями труда. Поэтому туда стрелки, наконечники стрел, посуду вместе с ним отправляли в мир иной, что человек оживет и там будет в мире ином. То есть представление уже о различных мирах, о различных жизненных территориях. И, допустим, древние эвенки, когда еще пришли русские, у них захоронения были в лодках. Там те, кто жил на реке, умершего погребальную лодку, и отправляли по течению в мир иной. Мир иной, то есть по течению. Он там будет жить. Там внизу, там жизнь тех людей, которые ушел из жизни. Ну, о многом можно говорить об этнографических параллелей. Вот Витковский открыл, а затем уже в 30-е годы, затем 40-е, 50-е годы, 60-е, молодой ученый, тогда впоследствии академик Алексей Павлович Окладников, на Ангаре раскопал очень множество и неолитических стоянок, и в том числе могильников. Больших захоронений люди уже не по одиночеству, как мы находим в палеолите, одинокие, одиночные захоронения, но целые были в неолите могильники. И вот по этим могильникам он впервые создал хронологию и периодизацию неолитических захоронений, потому что они были разновозрастными. Так появились в неолите, в Сибири этапы там, самый древний переход от мезолита к неолиту, хинский этап, затем серовский этап, потом китойский этап, потом глазковский, последний, который неолит и бронзовый век, переход к металлу. Это было как бы такое открытие, но некоторые захоронения Алексей Павлович Кладников отнес к захоронениям шаманов, потому что там были различные украшения, которые использовались только в одежде шамана. Также была реконструирована шапка неолитического человека, украшенная. Вот вы говорили, что люди жили в достатке. Да, жизнь первобытная, в принципе, она не была шоколадом, какой-то сладостью, нужно было все время трудиться, нужно было изобретать, потому что в неолите, ну, по крайней мере, в Сибири была изобретена глиняная посуда. Хотя там на Дальнем Востоке, в Японии, посуда уже имеет возраст 11-13 тысяч лет. У нас самая древняя посуда имеет возраст 8 тысяч лет. Вот. Но, тем не менее, это новое изобретение, это новый подход, потому что та жареная, простите, на углях пища, она усваивается не совсем правильно, поэтому от нее, наверное, было много и болезней и так далее. А когда пища в горшке сварена, то она совершенно другое. Есть и тот знаменитый, так сказать, бульон мясной, который можно пить, или шурпа, как ее называют сейчас. Понимаете, то есть изменение рациона пищи. Но опять же, с изменением климата это было связано. Появляются уже не те, как в Мальте, жилища из мамонта, кости мамонта там, а появляются легкие жилища типа чумов, которые можно переносить. А если ты не переносишь его с места на место, то лес, если лесотундра была, то сейчас лес, когда можно вырубить было шесты и сделать это конусообразное жилище, которое накрыть или шкурами, или же корой.

0: Так вот, там вот эти из кости были сделаны великолепные изображения лосей. Малые вот формы скульптуры изображения лосей. Это что-то уникальнейшее для археологии, для представлений человека, вот того, что не в шкурах, а вот вы правильно сказали, человека, ну, сытого, не сытого. Но если человек только зациклен на только поисках пищи, да, там охоты, рыболовства и так далее, больше ничем не занимается, то понятно, человек выживает. А если психология, а если человек имеет пищу, имеет кров над головой, да, то у него и можно посмотреть и на звезды, посмотреть изменения фаз Луны, да, и прийти к искусству, делать не просто какие-то игрушки и поделки. Это действительно уникальное искусство первобытного, ну, человека эпохи неолита там и последующего времени. Вот это дает нам, ну, какое-то размышление: не хлебом един человек. Вот понимаете, это современное изречение, но оно характерно для того, чтобы понимать историю древности, бесписьменную историю. Ведь мы почему? Где есть летописи, есть, мы можем там что-то спорить, что-то, а здесь мы сталкиваемся с материалами, которые дают нам возможность интерпретации жизни человека в различные периоды и в различные климатические и так далее условия.
1: Николай Иванович, а вот я предлагаю после небольшого перерыва поговорить о вот этих интерпретациях тех современных и древних находок, которые сделаны за все время археологами Сибири, потому что кроме культуры, еще важнейшим параметром, вообще пониманием, как жил человек, жил ли он оседло, либо он перемещался, какие у них были между собой связи, как они путешествовали. Мобильность населения Сибири зачастую недооценивается, не понимается. Вот об этом мы, уважаемые радиослушатели, поговорим через несколько секунд. Я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш цикл «Сибирские древности», который ведет замечательный русский историк, доктор исторических наук Николай Иванович Дроздов, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся через несколько секунд. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Радио России. В эфире Радио России «Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 13 часов 45 минут.
0: Вести «Орел».
1: В этом выпуске Андрей Клычков мониторит ситуацию на Орловских АЗС. В Амценском районе продолжается капитальный ремонт Отрадинской школы. И молодежка ФК «Орел» разгромила коллектив Брянского училища Олимпийского резерва. Далее подробности. Губернатор Андрей Клычков продолжает следить за ситуацией на АЗС региона. 14 июля все спокойнее. Все спокойно. Очередей нет ни в Орле, ни в районах, сообщают Вести Орел. Исключение заправка в поселке Дубки Ливенского района, где уже второй день подряд скапливаются люди. Все виды топлива в наличии. Напомним, что на Орловщине действует система заправки «чет-нечет» по дням и первым цифрам госномеров. Уже более десятка регионов переняли эту практику. Топливо можно заливать и в конец. Канистры, но не более 30 литров, как и в баке автомобилей. Ограничения не касаются дизельного топлива на АЗС.

0: ЧС и на трассах. Общая готовность многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы на 9 июля составляет 87%. Об этом на аппаратном совещании в администрации области сообщил начальник казенного учреждения «Орел Госзаказчик» Александр Ященко.
1: На текущий момент заключено 157 контрактов на поставку оборудования медицинского общества стоимостью 2 миллиарда 850 миллионов рублей. Сейчас за счет экономии проводится две процедуры общей стоимостью 3 миллиона 680 тысяч рублей. Это последняя процедура по закупке медоборудования. На текущий момент поставлено оборудование по 72 контрактам на сумму 2 миллиарда 78 миллионов рублей.
0: Также Александр Ященко сообщил о том, что завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле на улице Матвеева. Готовность объекта 91%. По текущему графику завершение работ должно состояться в конце июля. Одновременно с этим в Амценском районе продолжается капитальный ремонт от Радинской школы. Об этом сообщают в региональном правительстве. Реконструкция проходит в рамках проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». На данном этапе демонтировали старые перегородки в спортзале и подсобных помещениях, пандусы и запасной вход. Сейчас рабочие возводят новые перегородки, штукатурят стены в спортзале, готовят основание под укладку стяжки пола. Также подрядчик приступил к электромонтажным работам. Одновременно идет утепление фасада, уже установлены кронштейны. Более 200 протоколов выписали инспекторы Госпошнадзора в этом году за нарушение правил пожарной безопасности. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: Инспекторы Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Орловской области в рамках надзорно-профилактических мероприятий за нарушение требований пожарной безопасности в этом году выписали 202 протокола, из которых 41 штраф на общую сумму 395 тысяч рублей и 161 предупреждение. Наряду с этой работой продолжаются инструктажи, беседы, встречи, сходы и акции, на которых сотрудники МЧС напоминают жителям региона главные правила безопасности. В течение всего пожароопасного периода главной проблемой традиционно являются именно ландшафтные пожары. Это загорание сухой растительности, стерни и мусора. И во время встреч с населением сотрудники Госпошнадзора обращают внимание жителей на ответственное отношение к безопасности при уборке приусадебных и придомовых территорий. Напоминают о запрете бесконтрольного сжигания сухой травы и мусора, о расстояниях, которые необходимо соблюдать при приготовлении пищи с использованием открытого огня. Из общего числа протоколов на граждан были выписаны 30 штрафов и 147 предупреждений. Всего с начала года зарегистрировано порядка 1100 выездов на пожары, из которых 782 – это ландшафтные пожары и горение мусора. Обнаруживать возгорание в природной среде в первую очередь помогают неравнодушные орловцы, которые набирают номера 101 и 112. Кроме этого, мобильное приложение «Термоточки». На данный момент в регионе подтвердилось 72 термоточки, как палы сухой травы.
0: Напомним, что за нарушение правил противопожарного режима при сжигании сухой травы штраф на физлицо составляет от 5 до 15 тысяч рублей. В Ливинском районе полицейские по горячим следам установили подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты местного жителя. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: Межмуниципальный отдел МВД России Ливинский обратился гражданин с заявлением о пропаже его банковской карты, а также последующем исчезновении со счета денег 13 800 рублей. Мужчина пояснил, что заметил отсутствие платежного средства накануне. Данное противоправное деяние полицейские раскрыли в течение 2 часов. Сотрудники полиции в результате проведенных проверочных мероприятий установили магазины, где была произведена оплата за товары при помощи банковской карты потерпевшего. Ею пользовались в течение нескольких часов. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили местную жительницу, совершившую противоправное деяние. Ей оказалась знакомая заявителя, ливенка 1976 года рождения. Злоумышленница и потерпевшие являются соседями и часто вместе распивали алкоголь. В день совершения противоправного деяния гражданка пришла в гости к мужчине, а когда он ненадолго вышел из комнаты, забрала принадлежащую ему банковскую карту, от которой знала пин-код. Она оплачивала ею свои покупки, пока на счете не закончились средства, а потом выкинула. В отношении женщины следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
0: В настоящее время гражданка введена в статус обвиняемой. В госавтоинспекции сообщили подробности страшной аварии, произошедшей в Ливнах вечером 13 июля. Трагедия случилась на пересечении улиц Свердлова и Максима Горького. По предварительным данным, автомобиль «Пежо» выехал на перекресток на зеленый свет. В это же время, но уже на красный, ехала скорая помощь с включенными сигналами. В результате ДТП пострадали пассажиры «Газели», 57-летняя женщина, которую доставили в Ливинскую ЦРБ, и 58-летняя женщина. Водитель скорой помощи погиб на месте. Также травмы получили пассажиры «Пежо» – 23-летняя девушка, 52-летняя, 54-летняя женщины, а также 43-летний водитель иномарки. Все пострадавшие находятся в больнице. Социальному фонду в Орловской области исполнилось 4 года. Консультации за это время получили более 17 тысяч человек в письменном виде, еще 39 тысяч человек в соцсетях. С декабря 2024 года работает единый контактный центр, где обработано уже более 94 тысяч звонков. Консультации получили более 17 тысяч человек в письменном виде и 39 тысяч в соцсетях. С декабря 2024 года также работает единый контактный центр. Продолжит выпуск новости спорта.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка футбольного клуба «Орел» разгромила коллектив Брянского училища Олимпийского резерва. Матч первенства Союза Федерации футбола «Центр» состоялся в Орле в минувшие выходные. Итог игры – победа нашей команды со счетом 7-1. Орловский каратист – двукратный победитель финала спартакиада учащихся. Соревнования среди спортсменов в возрасте 14-15 лет состоялись в Смоленске. В первый день турнира Богдан Писецкий завоевал золотую медаль в категории дзюкумите в весе до 58 килограммов. На следующий день он уже поднялся на высшую ступень пьедестала почета в категории сабон кумите в весе до 60 килограммов. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность, с прояснениями возможен дождь, температура воздуха ночью от 17 до 19, днем 22-23 градуса тепла, ветер в основном северный, северо-западный, скорость 3-4 метра в секунду с порывами до 7, давление атмосферное 746-745 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев, следующий выпуск в 18.10.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама.
2: Внимание, важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Не нравится грязный город? Плохо убирают? И пахнет не розами? Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
1: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия нанесла массированные удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Михаил Мишустин поручил «Автотуру» повышать темпы строительства автомобильных трасс. Власти Томской области предупредили о действующих от лица вице-губернатора мошенниках. Подробности далее. Войска российских группировок улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Российская армия нанесла удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также поразила пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Об этом говорится в сводке Минобороны. Силы ПВО за сутки уничтожили 715 беспилотников, 7 авиабомб и 2 реактивных снаряда «Хаймарс». Суточные потери противника составили около 1400 военных. Кроме того, военные России ударом авиабомб уничтожили украинскую насыпную переправу через реку Северский Донецк в районе села Маяки в Краматорском районе в ДНР. Владимир Путин дал ряд поручений правительству. Президент России попросил Кабмин подумать над упрощением условий для малого и среднего бизнеса. Речь идет о предпринимателях, которые производят товары. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля. Отчет о проделанной работе глава государства ждет до 1 октября. До этой же даты Путин поручил разработать механизм беспрепятственного перехода из одного налогового режима в другой. Ранее Совет Федерации одобрил закон, который сохраняет порог выручки для начала уплаты НДС для малого и среднего бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения. Кремль выразил благодарность российским спецслужбам за предотвращение серии беспрецедентных терактов в отношении военных объектов и высокопоставленных лиц Минобороны. Комментарий на этот счет дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу.
4: Напомню, сегодня стало известно еще об одной сорванной спецоперации украинских спецслужб, которые с помощью дронов планировали совершить теракт на подмосковном объекте военно-промышленного комплекса. В Кремле также прокомментировали вчерашнее решение Евросоюза ввести санкции против российских мессенджеров, включая ВК и Макс.
5: Мы также не приемлем введение санкций против мессенджера. Мы считаем абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции. Я хочу напомнить, что Макс – это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах. Вы понимаете, о каком еще мессенджере я говорю. Поэтому Здесь европейцы проявляют свой недемократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие.
4: Песков также затронул тему решения коалиции желающих исключить Россию из процесса разработки гарантий безопасности для Украины. В Кремле с данным предложением не согласились и заявили о нежелании допускать европейцев к переговорному процессу по урегулированию конфликта. И в продолжение темы европейской помощи Киеву неожиданный политический жест сделали болгарские власти. Страна решила отколоться от коалиции желающих. О решении Болгарии не участвовать в этом союзе объявил премьер-министр этой страны Румен Радев в Париже перед военным парадом по случаю дня взятия Бастилии. По его словам, государство не желает участвовать в коалиции, которая настаивает на продолжении военной помощи Киеву. Украинский конфликт нужно решать дипломатическим путем, а не затягивать его военными средствами, убежден политик. И напомню, сегодня в состав сторонников военной помощи Украине, то есть желающих войны с Россией, вошли 36 государств. По итогам минувшего саммита в Париже список дополнился Молдавией и Северной Македонией. Михаил Мишустин поручил повышать темпы строительства автомобильных трасс. Об этом глава правительства заявил на встрече с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко. К примеру, рассказали о строительстве масштабных проектов в рамках страны.
6: Государственной компанией создан каркас красных дорог, наиболее востребованных для экономики страны север-юг, запад-восток. С вводом в прошлом году участка от Казани до Екатеринбурга, участок запад-восток насчитывает 2300 километров. Уже введена транспортная развязка на ЦКАДе на Дмитровском шоссе. И в этом году также сдадим еще в Новгородской области. И завершаем в этом году очень важные проекты для центральной части Российской Федерации. Это завершение работ на трассе М1 Москва-Смоленск протяженностью 130 километров и М3 от Москвы до Брянска.
4: Отдельное внимание Мишустин просит уделить развитию дорожного хозяйства Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Фейковые обращения от замгубернатора региона Степана Михайлова получили руководители предприятий региона. Мошенники просят денег для помощи семьям военных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Томской области. В обращениях находится счет на оплату товаров первой необходимости, составленный на несуществующем бланке и заверенный подписью, который не принадлежит вице-губернатору. В правительстве заявили о том, что это обман, и призвали не переходить по опасным ссылкам. Вероятность серьезных осадков в московском регионе завтра станет меньше, а температура воздуха немного повысится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
7: В среду показания барометров будут расти, тучи будут истончаться, длительность солнечного сияния возрастет. Ну и вероятность того, что в течение дня местами может брызнуть незначительный дождь, она сохраняется, но, что называется, вероятность случайной монеты. И дневная температура повысится до 24-27. Четверг ночью обойдется без осадков, 13-16, а днем скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись мозаичным скоротечным дождем и холодным порывистым ветром, что освежит воздух до 20-23.
4: По словам Тишковца, в последние три дня недели природа подарит жителям и гостям московского региона сухую и жаркую погоду. И россияне назвали доход для статуса богатого человека. Показателем богатства является сумма в 400 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса в ЦИОМ. Среди мужчин доля тех, кто относит себя к богатым, составляет 5%, тогда как среди женщин 3%. При этом только 20% считают, что смогут разбогатеть до желаемого уровня, а 4% уже считают себя богатыми. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
8: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Третий комплект формы сборной России по футболу на новый цикл будет посвящен Никите Симоняну и 70-летию завоевания советскими футболистами золота Олимпийских игр. Сообщил РИА Новости основатель фирмы экипировщика национальной команды Артур Мовсисян. В июне директор департамента мероприятий и коммуникации РФС Кирилл Терешин сообщил, что презентация новой формы сборной России намечена на сентябрь. Московская «Динамо» одержала победу над столичным футбольным клубом ЦСКА в товарищеском матче. Встреча в Новогорске завершилась со счетом 4-3 в пользу «Динамо». В составе победителей мячи забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин, Виктор Акишор и Егор Смелов. У ЦСКА отличились Данила Козлов, Матеус Алвес с пенальти и Артем Шуманский. Команды вновь сыграют друг против друга 18 июля на арене «Динамо» в матче братского кубка. Перед пермским футбольным клубом «Амкар» много лет стоит задача выхода в первую лигу. И нужно задать вопрос руководству, почему этого не произошло до сих пор. Об этом ТАСС заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Амкар» выступает в дивизионе «Серебро», группа А второй лиги. Самое основное – это вопрос финансирования команд. В сегодняшней ситуации я не думаю, что мы найдем больших спонсоров. При этом у «Амкара» уже много лет стоит задача выйти в первую лигу. Для этого у клуба есть все. Почему этого до сих пор не произошло, это вопрос к руководству клуба надо адресовать, сказал Махонин. Напомню, что «Амкар» был основан в 1994 году. В российской премьер-лиге клуб выступал с 2004 по 2018 год, после чего был расформирован. Ну и «Амкар» был воссоздан в 2020 году. На этом все. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
1: Погода.
9: И о погоде на завтра: в Петропавловске-Камчатском 20-22 градуса, в Магадане 12-14, в Екатеринбурге 22-24, пройдут дожди, в Сургуте 24-26, в Красноярске 23-25, небольшие осадки, в Калининграде 24-26 градусов, в Уфе 23-25, временами дожди, в Пензе 26-28, кратковременные дожди с грозами, в Сочи завтра 25-27, временами осадки. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем максимальная температура составит 24-26. В Москве в среду без существенных осадков, воздух прогреется до 26. Сейчас в столице 24 градуса, ветер северо-западный, атмосферное давление немного ниже нормы.
10: Театр «Радио России». Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть вторая.
11: Эпиграф. Соболезновать удрученным – человеческое свойство. И хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других.
12: Сеньоры, перед вами книга, что называется «Декамерон», в которой содержится 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней семью дамами и тремя молодыми людьми, покинувшими охваченную чумой Флоренцию, чтобы укрыться от боли, отчаяния и ужаса в загородном поместье. Там они предались безудержному веселью, дабы посмеяться в лицо самой смерти. Сегодня мы поведаем вам вторую историю.
11: Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день, и птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во всеуслышание.
13: Да чего же сладко ступать по росистой траве! Наплясались, довольно. Надобный дух перевести. Нефила, этот лавровый венок твой. Теперь твой черед рассказывать историю.
14: Нефила, попросим.
13: Попросим.
15: И все непременно о любви.
13: Все непременно о любви.
16: Ну что ж, уж я вас не разочарую. Эта новелла повествует о том, как султан Вавилонии отправляет свою дочь в замужествах королю Дель Гарбо. Но по вине бедствий и разных случайностей она в течение 4 лет попадает в руки к 9 мужчинам.
13: Что? К 9?
15: Ой, это прелюбопытно.
14: Интересно.
16: Прелестные дамы и благородные сеньоры, нам трудно бывает знать, что нам истинно надобно. Многие полагали, что, разбогатев, Они будут жить без заботы и опасений, а потом находились люди, которые из желания столь богатого наследия убивали их. Иные, взойдя из низкого положения к высоте царственной власти, в которой полагали высшее счастье, познали ценою жизни, что за царским столом в золотом кубке пьется яд. Я утверждаю, что нет ни одного человеческого желания, которое люди могли бы с полным сознанием предпочесть, как застрахованное от случайностей судьбы. Люди разным образом грешат желанием, а мы, дамы, сильно грешим одним, а именно желанием быть красивыми. Настолько, что, недовольствуясь прелестями, данными нам природой, мы с изумительным искусством стараемся их умножить.
17: Хочу еще вот это коралловое ожерелье, и вот эти парчевые шальвары, и еще сурьму, и белило, и румян. Или я не дочь султана Вавилона?
16: Я хочу рассказать вам о роковой красоте одной сарацинки, которой по причине ее красоты пришлось в какие-нибудь 4 года сыграть свадьбу до 9 раз. Много прошло тому времени, как в Вавилонии жил-был султан по имени Биминидаб. Была у него в числе других детей одна дочка по имени Алатиэль, о которой все, кто ее видел, говорили, что она красивейшая женщина из всех, какие тогда были на свете.
17: И золотой браслет тоже хочу.
18: Ай-вай-вай-вай, и золотой браслет. Казна пустей, дочка хорошей.
16: А так как в одной из побед над арабами король Дельгарбу оказал ему чудесную помощь, то султан и обещал Алатиэль ему в жены, о чем тот просил, как об особой милости.
18: Браслет золотой, шальвар парчевый, дочь Алатиэль младший, любимый, одна штука. Ой, отписано королю Дельгарба, ой, моя султанская подпись, а, и печать. Уф.
16: Посадив ее с почетной свитой и драгоценной богатой утварью на хорошо вооруженный и снаряженный корабль, он отправил ее к жениху, поручив ее Богу.
17: Отец! Отец!
18: Ну, будет плакать. А вы смотрите у меня. Вручите то, что в руки. Вах, вах, вах.
16: Корабельщики, улучив благоприятную погоду, поставили паруса по ветру, вышли из Александрийского порта и несколько дней плыли счастливо.

0: Они миновали уже Сардинию и, казалось, были близки к цели своего путешествия, когда однажды...
1: Вай, море гневается!
2: Это все
1: женщина, порождение шайтана!
2: Она навлекла на нас бурю!
1: Вах, вах!
0: Когда настала третья ночь с начала бури, а она не прекращалась, а все росла, они почувствовали, что корабль дал трещину.
3: Спускайте лодку, иначе всем конец!
1: Первым спускается хозяин корабля!
2: Брось!
3: А ну, пусти скорее!
1: Брось!
3: А даже не хватит, как мне
1: раньше жить хотят!
3: Пусти! Пусти!
4: Добрые люди, а как же я? Ваша сусальная роза, ваша хрустальная чаша, ваш нежный бутон, Аладдин.
3: Храни тебя Аллах, девы небесной красоты.
1: Прости, но мы идем ко дну.
0: Лодка, не будучи в состоянии по причине бури выдержать столько народу, пошла ко дну, и все погибли. Что касается до корабля, гонимого стремительным ветром, хотя он раскололся и был почти полон воды, то на нем не осталось никого, кроме девушки и ее прислужниц, подавленных бурею и страхом.
4: О, милосердный Аллах! Смилуйся над дочерью султана! Сохрани жизнь, Алатиэль! Едва ли у тебя достанет сил сотворить вторую столь же прекрасную деву!
0: На быстром ходу корабль ударился о берег острова Майорки. Когда настал день и буря немного унялась, девушка, почти полумертвая, приподняла голову.
4: Вай-вай! Шальвары изодраны! Бусы рассыпались! И мои служанки, кажется, все умерли! Дева печальная, ветка миндальная, Аладдиэль, кто же тебя приласкает теперь, Аладдиэль?
0: Уже был 9-й час, а она не видела на берегу никого, кому могла бы внушить жалость к себе. Около 9-го часа проезжал там, случайно возвращаясь из своего поместья, родовитый человек по имени Перикон де Висальго. Увидев корабль, он быстро сообразил, в чем дело, и велел одному из своих людей сейчас же доложить, что там такое.
5: Девы небесной красоты, ваше сиятельство, вся в слезах плачет не по-нашему.
6: Немедленно доставить в мой замок и деву, и все драгоценные камни, какие там найдете на корабле.
5: Слушаюсь.
0: Он догадался по богатой утвари, что найденная им женщина должна быть из очень родовитых. И хотя девушка очень спала с лица от морской невзгоды, тем не менее ее черты показались Перикону прелестными.
4: Ах, нет-нет-нет! Король Дель Гарбо, понимаете? Я есть его невеста. Я обручена, вах-вах! Помоги мне, Аллах!
0: Она решительно отвергала его ухаживание.
4: Нет!
6: О, непокорная! Тем более разгорается моя страсть!
4: Нет!
6: Ха-ха-ха! Она целиком в моей власти, слуги! Заточите ее в лучшей комнате замка и кормите одними пирожными.
5: Слушаюсь.
4: Нет, нет, нет.
0: Заметив не раз, что девушке нравилось вино...
6: Вино? Ну, конечно.
0: Которое она не привыкла пить вследствие запрета ее религии, он надумал взять ее вином, как первым служителем Венеры.
6: За небесную красоту!
0: Увлеченная прелестью напитка, Дева выпила его более, чем приличествовало ее чести, вследствие чего она развеселилась и принялась плясать на Александрийской лавке. Наконец, когда ушли гости, Перикон один с девушкой вошел в комнату. Та, разгоряченная вином, точно Перикон был одной из ее прислужниц, без всякого удержу стыдливости разделась в его присутствии и легла на постель. Когда она ощутила его объятия, то раскаялась, что долго не склонялась к улещениям Перикона.
4: Кто слаще щербита, халвы, пахлавы?
7: Алатиэль.
0: Но этому великому наслаждению поперечила другая, более жестокая любовь. Был у Перикона брат, лет 25, красивый и свежий, как роза, по имени Марато.
8: Эта дивная женщина принадлежит моему брату, но тем более разгорается моя страсть.
0: Случайно зашел в гавань города корабль, нагруженный товаром и направлявшийся в Кьяренцу в Романии. Хозяевами судна были двое молодых генуэзцев. С ними-то сговорился Марато, заказав, чтобы на следующую ночь они приняли его к себе вместе с женщиной. А когда приблизилась ночь, он тайно отправился в дом ничуть не остерегавшегося его Перикона вместе с несколькими вернейшими товарищами и спрятался там.
4: Кто слаще щербета, халвы, пахлавы?
7: Алатиэль, Алатиэль.
0: Враги отворили покой и убили спавшего Перикона. Схватили даму, проснувшуюся и плакавшую
9: в драгоценности.
0: А потом, никем не замеченные, быстро направились к берегу, где без замедления сели на корабль. Пользуясь хорошим крепким ветром, поставив паруса, Марато отправился в путь. Дама же горько сетовала как о своем первом несчастье, так и об этом втором.
4: Алатиэль, дева печальная, ветка миндальная. Алатиэль, что же тебя ожидает теперь?
0: Но Марато принялся утешать ее так, что она, привыкнув к нему, скоро забыла о Периконе.
4: Кто для тебя слаще щербета, бриллиант очи мои?
9: Мой сладкий персик.
0: Уже ей представлялось, что все обстоит благополучно, когда судьба готовила дочери султана новое огорчение, будто недовольствуясь прошлыми. Ибо, так как она была большой красавицей, молодые хозяева корабля до того увлеклись ею, что, забыв все остальное, только о ней и помышляли. Когда один дознался о любви другого, они держали о том тайный совет и сговорились приобрести эту любовь сообща. Точная любовь может быть подвержена тому же, чему товар или барыш.
10: По рукам?
11: Согласен.
0: Когда корабль быстро шел на парусах, а Марато стоял на корме и смотрел в море, ничуть не остерегаясь, они подошли к нему и, быстро схватив его сзади, бросили в море.
4: Прощай, персик! Вай-вай!
0: Когда дама услышала о том и не видела способа, каким бы вернуть Марато, она принялась за новые сетования на корабле. Оба влюбленные тотчас же явились утешать ее и нежными словами, и большими обещаниями, а потом стали рассуждать промеж себя, кому из них первому повести ее к себе на ложе.
10: Вообще-то это я его пнул.
11: Да? А я-то все придумал.
10: Отправляйся ко всем чертям, вот что я скажу.
11: Ах ты, а ножа ты вот не хочешь отведать?
10: Чего?
11: Ничего, на!
0: Они начали с крепких слов и крупного спора, который возбудил их к гневу. Выхватив ножи, они бешено бросились друг на друга, нанесли друг другу несколько ударов, отчего один тотчас же упал мертвым.
4: Вай!
0: Другой, раненый в разные части тела, остался жить. В Кьяренце она и раненый сошли на берег, и она поселилась с ним в гостинице. Молва же о ее великой красоте внезапно пронеслась по городу.
12: Дева печальная Латель, ветка миндальная Латель.
0: И дошла до Марийского принца.
13: Прелестнейший розовый бутон. Розовый бутон.
14: Мой бутончик.
0: А потом до финского герцога. До императора Константина.
15: Боже, в сердце так нечестно.
16: Честно. Такая краса достойна только императора.
0: До Азбека, короля турков.
17: Какой персик, вах.
0: До вельможи Антиоха из Каппадокии, до некоего кипрского купца –

0: Тут-то наша история и подходит к концу. На Кипре несчастную заприметил родовитый человек Антигон.
1: Мадонна, мне кажется, я признаю вас, но только не могу припомнить, где я вас видел.
2: О, Боже! Не вы ли Антигон из Фамагосты? Не вы ли некогда были на службе у моего отца? Не меня ли вы видали в Александрии?
0: Когда Антигон услышал этот вопрос, он тотчас же признал, что это Алатиэль, дочка султана, которую полагали погибшей в море.
1: Дитя мое, во всем Египте народ уверен, что ты несколько лет тому назад утонула в море. Хвала богам!
2: Я бы желала, чтобы стало скорее именно так, чем мне вести такую жизнь, какую я вела. Но если ты усмотришь какой-нибудь способ вернуть меня в прежнее положение, прошу тебя употребить его. Если же не усмотришь, умоляю тебя никому никогда не говорить, что ты меня видел. Лучше мне сгинуть.
1: Мадонна, богам было угодно посреди всех бедствий сохранить твое имя в тайне. И я без всякого сомнения верну тебя отцу еще более милый ему, а затем и королю Дель Гарбо его женою. Лишь отвечай на все вопросы согласно моим наставлениям.
2: Иншаллах.
3: Вай-вай-вай. Дочь моя, дочка Алатиэль, воскресла из мертвых, ай-вай, и все так же хороша, ай-вай-мэ. Но как тебе это удалось?
2: Отец мой, наше судно, разбитое жестокой бурей, ударилось ночью о берег на западе по соседству с местом, называемым Аквамортом. Когда настал день, местные жители отвезли меня в обитель женщин, монахинь по их закону. Что они им говорили, не знаю, но меня там приняли дружелюбно и всегда почитали и оберегали мою честь.
3: Хм, а ты соблюдала обычаи иноверцев?
2: Лишь во имя спасения собственной жизни все это время я молилась на их лад.
3: Ай, кому же ты молилась? Какому святому или святой?
2: Ай, они называли ее Любовь.
1: О, сиятельный султан, те почтенные мужи и дамы, с которыми прибыла ваша дочь, сказывали о святой жизни, которую она вела с монахинями. Любой венценосный правитель по праву может гордиться такой дочерью.
3: Ваймэ! Ну так и возрадуемся же!
4: Алатиэль, прочь все печальное, время венчальное! Алатиэль, Алатиэль!
0: Король Дель Гарбо очень обрадовался обретенной невесте и, послав за нею с почетом, радостно ее принял, а она, познавшая, быть может, 10 000 раз 8 мужчин, возлегла рядом с ним, как девственница, и уверила его, что она таковая и есть.
2: Ну, и кто у нас слаще щербета, халвы, пахлавы?
5: Алатиэль.
2: Вай.
0: Став царицей, Алатиэль долгое время жила с ним в веселье. Вот почему стали говорить, уста от поцелуя не умаляются, а как месяц обновляются.
6: Браво, браво, ничего.
7: Вот это история.
8: Вот это
9: новелла. Вот это
8: новелла.
0: Итак, сеньоры, кто сможет меня превзойти в искусстве рассказчицы? Ну, это будет завтра, а сегодня веселимся.
10: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра, в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья, и продолжаю обсуждать звучащую речь с преподавателями русского языка факультета журналистики МГУ Натальей Николаевной Васильковой и Надеждой Николаевной Вольской.
3: Еще хотела задать вопрос. Не заметили ли вы, что в 90-е годы чуть ли не из каждых уст лилось «как бы»? Оно вставлялось куда ни попадя. У некоторых осталось «как бы да», вот все время. А сейчас я заметила другое. Все на самом деле. Причем в каких-то ситуациях это вполне нормально. Но когда это через слово идет на самом деле, это паразит получается.
4: А знаете, Ксения, почему вы не слышите теперь «как бы» или слышите меньше?
3: Почему?
4: Потому что пришел синоним «типа». Вообще-то, а некоторые говорят «типо».
5: И тут мы переходим.
4: И еще вопрос, что лучше.
5: К паузам, хезитации тоже.
3: Да. Пожалуйста, не надо научных терминов.
5: Ну, это звуки-паразит, слова-паразиты. Каждый говорящий спонтанно человек использует эти паузы, хезитации.
4: Имеет свои, к
3: сожалению. Понимаете, когда это вырывается эпизодически, это одно. Когда это идет через слово, это совсем другое. И ты начинаешь уже обалдевать, извините, от этого на самом деле.
5: Или типа.
4: А это проблемы субъекта речи, который употребляет эти слова. Слова-паразиты. Они ведь не всегда были паразитами. Они имеют прямое значение. Но некоторым людям так нравится использовать их, или это вызвано какими-то другими причинами, неуверенность в себе или неподготовленность. Говорят, что когда люди используют эти слова, они в это время обдумывают что-то другое.
5: А есть еще это самое.
4: А такой, такая.
5: А я такая выхожу.
3: Особенно из уст молодежи.
4: Да,
3: я такая иду, я такой пришел. Это что?
5: Паразиты? Это разговорная речь, это слова-паразиты, конечно.
4: Они, в частности, применяются при передаче чужой речи.
5: А он такой чужой? Говорит?
3: А когда это говорит, я такая стою, какая же здесь чужая?
4: Она передает то, что она ощущает.
3: Себя в третьем лице.
4: Себя преподносит.
3: Мне кажется, что здесь вот прям можно перейти к вопросу, что такое государственный язык, что такое национальный язык, что с ним происходит и почему было предложено изучать студентам русский язык как государственный. Это мне не совсем понятно.
6: По сообщению РИА Новости от 4 февраля президент России Владимир Путин поручил представить предложение о введении в вузах дисциплины русский язык как государственный к 1 сентября 2026 года, а учебно-методический комплекс дисциплины к 1 марта 2027 года.
3: Что вы можете сказать по этому поводу?
4: Русский язык как государственный – это официальный язык, используемый на всей территории страны для ведения государственного делопроизводства, коммуникации органов власти и иных официальных целей. Статус русского языка как государственного закреплен в Конституции Российской Федерации в статье 68 в части 1.
6: Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в Многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
4: И вторая правовая основа – это федеральный закон

0: подруги, что мой муж барабашка, она должна понимать, что ей там нечего искать. Он не бог весь какой. Ну, он мой, просто я его люблю.
1: Слушайте, сколько у вас мудрых хитростей, куда от женщин спрятаться бедным барабашкам?
0: Конечно, женщины всегда говорят о своих мужьях немножко пренебрежительно. И на волне... Может, возвращение к какому-то к истокам национального сознания стали появляться, эксплуатироваться вот эти очень милые персонажи, которые обычно психологи связывают с восприятием дошкольника, когда очень много антропоморфных похожих.
2: Получают в подарок телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
3: Радио России. В центре внимания реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил тему развития Якутии. Российские военные разгромили украинскую переправу через реку Северский Донец, ДНР. И Следственный комитет России назвал объемы долгов перед работниками. Подробности далее. Владимир Путин обсудил развитие Якутии. Доклад в Кремле зачитал губернатор Республики Саха Айсен Николаев. По его словам, Якутия стала лидером по исполнению нацпроектов. В качестве примера политик привел статистику в сфере жилищного строительства.
7: Обновлен исторический максимум по вводу жилья за прошлый год. 809 тысяч квадратных метров жилья ввели. Ну, в этом году сложнее, конечно, но мы тоже будем стремиться к этому. Сильного падения у нас не будет. И по темпам социальной газификации, Владимир Ильич, мы первые на Дальнем Востоке и пятые в стране. Вот это многих удивляет, но мы реально здесь очень свыше 10 тысяч семей за эти годы уже свои дома газифицировали. Более того, мы подписали с Алексеем Борисовичем Миллером и с «Газпромом» с этого года уже начали активно программу газификации населенных пунктов, которые прилегают к селе Сибири. И там тоже у нас большой социальный эффект будет.
6: Губернатор Якутии доложил также президенту о развитии объектов культурного сектора. В рамках Года культуры в республике планируется открыть Арктический центр эпоса и искусств, Государственную филармонию, а также Высшую школу музыки. Напоследок Айсен Николаев пригласил Владимира Путина посетить в сентябре образовательный комплекс «Точка будущего». Глава государства пообещал постараться приехать. Кремль отверг обвинения Запада в причастности России к киберпреступлениям.

0: преступлением. Заявление носит безосновательный характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
0: В Кремле также прокомментировали вчерашнее решение Евросоюза ввести санкции против российских мессенджеров, включая ВК и Макс.
1: Мы также не приемлем введение санкций против мессенджера. Мы считаем абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции. Я хочу напомнить, что Макс – это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах. Вы понимаете, о каком еще мессенджере я говорю. Поэтому здесь европейцы проявляют свой недемократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие.
0: Военная хроника далее. Российские военные ударом авиабомб уничтожили украинскую насыпную переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки в Краматорском районе в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Кадры удара ведомство публикует на своих интернет-ресурсах. За сутки войска российских группировок улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Армия нанесла удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также поразила пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Силы ПВО уничтожили 715 беспилотников, 7 авиабомб и 2 реактивных снаряда «Хаймерс». Суточные потери противника составили около 1400 военных. Михаил Мишустин поручил повышать темпы строительства автомобильных трасс и уделить особое внимание развитию дорожного хозяйства во вновь присоединенных территориях страны. Об этом глава правительства заявил на встрече с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петрушенко. Премьеру рассказали о проделанной за несколько лет работе.
2: За предыдущие 4 года мы восстановили 2800 километров, а это для сравнения, это как от Санкт-Петербурга до Тюмени. Восстановили 67 мостов. Связанные с территорией больницы, школы, промышленные предприятия сегодня стали в доступности. Экономика развивается, и мы понимаем, что вот эти задачи, которые мы выполняем, очень сильно влияют на развитие. И хочу сказать, что по уровню удовлетворенности развитие дорожной сети всегда входит в тройку, даже по прошлому году устойчивое первое место, потому что все становится рядом, все становится мобильно, все становится ближе друг к другу.
0: Петушенко рассказал Мишустину о строительстве скоростных дорог, в зону которых попадает до половины жителей страны. В качестве примера он привел маршрут от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, который вдвое сократил время в пути до 22 часов. 11 миллиардов рублей задолжали работодатели работникам. Такие цифры привели агентство ТАСС в Следственном комитете России. С начала года в ведомство поступило около 2500 жалоб о долгах, на основании которых возбуждено около 1000 уголовных дел. Это в полтора раза выше прошлогодних показателей. Еще на стадии следствия потерпевшим работникам удалось вернуть большую часть средств – 10 миллиардов рублей, уточнили в Следственном комитете. В ведомстве подчеркнули, что возмещение причиненного ущерба является одним из приоритетных направлений работы следователей. Иран и США вновь обменялись ударами. Как заявили в Центральном командовании, американские военные атаковали системы береговой обороны, ракетные и беспилотные комплексы, объекты военно-морской инфраструктуры Ирана. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции сообщил об уничтожении 2 американских беспилотников над городами Бендер-Аббас и Лар. Помимо этого, Иран ударил по американским системам связи, резервуарам с топливом, комплексам «Патриот», наблюдательным вышкам и складам боеприпасов в Кувейте. Россияне получают отказы в шенгенской визе реже граждан других стран. Об этом сообщила ТАСС, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Например, для граждан некоторых стран Африки отказ превышает 50% от выданных виз. В случае с Россией он составляет всего около 7%. По словам Ломидзе, по итогам прошлого года было выдано больше 600 тысяч виз. Поездки россияне совершали в гуманитарных, личных, медицинских целях, для обучения и туризма. Число туристических виз на все страны Евросоюза составило 300. 400 тысяч. Для сравнения, в 2019 году одна только Италия выдала более 1 000 000 шенгенских виз, Испания и Греция – такое же количество. Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Трофи-тур футбольного суперкубка стартует в Нижнем Новгороде 15 июля. Трофеи будут сопровождать амбассадоры РФС Денис Глушаков, Роман Широков, Арии, Юрий Жирков и Алексей Игонин. Суперкубок прибудет в Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова 15 июля. 16-го амбассадоры РФС привезут суперкубок России на фабрику «Хохламская роспись» в городе Семенов. Далее трофей отправится в плавание на теплоходе по Волге. 17 июля футболисты доставят трофей на завод «Красное Сормово» и примут участие в публичной дискуссии в амфитеатре парка 800-летия Нижнего Новгорода. Любой желающий сможет задать вопрос игрокам. На протяжении всего тура суперкубка амбассадоры будут посещать знаковые места Нижнего Новгорода, где каждый сможет получить автограф и сфотографироваться с трофеем. Сам матч за суперкубок России между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка Москвы Московским «Спартаком» состоится в Нижнем Новгороде 18 июля. Перед его началом Александр Киржаков и Александр Мостовой вынесут трофей на поле стадиона Нижний Новгород. И стартовый свисток прозвучит в 19 часов 30 минут по московскому времени. Футбольный клуб «Оренбург» сообщил, что достиг договоренности с колумбийским клубом «Онце Кальдас» о трансферте полузащитника Роберта Мехии. Футболист уже играл в России в 2024-2025 годах за «Химки». И пресс-служба континентальной хоккейной лиги представила расписание межсезонных турниров. Первый турнир примет Башкортостан. Кубок республики стартует 17 августа. В нем примут участие Слават Юлаев, Амур, Барыс и Лада. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова. Погода.
0: И о погоде на завтра. В Южно-Сахалинске 21-23 градуса, временами ожидаются дожди. В Хабаровске 22-24 осадки. В Тюмени 25-27, вечером пройдет дождь с грозой. В Иркутске 24-26, в Сыктывкаре 22-24 градуса. Вечером небольшой дождь. В Кирове 21-23 кратковременные осадки. В Туле 25-27 градусов. В Нальчике 24-26 местами пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра без осадков. Днем максимальная температура составит 24-26. В Москве в среду без существенных осадков. Воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
2: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
3: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
9: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». И сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
10: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа действительно на Радио России пройдет программа «Разное время», которая посвящена региональным новостям со всей нашей бескрайней страны. Мы рассказываем о самом интересном и вплоть будем это делать. А вы также сможете стать участниками нашей программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы отправите текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, зададите какие-то вопросы, самое интересное обязательно прочитаем. Кроме того, нас можно не только слышать, но и видеть. Мы доступны и ВКонтакте, и в Максе. Также есть еще платформа «Смотрим» и Вести.ру, где огромное количество материалов нас и наших коллег. Так что не стесняйтесь.
9: Да, выбирайте себе, пожалуйста, ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Сегодня, как и всегда, подготовили для вас массу резонансных новостей. И начнем мы, конечно же, с новости из Подмосковья. В ФСБ России сообщили о предотвращении планировавшегося Киевом террористического акта с использованием беспилотных летательных аппаратов в отношении стратегического предприятия в Подмосковье.
10: Эту тему мы обсудим с Виталием Михайловичем Колпашниковым, экспертом по безопасности, подполковником запасов ФСБ, политологом. Здравствуйте, Виталий Михайлович.
9: Здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, друзья.
10: Здравствуйте. Да, вот уже не первый день мы говорим об этом, о деятельности ФСБ. И хочу отметить, как мне кажется, очень правильно, что ФСБ теперь не просто сообщает о фактах, но и достаточно подробно рассказывает и схему, и как кого брали. Ну, вот такая своеобразная открытость произошла.
9: Почему так случилось?
11: Дело в том, что одна из задач органов безопасности – это профилактика, ну, другими словами, пресечение террористических актов. И профилактика, то есть предупреждение, она срабатывает в том числе и за счет того, что происходит информирование населения о выявленных вот этих террористических акциях, устремлениях. Это широко освещается публично. Вот мы сейчас на радио это освещаем,
10: да.
11: по телевидению, в интернете. Люди видят, что террористов ловят, что их привлекают к ответственности. Кого-то нейтрализуют, кого-то сажают на большие сроки. И, ну, не секрет, что украинские террористические спецслужбы, они используют в своей террористической деятельности различных маргиналов из пятой колонны, которые есть на территории России.
10: Угу.
11: Так вот, возможно, некоторые люди... Ну, или, кстати, в данном случае... Вот что касается вот этого конкретного теракта, который мы сейчас обсуждаем, там же речь шла об использовании подростков в возрасте от 13 до 16 лет.
10: Да, через видеоигры, да, там такая история была, их вовлекала.
11: Да. То есть, ну, возможно, даже они из благополучных семей, просто дети с неокрепшим сознанием, без какого-то жизненного опыта, без какого-то критического мышления. Родители где-то упустили. Так вот, теперь люди нас слушают, смотрят, вот это все видят на экранах телевизора, и это сигнал для родителей. Присмотрите со своими детьми. Или для тех людей, которые подумывают, что не поработать ли им, не заработать ли денежку, осуществляя государственную измену в интересах вот этих террористических уральских спецслужб, они теперь лишний раз подумают. Вот видите, одного нейтрализовали навсегда, он улетел к Бандере. Других теперь посадят, они сломали себе всю жизнь, потому что сядет лет на 20-25 как минимум. И это же тоже как бы профилактика. И очень многие, кто там подумывает о том, чтобы посотрудничать с врагом, он теперь подумает, а стоит ли это того, потому что можно себе на всю жизнь эту самую жизнь.
10: Именно так.
9: Ну, то есть это в некотором смысле, не то что в некотором, это прям впрямую профилактическая работа, в том числе и с населением нашей страны.
10: Да, это правильный подход, как мне кажется.
9: Чтобы они понимали, что любое злодеяние понесет ответственность, и человек, который совершил, понесет ответственность, и понесет в том числе уголовное наказание, которое уже никак и никаким образом не сможет ни один адвокат оспорить и так далее. Это все-таки измена родине.
10: Да, серьезно. И вот второй вопрос, на котором бы хотел сосредоточиться, это то, что привозят сюда и отсюда запускают БПЛА. Вот это новая тактика украинских злодеев? Или раньше были тоже
11: злодеи? К сожалению, это уже не новое. Я, кстати, вот буквально на вашей же радиостанции несколько дней назад комментировал вот этот предотвращенный, опять же, ФСБ России теракт в Ростовской области, когда они пытались атаковать на свой аэродром.
9: Да.
11: Ну и вспомним прошлогоднюю операцию «Паутина», там же тоже использовались беспилотники, которые каким-то образом попали на нашу территорию. Поэтому, ну, с учетом того, что была вот эта «Паутина», вряд ли сейчас уже в 2026 году можно говорить, что это что-то новое. К сожалению, они эти беспилотники заводят и используют уже какое-то время. Ну и плюс мы все знаем, что вражеские беспилотники летают... К сожалению.
10: Ну да, вот не объясню.
11: По территории наших регионов. И вы знаете, ну, например, есть предположение, что некоторые...
10: Не с Украины,
11: запускаются, да? Запускаются даже где-то с нашей территории, потому что есть диверсионные группы, есть какие-то предатели, которые, возможно, делают это с нашей территории.
10: Да, именно так, именно это возможно. Спасибо большое. У нас на связи был Виталий Михайлович Колпашников, эксперт по безопасности, подполковник запасов ФСБ России, политолог. Говорили мы о деятельности ФСБ, о том, что ФСБ в России предотвратили планирующиеся Киевом террористические акции с использованием беспилотных летательных аппаратов в отношении стратегического предприятия в Подмосковье.
2: Большая страна, разное время.
9: А мы продолжаем, и сейчас мы с вами вместе перенесемся в Крым. Сергей Аксенов выступил с обращением к жителям Республики Крым о текущей обстановке, и все подробности мы сейчас узнаем у нашего корреспондента. Денис Маринин у нас на связи. Денис, здравствуйте.
10: Добрый день, Денис.
12: Да, я вас приветствую, Мария и Борис, и приветствую всех наших радиослушателей.
10: Расскажите, о чем основное было содержание выступления Сергея Аксенова и вообще как обстановка сейчас?
12: Ну, за последнее время это уже второе выступление главы Крыма и обращение к крымчанам по поводу ситуации, которая складывается на полуострове. В первую очередь это касается, конечно, всех беспокоит крымчан ситуация с топливом, бензином, дизельным топливом. Глава Крыма заявил о том, что ситуация остается довольно напряженной. И, к сожалению, пока гарантированной и ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков, когда будут отпускаться, или когда привозить топливо в тот или иной город или район, пока не будет. Но Он заявил, что республиканские и федеральные власти прилагают все усилия, чтобы наладить и бесперебойную поставку топлива в наш регион, и, конечно же, обеспечить им крымчан. А вот что касается предприятий и служб жизнеобеспечения, те, которые работают ежедневно, они работают в штатном режиме, в том числе это и службы ЖКХ, и общественный транспорт, скорая помощь, МЧС, МВД и другие. Что касается света, то тоже здесь непростая ситуация. По словам главы Крыма, ввести постоянные графики отключения электроснабжения не представляется тоже возможным. И это он связывает с особенностями технологической цепочки энергообеспечения, то есть высокое напряжение, которое нужно урегулировать. Ну и, конечно же, регулярными ударами украинских беспилотников по энергоинфраструктуре. Сотрудникам Крымэнерго приходится круглосуточно восстанавливать оборудование и делать все возможное, чтобы наладить подачу света населению. Кроме этого, в ближайшее время будут обеспечены поставки генераторов в населенные пункты Крыма. В первую очередь там, где жители продолжительное время остаются без света. А это, я хочу вам сказать, это север. Север Крыма.
10: Степной.
12: Это Армянск, Джанкой, Красноперекопск. Ну и близлежащие районы, которых аж 7 районов. Кроме этого, в связи с этой ситуацией уже 25 тысяч крымчан подали заявление на временную выплату в связи с введением вот ЧС, связанным с подачей света. В некоторых поселках более 12-13 суток уже люди находятся без света, и они подают заявление, им выплачивают по 15 тысяч рублей каждому.
10: На основании положения ЧС действительно есть такая возможность.
9: Ну и также мы видим новость, что в Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом также заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда. В первую очередь, мы так понимаем, что газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан.
12: Нет, не только. Дело в том, что, конечно, в первую очередь они обеспечивают, конечно, жителей льготных категорий, это разумеется. Но хочу сказать, сейчас налаживается работа, договоренности есть с газовыми заправочными станциями, которые расположены в разных районах и городах полуострова, между администрациями местными и вот этими станциями, чтобы заправлять баллонные газы на этих станциях, которые предназначены для машин и для местного населения, закачивают баллоны по 20 килограмм, и в настоящее время в отдельных районах уже налажена эта работа, выделяют по 2 баллона на транспортное средство, ну, которые используют уже в домашних бытовых условиях. Вот такая история.
10: Ну, понятно, там расход-то, в общем, небольшой, и действительно надолго хватит. Так что это тоже выход из ситуации.
12: Вы понимаете, что если нет света, то во многих случаях и нет воды питьевой, потому что моторы-то качаются от электричества. Да. Поэтому сейчас тоже разрабатываются мероприятия по организации водоснабжения жителей из частных скважин. То есть договариваются и с предприятиями, которые используют в промышленных масштабах, и в частных секторах, чтобы жители делились и наладили поставки воды всему населенному пункту, а не отдельному гражданину. Но детали пока этих решений не раскрываются.
10: Понятно,
12: в силу каких причин.
10: Да.
12: И кроме этого, параллельно же и ведется работа по разработке и введению дополнительных мер поддержки не только бизнеса, но и местных производителей и промышленных предприятий. Кстати, сегодня уже было сделано заявление по поводу, что ввели дополнительный пакет поддержки промышленных предприятий в Крыму, и производители могут рассчитывать на различные субсидии по компенсации расходов на продукцию, отсрочки по выплатам основных долгов, и воспользоваться также, фонд есть у нас поддержки предпринимательства и промышленности в Крыму, республиканские, который тоже предлагает и возможность реструктуризации текущих займов, мер поддержки.
10: И опять же, уборочная страда началась, скорее всего, тоже здесь потребуются дополнительные расходы на это. Денис, спасибо большое. Денис Маринин был у нас на связи, а мы едем дальше.
2: Большая страна, разное время.
10: Вот тоже история, да?
9: Да, история, казалось бы, мне я была уверена о том, что, в том, что мы побороли уже вот эти истории, когда работодатель не выплачивает зарплату.
10: Тем более речь идет о крупном предприятии,
9: да,
10: действительно известном на всю страну.
9: И казалось бы, что, в общем-то, таких историй у нас не было давно. Но, оказывается, все на месте. И около 4000 сотрудников завода «Владимирский стандарт», который выпускает колбасу, сосиски и так далее, остались без зарплаты. Весь персонал отправили в неоплачиваемые отпуска, а предприятию угрожает банкротство. Вот такая новость. Все подробности у Александра Сергеевича Холодова, корреспондента сетевого издания «Зебра ТВ». Александр Сергеевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Александр Сергеевич.
13: Здравствуйте, очень приятно. Я хотел бы сказать сразу, что «Владимирский стандарт» — это всего лишь одно звено во вселенной группы агропредприятий «Ресурс». И то, что происходит с «Владимирским стандартом», это не какая-то частная история, это глобальная история. Это то, что происходит со всей отраслью сельского хозяйства в Российской Федерации. Да? То есть в последние годы упала доходность сельхозпроизводства, упали многие показатели, растут долги по кредитам, рентабельность снизилась, и поэтому это отражается на всем, да, и «Владимирский стандарт» испытывает в последнее время серьезные проблемы. Вообще они начались 2 года назад, когда сменился собственник, там семья Дружининых поменялась на эту группу «Ресурс». Там были проблемы с тем, что не хватало, например, оболочки, сырья. Были там случаи, когда приходилось возвращать товар. Но вот в последнее время то есть людей стали отправлять домой. Их упрашивали, например, уйти в отпуск, чтобы хотя бы что-то им выплачивать. Но в итоге все-таки договорились, что 2/3 зарплаты им будут оставлять. Но в то же самое время вы понимаете, что несколько тысяч человек, которые не имеют того уровня благосостояния, как раньше, они, конечно, не могут там так же кормить свои семьи. И они ищут другую работу. А многие не просто ищут, а уже уходят оттуда. И мы общались с сотрудниками этого предприятия, которые... один из них уволился, вместе с ним в этот день еще несколько человек уходило тоже с работы. Так, по его оценкам, каждый день человек 10 где-то уходит.
10: То есть, уток такой достаточно серьезный. А что местные власти предпринимают ли какие-нибудь меры, попытки решить эту ситуацию, правительство Владимирской области, например?
13: Конечно, это не такая ситуация, как 90-е, да, когда, например, там на одном заводе работал весь город, и вдруг завод встает, и в городе катастрофа. Потому что на «Владимирском стандарте» люди работают со всего региона, их возят туда, я так понимаю, на автобусах или как-то еще. То есть это будет отражаться более глобально на регионе, но такого эффекта моногорода не будет. Власти встретились с руководством этого предприятия, и, в общем, конечно, они держат позитивный тон, как обычно, но дело в том, что есть некое противоречие. Они говорят, что массовых сокращений не планируется, но при этом они предлагают вакансии на бирже труда, работа России, и предлагают работникам переучиться на другие профессии, тем, кто пожелает уйти. Самое важное, что они обозначили сроки, да, то есть вот этот простой, он официально с 1 июля по, по-моему, 26 продлится, а что будет дальше, тоже непонятно, то есть все-таки, очевидно, проблема большая, объясняется все это технологической какой-то необходимостью, этот простой, хорошо, если так, но работники говорят, что им ничего такого не говорили, им не гарантировали, что...
9: Понятно. Что работа возобновится после.
10: Александр Сергеевич, будем ждать развития этой ситуации. Александр Сергеевич Холодов, корреспондент сетевого издания «Зебра ТВ». Поговорили мы о том, что около 4000 сотрудников завода «Владимирский стандарт» не получают зарплату достаточно давно, и перспективы туманны.
9: Да, и отправлены в неоплачиваемый отпуск. Будем следить за ситуацией, а после небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
14: выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
15: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
14: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
2: Большая страна, разное время.
10: Мария Тарабаева и Борис Петухов ведут сегодняшний выпуск программы «Разное время». Такая история. Мы очень много говорим, конечно, про беспилотников, и в основном в негативном смысле, связанном с войной, с военными действиями. Но, тем не менее, не стоит забывать, что БПЛА – это очень надежный и точный инструмент, например, для наблюдения за лесным хозяйством. А леса у нас, как вы понимаете, огромный.
9: Конечно. Да, и также используется в сельском хозяйстве, планируется использование в доставке и так далее. Да и на фронте нужны операторы,
10: да?
9: БПЛА. В общем-то, спектр применения очень широкий. В Хакасии 25 специалистов лесного хозяйства пройдут обучение по управлению беспилотниками в рамках нацпроекта «Кадры». Все подробности у нашего корреспондента Елена Юрьева уже у нас на связи. Елена, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Елена.
17: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, дроны стали существенной помощью нашим лесникам, защитникам леса. И Минлеса Хакасии оказалась в числе передовиков по применению беспилотной авиации на благо экономики и нашей природы, на развитие с добрыми мирными целями. Всего на балансе Минлеса Хакасии около 40 дронов, и один из них самолетного типа, остальные роутерные.
10: Угу.
17: Закупались они действительно по нацпроектам, по двум нацпроектам, это экология и новые авиационные системы. И сейчас также по нацпроекту идет обучение тех, кто на них будет работать. Они находятся в оперативном управлении каждого отдела лесничества республики и в автономных учреждениях и их участках. Об этом во всем нам рассказал министр лесного хозяйства Хакасии Олег Матвиенко. Я предлагаю дать ему слово. Он расскажет,
10: давайте,
17: где применяют дроны и сколько человек обучается.
18: Используем для мониторинга территории лесного фонда как с целью контрольно-надзорной деятельности, так и пожарного мониторинга. И применяем их на тушении непосредственно самих пожаров. Позволяет быстрее понять, куда нужно перебросить, с какой кромки на какую силу и средства, в связи с тем, что рельеф местности горный, и ветер меняется, и ситуация на пожаре тоже постоянно меняется. Ну и, соответственно, оперативнее руководить и правильнее. И эта оперативность, соответственно, приводит к быстрейшей ликвидации пожара. Да, по нацпроекту «Кадры» мы на сегодняшний день уже обучили 20 человек. В этом году заявлено еще 25. В настоящее время 17 проходят обучение. Причем нам в идеале на 38 штук, ну, хотя бы обучить в 2 раза больше. Соответственно, эти люди есть, но с учетом периодичности мы их обучаем.
10: Елена, насколько мы понимаем, что обучение будет онлайн, да, проходить?
17: Да, обучение будет онлайн, и, конечно, будет практика, потому что есть уже дроны в распоряжении, и, конечно, это все будет применяться. Но я больше скажу, дроны уже помогают нам, потому что они в работе, они были закуплены, начиная с 2024 года, то есть в этом году уже больше года они стоят на вооружении у наших лесников. А пожары в Хакасии, лесные пожары, это, конечно, они имеют место быть, скажем так. У нас 2/3 республики покрыты лесами, и большая часть находится в высокогорье. То есть туда еще нужно добраться, попасть, это труднодоступные места. Но не тушить эти пожары тоже невозможно, потому что они наносят существенный ущерб нашей природе, нашей экономике и экологии. Угу. Вот, поэтому, а в этом году у нас было 10 пожаров зафиксировано, это уже значительно меньше, чем в прошлом году. Но вот и, что интересно и удивительно даже в некоторой степени для нас, все 10 пожаров были потушены собственными силами в первые сутки. Mm. И это благодаря в том числе вот, применению авиации беспилотной.
10: Они помогают их найти прежде всего, да?
17: Быстрее скорректировать
10: действия, да. Высадить там десант, возможно, уже в конкретное место, чтобы ребятам не приходилось долго ходить по горам, да, что в поисках всего этого. И это действительно очень интересно, потому что еще сфера деятельности очень много. И, например, в сельском хозяйстве это опыление и всякого рода внесение удобрений, например.
9: То есть мы подразумеваем, что это, в принципе, только начало, лесное хозяйство, а дальше и другие отрасли подтянутся, и наверняка подобные курсы тоже у себя
10: откроют. И специалистов потребуется больше гораздо. Да. И я думаю, что с большим интересом люди идут на эти курсы.
17: Да, конечно. Да, собственно, и у подростков, и в школах уже тоже проходят различные занятия, которые помогают детям, ну, освоить, наверное, может быть, для начала какие-то азы. Сразу такими, как говорится, дроноводами умелыми они, наверное, не станут, но...
10: Да, станут. Они быстро учатся.
17: Да, они быстрее нас это все понимают и осваивают, да. Поэтому, да, впереди огромное поле деятельности, и, конечно, мы все ждем того момента, когда дроны будут нужны нам исключительно в мирных целях.
10: Да, да, именно об этом я говорю. И доставщики, конечно же, появятся, потому что тоже я прекрасно знаю Хакасию, ну, насколько это два моих визита, да, позволяют мне сделать какие-то выводы, насколько огромная территория, а насколько вот действительно связаться. Опять же, никто не говорит о доставке там какого-нибудь, может быть, шматья, а разговор идет, например, о доставке лекарств срочных там, или что-то необходимое, вот, то, что понадобилось. И поэтому я считаю, что это очень правильная история. И чем больше будет, и, во-первых, специалистов, во-вторых, самих аппаратов, это будет благоприятно влиять на ситуацию. Да. Спасибо.
17: Однозначно.
10: Елена, спасибо. Елена Юрьева была у нас на связи, а мы едем дальше и едем в очень интересную сторону.
2: Большая страна, разное время.
10: Маш, скажи, пожалуйста, была в пионерском лагере?
9: Нет.
10: Ни разу?
9: Нет.
10: Какой уникальный человек.
9: Ну, они уже, во-первых, были не пионерские.
10: Ну да, да, да.
9: То есть, во-вторых, нет, я ни разу не была в лагере, и поэтому я, ну, я понимаю, как он функционирует.
10: Да, да, да. А я вот напротив, начиная с третьего класса и до восьмого, я вот сначала Подмосковье, потом Анапа, смена 40 суток, представь себе, да.
9: По-моему, сейчас пока. Короче, мне кажется. Как будто бы ты с какой-то ностальгией вспоминаешь об этом времени.
10: Конечно, там в этих лагерях все было впервые.
9: Так.
10: От хорошего до плохого.
9: Так, хорошо. Но сейчас мы немножко в другую степь уйдем, что называется. Новая мода в индустрии отдыха. Это лагеря для взрослых. Вот, видимо, для тех, как Боря, для тех, кто ностальгирует. В общем-то, организаторы такого отдыха эту ностальгию и эксплуатируют по полной, а некоторые даже показывают...
10: Повязывают галстуки.
9: Да, гостям пионерские галстуки и показывают, как это было для тех, кто не заслужил. Стал, что называется. В общем-то, подобное веяние очень популярно. Будем говорить, почему же так. У нас на связи Вадим Алексеев, редактор радио «Комсомольская правда» в Новосибирске. Вадим, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Вадим.
19: Здравствуйте, здравствуйте.
10: Да, вот тема такая, что вот она заставляет улыбаться сразу.
9: Мы так понимаем, что не только в Подмосковье, у вас тоже есть подобный лагерь для взрослых.
19: Конечно, есть спрос на такой отдых, соответственно, в разных городах России, в наших городах Сибири тоже есть. Я побывал в лагере под Омском, в пригороде Омска, в такой сельской, можно сказать, местности, между детьми. Была пересменка у ребятишек, и в это время, я уж не знаю, на каких условиях, но лагерь передали предпринимателям, которые организовали отдых для взрослых, и на мини-смену для взрослых она была сокращенная, две ночевки, я поехал.
10: Ну и как вам показалось? Вы сами-то были в лагере когда-то в детстве, нет?
19: В детстве не был. Ага. Я думаю, что взрослому интереснее, потому что в детстве мы не до конца ценим все то, что соответствует нашему детству, все эти прелести, а ценность их понимаем в возрасте. Это во-первых. Во-вторых, современный человек, он же зачастую тяготеет к чему-то из прошлого, к ретро. Это маркетологи вовсю используют. Угу. И в данном случае вот это все из прошлого и пионерские галстуки, которые они не ассоциируются там, спортивные,
10: ну, о чем и речь, да. Это скорее форма.

0: завтрак там и прочее, прочее, прочее. Все достаточно структурировано было?
1: Да, у нас строгий был распорядок дня, мы его немного нарушили, потому что организаторы не нашли время под санчасть. Час максимально заняли нас зорницей, веселыми стартами, песнями у костра. А мы, взрослые, уставшие во время рабочих будней, все-таки выпросили в один из дней полчасика поспать.
0: Как он жутко назывался «Мертвый», честно, я помню свое время.
1: У нас был мертвый, потому что кто-то спал, кто-то веселился. Мы вообще много там веселились. У нас было все то, чего не поддерживает Минздрав. Причем с первых минут буквально. Нам организаторы разрешили, сказали, вы люди взрослые, поэтому давайте уж сами. Так что мальчики в мальчиковской комнате, как только мы заселились, сразу распаковали свои багажи и все достали.
2: Вадим, подождите, давайте сосредоточимся наоборот на оздоровительной составляющей подобного отдыха. Что-то подобное это было, я не знаю, там организованная...
0: Зарядка.
2: Организованное купание в реке. Что-то там, не знаю, спортивные состязания.
0: Веселые старты.
2: Вот веселые старты были, мы поняли.
1: У реки у нас были песни у костра без купания. Хотя желающие могли искупаться. Физзарядка обязательно. По утрам вожатые нам ее проводили. Причем вожатые были самые младшие вообще из всех. И вожатые было 20 с небольшим. Все были старше, но зарядка была. Веселые старты были. Правда, я ногу немного подвернул. И, в принципе, мы там
0: слегка
1: были травмированы в нашем-то возрасте. И были соревнования. Зорница и там конкурс, еще в принципе конкурс всего творческих номеров, ага. Дискотека была, классно прямо отдохнули. Дискотека под старинную музыку.
0: Только кино не показали, я так понимаю, под открытым воздухом, на открытом воздухе.
1: А, ну, у нас в Сибири есть услуги, и так в городах кино на траве, это не редкость, поэтому лагерь нам не потребовалось.
0: Вас не удивишь. Но, тем не менее, вы остались довольны или все-таки остались какие-то, ну, может, моменты, которые...
2: Суп все доедали?
0: Да.
1: Еда была невкусная. Еда была совсем невкусная.
0: Как в правильном пионерском лагере, да.
1: Да, но она невкусная в моменте. Угу. А когда ты это вспоминаешь, ты понимаешь, что это придает элемент нужного колорита. Угу. Когда это невкусная еда в прошлом, она оставляет у тебя приятное впечатление, как одно из таких приключений. Что тебя еще и накормили как-то так вот, не по-ресторанному.
0: А скажите, пожалуйста, зубной пастой не мазали девочек?
1: Ну, не догадались мы зубной пастой мазать. Мы это обсуждали. У нас кто-то сказал, давайте лучше мазью от радикулита мазать. В нашем возрасте это актуальнее.
0: Возраст уже до поля подходящий. Ну, то есть вы остались в восторге, я так понимаю, от пребывания.
1: Все довольны. Вот делились впечатлениями, мы уезжая обратно. Все остались довольны, замечательно. Я не скажу, что организация была шлифована до мелочей, все было безупречно. Но все шероховатости, которые были, они только добавляли.
0: Уехало столько же, сколько приехало.
1: Больше нас не стало. Нас не уменьшилось, но и больше не стало за время пребывания. Так что да.
2: Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя. Вадим Алексеев был у нас на связи, редактор радио «Комсомольская правда» в Новосибирске. Говорили мы про новинку в индустрии отдыха, лагеря для взрослых. Так что, друзья, если вдруг вы соскучились по зарядке, если вы соскучились по каше, какао с пенкой, по песням у костра, то, пожалуйста, вот лагеря для взрослых, это как раз ваш формат отдыха.
0: Я думаю, он будет развиваться в ближайшие годы.
2: Будем следить за ситуацией.
0: Потому что это очень интересное наблюдение.
3: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс».

0: подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
1: На правах рекламы.
2: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
2: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
3: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
2: И какие цилиндры перестают работать первыми?
3: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
2: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
3: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
2: Получается, это еще и потеря уверенности?
3: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
2: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
3: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
2: Пожалуй, нет.
3: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
2: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
3: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
2: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
3: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
2: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
3: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
2: Три, а не один?
3: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
2: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
3: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
2: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
3: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
2: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
3: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
3: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
2: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
3: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
2: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
3: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
2: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
3: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
2: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
3: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
2: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России слушает. Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России.
8: Главное радио страны. Вести.
9: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Стартовали первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эбола. И власти Москвы работают над созданием роботов-доставщиков для многоквартирных домов. Подробности далее. Владимир Путин поручил стимулировать бизнес в социальной поддержке жителей Якутии. Об этом глава государства заявил на встрече с главой республики Саха Айсеном Николаевым в Кремле.
10: У нас компания, например, вот «Железные дороги Якутии», горнорудная компания западная, это вот «Октогрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписаны в республике трехсторонние соглашения между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт, корпоративная программа укрепления здоровья работников, ну и, конечно, поддержка участников своих семей в отдельными разделами, целыми прописаны.
11: Ну, стимулируйте бизнес к продолжению этой работы.
10: У нас бизнес настоящий, у нас жулики не выживают, я так скажу.
11: Холодно.
9: Путин также поручил уделить особое внимание поддержке участников и ветеранов СВО, включая предстоящие выборы в парламент. В свою очередь Николаев рассказал о действующем в Подмосковье реабилитационном центре для восстановления получивших тяжелые ранения бойцов. Порт Южной Одесской области вновь стал целью вооруженных сил России. Минобороны отчиталось об ударах по логистическому центру МигТранс, который занимался хранением и перевозкой военных грузов. На воздух взлетели также 12 грузовых автомобилей и бензовоз. Кроме того, ударные БПЛА поразили 2 сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса. Тем временем российская группировка войск «Запад» продолжает наносить поражения ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области и в ДНР. Противник за сутки потерял свыше 200 военных, об этом сообщили в военном ведомстве. Бойцы уничтожили 15 автомобилей, гаубицу и американскую станцию контрбатарейной борьбы. Благодаря работе бойцов западной группировки основная сила ВСУ отошла из Красного Лимана. Начальник артиллерийской разведки с позывным «Кортес» рассказал, как справлялись с задачей и почему мы победим.
12: Работа в Красном Лимане, она насыщенная, была насыщенная. Задача разведки, артиллерийской разведки – это выявление целей противника, нахождение самого противника, корректировка огня артиллерии. Задач было много, где-то противник хорошо прятался. Вот. Но в то же время все задачи были выполнены. Настрой наших бойцов, он очень сильный, очень уверенный. Наши парни относятся к службе не как к работе. Они относятся к этому как к смыслу жизни, именно к своей службе, не выполняя задачу. От противника ничего не получится. У них нет такой мотивации, как есть мотивация у нас. У них бизнес, у них наемники, а у нас идея, у нас понимание, у нас история.
9: Европейцы затевают очередные игры вокруг процесса урегулирования украинского кризиса, пытаясь подорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по данному вопросу. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Центральноафриканской Республики Чад Абдулае Сабре Фадулом.
13: Выразили признательность нашим друзьям за тесное сотрудничество в Организации Объединенных Наций, за поддержку российских резолюций о борьбе с героизацией нацизма, об укреплении доверия в космической деятельности и недопущении милитаризации космоса, обменялись мнениями и о предстоящих выборах генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года в его выступлении здесь, в Министерстве иностранных дел. Ну и, безусловно, мы обсудили подготовку к предстоящему в октябре в Москве третьему саммиту «Россия-Африка». Мы признательны за информацию о том, что президент Махамад Идрис Деби планирует свое личное участие. Рассчитываем, что это позволит провести очередной контакт на высшем уровне и посмотреть, насколько мы продвигаемся.
9: Лавров пообещал, что Россия будет оказывать помощь в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих стран Сахеля, в которые входят 7 африканских государств. Стартовали первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эбола, передает Bloomberg. В рамках первой фазы исследований препарат протестируют на 50 здоровых добровольцах, чтобы оценить его безопасность. По данным Института сывороток Индии, к следующим этапам испытаний уже произведено около 620 тысяч доз экспериментальной вакцины. Для проведения первой фазы компания предоставила 4 тысячи доз. Напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышки Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Власти Москвы вместе с коммерческими компаниями работают над созданием роботов-доставщиков, которые смогут самостоятельно заезжать в лифты многоквартирных домов. Об этом сообщил агентству ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, массовое внедрение технологии будет возможно после решения технических и организационных задач, которые связаны с безопасностью жильцов. Ранее Лексутов рассказывал, что роботы-доставщики в Москве синхронизированы со светофорами, что обеспечивает их безопасное и эффективное передвижение по городу. Но вот чтобы роботы могли распознавать нужный сигнал, на них установлено специальное оборудование, которое анализирует изображение и определяет текущий сигнал светофора. И в завершение пару слов о погоде. Среда станет поворотным моментом погоды в столичном регионе. С четверга дожди полностью прекратятся, и в Москве установятся сухие и теплые дни. Более подробный прогноз мы прослушаем в следующем выпуске новостей. Ну а пока эфир продолжит новости спорта.
14: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Мужская сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке с участием 8 команд из 7 стран, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Турнир пройдет на столичной РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. В рамках соревнований соперниками сборной России станут московский «Локомотив», бразильский «Коринтианс», парагвайский «Спортиво Лукенио», иранский «Голсопуш», турецкий «Альянспор», болгарский «Битва» и белорусский ЦОР. Международный турнир московский пройдет в пятый раз. Действующим обладателем трофея является «Локомотив». Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над столичным футбольным клубом ЦСКА в товарищеском матче. Встреча в Новогорске завершилась со счетом 4-3 в пользу «Динамо». Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Вишневским. Соглашение с 36-летним хоккеистом рассчитано на год. А екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Дмитрием Юдиным. С ним соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года. Юдин выступает за «Автомобилист» с сентября 2025 года. В прошлом сезоне защитник провел 44 матча и набрал 11 очков. Ранее Юдин играл за московский «Спартак», казанский «Акбарс» и петербургский «СКА», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Российская велогонщица и призер чемпионата мира Алина Лысенко, выступающая за команду в марафон Тула, восстановилась после операции и готовится к чемпионату мира. Главным стартом сезона остается чемпионат мира. Вся подготовка по максимуму будет направлена туда. Ну и в ближайших задачах не забываем. Впереди чемпионат России и спартакиада сильнейших в Омске, сказала спортсменка. Чемпионат мира по велотреку пройдет 14-18 октября в Шанхае. И о спорте на этом пока все.
15: Погода.
9: Завтра в Южно-Сахалинске временами ожидаются дожди. Температура составит 21-23 градуса. Во Владивостоке 25-27, кратковременные осадки. В Новосибирске 26-28 градусов. В Нижнем Новгороде 24-26, временами небольшие дожди. В Воронеже 25-27 градусов. Вечером пройдет небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра без осадков. Днем максимальная температура составит 24-26. В Москве в среду без существенных осадков. Воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 26 градусов. Ветер северо-западный. Атмосферное давление немного ниже нормы. 744 миллиметра ртутного столба.
15: И все. все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер «Говорит с режиссером». Программа вторая.
16: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
15: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы.
17: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
18: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
17: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
19: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
20: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
21: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
20: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
22: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
20: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
23: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
24: От безысходности.
20: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
19: Радио России. Главное радио страны.
15: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
19: В прямом эфире.
25: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
26: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
27: Из древней столицы Руси, города Владимира.
19: Большая страна. Разное время. Время новой России.
28: А мы продолжаем нашу программу. Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодня программу «Разное время». И наши постоянные слушатели об этом знают, а те, кто, может быть, недавно присоединился к нашей аудитории, каждый вторник и пятницу второй час нашего эфира посвящен новостям из «Новой России», то есть тем самым регионам, которые вернулись в состав «Большой России». И мы побываем и в Донецке, и в Луганске, и в Херсонской области, и в Запорожской области. Узнаем последние новости, что там происходит.
29: Да. И напоминаем, что вы можете принять участие в нашей программе. Мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. И, конечно же, также по традиции мы начинаем с новостей из Донецкой Народной Республики. У нас на связи наш корреспондент Виктория Цыпленкова из Донецка. Виктория, здравствуйте.
28: Здравствуйте, Виктория.
30: Здравствуйте. Начну с трагичных новостей. К сожалению, 8 мирных жителей, в том числе ребенок, погибли за прошлые сутки в Донецкой Народной Республике. Еще 10 гражданских получили ранения. Это все жертвы атак ударных БПЛА ВФУ. В селе Федоровка Володарского муниципального округа при атаке на жилой дом погибла семья из 4 человек, включая ребенка, мальчика. 2016 года рождения в Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф-Мангуш. Также в результате атаки на грузовой автомобиль погиб мужчина, водитель в Никитовском районе Горловки. Также погиб водитель хлебозавода, мужчина, и также в Калининском районе Горловки в результате атаки на легковой автомобиль погиб мужчина. И дорога до Бальцева, Светлодарск, там тоже, к сожалению, дроны противника работали, там погибла женщина. И также есть раненые в селе Федоровка муниципального, Володарского муниципального округа, в Мангушском округе, и также в Горловке, и в Дебальцево. Здесь вот эти дороги, которые я перечисляла, это Володарский муниципальный округ, Мангушский муниципальный округ, Урзуф-Ялта. Ранее они были одни из самых безопасных дорог, и именно эти дороги ведут к Азовскому морю. Летом в курортный сезон они пользуются, конечно, особой популярностью. Очень много туристов из ДНР отправляются на Азовское направление, ехать туда порядка 2-3 часов. И, соответственно, многие, кто на выходные, кто предпочитает проводить свои отпуска недалеко от дома, на берегу Азовского моря, отправляются туда. И сейчас из-за этой ситуации на дороге многие отменяют свои отпуска, потому как не хочется рисковать своей жизнью, жизни своих родных. И статистика официальная, которую мы видим, конечно, говорит о том, что, к сожалению, сейчас вот такие поездки могут быть опасными. И в том же Володарском, в котором вчера, к сожалению, произошла тяжелая трагедия, несмотря на все обстоятельства, все ситуации, Мариуполь, Володарская активно продолжается там восстановление. Например, в Володарском округе завершился ремонт школы номер 2. Липецкая область помогала в этом ремонте. Здание было построено еще в 1957 году. Не было проведено с того времени ни одного капитального ремонта. Здание находилось в плохом состоянии. И специалисты полностью обновили корпуса для начальных и средних классов, заменили кровлю, проложили новые инженерные сети и оснастили школу современным оборудованием. Это и мультимедийный центр, и спортивный инвентарь. 1 сентября школьники уже переступят порог обновленной школы. В Мариуполе завершили благоустройство дворов на проспекте Металлургов. Там уже все такие придомовые пространства облагородили и превратили уже их в такие комфортные зоны для прогулок. В том числе специалисты обновили и дорожные, и тротуарные покрытия, установили бордюры, обустроили газоны и пешеходные дорожки, появились современные скамейки и урны и безопасное покрытие для, на детских площадках. Есть еще грандиозные планы. Это открытие молодежного центра в старинном здании Мариуполя. Оно было построено еще в 1887 году как зал для купеческих собраний. Это было одно из самых роскошных зданий дореволюционного времени. Потом в советское время там уже была и гостиница, и штаб военно-морских сил. А сейчас это здание в 2022 году уже было повреждено, и впоследствии там был уже выполнен капитальный ремонт с сохранением всех аутентичных деталей, особенностей, которые были еще на момент постройки, и сделали наружную укладку из красного кирпича, вернули все в первозданный вид. И сейчас уже начали немножечко модернизировать под молодежный центр, небольшие вкрапления тематического интерьера, элементы декора. И здесь это такое интересное здание, очень крупное, и вот там уже будут проводиться мероприятия для молодежи, будет модернизировано, и зал для заседаний будет на актовый зал на 140 мест, творческие мастерские, зона арт-кластера, ну то есть все будет какие-то моменты по-современному, но с сохранением вот этой
0: Красивости. Да.
30: Да. Также одна из дончанок выиграла грант для помощи беженцам Константиновки. В рамках этого проекта здесь будет оказываться помощь, которая оказалась в сложной жизненной ситуации. Это жители, которые были эвакуированы из Константиновки. Валерия, девушка, она работала ранее волонтером в пунктах временного размещения, уже была знакома с эвакуированными жителями Авдеевки. И, соответственно, она уже знала и понимала, какую помощь именно нужно оказывать, и заранее составила этот грант, потому что и так было понятно, что Константиновка со временем войдет в состав Донецкой Народной Республики, будет освобождена. И, соответственно, вот этот проект будет помогать жителям Константиновки.
0: Да,
30: и,
0: да, действительно, да, пострадавшим, тем более люди столько лет прожили под оккупацией, и мы все видели эти картины, когда наши бойцы сбрасывали с дронов рации, например, и объясняли, как лучше выйти из этого населенного пункта, и тут же их подхватывали и, что называется, окружали заботой и всячески помогали.
30: И лекарствами, и медикаментами всем своим делятся наши ребята, и не только в Константиновке, куда бы наши ребята ни заходили, тем, кто остаются на местах, ту помощь, которую можно оказывать, они показывают, и оказывают, и я сама неоднократно видела, как местные жители подходят к военнослужащим и благодарят, или о чем-то просят, и ребята всегда беспрекословно помогают, даже могут, да, что-то дать и в ущерб себе. Конечно, с питанием все хорошо, но все, что могут отдать, все ребята отдают.
0: Да, действительно.
29: Ну, наверняка в таких вот сложных кризисных ситуациях и, скажем так, на тех территориях, которые близко прилегают к линии фронта, наверняка лекарства – это самая частая просьба, да, которая как раз и обращена к бойцам. Мы благодарим нашего корреспондента Викторию Цыпленкову из Донецкой Народной Республики. Была у нас на связи с последними новостями. Мы переносимся в Луганск.
19: Время новой России.
0: А в Луганске по традиции нас ждет Юрий Свидерский, который уже готов рассказать нам последние новости. Юрий, здравствуйте.
29: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, все наши коллеги, кто обеспечивает наш с вами эфир, кого не видно в наших трансляциях. И, конечно же, здравствуйте, вся Россия. Ну, начну с ЧП. Оно тоже сегодня во всех новостях. В городе Краснодоне на улице Первоконной произошел взрыв бытового газа на втором этаже двухэтажного жилого дома. Произошло обрушение в одном из двух подъездов здания. Дом был признан аварийным. В пострадавшем подъезде проживали по регистрации два человека, но по итогу трое погибших. Под завалами нашли тела мужчины и двух женщин. Еще одну женщину спасатели достали живой, она в больнице, поисково-спасательные работы завершены. К сожалению, не исчезает и, вот, боюсь, что в ближайшее время точно не исчезнет из сводок ситуация и тема обстрелов. Ну, буквально их становится все больше и больше. Вновь атаковано большое количество муниципалитетов Луганской Народной Республики. Атаки происходят теперь не только по ночам, как раньше люди привыкли, но и среди бела дня. Причем участились случаи прицельного поражения частных гражданских автомобилей. Украинские убийцы буквально охотятся за людьми на трассах. Наводят ужас, продолжают террор. Ну, тут, к сожалению, ничего не меняется. И тут уже даже бесполезно города называть, районы, потому что это
0: мы понимаем,
1: практически вся территория ЛНР. И в каждом из случаев, в общем, с каждым днем эти сводки становятся все длиннее, к сожалению, и там все больше появляется слов «погибли» или «ранены».
0: Да, это понятно, тем более интенсивность ударов существенно увеличена, уж не знаю, как бы, ну, во-первых, из-за границы идет огромное количество всякого рода беспилотников и прочих-прочих вещей, и, конечно, украинские хозяева вот эти, они, ну, максимально действительно доходят до атаки нескольких беспилотников по отдельно стоящему человеку. Это вообще...
1: Ну, вот буквально сегодня спасатели МЧС приехали тушить горящие грузовики, потому что была атакована стоянка, где фуры, большегрузы различные стояли. Приехали спасатели тушить. И по украинской кровожадной традиции была повторная атака предпринята беспилотниками, и несколько сотрудников МЧС, количество не уточняется на данный момент, с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.
0: Ну и, так скажем, помня о жертвах, тоже вот следующее сообщение, что жители подмосковного Троицка, ну или даже московского теперь, посадили аллею памяти, посвященную погибшим студентам Старобельского колледжа.
1: Так точно, коллеги. Ну, тут много информации об этом нет, тем более аллею только заложили. Сообщили об этом в фонде, который называется «Я за своих». Там отметили, что каждое высаженное дерево, а там только начинают их высаживать, стало символом сохранения памяти о тех, чьи жизни трагически оборвались. Ну а еще продолжая тему беспилотной опасности, я вам добавлю тоже короткой строкой, что вслед за Кременной, о которой мы говорили в предыдущем включении, ряд маршрутов общественного транспорта временно приостановил работу в Старобельске, также в связи с угрозой атак вражеских дронов. Это решение было принято для предотвращения рисков для жизни и здоровья граждан, потому что, опять же, вот буквально накануне был поражен в Луганской Народной Республике на ее территории автобус рейсовый Стаханов-Москва. Ну, или Москва-Стаханов.
0: Ну, то есть как раз, скажем так, автобусы гражданские глубоко, которые рейсовые, тем более еще, и, естественно, они заметные.
29: Да такое ощущение, что как будто бы конкретных целей-то и нет. Угу. То есть сыпят. Неважно, куда бьют, но бьют не по каким-то военным целям, а просто лишь бы куда бы попасть, и желательно, чтобы было больше жертв, поэтому мы видим эти сообщения об ударах по рынкам и другим общественным местам.
1: Да, Мария и Борис, я скажу вам, что это и есть, это и называется террор. Да. В различные периоды нашей истории, нашего государства различные цвета приписывались. Ну вот сейчас скажем, что это жовто-блакитный террор. Его цель на самом деле не там...
0: Достижение каких-то, да.
1: Его цель напугать людей, сделать так, чтобы люди... или вообще боялись передвигаться по дорогам, боялись выходить, боялись просто, или вообще боялись передвигаться, или же наоборот, чтобы в людях посеялась паника, и люди забирали вещи и убегали, освобождая территорию, потому что, ну, конечно, гораздо проще лупить по территории, где нет никого, чем по густозаселенной. Так, они так действовали с 2014 года, хотя для многих война-то началась в 2022 году, вот военные действия боевые, но для нас-то они начались в 2014 году. Да. И вот тогда, лето 2014-го, эти хаотичные обстрелы города Луганска, это тоже был именно такой террор, который тогда сыграл, тогда получилось. И тогда вы помните, какие потоки беженцев.
0: Да, конечно, мы принимали их здесь, в Москве. Да.
1: Принимали российские регионы целыми поездами. Ну вот, вероятно, сейчас такой же цели пытаются добиться, но однозначно не добьются, поскольку теперь вся Россия, здесь вся Россия
0: за спиной стоит,
1: освобождает и защищает. Вот. А есть еще другие темы, о чем я хотел бы сказать. Они, как бы, жизнь продолжается, и параллельно многие процессы важные проходят. Так, например, ЦИК ЛНР, или избирательная комиссия Луганской Народной Республики, отрапортовала, что досрочное голосование на выборах в Госдуму пройдет в прифронтовых районах ЛНР. Вот даже такая вот неожиданная возможность.
0: С соблюдением разного рода специфики, естественно, в силу обстоятельств. Наверняка массовые пункты открываться не будут, будет как-то по-иному организованное это голосование.
1: При этом дистанционного электронного голосования на территории ЛНР в этом году проводиться не будет.
0: Понятно.
1: Тут тоже интересный факт. Но об этом сказала Марьяна Сумская, которая возглавляет избирательную комиссию Луганской Народной Республики. Ну и о прекрасном, о спорте, о жизни давайте тогда уже в финале поговорим. В муниципалитетах Луганской Народной Республики будет создано 12 новых спортивных площадок. Это станет возможным благодаря спонсорской поддержке одного из российских банков. В регион будет направлено 75 миллионов рублей. Финансирование получат 10 территорий. Это муниципальные округа Беловодский, Белокуракинский, Краснодонский, Станично-Луганский, Старобельский, Свердловский и Троицкий, а также городские округа город Луганск, город Брянка и город Рубежная. Благодаря этому появятся площадки для подготовки и тестирования по нормативам комплекса ГТО, а также многофункциональные спортивные площадки.
0: Ну, мы все знаем, что Луганск – это, вопреки всему, всем обстоятельствам, спортивная, скажем так, республика, в которой огромное количество и спортсменов воспитано.
29: И... Да, ну и не будем забывать, что действительно реставрируется все, что можно отреставрировать, строятся новые объекты, в том числе спортивные, и, конечно же, мы всегда следим за успехами луганских спортсменов. Мы благодарим Юрия Свидерского, корреспондента из Луганской Народной Республики, который выходил к нам с последними новостями. Дорогие радиослушатели, напоминаю, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, не переключайтесь. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны.
2: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+.
3: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
4: Шереметьев.
3: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
5: Исключено.
6: Дворянка по праву рождения.
3: Речь идет о чести моей семьи.
6: Служанка по воле случая.
3: Мы договорились с графом, я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
7: Неужто ты гордость семьи?
3: Или в планах
7: заполучить богатство Николая через постель?
6: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
19: Время новой России.
0: Мы продолжаем нашу программу. Мы уже побывали в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. Сейчас пытаемся наладить связь с Запорожьем, где нас тоже уже ждет наш постоянный соведущий, скажем так. И либо, да, вот он, Максим Сергеевич Степанов, уже на связи. Итак, мы отправляемся в Запорожскую область. Максим Сергеевич, здравствуйте.
29: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Да,
8: да, слышно.
0: Вас сегодня особенно хорошо слышно, да.
8: Да, ну, к сожалению, хотелось бы начать, как всегда, с обстрелов региона. Они продолжаются, и при этом, ну вот, такая была публикация одного из блогеров, что буквально бьют по всему, до чего могут дотянуться укронацисты. Это действительно так. То есть удары приходятся, ну, по разным совершенно районам. Много по движущемуся транспорту. Ну и вот, в частности, на нашей федеральной трассе Р-280 Новороссия в результате удара по автомобилю получил ранение министр молодежной политики Запорожской области Лугунов. Ну, то есть совершенно такая, в общем-то, буквально никого не щадит. Да, понятно, что специально не охотились за ним, но просто вот, к сожалению, бьют по гражданскому транспорту. Такая же ситуация продолжает сложно оставаться, как и была в приграничных районах. В частности, вот в Каменке-Днепровской и Энергодаре. Тоже такое новшество. Ударили по супермаркетам. А надо сказать, что супермаркеты – это действительно, ну, не такие уж они большие, да, но это действительно магазины, где, в общем-то, местные жители покупают все основные товары первой необходимости. И хотя в обоих случаях обошлось без жертв, тем не менее, буквально выгорели дотла. Да, ну и, конечно, это именно тактика на усложнение условий жизни простых жителей мирных. Ну и вот о тех же мирных жителях просто буквально прилеты по автобусной остановке в Энергодаре. Там погибла местная жительница, и 4 человека получили ранения, которые находились рядом, причем буквально среди бела дня, да, когда было видно, что находятся пассажиры на остановке и ждут общественный транспорт. В Мелитопольском районе было несколько ударов, но и в частности вот в селе Вознесенко тоже по дому простых жителей ударил дрон, и там погиб глава семьи, мужчина 87-го года рождения, и жена, и ребенок 9-летний, тяжело раненый, находится сейчас в больнице. И, к сожалению, опять-таки уже по такой печальной традиции продолжаются перебои с энергоснабжением. К счастью, удается локализовать, ну и, в общем-то, по большей части несколько часов, и дальше свет включают. Но вот тоже вернулась, к сожалению, не очень такая веселая практика. В Мелитополе здесь отключают теперь воду и подачу воды по графику. Но опять-таки это связано с необходимостью стабилизировать работу энергосистемы, потому что непосредственно связано с расходованием электроэнергии подача вот воды с использованием насосов. Но это то, что касается тревожной части.
0: Да, оперативной.
8: Ну и дальше теперь хочется перейти к такой несколько торжественной.
0: Да, давайте порадуемся.
8: Да. одна из семей Запорожской области выиграла в конкурсе «Это у нас семейная». Это платформа «Россия – страна возможностей». Ну, вы знаете, да, что, я думаю, слушатели знают, да, что это платформа, которая много проводит разных конкурсов и профессионального мастерства. Да, вот «Лидеры России» был конкурс в свое время. Ну, и вот «Это у нас семейная». Это конкурс, он нацелен на пропаганду семейных ценностей. Там должно участвовать три поколения одной семьи. Обязательно. Все это бабушки, дедушки, родители и дети. Они делают разные задания. Многие из них связаны в том числе с сознанием российской истории, российских традиций. И, кстати, поэтому вот эта победа, она особенно знаковая, потому что она подчеркивает, ну, знаете, такую не только фактическую интеграцию, да, но еще и ментальную и социальную.
0: Конечно.
8: То есть это люди, которые, несмотря на десятилетия подавления всего русского, да, в так называемой Украине, все равно сохранили не только самосознание, да, но и вот эту связь с современной культурой России, да, с теми ценностями, которые у нас есть. Ну и, собственно говоря, это и позволило им победить. Это семья Холончук-Бабий, которая связана у нас с Мелитопольским и Акимовским районами. Ну и что для меня особенно отрадно, что мне долгое время довелось работать с Ларисой Викторовной Холончук.
0: Вот как.
8: Это вот средний поколение. Была, ну и, собственно, она сейчас остается в Мелитопольском университете руководителем департамента образовательной деятельности, математик, кандидат наук. В свое время, кстати, даже на Украине, так называемой, она была учителем года Запорожской области. То есть, действительно, ну, такой человек очень яркий, да, ну и вот она, собственно говоря, как такой, знаете, лидер, флагман своей семьи, да, там, прекрасная дочь, сын, да, они... Она привела их, в общем-то, вот к триумфу в этом конкурсе, и который, ну, да, весь регион радуется. Многие лично знают, поздравляют.
0: И надо сказать, что команда-победитель получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, что тоже немаловажно.
8: Да-да-да, это действительно не успел сказать, но, конечно, это очень приятный такой момент. И сейчас эта семья сможет погасить ипотеку, которая, кстати, тоже, что интересно, ипотека льготная, под 2%, если я не ошибаюсь, для жителей новых регионов. Ну вот, соответственно, рассчитывают они, что это позволит им полностью закрыть ипотеку и уже полностью наслаждаться жизнью в своей квартире в Мелитополе. Ну и вот еще одну новость, если есть у меня.
0: Давайте, время. Давайте.
8: Да. Хотел, да. Это очередная новость от Единого института пространственного планирования Российской Федерации о новом генеральном плане развития территорий. На этот раз это Михайловский муниципальный округ. Это район, который находится в центре Запорожской области, чуть севернее Мелитополя. И, ну, вслед за вот другими районами потихонечку уже доходит очередь, ну, и до таких районов, до которых, в общем-то, внимание властей многие десятилетия не доходило. Ну, и вот что важно в этом плане до 2046 года, то, что, во-первых, сформирован контур тех зданий и по функциональности, и по типу, которые будут построены, но и как бы закладывается основа развития экономики. То есть уже сейчас продумываются, какие предприятия, какие проектные мощности нужны будут, ну и, соответственно, как дальше будут работать с населением. Ну и, в частности, что здесь в части Михайловского района, да, это ставка на переработку сельхозпродукции.
0: Естественно.
8: А также в поселке городского типа Пришиб, там тоже он находится в этом районе, спланировано строительство индустриального парка. Но опять-таки этот индустриальный парк также будет ориентирован на переработку сельхозпродукции. То есть там будет консервный завод, цех по производству соков, комбинат по, значит, хлебобулочные изделия.
0: Максим Сергеевич, давайте будем, что называется, на перспективу тоже смотреть. Я надеюсь, что вы тоже нам расскажете в свое время о реализации этого плана. Максим Сергеевич Степанов у нас был на связи из Запорожской области, а мы отправляемся в Херсонскую область, где нас уже ждет наш постоянный военный корреспондент Сергей Саблин. Сергей, здравствуйте.
29: Здравствуйте.
0: Слушаем вас.
4: Да, коллеги, добрый вечер.
0: Слушаем вас.
4: Ну, давайте по традиции начнем с оперативных новостей, которые у нас, к сожалению, в последнее время не радостные, так как продолжаются интенсивные налеты дронов. Причем дроны по ночам разбрасываются с больших дронов типа «Бабы-Яги» вдоль дорог, и находятся они в спящем режиме, реагируют на проезжающие машины, поднимаются. Почти во все новые сейчас дроны встроены, они проводят систему опознания машин с помощью искусственного интеллекта, который заранее загружен. И вот я думаю, наверняка вы слышали, что удалось нашим разведчикам, значит, приземлить один дрон, такой, оставить его неповрежденным. И, значит, выяснилось, что в прошивке у него вбиты как раз гражданские автомобили. Это скорые помощи, автобусы и даже машины пожарной охраны. Вот, к сожалению, у нас от таких налетов за последние...

0: Музыкальная пауза. Радио России.
1: Мир поэзии.
2: Стихи Бориса Пастернака читает Игорь Кваша.
3: Марбург. Я вздрагивал, я загорался и гас, я трясся. Я сделал сейчас предложение, но поздно. Я сдрейфил, и вот мне отказ. Как жаль ее слез. Я святого блаженней. Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен вторично родившимся. Каждая малость жила, и не ставя меня ни во что, в прощальном значении своем подымалась. Плетняк раскалялся, и улицы лоб был смугл, и на небо глядел из-под лобья булыжник, и ветер, как лодочник, греб по липам. И все это были подобия. Но как бы то ни было, я избегал их взглядов, я не замечал их приветствий, я знать ничего не хотел из богатств, я вон вырывался, чтобы не разреветься. Инстинкт прирожденный, старик Подхалим, был невыносим мне. Он крался бок о бок и думал: ребячья зазноба, за ним, к несчастью, придется присматривать в оба. Шагни еще раз, твердил мне инстинкт и вел меня мудро, как старый схоластик, через девственный непроходимый тростник нагретых деревьев, сирени и страсти. Научишься шагом, а после хоть в бег, твердил он, и новое солнце с зенита смотрело, как сызнова учат ходьбе туземца планеты на новой планиде. Одних это все ослепляло, другим той тьмою казалось, что глаз хоть выколи. Копались цыплята в кустах георгин, сверчки и стрекозы, как часики, тикали. Плыла черепица, и полдень смотрел, не смаргивая на кровли. А в Марбурге кто громко с вещам мастерил самострел, кто молча готовился к Троицкой ярмарке, желтел облака, пожирая песок. Предгрозье играло бровями кустарника, и небо спекалось, упав на кусок кровоостанавливающей арники. В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспиру, носил я с собою и знал на зубок, шатался по городу и репетировал, когда я упал пред тобой, охватив туман этот, лед этот, эту поверхность. Как ты хороша, этот вихрь духоты! О чем ты, опомнись, пропала? Отвергнут. Тут жил Мартин Лютер, там братья Гримм, когтистые крыши, деревья, надгробья. И все это помнит и тянется к ним, все живо, и все это тоже подобие. Нет, я не пойду туда завтра. Отказ полнее прощания. Все ясно, мы квиты. Вокзальная сутолка не про нас. Что будет со мной?

0: мною старинные плиты, повсюду парпледы разложат туман, и в обе оконницы вставят по месяцу. Тоска пассажиркой скользнет по томам и с книжкою на атаманке поместится. Чего же я трушу, ведь я как грамматику бессонницу знаю. У нас с ней союз. Зачем же я, словно прихода лунатика, явление мыслей привычных боюсь? Ведь ночи играть садятся в шахматы со мной на лунном паркетном полу. Акацией пахнет, и окна распахнуты, и страсть, как свидетель, сидеет в углу. И тополь-король... Я играю с бессонницей, и ферзь, соловей, я тянусь к соловью, и ночь побеждает, фигуры сторонятся. Я белое утро в лицо узнаю.
1: Стихи Бориса Пастернака читал Игорь Квашан.
2: Мир поэзии.
3: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
4: Вести Орел.
3: В этом выпуске Андрей Клычков мониторит ситуацию на Орловских АЗС. В Амценском районе продолжается капитальный ремонт от Радинской школы. И молодежь КФК «Орел» разгромила коллектив Брянского училища Олимпийского резерва. Далее подробности. Губернатор Андрей Клычков продолжает следить за ситуацией на АЗС региона. 14 июля все спокойно, очередей нет ни в Орле, ни в районах, сообщают Вести Орел. Исключение – заправка в поселке Дубки Ливинского района, где уже второй день подряд скапливаются люди. Все виды топлива в наличии. Напомним, что на Орловщине действует система заправки «чет-нечет» по дням и первым цифрам госномеров. Уже более десятка регионов переняли эту практику. Топливо можно заливать и в канистры, но не более 30 литров, как и в баке автомобиля. Ограничения не касаются дизельного топлива на АЗС и на трассах. Общая готовность многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы на 9 июля составляет 87%. Об этом на аппаратном совещании в администрации области сообщил начальник казенного учреждения «Орел Госзаказчик» Александр Ященко.
5: На текущий момент заключено 157 контрактов на поставку оборудования медицинского общестоимостью 2 миллиарда 850 миллионов рублей. Сейчас за счет экономии проводятся 2 процедуры общестоимостью 3 миллиона 680 тысяч рублей. Это последняя процедура по закупке медоборудования. На текущий момент поставлено оборудование по 72 контрактам на сумму 2 миллиарда 78 миллионов рублей.
3: Также Александр Ященко сообщил о том, что завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле на улице Матвеева. Готовность объекта 91%. По текущему графику завершение работ должно состояться в конце июля. Одновременно с этим в Амценском районе продолжается капитальный ремонт от Радинской школы. Об этом сообщают в региональном правительстве. Реконструкция проходит в рамках проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». На данном этапе демонтировали старые перегородки в спортзале и подсобных помещениях, пандусы и запасной вход. Сейчас рабочие возводят новые перегородки, штукатурят стены в спортзале, готовят основание под укладку стяжки пола. Также подрядчик приступил к электромонтажным работам. Одновременно идет утепление фасада, уже установлены кронштейны. Более 200 протоколов выписали инспекторы Госпошнадзора в этом году за нарушение правил пожарной безопасности. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
6: Инспекторы Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Орловской области в рамках надзорно-профилактических мероприятий за нарушение требований пожарной безопасности в этом году выписали 202 протокола, из которых 41 штраф на общую сумму 395 тысяч рублей и 161 предупреждение. Наряду с этой работой продолжаются инструктажи, беседы, встречи, сходы и акции, на которых сотрудники МЧС напоминают жителям региона главные правила безопасности. В течение всего пожароопасного периода главной проблемой традиционной традиционно являются именно ландшафтные пожары. Это загорание сухой растительности, стерни и мусора. И во время встреч с населением сотрудники Госпошнадзора обращают внимание жителей на ответственное отношение к безопасности при уборке приусадебных и придомовых территорий. Напоминают о запрете бесконтрольного сжигания сухой травы и мусора, о расстояниях, которые необходимо соблюдать при приготовлении пищи с использованием открытого огня. Из общего числа протоколов на граждан были выписаны 30 штрафов и 147 предупреждений. Всего с начала года зарегистрировано порядка 1100 выездов на пожары, из которых 782 – это ландшафтные пожары и горение мусора. Обнаруживать возгорание в природной среде в первую очередь помогают неравнодушные орловцы, которые набирают номера 101 и 112. Кроме этого, мобильное приложение «Термоточки». На данный момент в регионе подтвердилось 72 термоточки, как палы сухой травы.
3: Напомним, что за нарушение правил противопожарного режима при сжигании сухой травы штраф на физлицо составляет от 5 до 15 тысяч рублей. В Ливинском районе полицейские по горячим следам установили подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты местного жителя. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
7: Межмуниципальный отдел МВД России Ливинский обратился гражданин с заявлением о пропаже его банковской карты, а также последующем исчезновении со счета денег 13 800 рублей. Мужчина пояснил, что заметил отсутствие платежного средства накануне. Данное противоправное деяние полицейские раскрыли в течение 2 часов. Сотрудники полиции в результате проведенных проверочных мероприятий установили магазины, где была произведена оплата за товары при помощи банковской карты потерпевшего. Ею пользовались в течение нескольких часов. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили местную жительницу, совершившую противоправное деяние. Ей оказалась знакомая заявителя, ливенка 1976 года рождения. Злоумышленница и потерпевшие являются соседями и часто вместе распивали алкоголь. В день совершения противоправного деяния гражданка пришла в гости к мужчине, а когда он ненадолго вышел из комнаты, забрала принадлежащую ему банковскую карту, от которой знала пин-код. Она оплачивала ею свои покупки, пока на счете не закончились средства, а потом выкинула. В отношении женщины следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
3: В настоящее время гражданка введена в статус обвиняемой. В госавтоинспекции сообщили подробности страшной аварии, произошедшей в Ливнах вечером 13 июля. Трагедия случилась на пересечении улиц Свердлова и Максима Горького. По предварительным данным, автомобиль «Пежо» выехал на перекресток на зеленый свет. В это же время, но уже на красный, ехала скорая помощь с включенными сигналами. В результате ДТП пострадали пассажиры «Газели», 57-летняя женщина, которую доставили в Ливинскую ЦРБ, и 58-летняя женщина. Водитель скорой помощи погиб на месте. Также травмы получили пассажиры «Пежо» – 23-летняя девушка, 52-летняя и 54-летняя женщины, а также 43-летний водитель иномарки. Все пострадавшие находятся в больнице. Социальному фонду в Орловской области исполнилось 4 года. Консультации за это время получили более 17 тысяч человек в письменном виде, еще 39 тысяч человек в соцсетях. Консультации получили более 17 тысяч человек в письменном виде и 39 тысяч в соцсетях. Продолжит выпуск новости спорта.
4: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка футбольного клуба «Орел» разгромила коллектив Брянского училища Олимпийского резерва. Матч первенства Союза Федерации футбола «Центр» состоялся в Орле в минувшие выходные. Итог игры – победа нашей команды со счетом 7-1. Орловский каратист – двукратный победитель финала спартакиада учащихся. Соревнования среди спортсменов в возрасте 14-15 лет состоялись в Смоленске. В первый день турнира Богдан Писецкий завоевал золотую медаль в категории дзюкумите в весе до 58 килограммов. На следующий день он уже поднялся на высшую ступень пьедестала почета в категории сабон кумите в весе до 60 килограммов. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем 22-23 градуса тепла. Ветер в основном северный, северо-западный, скорость 3-4 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 746-745 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
0: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
2: Внимание, важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские бойцы продолжают выдавливать бегущих из Константиновки боевиков. Еще два важных документа переведут в цифровой формат. И Трамп передумал облагать налогом суда за проход через Ормузский пролив. Подробности далее. Свыше сотни программ поддержки ветеранам СВО работает в Якутии. Об этом рассказал глава республики АСН Николаев на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По его словам, поддержать нужно и идущих на выборы участников спецоперации.
2: У нас 117 мер поддержки воинов СВО, членов семей в республике работает. Нормально все. Ребята сейчас многие приходят с фронта уже, мы переобучаем их. Вот в мае у нас как раз первый выпуск программы «Якутия – земля героев» состоялся. Программа, которую мы, по вашему поручению, у нас в республике первой стране начали. Мы ее первый выпуск сделали. Как раз вот Андрей Григорьев тут, а он как раз стал выпускником в том числе. Ну и ребята очень довольны, они хотят расти. Вот многие в праймерис участвовали в Госдуму. И по одномандатному округу вот наш парень победил.
3: Поддержите.
2: Обязательно поддержим.
1: Айсен Николаев рассказал о действующем в Подмосковье реабилитационном центре для восстановления получивших тяжелые ранения бойцов. Напоследок он передал президенту якутский нож от бойцов из региона. А Владимир Путин пообещал постараться побывать на открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутске в сентябре. Кремль выразил благодарность российским спецслужбам за предотвращение серии беспрецедентных терактов в отношении военных объектов и высокопоставленных лиц Минобороны. Комментарий на этот счет дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу.
1: Напомню, сегодня стало известно еще об одной сорванной спецоперации украинских спецслужб, которые с помощью дронов планировали совершить теракт на подмосковном объекте военно-промышленного комплекса. В Кремле также прокомментировали вчерашнее решение Евросоюза ввести санкции против российских мессенджеров, включая ВК и Макс.
4: Мы также не приемлем введение санкций против мессенджера. Мы считаем абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции. Я хочу напомнить, что Макс – это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах. Вы понимаете, о каком еще мессенджере я говорю. Поэтому здесь европейцы проявляют свой недемократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие.
1: Песков также затронул тему решения коалиции желающих исключить Россию из процесса разработки гарантий безопасности для Украины. В Кремле с данными предложениями не согласились и заявили о нежелании допускать европейцев к переговорному процессу по урегулированию конфликта. Два пункта временной дислокации ВСУ уничтожили в районе Алексеева-Дружковки ДНР бойцы группировки «Южная». Об этом сообщили в Минобороны. Укрытие противника обнаружили разведывательные дроны. Координаты объектов передали расчету Д-30. В результате нескольких попаданий артиллерии пункты дислокации вместе с живой силой противника были уничтожены. Тем временем группировка войск «Север» громит противника в Харьковской и Сумской областях. О результатах работы и потерях ВСУ рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
5: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотинь, Старые Вирки, Могрица и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формирование механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Казачьей Лопани, Юрченкова, Белого Колодезя и Захаров. В ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В свою очередь бойцы Днепра уничтожают противника в Запорожской области. В ходе зачистки населенных пунктов ВСУ лишились более полусотни военных, 16 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Еще два важных документа переведут в цифровой формат. Речь идет о свидетельствах о браке и рождении ребенка. Соответствующий законопроект готовит Министерство юстиции. Электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, не работающие в системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органы иностранных государств. При этом бумажное свидетельство о рождении все равно продолжат выдавать, так как оно является документом, который удостоверяет личность ребенка до 14 лет. Бывшего сотрудника полиции судили за пьяную аварию. Громкое дело произошло прошлой осенью на дороге Новые Лиды-Сылва в Пермском крае. Машина полицейского вылетела на встречку и столкнулась с «Жигулями». В аварии погибли два человека, еще столько же попали в больницу. Виновник аварии скрылся с места ДТП, вскоре его поймали. Выяснилось, что полицейский был пьян. И вот накануне состоялся суд. С учетом тяжести состава преступления, обвиняемого приговорили к 10 годам колонии и лишению права управлять транспортом на 2 года 10 месяцев. Трамп передумал облагать налогом суда за проход через Ормузский пролив. США не будут взимать комиссию в 20% за транзит. Вместо этого страны Персидского залива должны будут заключать инвестиционные сделки с Вашингтоном. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. По словам американского президента, инвестиции будут масштабными и необычайно выгодными. США таким образом значительно нарастят число рабочих мест. В то же время Трамп подтвердил намерение продолжить блокаду в отношении судов, которые следуют в иранские порты. Турция объявила в розыск Интерпола израильского премьера Нетаньяху. Решение вынес суд Стамбула. Об этом сообщает газета «Сабахню», не указывая источник информации. Напомним, прошлой осенью генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест израильского премьера, в вину которому вменяется геноцид населения сектора Газа. Расследование началось после октябрьского задержания участников флотилии «Сумут», активисты которой планировали привезти в Газу гуманитарную помощь. Турецкая сторона обвинила Израиль в преступлении против человечности. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Локомотив» победил ЦСКА в контрольном матче 1-0 на 47-й минуте. Победный гол забил защитник «Лока» Максим Нинахов. 18 июля «Локомотив» проведет контрольный матч с «Рубином». ЦСКА в этот же день встретится с московским «Динамо» в матче «Братского кубка». Руководство мадридского «Реала» направило официальное обращение в УЕФА с просьбой лишить «Барселону» всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Мария Энрикеса Негрейре, а именно с 2001 по 2018 год, пишет издание АС. Напомню, ранее «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. «Барса» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-однодневки. Хоккей. «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года. Теннис. Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Афинах, обыграв Аои Ито 6-2, 6-1. Алевтина Ибрагимова пробилась во второй раунд на турнире WTA-250 в городе Яссы, победив Доминику Шалькову 6-2, 7-5. 9 стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить из программ финансирования Евросоюза Международный олимпийский комитет и Международной федерации, которые допустили россиян и белорусов на турниры под свои эгиды. Об этом сообщила национальная гостелерадио Эстонии. Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Тем временем на сайте Международного олимпийского комитета впервые с 23 года заработал раздел про Россию. На странице указан адрес Олимпийского комитета России, а также имена главы Олимпийского комитета России, генерального секретаря организации. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском 20-22 градуса без осадков. В Челябинске 24-26, ожидаются кратковременные дожди. В Красноярске 23-25, небольшие осадки. В Омске 25-27, небольшие дожди. В Уфе 23-25, временами пройдут дожди. В Пензе 26-28, кратковременные дожди с грозами. В Туле 25-27. Ну а в Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем максимальная температура составит 24-26 градусов. В Москве в среду без существенных осадков, воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 25, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет.
6: Трогай! Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
7: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
7: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
8: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
9: 15 лет мне еще не было, а я уже говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
10: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
13: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к нам, пишите нам, задавайте вопросы, оставляйте собственное мнение и комментарии. Заходите на нашу страничку ВКонтакте. Там в последнем сообщении прямая трансляция идет. Там тоже комментарии можно оставить, послушать, посмотреть интересные новости, почитать. Все это на нашей страничке ВКонтакте «Радио России» имеется. Кроме того, скачивайте приложение, если этот способ для вас наиболее удобный. Там все функции в одном месте собраны, и возможность сообщения отправить, и возможность трансляцию посмотреть, и архив наших программ доступен в Рустор и Google Play. Напоминаю, наше приложение можно скачать абсолютно бесплатно, поэтому скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну, а самые актуальные и интересные новости всегда на вести.ру. Заходите, читайте.
13: Переходим к теме обсуждения. Накануне мы с вами обсуждали, рассказывали вам о предотвращенных терактах, которые готовили представители СБУ. Ну, точнее, готовили-то марионетки
14: руками,
13: здесь.
14: Да.
13: Да, марионетки СБУ. Сегодня пришла еще одна информация. ФСБ сорвала задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Это официальное сообщение.
14: Служба безопасности Украины хотели ударить по предприятию военно-промышленного комплекса 35 FPV-дронами с взрывчаткой. И, кстати, эти дроны были устойчивыми к радиоэлектронной борьбе, к средствам радиоэлектронной борьбы. Дроны завезли через Словакию, Польшу и Белоруссию. Система управления, установленная на этих дронах, были созданы в Канаде. К слову сказать, подготовить дроны помогли двое граждан Молдавии. Хранились они в ангаре рядом с этим предприятием, который этот ангар арендовал завербованный службой безопасности Украины россиянин. Он, кстати, оказал сопротивление при задержании, и его ликвидировали ответным огнем. Исполнителя атаки должны были вывести на Украину, чего, в общем, не случилось по понятной уже причине, озвученной другой исполнитель. Он задержан, дает признательные показания. Двое их было, один ликвидирован, другого вот задержали. 13-16 лет было детям, которые активировали сим-карты для того, чтобы вот была реализована эта атака. Это мы сейчас у эксперта отдельно спросим, да, для чего нужно было привлекать детей. Ну и кроме того, вот появилась информация о том, что к организации атаки причастен проживающий в Европе украинский исполнитель. Называется он «Киевстонер», я такого не знаю, честно. Видел, что сегодня на эту тему очень много было обсуждений, и он комментировал, говорил, что его подставили, он не причастен. Ну, как говорится, компетентные службы разберутся, причастен он или нет. Я так понимаю, что там даже фрагмент разговора его был приведен в подтверждение, он якобы спонсировал всю эту историю с атакой, которую, к счастью, как мы уже сказали, Федеральная служба безопасности России сорвала.
13: Ну и еще одно уточнение. После запуска противником беспилотника все средства были уничтожены силами спецподразделения ФСБ, которое сопровождало проведение этой операции. Ну, собственно, все рассказали про эту операцию. За последние дни информации о предотвращении подобных терактов мы получали достаточно много, и сейчас мы все это обсудим. К нам присоединяется генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. Дмитрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Как меня слышно?
13: Прекрасно, прекрасная связь. Надеюсь, что так и будет, потому что, ну да, в последнее время у нас иногда связь подводит. Ну, по поводу вот этого сорванного теракта, что планировали делать? Каким образом вот эти беспилотники, 35 штук, должны были действовать?
8: Принцип работы данной операции, техническая ее составляющая, должна была повторить известную предыдущую операцию, которую, к сожалению, противник смог совершить, под названием «Паутина». Это когда дроны, ну, не совсем они FPV, но форм-фактор, да, FPV-шных дронов, значит, выставлялись где-то, значит, в непосредственной близости от объекта атаки, вот, после чего они на дистанционном управлении с применением средств мобильной связи, именно для этого так называемые дроперы, школьники, значит, закупали эти самые сим-карты. Вот, значит, в таком вот режиме дистанционного управления управляются они либо с Украины, либо с Восточной Европы. Ну, потому что для интернета дистанции разные как бы расстояния уже не так важны. Вот, и данная, там, скажем так, операция, это одна из... Данный теракт, не хочется назвать это операцией, данный теракт планировался в рамках программы офиса президента Зеленского, который он недавно, значит, озвучил в качестве 40-дневного вот этой вот операции, там с руководителем СБУ ее подписывал под камерами, значит, у себя в офисе. Вот, и здесь можно точно говорить о террористической, скажем так, ну, когда государство-террорист прям вот в полноценном вот названии этого
14: слова. Террористической сущности режима, да.
8: Да, вот, и, скажем так, надо отдать должное нашим чекистам, вот, которые... скажем так, их работа, она вот, видите, как раз на виду, скажем так, всегда, когда теракт совершается, он всегда попадает на первые строчки новостей. А вот когда теракты пресекаются, а за последнее время было, внимание, 6 пресечено терактов подобной направленности, вот, для нас это уже становится какой-то вот обыденностью. На самом деле, каждое такое предотвращенное действие, каждый такой предотвращенный теракт, это большая-большая победа наших спецслужб.
14: Дмитрий Васильевич, несколько вопросов, естественно, у нас есть. пора достижения нашей спецслужбы, это совершенно справедливо вы говорите. Что хочется, чем хочется поинтересоваться? Во-первых, вот эти дроны, которые приехали через границу, их на этом этапе невозможно идентифицировать? Они настолько, я не знаю, хорошо защищены или как? Потому что, ну, в одном случае я понимаю, что с самого начала ввели, да, что называется, эту посылку, потому что там даже кадры доставки были, вот их показывали, как там в двойном дне, в прицепе, вот везли, то есть ФСБ это все знало и с самого начала везло. Но хочется понимать, через границу-то как они попадают к нам? Тем более, вот здесь, смотрите, здесь уже они с европейской стороны, да, заезжали через Белоруссию, еще и молдаване причастны к этой всей истории. Ну, в общем...
8: Международная такая получается кооперация, да, своего рода. Значит, смотрите, дроны все-таки изделия небольшого размера, и при определенных, скажем так, навыках контрабандиста их можно спрятать. Однако, поскольку, опять же, дроны – это весьма специфическое изделие, есть инструменты, которые позволяют их достаточно оперативно находить. Вот. Я не буду раскрывать секреты, но перевозка дронов через границу Российской Федерации теперь табу. Вот. И здесь, неважно, какой там международный консорциум террористов, значит, пытался обеспечить завоз сюда дронов, вот, все это дело где надо прозвенело. Вот, и, соответственно, тут же начались оперативные мероприятия по поиску, соответственно, всей цепочки поставок, включая то, в том числе и заграничные, которые обеспечивали прикрытие и координацию этой работы.
13: Ну и в этой связи вопрос, а как же они через территорию Белоруссии-то проехали? То есть получается, что их пропустили, если они действительно, как вы говорите, выявляются, их можно обнаружить?
14: Может, их ввели так же?
8: Я думаю, я, к сожалению, не могу сказать за наших белорусских коллег. Вот, я думаю, что оборудование там уже как раз установлено, и, возможно, прозвенело как раз именно у них. Угу. Сопровождение велось с территории Республики Беларусь.
14: Дмитрий Васильевич, еще один вопрос. Там Канада фигурирует в этом долгом списке. Системы управления вот этими дронами, они разработаны в Канаде. Насколько это совершенные системы, действительно ли они устойчивы к радиоэлектронной борьбе, к средствам радиоэлектронной борьбы?
8: Ну, напомню, что данные дроны предназначались для управления через средства мобильной связи, поэтому, значит, тут про радиоэлектронную борьбу говорить сложно, потому что вообще средства мобильной связи очень неустойчивы к любому противодействию. Вот. Что касается канадского оборудования, ну, мы пока вот конкретно этот, конкретно эти железяки еще не посмотрели, но посмотрим обязательно. Но исходя из опыта предыдущих изделий, могу сказать следующее. Значит, это китайчатина, или как сказать, китайская элементная база с открытым программным кодом, скачанным из интернета, и с повешенным шильдиком «Made in Canada», или «Канада», как это пишется, не знаю. То есть это уже не первый раз, когда страны блока НАТО, значит, собирают из доступной элементной базы, которую там, образно говоря, можно купить на Алиэкспрессе, скачивают из интернета специфическое программное обеспечение, прошивают. Вот, потом вешают свои шильдики и продают втридорога, там, в четыридорога. Потому что, ну, понятное дело, что когда это, значит, в Китае произведено, это одно, когда это произведено, соответственно, где-то там, значит, в стране НАТО, это совсем другое.
13: Ну, это как в том знаменитом анекдоте, да, про китайские игрушки, которые не радуют. Да, хорошо, такой вопрос. Вот обратил на себя внимание, что в том числе привлечены были дети 13-16 лет. Они были также завербованы. Возможно, они участвовали в этой схеме вслепую. Ну, просто выполняли там какое-то задание, но выяснилось, что вот это задание, это часть задуманной террористической атаки. Вот с этим как быть? Детей-то противник... наших как защищать-то?
8: Противник, ну, вы прекрасно знаете, что такое украинские колл-центры. Вот, значит, что это, это поставлено буквально промышленную основу на мошенническую преступную деятельность. Да, там, значит. И, к сожалению, люди преклонного возраста и молодые наиболее являются целевой группой для такого рода дистанционного воздействия через дроны. Поэтому неудивительно, что на эту вот удочку попались именно дети. Вот. Здесь нужно обратить внимание родителей этих детей на то, что нужно проводить работу. Государство эту работу провести не может. Это должно проводиться в семье. Рассказ о том, что это опасно, что пострадает потом вся семья. Вот. И, ну, здесь нужно как бы вот это со школьниками, с тужилыми людьми нам с вами вести ежедневную работу.
13: Еще один момент.
8: Почему на них? Это потому, что они уязвимы. Уязвимы от внушения, и вот этих вот манипуляций звонками.
13: Совсем коротко, если можно, еще один момент об участии бывшего члена этнической ОПГ, который, ну, он был в местах не столь отдаленных, отбыл там достаточно серьезный срок, потом, правда, заключил контракт, вот, освободился для участия в СВО, и теперь вот таким вот образом он засветился. О таких людях, как о них узнавать, как вести профилактику?
8: Ну, вы знаете, такие люди, они всегда стоят на учете у местных органов исполнительной власти. Вот. Здесь, я думаю, не скажу, что была недоработка на местах. Скорее всего, этот раз отработали отлично, потому что следить за такими людьми нужно. Ну и, собственно, за ними и следят. Вот. И то, что, скажем так, он был участником, значит, вот этого подготовки к террористическому акту, как раз говорит о том, что мы все правильно сделаем.
14: Угу. Дмитрий Васильевич, спасибо вам большое за интересный разговор. Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин был с нами на связи.
15: Наше время.
14: Обратили мы, а может быть и вы, дорогие радиослушатели, обратили тоже внимание на то, что очень много вызовов дипломатов различных стран в Министерстве иностранных дел той или иной страны происходил в последнее время. Ну, например, российский МИД только что вызывал посла Германии Ламсдорфа и заявил ему об участии Берлина в атаках Киева на российские гражданские объекты. Только что, значит, обратная ситуация была, да, когда вызывали там российского представителя в Германии и предъявляли ему тот факт, что Россия вроде как участвует в кибератаках на Европу и на Германию в частности. Кроме того, Евросоюз, власти Евросоюза, в частности Кая Каллас, глава евродипломатии, заявила, что вызовет представителя России при объединении Кирилла Логинова в связи как раз тоже с кибератаками, которые якобы совершены Москвой. Ну, и вот таких вызовов разных дипломатов в разные учреждения разных стран было несколько в последнее время. Мы хотим обсудить, почему так происходит, что от этого меняется и меняется ли что-либо.
13: Да, к нам присоединяется политолог Андрей Картунов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
16: Добрый вечер.
13: А вот еще я просто с удовольствием вот эту новость сообщу. Да? Александр Ламсдорф, судя по всему, он завершает свою работу в Москве, посол ФРГ, он заканчивает свою работу. И сообщается, что он вернется на родину на автомобиле. А мы помним вот эту прекрасную эскападу, да, посольства Германии, когда одна из сотрудниц посольства встала на фоне заправки и очереди на заправку в Москве и рассказала: вот видите, как вы тяжело живете, а у нас-то все не так, у нас-то все замечательно, вы можете это все прекратить, прям буквально вот. Ну, теперь вот Ламсдорф проедет и убедится, что с бензином у нас в стране все в порядке. Что это за такая ситуация между посольствами в последнее время, почему она обострилась?
16: Ну, вы знаете, конечно, хотелось бы сказать, что вот наконец-то начался какой-то дипломатический диалог, которого нам так долго не хватало, и вот этот диалог может привести к каким-то сдвигам в отношениях между Россией и ее западными соседями. Но, к сожалению, оснований для такого вывода у нас нет, поскольку вот все эти вызовы, они имеют, в общем, скорее протокольный характер, и стороны вызывают послов для того, чтобы выразить свое неудовольствие теми или иными предполагаемыми действиями другой стороны. Mm. Понятно, что вот российская сторона крайне обеспокоена постепенным втягиванием европейских государств в конфликт. Фактически речь идет уже о прямом участии в таком конфликте. Это и поставки современных дронов, это, безусловно, и участие в предоставлении и разведывательной информации, возможно, в планировании тех или иных операций Киева. Ну, а Европа, в свою очередь, обвиняет Россию в том, что она якобы вот в последнее время резко активизировала свои гибридные действия, прежде всего кибератаки на учреждения государственной власти и объекты критической инфраструктуры в европейских странах. Ну, здесь, конечно, позиция Европы значительно слабее российской, поскольку Россия может предоставить наглядные свидетельства участие европейских стран в деятельности вооруженных сил Украины, в то время как обвинения в отношении России остаются голословными. Вот об этом буквально только что в очередной раз заявил помощник российского президента Дмитрий Песков.
13: Ну вот о чем хочется спросить. Мы не очень разбираемся, да, вот в этих тонкостях именно взаимоотношений между дипломатами, когда ноты, да, представляются, когда вызывают послов, когда высказывается недовольство. И что хочется сказать? Ну вот высказали недовольство, а на той-то стороне, но они пожали плечами, сказали, окей, мы вас услышали, спасибо, до свидания. И ничего ведь не изменится? Или все-таки должно меняться после того, как выражаются подобные протесты?
16: Ну, безусловно, это сигнал. Это сигнал и дипломатическим ведомствам, это сигнал и политическому руководству той страны, вот посол, который вызывается на ковер в Министерстве иностранных дел. Реакция может быть разная. Это зависит от того, насколько вот страна, которая предъявляется претензии, готова или не готова идти на какие-то изменения в своей политике.
14: Андрей Вадимович.
16: Но в данном случае, конечно, трудно предположить, что что-то изменится принципиально.
14: Андрей Вадимович, не отключайтесь, пожалуйста, сделаем паузу, вернемся через минутку.
17: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
18: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+.
15: Наше время.
14: Мы продолжаем наш эфир, и с нами по-прежнему политолог Андрей Картунов. Андрей Вадимович, не закончили немножечко свою мысль, времени нам не хватило до перерывчика. Договорите, пожалуйста, ну вот в конечном итоге все это зависит от того, насколько страна готова дальше ужесточать свою позицию, так что ли выходит?
16: Ну, ужесточать или, наоборот, смягчать. Ведь, понимаете, дипломаты, профессионалы, они делают то, что от них ожидают политическое руководство. Дипломат может быть либо конструктивным, либо, наоборот, жестким и несговорчивым в зависимости от политики, которую проводит его страна. Поэтому требовать от дипломата решения тех задач, которые должны решаться политическим руководством, но, наверное, было бы не вполне корректно.
14: Mm-hmm. Андрей Вадимович, еще один вопрос, как бы такой подытожить всю эту историю. Ну вот вспомнили про дипломатов, что дипломаты, несмотря на некоторые осложнения, тем не менее в странах присутствуют, в России, российские в Европе. И на этой волне есть информация о том, что Европа все ищет переговорщика с Россией. И вот с дипломатической точки зрения этим переговорщиком, главным дипломатом, условно говоря, как на ваш взгляд, кто бы мог стать?
16: Ну, очевидно, что это должен быть человек, который не скомпрометировал себя какими-то жесткими высказываниями в отношении России.
14: Остались ли такие в Европе, да?
16: Да, это должен быть, скорее всего, технократ, возможно, даже человек, который не занимался непосредственно отношениями с Россией, но является авторитетным, в том числе, в Европейском Союзе.
14: Угу. Как вы думаете, есть такой?
16: Ну, я думаю, что если поискать, то да, конечно. Некоторые считают, что таким человеком мог бы стать президент Германии Штайнмайер. Кто-то говорит, что это бывший итальянский премьер Драги. есть и другие кандидаты. Ну, в общем, Европа большая, и у них много и действующих, и бывших политиков. Наверное, некоторые из них, в общем, были бы вполне приемлемы и с точки зрения Москвы. Но в конечном счете все зависит от того, какой мандат получит этот человек. Потому что кто бы это ни был, но если его мандат будет составлять та позиция, которая была сформулирована в Европе 4 года назад, то тогда, конечно, никакого разговора не получится.
14: Андрей Иванович, спасибо вам большое за разговор. Политолог Андрей Картунов был с нами на связи. Зачем нам бывшие? Все, да. Забыли про них. Зачем нам действующие? Они вон чего сколько наговорили. Надо воспитывать будущих политиков, как это делают американцы. Ну ладно, переходим к следующей теме.
15: Наше время.
13: Ну, на самом деле, недалеко уходим от этой темы. Да. Опять-таки, да, межгосударственные взаимоотношения. На этот раз между Польшей и Украиной, ну, просто какая-то эскалация конфликта, очередная, я бы сказала. Кстати. Да, ну, пока вот, правда, на уровне переговоров там кидаются друг в друга неприятными фразами, обвинениями. Сначала там кидались этими всякими медалями, там чем, наградами, ага, государственными,
14: орденами.
13: Да, теперь вот выкидывают фотографии Зеленского в образе Гитлера в помойку. Это вот сейчас у них там выборы в Кракове, да, на пост мэра. И девушка, которая баллотируется, хочет занять пост мэра, она записала видео, держа в руках фотографию Зеленского, ну, вот в образе Гитлера, и потом ее скомкало и выбросило в мусорку. Ну, то есть вот такие вот вещи происходят. Там флаги УПА, запрещенные в России организации, тоже рвут. Правда, в Европарламенте не только
14: но
13: на территории Польши, но,
14: да,
13: тем не менее, представители Польши. Да, ну, то есть такое ощущение, что конфликт нарастает. Уже звучат заявления в Варшаве о том, что, ну, во-первых, все граждане Украины, у которых нет брони от службы в армии, будут высланы назад на родину. Ограничения и даже прекращение финансирования, финансовой помощи и поддержки беженцам. Но это вот как бы из того, что было раньше. А вот из последнего, из самого недавнего, вроде бы как даже недопущение принятия Украины в ЕС. Вот такие вещи звучат. То, ради чего, собственно, Украина тут вот это вот все. Вот поляки собираются не дать реализовать эту мечту. Что же происходит такое?
14: Попробуем разобраться. С нами на связи профессор, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Николай Маратович.
19: Здравствуйте, здравствуйте.
13: Знаете, как хочется сформулировать вопрос? Есть ли у нас надежда на прозрение в Европе? На то, что там, ну, реально увидели, ну, понятно, что они раньше видели, но теперь уже просто как-то уже и скрывать им невозможно, да, кто же там на Украине на самом деле у власти и кто устраивает геноцид собственного народа сейчас, после того, как во время Великой Отечественной войны Второй мировой устраивал геноцид польского народа. Есть ли у нас надежда, что в Европе начинают прозревать, или вынуждены начать прозревать?
19: Нет, никаких надежд на то, что в Европе начинают прозревать, у нас нет. Причины. Верхушка политических элит и так все прекрасно знает. На стол господину Макрону ложатся донесения, ну, вероятнее всего, раз в день или, может быть, раз в неделю от всех служб разведки, да, из правительства, из Министерства иностранных дел отдельно. И надо думать, что там есть вся информация по коррупции, по ситуации на фронте с точностью до сарая где-нибудь на Харьковщине или на Донбассе. Все это он знает. Но нас ведь не интересует то, что он знает. Нас интересует то, что он делает. И вот здесь мы видим полное отсутствие желания заканчивать конфликт. Для Европы сейчас этот конфликт – это обычная жизненная среда. Ну вот так же, как для крокодила Нил – это нормальная среда, а вот река Колыма на Колыме, которая так промерзает до дна на 9 месяцев, ну, не живет там крокодил, ну, некомфортно. Коррупция украинская давно уже стала коррупцией европейской. Если раньше, там, лет 10-20 в той же Скандинавии взять контракта 3% считалось это круто, то теперь меньше 30% никто не берет. Просто стараются делать это, ну, поаккуратнее, опыта больше, чем на Украине. Поэтому все всем довольны. Ну, кроме, разумеется, тех украинцев, которые погибают на фронте. Ну, их как раз никто об этом не спрашивает, довольны они или недовольны. А если они недовольны, ну, скажем, в Польше, как в стране своего пребывания, или в каких-то других странах, их вежливо приглашают вернуться на родину и, так сказать, исполнить свой гражданский долг. В смысле помереть. Сейчас этим занимается Эстония, и уже Польша тоже, да.
14: А скажите, пожалуйста, а вот то, что сейчас в отношениях Украины и Польши происходит, это вот только словесная история, или это может развиться в действительно какое-то, я не знаю, внутривидовое противостояние, уж простите за такую аналогию?
19: Нет, это не словесная история. Там и так есть противостояние. Оно было и в середине прошлого века. Я точно знаю, что приезжающих в Польскую Народную Республику граждан СССР с Украины спрашивали, а вы откуда? А, из Харькова? Ну, отлично, ну, пошли выпьем пиво. Из Киева? О, привет, привет. Какой прекрасный город, я там был когда-то в туристической поездке. Из Ивано-Франковска? Из Львова? Иди-ка ты, мил человек, своей дорогой.
13: Понятно.
19: Это было в далекие советские годы.
13: Да, а вот в недавние годы нашей истории, да, вдруг почему-то поляки решили, ну как, наверное, помолчать, что-то не заметить. Из Ивано-Франковска, ну ладно, хорошо, вот тебе квартира, там живи.
19: Нет, и не
13: То
19: ладно,
13: есть все-таки вот
19: не
13: так.
19: Не-не-не, ничего такого не было. Просто калькулятор, точнее компьютер теперь правильно говорить, да, который работает в голове каждого поляка, показал, что на сегодняшний день, ну, условно, 22-й, 23-й год, выгоднее использовать Украину как площадку для заработка. И при этом, ну, в общем-то, национальные, я бы сказал, националистические цели Польши, взаимное ослабление Украины и России действительно отвечает интересам Варшавы. Но были определенные контакты, вспомните заявление службы внешней разведки, теперь уже почти пятилетней давности, о том, что готовится создание совместных администраций в некоторых областях Украины. Мне кажется, такая была формулировка.
13: Да, ну да, было такое.
19: Вот, а почему это было? Потому что если бы мы лихо вошли в Киев, как в общем и планировалось, то тогда, понятно бы, Варшава бы, да, польский посол в Москве попросил бы курирующего директора департамента выпить с ним бокальчик пива или вина, да, и договориться о том, куда Россия идет, а куда Россия не идет, по одной простой причине. По причине того, что там будет польский флаг. Но не сложилось.
13: Mm-hmm.
19: Не сложилось. И теперь, то есть теперь 23-24, 25-й год, и вот уже полгода 26-го, Польша очень внимательно наблюдает. Не то чтобы чья возьмет. Серьезные люди в Польше тоже понимают, что победит, конечно, Россия. Но на каких условиях? Если граница будет такая, как, дай бог памяти, по Андерсовскому мирному договору, Киев с городками московские, а остальное, все, что к западу, это польское. Ну и хорошо.
13: Слушайте, но то, что вы говорите, если бы это обсуждалось с российской стороной, а то ведь конфликт происходит между Украиной и Польшей. При этом Польша продолжает поддержку. Сейчас вот на территории Польши уже объявлено учение НАТО. Да? И какой, знаете, какой вывод напрашивается? Что как-то немножечко все-таки поляки испугались, что они-то первыми будут, если начнется действительно серьезное противостояние России и НАТО уже полноценно. Ценное, да, не тот вариант, который сейчас развивается, то они-то окажутся вот как раз в роли Украины. Они окажутся между двух огней и сгорят, но это очевидно, так было всегда.
19: Абсолютно точно.
13: Но, может быть, все-таки есть у нас надежда на то, что Польша сейчас будет тем, той силой, которая попытается притормозить ястребов европейских?
19: Польша не в состоянии притормозить европейских ястребов. Но вы правы.

0: чести моей семьи.
1: Служанка по воле случая.
0: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
2: Неужто ты гордость семьи?
0: Или в планах
2: заполучить богатство Николая через постель?
1: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
3: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
1: Наше время.
5: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Начнем с поправок в законы, которые приняты были в последнее время, и касаются они миграционной политики. Дети мигрантов теперь при достижении 18 лет будут обязаны выехать из России к себе на родину или оформить собственный трудовой патент, причем сделать это необходимо в течение 30 дней. Сами мигранты будут обязаны содержать себя и членов своей семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. До сих пор содержание семьи и детей мигрантов нередко ложилось на местные социальные службы, то есть на налогоплательщиков, на нас с вами. Теперь будет не так. И еще одно новшество. Теперь мигранты вместе с детьми будут обязаны покинуть Россию, если их патенты были аннулированы или не продлены. Сделать это придется в течение 15 дней. Вот такой пакет поправок в миграционное законодательство. Ну, не вдаваясь в подробности, очищаем миграционное поле наше от тех, кто не хочет соблюдать наши законы, не хочет работать и хочет ехать только за пособиями, а значит сидеть на шее у нас, у нашего государства. Вот от таких избавляемся, оставляем только тех, кто хотят работать, соблюдать законы, платить налоги и, в общем, работать на благо нашей экономики.
6: Вот, и в связи с этим прекрасная новость тут появилась. Российское гражданство получил, кто бы вы думали, бывший главный дизайнер BMW.
5: Не успел вставить барабанную дробь.
6: Пьер Леклерк. Он получил российское гражданство. Вот так.
5: По указу президента.
6: Специальный указ президента даже на эту тему.
5: 12 иностранных граждан. Ну, и среди них вот к себе, конечно, внимание Леклерка приковывает.
6: Да, в самое ближайшее время он должен будет принести присягу гражданина России. Вот. Ну, и, а если процедура будет не выполнена, то решение о предоставлении гражданства будет, к сожалению, отменено. Но что-то мне подсказывает, что не просто же так он решил стать гражданином России. Да, вряд ли он там...
5: Об этом, кстати, никто не пишет. Интервью с Леклерком еще не вышло. Да. Он еще по-русски не умеет разговаривать. Ну ладно, научится в ближайшее время. В двух словах, над какими автомобилями он работал. Над дизайном каких автомобилей. Во-первых, BMW X5 и X6. Ну это, да, все, наверное, знают, мне кажется, эти автомобили и их качество, их дизайн. Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo. Тоже довольно известные бренды, несмотря на то, что они европейские, и не так часто мы их видим на дорогах в России. Очень известные. Так вот, мы хотим задаться вопросом.
6: Вы уже, наверное, догадываетесь, каким.
5: Да. Произойдут ли какие-то изменения в отечественном дизайне автомобилей? В зависимости от того, будет ли Леклерк работать с какими-то отечественными марками или не будет, мы чаще всего с вами говорим о каких-то технических составляющих, о запчастях, об их качестве, о страховке автомобильной, о правилах дорожного движения, о дизайне автомобилей как-то нам, главное, чтобы ехало, да? Сейчас вот может что-то изменится. Попробуем обсудить это с нашим автоэкспертом Антон Ануфриев. С нами на связи. Антон, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Антон.
7: Добрый вечер.
6: Ну что, как вы считаете, поработает во славу России бывший дизайнер BMW Леклерк?
7: Ну, честно говоря, очень хотелось бы, потому что давно у нас такого не происходило. Последний опыт это был, наверное, на АвтоВАЗе, когда Стив Матин нарисовал Ладу Весту, и которая до сих пор этот дизайн тянут, и вот хочется уже что-то, какого-то нового вдохновения.
6: Ну да, потому что недавно тоже там дизайнер на АвтоВАЗе такой надизайнерил, да, и вот в прекрасном интервью, когда у него спросили, а вам-то нравится вот то, что вы сделали, он ответил, что, ну а вы что хотите, чтобы я вам сказал, что мне не нравится? Прекрасно, да. Потому что, ну, говорят же, что красивые машины лучше ездят, это же известно, это как красивые самолеты лучше летают.

0: вот кто-то из разработчиков наших отечественных авиаторов об этом
1: говорил.
0: Туполев
1: говорил, что я смотрю на самолет, если он некрасив, я уже понимаю, что он не полетит.
0: Что он не полетит.
1: Чуть-чуть по-другому.
0: Ну вот здесь вот перефразирую, да, Туполеву можно сказать, что некрасивый автомобиль, он, конечно, поедет, но не зенька, плохо, плохо он будет передвигаться. Как вы считаете, вот если он действительно принял гражданство, если он действительно по каким-то своим внутренним причинам решил переехать в Россию, есть ли надежда, что он каким-то образом начнет реализовываться здесь?
2: Смогут ли его вообще заманить наши автоконцерны? И нужно ли, кстати, автоконцернам
0: это? Может, мы
2: это...
0: сами, да, как-то
2: да,
0: справимся.
2: Они, может, скажут, господи, вы такую зарплату требуете, это у нас автомобиль в два раза подорожает. Или наоборот, может быть, какие-то другие причины найдутся. Что вы об этом думаете?
1: Ну, я думаю, гонорар шеф-дизайнера не повлияет прям глобально на стоимость продукта, но понимаете, в чем дело? Это все называется промышленный дизайн. И это упаковка техники, так скажем. Сначала нужно создать платформу, непосредственно автомобиль, его узлы, и потом это все адаптировать в симпатичный дизайн. Поэтому у нас все пляшется именно от техники, а не от дизайна. Вот о чем речь. Поэтому если что-то у нас кто-то наконец-то сможет сделать самостоятельно, то потом уже нужны будут услуги и таких людей.
0: А то вот есть... правильно ли это, что сначала мы думаем про узлы, а потом про то, в какую коробочку эти узлы поместить? Нет, ну, конечно, у нас есть наша бессмертная, восхитительная, потрясающая буханка, которая умеет ездить вообще везде, ее можно отремонтировать даже под кустом. Это правда. Но как-то, в общем, на дорогах вот в больших
2: городах она плохо смотрится. Коллеги, а что, нельзя, что ли, вот, например, на базе той же самой «Лады Весты» сделать, ну, совершенно новый дизайн, на базе «Буханки» сделать дизайн новый просто? Вы же видели, уже, наверное, уже, Антон, эти фотографии в интернете, да, когда вот дизайнер этот получил российское гражданство, там умельцы совместили, или, может, это нейросети сделали, BMW и «Буханку». Вот такая «Буханка» с мордой BMW получилась. Ну, видели же, наверное. На это.
1: Ну да. Ну тут просится новая цитата, можно, а зачем?
0: Да, это гениальное интервью, конечно.
1: Ну, понимаете, в чем дело? Ну, действительно, если Веста не обновится технически, технологически, смысл делать ей совершенно новый облик. Облик, конечно, можно поменять, но в этом как будто бы нет смысла в этих вложениях, действительно. Все должно идти по логике от того, что должна быть создана новая национальная платформа, дальше к ней должны быть присоединены все узлы, то есть это двигатель, какой бы он ни был, да, это ДВС или это электродвигатели, там батареи, подвеска и так далее, интерьер, компоновка. Mm-hmm. И после этого мы уже это все облекаем в дизайн. Опять же, обычно дизайнеры разделяются в своей, вот есть шеф-дизайнер, и он руководит отдельными подразделениями, отдельными там художниками, которые, по сути, делятся на два основных направления. Это дизайн экстерьера и интерьера. Вот, к примеру, у нас есть хорошие, я готовился к эфиру, примеры наших русских дизайнеров, которые блеснули на весь мир. Вот, к примеру, у нас был Пирожков, он был шеф-дизайнером как раз экстерьера, он сделал знаменитые автомобили Citroën, многие модели, и Toyota поработала в Lexus.
0: Это в какой период времени, когда это было?
1: Ну, это было в 90-х, 2000-х,
0: ага.
1: Так. Но в итоге он приехал по приглашению Германа Грефа в Россию открывать здесь дизайн-студии там, и заниматься промышленным дизайном. А также, к примеру, актуальный гиперкар Bugatti Chiron, экстерьер тоже нарисовал наш, по сути, дизайнер по фамилии Силипанов. Опять же, то есть он руководил экстерьером именно.
0: Mm-hmm.
1: То есть, на самом деле, ребята у нас и отечественные, очень хорошие, талантливые ребята есть, да? Mm-hmm. Но все упирается в то, что негде применять этот талант. Вот в чем дело.
2: То есть получается, что мы все равно сначала будем создавать раму с колесами. Я сейчас упрощаю максимально, чтобы было понятно, что такое база, да, это автомобильная платформа.
1: Ну, это называется платформа, да,
2: да, платформа.
1: Потому что сейчас мир движется к универсальному и блочному строительству автомобилей. Почему популярны электрокары? Это не экология на самом деле, это все красивые слова. Производство электрокара самое дешевое и выгодное для производителя. Это универсальная платформа, которую можно растянуть, укоротить и сделать из него внедорожник, седан, все, что хочешь, можно сделать, поменять местами, сделать его под, там, полноприводным, моноприводным, каким угодно, и сверху надеть на него дизайн, какой хочешь. Фактически мы возвращаемся к тому же, с чего началось автомобилестроение в начале века. Отдельно компании, которые производили механику, и отдельно были кузовные ателье, которые уже по отдельному заказу делали вам облик вашего автомобиля.
0: Кузовные ателье, боже, потрясающе.
1: Да.
0: Понятно.
2: Мне кажется, что, в общем, сейчас очень много энтузиастов, которые тоже примерно этим занимаются. Антон, спасибо вам большое за беседу. Автоэксперт Антон Ануфриев был с нами на связи. Понятно, что, конечно, есть вопросы и к самим автомобилям отечественным, и к тем, к тому, как они выглядят. Да, дизайн, который есть, он уже довольно давно, и уже просится что-нибудь новое. Может быть, это экономически невыгодно с экономической точки зрения, но вот визуально, конечно, хочется, наверное, обновление какого-то, может быть, не функционально, но визуально. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, послушаем свежие новости и сразу после них вернемся.
3: Наше время. На пути к усыновлению.
4: Ну, приехали туда, пообщались в детском доме немножечко. И Софийка сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут, нам надо было идти в опеку, документы отдавать, а там же согласие его нужно будет.
3: Подробности истории в программе «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
5: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
8: Кто этот граф, которому уверен про...
3: Реклама.
9: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
11: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 20 часов.
13: Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Минздрав расширил список медпомощи в рамках диспансеризации ветеранов СВО. И власти принимают меры по сдерживанию цен на школьные товары. Подробности далее. Минобороны в течение дня продолжает наносить удары по украинским портам. Атакованы еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса. Напомним, ранее российская армия нанесла удары высокоточным оружием по объектам порта Южный, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также уничтожила логистический центр, 12 грузовых автомобилей и бензовоз. Тем временем подразделения группировки войск «Восток» продвигаются вглубь обороны и наносят поражение противнику в населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей. За сутки ВСУ потеряли свыше 470 военных. О результатах работы группировки сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
15: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, егерской, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Гавриловка, Любицкая, Великомихайловка, Васильковка, Новосолошина и Коломийцы. Противник потерял более 475 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
14: В Кремле сегодня прокомментировали решение коалиции желающих исключить Россию из процесса разработки гарантий безопасности для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это тупиковый путь, который обернется ответными мерами со стороны Москвы.
16: Вот это заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. И если действительно... Действительно, эта позиция европейцев убежденная, и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования.
14: Украинский конфликт стал сегодня темой встречи глав внешнеполитических ведомств России и африканского Чада Сергея Лаврова и Абдуллая Сабре Фадули. По убеждению первого, Европа и Украина сделали все, чтобы попытаться увести США в сторону от достигнутых на Аляске договоренностей. Министр напомнил о превосходном тоне Дональда Трампа, с которым тот отзывался о результатах обсуждений сразу же после встречи с российским президентом. Европа и Украина тут же заявляли о том, что это их не касается, однако они сделали все, чтобы увести Штаты в сторону, резюмировал на встрече с иностранным коллегой Лавров. Трамп тем временем снова противоречив. Американский лидер передумал облагать налогом суда за проход через Ормузский пролив. США не будут взимать комиссию в 20% за транзит. Вместо этого страны Персидского залива должны будут заключить инвестиционные сделки с Вашингтоном. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. По словам американского президента, инвестиции будут масштабными и необычайно выгодными. США таким образом значительно нарастят число рабочих мест. В то же время Трамп подтвердил намерение продолжить блокаду в отношении судов, которые следуют в иранские порты. Минздрав расширил список медпомощи в рамках диспансеризации ветеранов СВО. В него решили включить психологическую помощь. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Михаил Мурашко. Правом на консультацию медицинского психолога смогут воспользоваться не только вернувшиеся с фронта ветераны, но и уволенные с военной службы участники конфликта. Входят в этот список и лица, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Новороссии в 2014 году. Власти принимают меры по сдерживанию цен на школьные товары. Ограничить наценки в преддверии нового учебного года призвали сетевиков в антимонопольной службе. Об инициативе сообщается в пресс-службе ведомства. Магазинам напомнили о важности добросовестного участия на рынке и поддержки российских семей. Кстати, аналогичная просьба была направлена магазинам и в прошлом году. Многие продавцы к ней прислушались, отметили в ФАС. Польша попросила вычеркнуть себя из списка антибаллистической коалиции. Страна будет наблюдать за инициативой. И если у государств окажется потенциал оружейных предприятий и желание участвовать в поддержке Киева, то Варшава присоединится. Такое заявление сделал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Напомню, о создании антибаллистической коалиции в поддержку Украины накануне заявили лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. Они хотят разработать возможности против российской баллистики, а также противоракетный потенциал. На поле боя все равны. Чиновников в некоторых регионах поставили в ряд с простыми автомобилистами. На фоне временных перебоев с топливом у местных властей будут аналогичные права, как и у горожан. К примеру, глава Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выделить для подчиненных лимиты на топливо для заправки служебных авто. Бензин будут выдавать в тех же ограниченных объемах, что и обычным водителям. А в Ставропольском крае пошли еще дальше. Губернатор Владимир Владимиров потребовал чиновников пересесть на велосипеды и общественный транспорт. По его оценкам, данная мера позволит ежемесячно экономить до 3000 тонн топлива, которые смогут использовать обычные горожане. И напомню, в России этим летом по ряду причин возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизеля. Среда станет поворотным моментом и в меняющейся погоде столичного региона. С четверга дожди полностью прекратятся, и в Москве установятся сухие теплые дни. Такой оптимистичный прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
17: Завтра днем столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. В среду днем промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным дождем и усилением северного ветра в порывах до 10-15 метров в секунду, что освежит воздух до плюс 20. Ну а начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион, то есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление с плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные. В начале следующей недели температура продолжит расти. В общем, метеоусловия будут идеально соответствовать статусу макушки лета.
18: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт «Красно-белых», с футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариуса. Действующий контракт колумбийца и петербургского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение с «Зенитом». Сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. Отмечается, что российская сборная выступит в экспериментальном составе. Всего в турнире примут участие 8 команд из 7 стран. В хоккее «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. «Шанхай Драгонс» заключил двусторонний контракт с нападающим Артемом Черновым. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на 1 год. Теннис. Российская теннисистка Алина Корнеева пробила со второй круг турнира категории WTA 250 в Афинах. В первом раунде 19-летняя россиянка победила Аои Ито 6-2, 6-1. Алевтина Ибрагимова вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в городе Яссы, обыграв Доминику Шалькову 6-2, 7-5. И пока это все новости спорта.
19: Реклама.
20: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Реклама на Радио России.
21: Погода.
14: И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском 20-22 градуса, облачно. В Магадане 12-14, без существенных осадков. В Иркутске 24-26 градусов. В Калининграде 24-26. В Кирове немного прохладнее, 21-23 градуса. Временами пройдут дожди. В Ярославле 25-27. Синоптики обещают кратковременные осадки. В Волгограде 28-30 градусов. В Севастополе 26-28. А в Ялте завтра 28-30. Кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге завтра без осадков. Днем максимальная температура составит 24-26. В Москве в среду без существенных осадков. Воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 24 градуса. Ветер северо-западный. Атмосферное давление немного ниже нормы.

0: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
1: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. В студии Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, отправляйте ваши вопросы, задавайте мнения и комментарии. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России мы там называемся. В последнем сообщении идет видеотрансляция. Там тоже можно оставить свой комментарий. Не игнорируйте ВКонтакте. Добро пожаловать туда, заходите. И там еще, кстати, на страничке новости интересные публикуются, фрагменты наших эфиров, самые, что называется, интересные, поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play, оно абсолютно бесплатно доступно, там все те же самые функции и даже больше, есть, например, архив наших программ, присоединяйтесь. Ну а самые интересные и свежие новости на вести.ру, заходите, читайте.
5: Тут такая новость появилась, которую мы, честно говоря, не могли обойти вниманием. Ну, очень действительно интересно. Мы вот, помните, неоднократно с вами говорили о том, что, ну, действительно, село сейчас переживает не самые простые времена. Люди уезжают, закрываются какие-то инфраструктурные объекты, школы укрупняются, там, ну и так далее, там подобное. Почтовые отделения закрываются, работать людям негде. И люди стараются переезжать в крупные города. Так вот, выяснилось, что, оказывается, вполне реально, ну, не то чтобы заставить, но вдохновить людей на движение в обратную сторону. Вот, например, в Орловской области, село Кривцово-Плота.
6: Плот. Кривцово-Плот. Я так понимаю. Сейчас мы все узнаем.
5: Сейчас узнаем, да, уточним, потому что не вполне понятно. Да, на базе этого села, которое практически вымерло, появился такой проект, называется он «Верно село», и туда за последние 3 года переехало 86 человек. переехали они туда просто, чтобы, знаете, жить не вот в этих ваших жутких, пыльных, душных, захламленных и полных людей городах, а на воле, на свежем воздухе, в своем доме. Вот. И оказалось, что можно организовать и инфраструктуру, и почтовое отделение, и магазин, и даже кафе, и детский сад, да. И школу. И людям есть чем заниматься. И люди, которые приехали туда совсем не для того, чтобы растить на приусадебном участке картошку и разводить кур, постепенно втягиваются и в эту культуру. И заводят действительно себе птицу домашнюю. И с удовольствием тяпочкой поутру окучивают картошечку.
6: А если у вас рождается пятый ребенок, то вам бесплатно дают дом.
5: Вот так.
6: Об этом сейчас мы поговорим, о том вообще, что такое Верносело, с автором этого проекта Анатолий Якунин с нами на связи. Анатолий Иванович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Анатолий Иванович.
7: Да, добрый вечер, здравствуйте.
5: Давайте начнем с названия села. Мы его как-то, мы в нем запутались, заблудились. А, как да, же правильно оно называется?
7: Называется Кривцово-Плота. А, окончание.
5: Вот так, Кривцово-Плота.
7: Да. Mm-hmm. Да, плота.
6: Скажите, пожалуйста, что это за концепция такая «Верно село»?
7: Вы знаете, когда мы развивали село, у нас есть каждый этап развития. И вот мы с брендовой компанией думали, как придать этому селу еще больше интерес. И наподобие вот Сколково, Сириуса придумали, ну, там было много названий разных, но люди, жители выбрали вот именно «Верно село». Но мы заложили под это, как бы, так сказать, вот такие принципы. Верно село – это новый вид сельских поселений, который сочетает в себя городскую инфраструктуру с жизнью на земле в гармонии с природой. А принципы верного села – это верность сельскому укладу жизни, это многодетность, такая конечная цель, духовность и комплексность. Комплексность предполагает, что село должно развиваться комплексно, о чем вы сказали. Если сделать дороги, школы и все остальное, но не будет рабочих мест, то, конечно, село не удержится. Поэтому мы развиваем село комплексно. Мы создаем рабочие места и социальную инфраструктуру. У нас вся инфраструктура спортивная, социальная – это уровень областного центра, не ниже. Поэтому вот у нас и такой приток жителей в наше село. Конечно, первый приток – это 3 года назад, когда я начал заниматься этим проектом, узнали жители наших новых территорий. Это ЛНР, ДНР, которые проживали в городе Орле в центре временного размещения, Орловчанка. Позвонили мне и говорят, что вот мы хотели переехать к вам в село. Я только-только начал выпиливать этот канадский клен, потому что село все заросло. Там не видно было ничего, кроме одного магазина. Я говорю, слушайте, но мы только начали. Если вы не боитесь сельского уклада жизни, сельской жизни, то я готов вас взять. Они, нет, мы не боимся. Ну, конечно, мы тут большую работу провели. Мы в основном дома вот эти выкупили быстро, вторичное жилье. Но мы их все отреставрировали, полностью отремонтировали и людей этих пригласили. И вот там приехало 13 семей. Ну, одна семья только уехала, все остальные остались и сегодня проживают. Ну и так дальше мы потихоньку пошли и продолжаем идти. Мы прошли где-то вот 25, ну может быть 30% где-то. А нам еще впереди надо пройти длинный такой далекий путь. И я им сказал, что легко не будет никому. Будем терпеть, но мы дойдем до той цели конечной, когда мы достигнем всех наших результатов, к которым мы стремимся.
6: Это обязательно... Да, позвольте вас перебить. А какие результаты-то? Вы о них и начали, да, собственно, говорить?
7: Ну, первые результаты, смотрите, какие. Это село должно быть очень богатым. Люди должны зарабатывать хорошие деньги. Это локальная экономика. Ну, много разных, как говорится, идей, которые мы уже сегодня реализуем. Мы все построили, у нас небольшая швейная фабрика «Рассвет» есть. У нас 25 рабочих мест создано. Там сейчас работает 6 человек пока. Мы сейчас открыли пекарню-кафе, там где-то 8 рабочих мест будет. Следующий этап – это агротуризм. Там будем, как говорится, развивать и баню будем общественную строить. Потом будем строить мини-заводы, такие модульные, по переработке квашеной капусты, по переработке молочной продукции, мясной. Они небольшие заводики такие, на 5-7 человек. Но это современные заводы, это не какие-то такие вот непонятные, которые были когда-то, современные мини-заводы. Поэтому мы будем вот развивать, развивать, развивать. Сейчас я... Да.
5: Ну вот что привлекло внимание в первую очередь? Вот мы говорим как о проблеме, например, о том, что закрывались фельдшерские пункты в селе, да, что медицинскую помощь невозможно было получить даже такую экстренную, быстро, что закрывались почтовые отделения, что закрываются школы, закрываются детские сады, что село лишается инфраструктуры.
7: Да, это так и есть. Вы понимаете, это так и есть. И на самом деле этот процесс, к сожалению, пока не остановили. Ведь село всегда выполняло роль источника родника, который питали малые и большие города населением. В селе всегда была рождаемость выше, суммарный коэффициент был выше. Поэтому важно, чтобы были рабочие места. Ведь почему так произошло? Мы в 90-х годах значит, ликвидировали колхозы и совхозы. Мы, по сути, убили русскую общину. Вы понимаете, что вопрос?
5: Понимаю,
7: у людей,
5: конечно,
7: не стало работы. Работы не стало. Молодежь стала уезжать в города, а пожилые люди стали потихоньку уходить мирно. И так села стали умирать. Ну а что там школу держать, если там детей нет? Поэтому начали оптимизировать и объединять, и все остальное. У меня тоже в школе, когда я начал заниматься, было всего 18 учеников, и власть хотела закрыть эту школу. Я не дал, сказал, не торопитесь. Вы увидите, что в этой школе через 10 лет будет обучаться 180 детей.
5: Ну, правильно, потому что, Анатолий Иванович, вот вы сейчас со мной согласитесь, как только закрывается школа, село умирает сразу.
7: Да.
5: Если школа появляется, вокруг нее начинают селиться семьи. Ну, так работает.
7: Да. Если бы школу закрыли, то смысла бы мне заниматься селом уже не было. Все.
5: Да.
7: Больше уже бы мы не восстановили село никогда. Это бесполезный номер.
5: Угу.
7: Вот в чем вопрос.
6: Анатолий Иванович, спасибо вам большое за интересный рассказ. Автор проекта «Верное село» Анатолий Якунин был с нами на связи. Мы продолжим тему, но уже под другим углом рассматривать. И с другим экспертом хотим поговорить о том, как вот это масштабировать, эту историю. Да, интересно.
5: Она работает, она рабочая.
6: Приживется вот это не в Черноземье, где сейчас расположено это «Верное село». Будет ли франшиза, уж простите за это слово иностранное, но тем не менее, да, вот распространение некое. С нами на связи эконом-географ, председатель комиссии городской окружающей среды Общественной палаты России Александр Панин. Александр Николаевич, здравствуйте.
8: Добрый день. Вечер для меня, да, извините.
6: Александр Николаевич, ну вот вы слушали сейчас, вы слышали, вы знаете.
8: Внимательно, да.
6: Да, вы знаете этот проект «Верное село». Скажите, пожалуйста, ну вот с точки зрения науки, скажем так, вот эта история, она имеет перспективу? Можем ли это масштабировать мы? Ну и в масштабах России нужно ли нам это?
8: Вы знаете, если бы меня или моих коллег спросили бы, вы бы задали этот вопрос 10 лет назад, то мы бы, наверное, бы с высокой вероятностью говорили, что нет, вектор только, миграционный вектор направлен только в города. А потом, вы помните, случился ковид. И в ковид в первые месяцы только из крупных мегаполисов, например, из Москвы, уехало почти 3,5 миллиона человек. Ну, кто в ближайшее Подмосковье на даче, кто подальше, кто на своей малой родине и так далее. И это случилось же не только у нас в стране, но и по всему миру. То есть мы увидели, что крупные города вот в этот момент, они, оказывается, не очень-то нас оберегают и спасают. Ну, помимо всех других проблем, которые, собственно, есть. И вот потихонечку, да, это, может быть, не превратилось пока в такой настоящий тренд или бегство из крупных городов. Но я скажу достаточно осторожно и аккуратно. Интерес к малым городам, к сельским территориям сейчас очень-очень сильно растет. Вот я думаю, наши многие радиослушатели, которые сейчас возвращаются с работы, очень удачное, мне кажется, время для такого разговора. Они едут в машинах своих.
6: Свернули на дорогу в село.
8: Огромное количество времени. Вот что может предложить, кстати говоря, «Верное село», а чего не может предложить мегаполис с кучей разнообразных там сервисов, возможностей? Время. Вот самый главный ценный ресурс города или там жизни нашей – это время. И вот когда у нас город в пробках и в разных других там, значит, проблемах забирает наше время, то, конечно, современный человек начинает задумываться. Это первая причина. Но есть еще и такие, как мы говорим, постиндустриальные причины. Вот Анатолий Иванович сейчас вспоминал про заводы, ну, в данном случае колхозы для сельской местности, которые были в сельских территориях у нас. Вот. Но сейчас меняется еще и тип экономики. Понимаете, и тип хозяйствования. И мы ведь с вами в ковид увидели, например, и сформировали даже законодательно термин «удаленка». Ну, потому что вы действительно можете быть, жить в верном селе, воспитывать детей, а работать в самых разных местах, а физически находиться совершенно в другом ландшафте. Вот. Поэтому это тоже, собственно, фактор. Поэтому, а самое, мне кажется, главное, что мне действительно кажется, такую инициативу надо поддерживать. У нас огромная, самая большая по площади страна. У нас 160 тысяч населенных пунктов примерно. И много это или мало, это большой тоже вопрос. Но очень важно, чтобы они действительно все были живыми.
5: Чтобы они развивались, а не вымирали. Конечно. Да, Александр Николаевич, да, ну и да. В этой связи вопрос сразу возникает. А у региональных чиновников ответ на энтузиазм есть поддержать эту инициативу? Вот как-то складывается впечатление, что нет. Проще построить школу на 2000 детей, но одну. На, там, не знаю, окружность, да, в 10 километров. И это проще. И возить всех на автобусах, да, по бездорожью. То есть ощущение такое, что чиновники покачают головой, скажут, ой, какие молодцы, хорошо. И все на этом.
8: Ну, да, но, знаете, я бы не демонизировал наших чиновников, потому что управлять в текущих условиях действительно сложно, да. Вот, и понятно, что особенно, когда не хватает на всех уровнях и денег, и материальных ресурсов. Конечно, концентрация, кажется, ну, особенно в 90-е, в 2000-е годы, казалась таким, ну, вполне себе нормальным способом. Вот, хотя мы, географы, и в те времена, в общем, на всех площадках кричали о том, что этого делать, конечно, нельзя. Но вот мне кажется, сегодня модель управленческая очень сильно меняется. И взгляд управленцев на всех уровнях, он тоже сегодня меняется.
5: То есть от укрупнений все-таки постепенно начинают отходить?
8: Я считаю, что да, но на самом деле мы сами с вами голосуем за вот такие проекты, потому что, ну вот я не хочу сейчас приводить статистику, вот мы ждем сейчас обработку наших результатов обследования, которые мы сейчас провели, действительно растет объективный интерес к второму дому. И второй дом – это не только подмосковная дача. У многих действительно это малая родина, где можно проводить там действительно в Орловской области или еще где-то дальше, на Алтае, или там, не знаю, в Иркутской области и там прочее. Вот. То есть действительно у людей, помимо экономики, есть еще такой вот запрос жителей, людей иметь жилье за пределами крупного города. И это, я вам скажу, очень важный такой аргумент для того, чтобы вообще пересматривать управленческую, расселенческую логику. Понимаете? Поэтому, ну, вот мы действительно входим в новый тип. Вот я еще буквально одну фразу проброшу. Мы сейчас говорили в самом начале, вот Анатолий Иванович говорит, про сельский уклад жизни, сельские территории. Но на самом деле понять сейчас, чем село отличается от города, сельская территория, там, вот как она, ну, как ее структурно отделить, очень сложно. Вот, не знаю, там станица Каневская на Кубани, ну, сельская территория, но она почти 50 тысяч человек. По характеру там производства и всего остального, там, это же... Вот, я говорю к тому, что сейчас меняется функциональная роль территории. Это не только выращивание сельхозпродукции. То есть это вполне может быть и место для жизни и работы креативного класса, как ни странно.
9: Между прочим, вот в Кривцово-Плоте, значит, там есть предприятие, да, как сказал уже нам автор проекта.
8: Да, швейная.
9: Да, и они для маркетплейсов продукцию вообще-то производят, ну, вернее, распространяют ее через маркетплейсы, то есть жизнь в селе, жизнь на селе, она не отрывает тебя, в общем, от большого какого-то
8: мира. Ну, не приговор, конечно, да, конечно, не приговор. Вот вспомните, ну, например, там, когда не было маркетплейсов. Хотя к ним есть у нас, в общем-то, некоторая претензия научного плана, экспертного. Раньше мы ехали за телевизором в крупный город. Сейчас телевизор к вам приедет. Правда же?
5: Да. Если не закрыли почту. Если не закрыли почтовое отделение.
8: Абсолютно согласен. Но действительно, характер организации пространства, он меняется. То, чего Ну, я не хочу сейчас фантазировать и уходить в какое-то визионерство. У нас действительно много проблем разных, и важно действительно как-то их решать. Но если все-таки чуть-чуть посмотреть в будущее, даже недалекое будущее, то, наверное, мы увидим совсем другие технологические приемы по доставке, и мы это сейчас уже видим, эти контуры.
9: Ну и хорошо, если это позволит развиваться село. Александр Николаевич, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Эконом-географ, председатель комиссии городской окружающей среды Общественной палаты России Александр Панин был с нами на связи.
10: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
11: Наше время.
9: Продолжаем наш эфир, и к нам присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
12: Здрасте.
9: Интересно, сегодня у нас будет в этом блоке. Поговорим о вейкборде. Что это такое, для чего это нужно, кто этим занимается? Если так простенько описать, сейчас Андрей, наверное, сделает это более профессионально. В общем, это что-то связанное с водой.
12: Но,
9: доска, вода и спорт.
12: И счастье, полные, да, полные глаза счастья на самом деле. Но различаются два вида вейкборда. Это на электротяге и, соответственно, на кабельный вейкбординг. Причем я понял, что я увидел недавно, да, я сегодня тоже трогатель.
9: Я тут кабельное телевидение знаю.
12: Трогательно размышлял, на ВВЦ есть прудик, где лебедочки есть, и там можно вот как раз на этой доске проехать. Так вот, кабельный вейкбординг — это разновидность этого вида спорта, где райдер, спортсмен скользит по воде на специальной доске, ну, тянет его не катер, а стационарная система кабелей и лебедок. Он цепляется, да, заедет и едет, соответственно, либо подпрыгивает, либо объезжает. Есть еще, конечно, вейкборд на электротяге, электровейк или электрофойл. Это современная разновидность водного вида спорта, где райдер уже скользит по воде на доске, которая оснащена встроенным электрическим мотором и водометом. То есть выталкивается такая струя, ну, как катер, да, так, грубо говоря. Ты либо вверх, либо несешься по воде. В отличие, конечно, от классического вейкбординга, здесь не нужны катер, буксировщик или кабельная вейковая система. Доска полностью автономна, а скорость регулируется беспроводным пультом на... Да-да-да.
9: Я сейчас подумал, почему бы нам о спортивной рыбалке не поговорить? Почему-то вдруг пришла мне в голову такая мысль, оставим ее на завтра. Продолжай, извини.
12: Нет, на самом деле очень много в Федерации водноложного спорта России видов спорта, их 14 на самом деле, спортивные дисциплины. Это на открытой воде катер многоборья, катер слалом, катер фигурное катание, катер прыжки с трамплина, соответственно, два вида вейкборда, которые я уже перечислил, и электротяга. Я немножко сейчас понимаю, что я немножко спутал, да, потому что есть многоборье, слалом, фигурное катание и прыжки с трамплина. То есть, да, разгоняешься и прыгаешь. На самом деле это очень интересно, и мы сегодня пообщались с советником президента Федерации водноложного спорта России Анны Наумовой, которая, собственно говоря, нам и про электровейкбординг все рассказала и сказала, что, собственно, даже есть чемпионат России по этому виду спорта. Давайте послушаем.
13: Действительно, это одно из самых крупных соревнований, которые пройдут на территории Российской Федерации. Так как Федерация водно-лыжного спорта – это не одна дисциплина, а целых 14 дисциплин, по каждой из них у нас проходят первенство, чемпионаты России и кубки. Чемпионат России – это ключевое событие, которое становится кульминацией в этой дисциплине. На этот чемпионат приезжают все региональные федерации, лучшие спортсмены из регионов, и показывают наивысший уровень достижений. По результатам данного чемпионата формируется сборная команды России, а также принимается решение, кто войдет в состав сборной России, если, например, мы видим, что у нас среди юниоров, девушек и юношей или мужчин и женщин появляются новые победители в возрастных категориях.
12: Ну и самое главное, что этот вид спорта может стать олимпийским уже в 32-м году в Брисбене австралийском пройдет летняя Олимпиада, 28-й Лос-Анджелес, туда вейкбординг не попал, но вот Анна Наумова говорит, что в принципе были даже переговоры с Международным Олимпийским комитетом, и я так понимаю, что австралийцы под шумок собираются сделать пару комплектов медалей, пару комплектов наград разыгрывать в этом виде спорта.
13: Мы очень надеемся на то, что в ближайшем будущем, в следующем году, мы узнаем новость о том, что это станет новым видом олимпийской дисциплины, войдет в олимпийскую семью. Потому что сейчас Всемирная федерация, куда мы тоже входим, Всероссийская федерация водно-лыжного спорта, входит в семью IWWF, это Всемирная федерация водно-лыжного спорта и вейкбординга. И вот в этом году федерация Всемирная переехала специально в Лозанну, так как подана заявка на вступление новой дисциплины вейкборд-электротяга в олимпийскую семью. И получив результат, я очень надеюсь, как и все спортсмены, занимающиеся данной дисциплиной, в 32-м году спортсмены смогут поехать в Брисбен на Олимпиаду.
12: Ну, обычно как происходит на Олимпиадах, и на зимних, и на летних? Ну, Международный олимпийский комитет прежде всего хочет привлечь молодежь и, как говорится, и подростков, чтобы они занимались модными видами спорта и смотрели Олимпиаду, и смотрели то, что там происходит. И для этого они включают в программу вот такие виды спорта. Да, там, вот на зимней Олимпиаде там сноуборд, там любые виды сноуборда, фристайл. Это действительно красиво, очень интересно. И там молодые...
14: Кстати, вот, это похоже на сноуборд, только на воде.
12: Ну да. И, молодые ребята выигрывают, и, соответственно, ну, Брисбен, да, Австралия, это же океан, это водные виды спорта. Пожалуйста, там, в любом количестве. И, ну, собственно говоря, под это, под шумок и собираются все это сделать. И надо сказать, что Федерация водно-лыжного спорта России представлена в очень многих регионах нашей страны. Давайте Анну Наумову послушаем по этому поводу.
13: Федерация водно-лыжного спорта, в частности, вейкборд-электротяга, представлена в 41-м регионе Российской Федерации. Это очень распространенная история, так как она достаточно легко воспроизводимая. У нас огромное количество вейк-парков по всей стране, от Калининграда, заканчивая Дальним Востоком. Для того, чтобы начать заниматься нашим видом спорта, достаточно прийти в любой вейк-парк, взять инструкторам, потому что без инструктора вас не допустят к тренировке, прослушать инструктаж и выйти на воду. Безусловно, для того, чтобы дорасти до уровня чемпионата России, это не один месяц тренировок и даже, может быть, не один год в зависимости от возраста. Но касательно того, чтобы встать, поехать и получить то незабываемое чувство свободы, которое дает вейкборд, будет достаточно примерно от 10 занятий. Поэтому любой человек в возрасте от 7 до 89 лет может прийти в вейкпарк на лебедку и попробовать свои силы в дисциплине вейкборд-электротяга.
12: Ну, 7, ладно, это еще интересно будет, но 89, я, честно говоря, мало кого удастся затащить. Понятно, что они красиво написали на бумаге, да, что можно там и в 50, и в 60, и в 70. В 70 я и купаться пойду, не пойду, наверное. Это не то, что там на доску электрическую по вейборду встану. Но на самом деле я посмотрел пошаговое руководство, да, как заниматься вейкбордингом. Безусловно, надо поймать инструктора, прежде всего, да, по безопасности, надеть спасательный жилет и шлем.
9: Поймать инструктора по безопасности? Он убегает?
12: Ну, нет, естественно. Поймать, я имею в виду, дать ему денег, чтобы он тебя научил жизни. Надо обязательно изучить правила чеки, это магнитный ключ на ремешке, если вы катались на мотоцикле водном, да, по морю, да, там такая же штука цепляется и в зажигание ставится, потому что если что-то там пойдет не так, рука вылетает, да, и мотоцикл останавливается, вейкборд, в принципе, двигается точно так же. Надо обязательно освоить управление пультом, беспроводной пульт фиксируется на запястье ведущей руки, и курком плавно регулируется мощность. Главное правило — это избежать резких нажатий на газ, потому что нажал и улетел, соответственно. Надо научиться вставать на доску, старт на животе, выход на колени, ну, это как обычные катания по волнам, да, и стойка на ногах. И, безусловно, надо выбрать обязательно правильную локацию, потому что вода в любом случае должна быть очень-очень спокойна. Ну, естественно, все зависит от экипировки, и в том числе и безопасности, об этом говорит Анна Наумова.
13: Практически все, наверное, какой-то это будет, наоборот, исключение, если вейкпарк не предоставит в аренду шлем, гидрокостюм, спасательный жилет, специальный жилет.

0: который не дает, несмотря на то, что в вейк-парке достаточно мелко, но все равно по технике безопасности спортсмены и любители должны надевать на себя жилет. И, естественно, сам вейкборд, без которого, собственно, невозможно скользить по воде и заезжать на фигуры. Фигуры – это некие, если прям совсем просто говорить, конструкции, на которые они бывают разных видов, разных размеров, на которые заезжают любители или спортсмены профессиональные для выполнения трюков.
1: Ну и также я посмотрел, сколько эта история на самом деле стоит в Москве, из Подмосковья. Короткий сет, 20-30 минут, начинается от 5 до 7,5 тысяч рублей. Это в будни. В Строгино, Микинино и Клязьминское водохранилище. Часовой заезд — это 10-12 тысяч. Соответственно, занятие с персональным тренером плюс 2 тысячи еще. И суточная аренда, соответственно, 12 тысяч в сутки. Это базовые модели при условии долгосрочной аренды доски. Да, и 25 тысяч за день с возможностью доставки оборудования на ваш водоем.
2: Недешево получается.
3: Да. Если еще учесть, что с бензином достаточно серьезные проблемы.
1: Электро. Мы продолжаем говорить, что они на батарейках ездят, на литиевых.
3: Только, исключительно.
1: Только, да. А лебедка крутит специально, шучу, обученные люди. Нет. На самом деле, если уж хотите покупать эту историю, какой-нибудь фабричный Китай, он стоит от 400 до 800 тысяч рублей за доску. Это самый популярный выбор, да, для новичков. Я почему такие цены? Потому что он еще не слишком развит, да, потому что такой премиум-сегмент все-таки спортивный, да, то есть вы должны там, не знаю, там, стать профессиональным спортсменом, чтобы за вас там, грубо говоря, платила федерация. То есть там за... Ну, понятно, что не каждый человек может там за выходные там полтинничек легко отдать, да, потому что действительно сейчас ну, какие-то другие у людей запросы, хотя, конечно, не у всех. За всех я ничего не могу говорить, и поэтому можно выбрать обычный вейкборд без электрики на лебедке, и это будет раз, ну, не знаю, там, в 7-8 дешевле, да, то есть там не за 5 тысяч, за 5-7 тысяч за день можно научиться кататься. Ну, на самом деле, если у вас не получается быть спортсменом, то можно попробовать быть судьей в вейкбординге и, соответственно, отсудить спортсменов, ну и потом, естественно, как судья обязательно дает на это в конце прокатиться. Давайте Анну Наумову послушаем.
0: Безусловно, у федерации есть аккредитованные судьи, которые проходят обучение ежегодно. Если мы говорим про соревновательную деятельность, действительно, это достаточно большой пул специалистов, которые проходят, как я говорила, обучение ранее. Это ребята из разных регионов, которые кто-то был профессиональным спортсменом, кто-то занимался вейкбордингом, но на самом деле, пройдя обучение, практически, ну, я не могу сказать, что любой, но если есть желание развиваться в судейском корпусе, можно прийти в федерацию, пройти обучение и пройти путь от судьи до главного судьи. Такие прецеденты у нас в федерации тоже есть.
2: Вот так.
1: Карьера, пожалуйста, социальный лифт Федерации по вейкбордингу, пожалуйста,
2: Срочные новости, Андрей, у нас приходят. Давай одной строкой расскажем.
3: Не то чтобы прям молнии-молнии, но, тем не менее, действительно, новость последних минут. Олимпийский комитет вернул Международный олимпийский комитет вернул российскую страницу. Впервые за 3 года на сайте Международного олимпийского комитета заработал раздел про нашу страну, который был недоступен с 2023 года.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Один из самых популярных российских джазовых музыкантов, бессменно ведущий программы «Шабловка 37» на телеканале «Россия Культура» Вадим Иленкрик выпустил студийный альбом «5G». Пластинка записана трубачом вместе с его постоянным коллективом «Иленкрик Крю», в котором играет пианист Дмитрий Лугин, гитарист Александр Родовский, басист Армен Мрчан и барабанщик Виталий Эпов. Впервые все участники квинтета выступили в роли композиторов, представив авторские произведения. Название пластинки «5G» несет двойной смысл. Оно отсылает к 5 участникам ансамбля и одновременно символизирует новый уровень взаимодействия, скорости обмена идеями, энергии и импровизации. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта?
2: Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
3: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
4: Дионелла!
5: Дионелла!
4: Спой нам канцону!
5: Спой!
6: Под оливой травка!
4: Спой другую!
0: «Декамерон». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает. Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Пилотируемый корабль «Союз» с российскими космонавтами на борту пристыковался к Международной космической станции. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам в порту Южной в Одесской области и трем судам, связанным с ВСУ, сообщили в Минобороны. Владимир Путин призвал поддержать идущих на выборы участников спецоперации. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Пилотируемый корабль «Союз» с российскими космонавтами Петром Дубровым и Анной Кикиной, астронавтом НАСА Анилом Менноном пристыковался к МКС. Сегодня ракета «Союз» с космическим кораблем стартовала с Байконура. Полет занял около 3 часов. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам в порту Южный в Одесской области и трем судам, связанным с ВСУ. Как сообщили в Минобороны, ударными беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса. Порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов, и 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенных для ВСУ. Ранее днем в российском военном ведомстве сообщили, что в порту Южный были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков, бензовоз, которые которые перевозили грузы военного назначения и ГСМ для ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в ходе ночных групповых ударов поразили объекты в порту «Южный», сухогруз, танкер. В Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Чернигове, Харькове, в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Один человек погиб, еще 6 мирных жителей ДНР пострадали. В результате атак ВСУ сообщили власти региона. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 252 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Адыгеей, над Азовским и Черным морями. Владимир Путин призвал поддержать идущих на выборы участников спецоперации. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Путин также поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям.
9: Еще обратите внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения. Надо им помогать и членам их семьи, потому что на них тоже большая нагрузка.
10: Конечно, это очень непростая ситуация. Мы, кстати говоря, вот здесь наш подмосковный санаторий Бесчегде у Якутии есть. Мы его, как спецоперация началась, переориентировали на работу как раз по реабилитации наших тяжелораненых. И, знаете, очень хороший результат, потому что одно дело, когда вот наши врачи в госпиталях делают чудеса, людей вытаскивают прямо вот, ну, считайте, с того света, но потом нужно реабилитировать же их. И вот как раз наш санаторий помогает, там уже за 1000 человек уже у нас прошло в общей сложности. И мы будем дальше работать, потому что мы обязательно должны победить, и как раз для нас это святой долг – помочь нашим ребятам.
8: Николаев рассказал, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии. Все они передавали президенту привет. Глава региона подарил Путину настоящий якутский нож. Глава государства передал участникам спецоперации ответный привет. Дональд Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал скончавшийся сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов. Глава Белого дома сообщил, что документ по-прежнему находится на рассмотрении американской администрации, передает РИА Новости. Напомню, ярый русофоб Грэм скончался в воскресенье, буквально за день до его смерти. Он вернулся из Киева, где встречался с Зеленским. Сегодня Трамп заявил, что ФБР впустую тратит время, выясняя обстоятельства смерти сенатора. По словам президента США, Грэм не следил за своим здоровьем. Новые подробности в деле убийства Анастасии Березовской, которая считается исполнительницей покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Подозреваемые в убийстве Березовской заявили о ее причастности к нападению на украинского блогера в 24-м году в Испании. Напомню, 7 июля стало известно об обнаружении под Киевом тела гражданки Украины Анастасии Березовской. Были задержаны два человека, в том числе сотрудник ГУР Главного управления разведки Минобороны Украины. Второй задержанный – бывший сотрудник украинских правоохранительных структур. Они общались с убитой и предположительно координировали ее действия при подготовке покушения на Ермолаева. В столичный регион возвращается тепло и солнце, как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. С пятницы и до начала следующей недели в Москве будет ясно и сухо, ну а самым теплым днем станет будущее воскресенье.
11: Завтра днем столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. Ну а начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион. То есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление. С плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные. В начале следующей недели температура продолжит расти. В общем, метеоусловия будут идеально соответствовать статусу макушки лета.
8: Синоптик также рассказал, что к концу месяца в столичном регионе ожидается похолодание, при этом среднемесячная температура останется близкой к климатической норме. И срочные сообщения вновь приходят из Ирана. Напомню, что американские военные вновь наносят удары по территории этой страны. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. По его словам, атака продолжается несколько часов. Информации о масштабах ударов и целях пока не приводится. Ранее президент США Дональд Трамп признался, что страны Персидского залива высказались против его идеи введения сбора за судоходство в Армении. В Узком проливе. И согласно последним сообщениям, Иран нанес удары по базам США в Бахрейне и в Кувейте. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
12: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт «Красно-белых», с футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариоса. Действующий контракт колумбийца и петербургского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение с «Зенитом». Сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. Отмечается, что российская сборная выступит в экспериментальном составе. Всего в турнире примут участие 8 команд из 7 стран. В хоккее «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за «Красно-белых» с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. Шанхайские «Драконы» заключили двусторонний контракт с нападающим Артемом Черновым. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на 1 год. В завершении о теннисе. Россиянка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Афинах. В первом раунде соревнований на харде 19-летняя россиянка победила Аои Ито 6-2-6-1. Алевтина Ибрагимова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в городе Иясы, обыграв Доминику Шалькову со счетом 6-2-7-5. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
8: По данным центров ФОБОС, 15 июля в Петропавловске-Камчатском днем до 22 градусов тепла и без осадков, в Владивостоке еще теплее, до 27. Возможны кратковременные дожди в Екатеринбурге, плюс 22-24. Также дождливо в Красноярске, тоже осадки, плюс 25. В Мурманске 13-15 тепла, небольшие дожди. В Казани воздух прогреется до плюс 25, тоже пройдет дождь. В Воронеже вечером небольшие осадки, плюс 27. В Волгограде до 30 тепла, в Сочи до 27, временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге и Москве преимущественно без осадков. Ночью до плюс 16, днем до 25 градусов выше 0. Сейчас в столице плюс 23.

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть 10.
1: И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно, все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная, звезды тоже хмурились. Мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги, и то и дело заводил речь о наглой смерти. Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку. Выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное. Вася жаловался, что у него ломит челюсти, и пророчил непогоду. Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, от дневного зноя у него болела голова. Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.
2: Расселся шишка, и первый лезет с ложкой. Жадность. Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает барин. Много у вас таких певчих по большому шляху милостыню просит.
3: Да что ты пристал?
2: А то, что несусь я первый к котлу. Не понимаю я себе много.
3: Дурак, вот и все.
4: Да будет вам, ребятки, угомонитесь.
5: И правда, чего ругаться попусту? Отстань, Дымов, от Емельяна.
2: Не, я вот выяснить желаю. Певчий, это всякий может петь, а? Сиди себе в церкви на паперти, да и пой. Подайте, милостеньки, Христа ради. Их вы.
1: Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего.
2: Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать.
3: Да что ты ко мне пристал, Мазепа? Я тебя трогаю!
2: Как ты меня обозвал? Как? Я Мазепа? А? Так вот же тебе!
1: Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону.
2: Ступай, ищи!
6: Ну зачем ты так?
5: За что, Дымов?
1: Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ложку, а Емельян, умоляюще и вопросительно, уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок. Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо. Ему захотелось скорее бежать к обозу, в потемки, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову.
7: Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!
1: После этого надо было бы бежать к обозу, а Егорушка никак не мог сдвинуться с места.
7: На том свете ты будешь гореть в аду. Я Ивану Ивановичу пожалуюсь. Ты не смеешь обижать Емельяна.
2: Тоже скажи, пожалуйста. Свиненок всякий еще на губах молоко не обсохло, а в указчики лезет. А лежи за ухо.
1: Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем. Он никогда с ним этого не было раньше. Вдруг затрясся всем телом и затопал ногами.
7: Бейте его, бейте его.
1: Слезы брызнули у него из глаз. Ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами.
7: Мама, мама, как и зачем я оказался в этой неизвестной земле? Среди страшных мужиков. Где теперь дядя? Отец Христофор, Дениска, а чего они так долго не едут? Может, они забыли обо мне? Мама! Мама! Мама!
8: И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, все теперь представлялось Егорушке нелюдимым и страшным. От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге. Но воспоминания о темных угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшие вдали молния останавливали его. И только когда он шептал «мама, мама», ему становилось как будто легче. Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет, и что поскорее нужно собираться и уходить от него. Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье. Перед тем, как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею.
2: Как его звать?
9: Егорий.
2: Егор, значит? Ясно.
8: Дымов встал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.
2: Юра! На! Бей! Ну, бей же, ну!
8: Егорушка с удивлением посмотрел на него. В это время сверкнула молния.
2: Ничего, бей.
8: И не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, Дымов спрыгнул вниз.
2: Ой, скучно! Скучно мне!
8: Переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза.
2: Скучно мне, Господи! Ты не обижайся, Емеля! Жизнь наша пропащая, лютая!
8: Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали.
9: Егорий, возьми!
7: Что это?
9: Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься!
8: Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее точно от тяжести склонялась вправо.
7: Дед, краса будет?
9: Эх, ножки мои больные, стуженные.
8: Пантелей не слышал его и притопывал ногами. Налево, как будто кто-то чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.
10: А он облажной! Глядите-ка!
8: Между далью и правым горизонтом мигнула молния и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой. На ее краю висели большие черные лохмотья. Точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и неглухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.
2: Скучно мне! Скучно!
8: Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу. Встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее. Звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекаясь с земли, пыль, сухую траву и перья поднимались под самое небо. Вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как должно быть им было страшно. Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молнии. Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

0: Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.
1: Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоей.
0: Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. Тотчас же опять загремел гром. Едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне.
1: Страх-то какой, и спрятаться некуда. Знаю. Надо закрыть глаза крепко-крепко, не обращать ни на что внимания и ждать, когда все кончится. Скорее бы уже дождь пошел, что ли. Странно, что его до сих пор нет. А может, туча мимо пройдет?
0: Егорушка выглянул из рогожи. Было страшно темно, он не увидел ни Пантелея, ни Тюка, ни себя. Покосился он туда, где была недавно луна. Но там чернела такая же тьма, как и на вазу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.
1: Пантелей! Пантелей!
0: Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум.
1: Дождь!
0: Большая холодная капля упала на колено Егорушки. Другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Дождь и рогожа как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки. Егорушка стоял на коленях, или вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокрые. Колени удалось прикрыть, но зато меньше, чем через минуту, резкая неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать. Как поправить в потемках невидимую рогожу? Но руки его были уже мокрые, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится. Вдруг над самой головой Егорушки с страшным оглушительным треском разломалось небо.
1: Свет, свет, свет, Господь Саваоф.
0: Он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле, вспыхнул и распять мигнул ослепительно едкий свет.
1: Ой!
0: Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева звуки. «Трах-так-так-так!» Явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних вазов или далеко сзади сваливался со злобным отрывистым «Трах!».
1: Обычно молнии тоже страшны. Но при таком громе они превращаются во что-то зловещее, ужасающее. Даже сквозь закрытые глаза проникает их колдовской свет, и по всему телу разливается холод. Что бы такое сделать, чтобы не видеть их? А, знаю, надо обернуться лицом в другую сторону.
0: Осторожно! Как будто бы боясь, что за ним наблюдают, Егорушка стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад. Трах-так-так! Понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось. Ра! Глаза опять нечаянно открылись.
1: А это еще что? Три огромные великана с длинными пиками идут за возом. какие страшные. Господи, помоги!
0: Молния явственно осветила странные фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелой поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное. Егорушка, дрожа всем телом, быстро обернулся вперед.
1: Пантелей! Дед!
0: Трах-тах-тах! Ответило ему небо. Егорушка открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей. Фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.
1: Дед, слышишь, великаны!
0: Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей из головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался, и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога.
1: Пантелей! Ну же, Пантелей!
0: Не добившись ответа, Егорушка сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится.
1: Ну ладно, пусть. Вот сейчас, сию минуту, меня убьют громом. Глаза нечаянно откроются, я увижу страшных великанов.
0: И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только дрожал, коченея от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.

0: Егорги! Да ты спишь, что ли? Слезай! Оглох, дурачок!
1: Вот так гроза! Ох.
2: Да уж, умочило порядком.
3: Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом, и когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожи, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно. Хотя гром трещал по-прежнему, и молния полосовала все небо.
0: Гроза хорошая. Ничего. Слава Богу. Ножки маленько промякли от дождичка. Оно и ничего.
4: Свет, свет, свет. Беспременно где-нибудь ударило. Вы тутошние?
5: Не. Из Глинова.
2: Мы глиновские.
5: У господ платеров работаем.
4: Молотите ты, что ли?
2: Разные.
5: Покеда еще пшеницу убираем. Мамонья. Давно такой грозы не было.
2: Да уж, давненько.
0: Слез, Егорги. Ну, иди в избу.

Вы слушали 10-ю часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Пантелей, Юльен Балмусов, Дымов, Александр Груздев, Кирюха, Дмитрий Филимонов, Вася, Александр Вдовин, Емельян, Владимир Левашов, Степка, Прохор Чеховской, Попутчики, Вячеслав Шолохов и Олег Семисынов. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов. Продолжение слушайте в понедельник, в это же время.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Без этого изобретения Александра Попова, принцип которого лег в основу самых разных способов передачи аудиовизуальных информаций без проводов, не было бы ни телевидения, ни мобильной связи, ни Wi-Fi, ни спутниковой навигации, ни интернета. Оно открыло эру глобального обмена данными, позволило человечеству перейти в новый технологический уклад, значительно ускорив весь мировой прогресс.
0: Глава первая. Часть первая. Предтечи.
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается. То есть, слово-то мы все отлично знаем – радио. А вот сформулировать, что оно означает, весьма затруднительно, поскольку под ним подразумеваются самые разные вещи и понятия. Ну-с, начнем с лингвистики. Радио на латыни – это глагол в первом лице единственного числа, означает «испускаю, излучаю». Соответственно, однокоренные слова «радиус» – радиус – это, кстати, луч на той же латыни, радиальность, радиация – это понятно. А вот технический термин «радио» ввел в научный оборот английский ученый, химик и физик Уильям Крукс аж в 1873 году. Это примерно за 20 лет до первых практических опытов беспроводной телеграфной связью по электромагнитным волнам и лет этак за 30 до появления международных рекомендаций по использованию этого термина в данной области науки и техники. Вот такая великая заслуга перед человечеством, а имя ученого – Крукс. Вам что-то говорит? Ну, согласитесь, ни Галилей, ни Коперник, ни Фарадей, ни Ньютон и ни Герц, без которого вообще бы никакого радио не было. Ну, давайте-ка обратимся к нашему досье, поскольку фигура сэра Крукса даже в масштабе мировой науки довольно заметная. Все-таки за долгую жизнь, 86 лет, успел сделать много.
0: Досье.
2: Уильям Крукс родился в 1832 году в Лондоне, в семье обычного портного, приехавшего в столицу из северных провинций Британского королевства. Научную карьеру начал в 15 лет, с момента поступления в Королевский химический колледж. По окончании был приглашен управляющим в Ратклиффскую обсерваторию Оксфорда, основал и издавал целый ряд популярных научных журналов. С 1863 года, фактически с 30 лет, член, а с 1913 президент Лондонского королевского общества. Научная деятельность. Исследовал электрическую проводимость в газах и катодные лучи в трубках, названных его именем. Открыл явление сцинтилляции – непродолжительного свечения при ионизирующем излучении. Изобрел радиометр и спинтерископ – прибор для визуального наблюдения быстрых альфа-частиц. Проводил опыты по изучению спектрального анализа, открыл химические элементы – гелий и таллий. Заложил основы для всей последующей работы по изучению плазмы.
1: Научный авторитет Уильяма Крукса был не просто высочайшим, а можно сказать, непререкаемым. Правда, он несколько пошатнулся, когда ученый стал увлеченно исследовать природу спиритических сеансов и публиковать статьи о паранормальных явлениях в этой области. Ну, что поделать, известные медиумы в ту пору были необычайно популярны, и волна оголтелого спиритизма захлестнула не только Британию, но и всю Европу, включая наше Отечество. Почему я помянул и эту пикантную деталь из биографии выдающегося ученого с мировым именем? Да очень просто. Ведь что такое спиритизм с точки зрения его адептов? Это коммуникация с духами, то есть сеансы связи с нетварным миром, в некотором роде спиритическое радио, духи в прямом эфире медиумов. Ну, конечно, сэру Уильяму очень хотелось постичь чисто материальную природу сего таинственного явления, ведь он клялся и божился, что собственными глазами наблюдал левитацию, парение в воздухе и появление надписей непонятного происхождения. Ну, а теперь перенесемся в тварный мир. где задолго до Морзе, Попова, Теслы и Маркони, споры о том, кто из них реально был первым, отложим на потом, эволюция изобрела самые различные способы передачи сигналов на расстоянии. То есть в природе свое радио существовало еще до появления человечества как биологического вида. Ведь что такое сигнал? Сигнал – это информация для тех, кто умеет ее считывать. И, собственно, Александр Степанович Попов изобретал свое первое радио вовсе не для того, чтобы создавать радиовещание с информационными программами, музыкальными концертами, а всего лишь для того, чтобы надежно связать корабли с береговым командованием. Не забывайте, что он был военно-морским инженером и служил в Кронштадте. Ну так, а что же в природе? Есть связь на больших расстояниях? Представьте себе такую картину. Исполинских синих китов на всей планете осталось всего лишь несколько тысяч голов. А обитают они в бескрайнем мировом океане циркумтропические и циркумсубтропические. Представьте, сколько шансов, что самец и самка встретят друг друга для продления своего китового рода. Практически никаких. А они встречаются и находят друг друга, потому что у них действует свое китовое радио, которое позволяет осуществлять связь за сотни и даже за тысячи морских миль. Этот эволюционный феномен мы попросили разъяснить заместителя москвариума Ирину Мейнцер.
3: Китообразные животные, которые изобрели, можно сказать, для себя достаточно эффективный способ общения. Все они используют достаточно низкие звуковые частоты, ниже 25-20 Гц, которые уже не слышны человеку и которые прекрасно распространяются в водной среде на буквально огромные расстояния. Также у них достаточно громкий голос, который по мощности можно сравнить с двигателем реактивного самолета. И эти звуки очень хорошо распространяются в водной среде, даже намного лучше, чем в воздушной. Ну и также китообразные используют так называемый водный коридор. Это определенная глубина, на которой звуки распространяются только в одном направлении из-за давления воды, что также облегчает китообразным эффективность в их коммуникации.
1: Ну вот Фарли Моут в своей книжке «Кит на заклание» писал, что в океане возникают волны, опоясывающие, он их называл, волны, которые хорошо известны гидроакустикам, и вот как бы подключаясь к этим волнам, киты могут переговариваться на расстоянии в сотни, а то и в тысячи морских миль. Это действительно так?
3: Да, действительно, киты используют не только мощность собственного голоса, но и различные природные явления, такие как вот такие водяные коридоры, в которых звук распространяется намного лучше и эффективнее.
1: То есть получается, что китовое радио уже действовало и существовало задолго до того, как человек оформился как биологический вид Homo sapiens, да?
3: Да, все верно. И очень здорово, что люди могут почерпнуть много прекрасных идей из жизни водных и не только водных животных.
1: Конечно, никто из патриархов научного мира, создавших радиоэпоху человечества, не знал о таких потрясающих фактах. Они будут открыты и изучены значительно позже. А пока? Пока люди пытались найти самые разные способы передачи сигналов на расстояние, превышающим пределы человеческого голоса. Древние гуанчи, например, исчезнувшие аборигены Канарских островов, придумали и разработали язык свиста и свистели довольно громко. Моряки использовали сигнальные флажки, они были довольно большими, поднимались на мачты, и их можно было читать с довольно большого расстояния, рассказывает историк флота Артем Савинов.
4: То, что мы привыкли видеть на праздниках, допустим, Дни военно-морского флота, когда корабли рассвечиваются разноцветными флагами, и помимо кормового флага и гюйса на гюйсштоке, мы можем видеть такие красивые разноцветные флаги практически вдоль всего корпуса корабля. Они между мачтами, они от носа до мачты, вот от мачты до кормы, они носят название флагов рассвечивания. Когда во время праздника, когда они развешаны вот таким образом, их единственная функция эстетическая, что называется для красоты. А вот когда некоторые из этих флагов расположены на фалах, вот, которые тянутся от мостика корабля до рядом расположенной мачты, вот тогда они уже принимают функцию сигнальных. И наличие, а также высота расположения их между мостиком и мачтой,

0: Дронова, например. Соответственно, все остальные корабли, которые идут в кильватерной колонне, поднимают флаг «Покой» до половины. Это означает, что все приняли сигнал. И когда флагманский корабль поднимает флаг на место, до самой высокой точки, он начинает, собственно, совершать маневр.
1: Враг-то может заметить, и он тогда уже раскрывает этот маневр. Что тогда делать?
0: Правильно. Поэтому помимо открытого свода сигналов существуют различные закрытые своды сигналов. В каждом военно-морском флоте они свои. Со временем они меняются, они закрыты, и, в общем-то, предполагается, что они не известны противнику и всем, кому не надо.
1: Ну, конечно, таким образом флажками можно было поприветствовать одним кораблем другой, передавать с флагмана короткие команды остальным судам эскадры, но для более подробных переговоров уже пришлось изобретать сигнальную связь.
0: Здесь мы уже начинаем говорить о таком понятии, как флажный семафор. Передача букв определенным положением рук. Появилась и распространилась семафорная азбука, опять-таки, в XIX веке. Есть такая версия, что как бы натолкнула ее изобретателей в разных странах крылья семафоров, железнодорожных телеграфов, которые поднимаются в разное положение, означают определенные сигналы. Почему бы не показывать это руками на дальности прямой видимости? Тем более, это очень удобно, если, допустим, нет никакой другой связи, не обязательно иметь флажки, можно взять в руки две фуражки, и, в общем-то, человеку, которым в этом понимает, можно разговаривать буквально фразами. Отечественный флажный семафор в той версии, которой мы его знаем, появился также в конце XIX века, и здесь к его созданию приложил руку наш известный военно-морской деятель Степан Осипович Макаров.
1: Знаменитый адмирал. Артем, тогда становится понятно, что, собственно говоря, Попов изобретал радио исключительно для того, чтобы связь между кораблями и между кораблем и береговым командованием была более устойчивая и совершенная, да?
0: И устойчивая, и совершенная, но главная проблема была в другом. И флажный семафор, и сигнальные флаги, и, ну, более сейчас экзотические средства связи, такие как гелиограф. Вот, а надо заметить, что сигналы с солнечным лучиком через зеркало, допустим, сейчас используются в аварийном комплекте спасательных плотов до сих пор. Но у них у всех единственный недостаток. Они действительны на дальности прямой видимости, когда человек своим глазом или в какой-то оптический прибор, бинокль, подзорную трубу, может заметить флаги. А вот это уже затруднительно бывает даже на дальности прямой видимости, когда, допустим, идет кильватерная колонна кораблей угольных, они сильно дымят. Вот, и из-за дыма не видно флагов на флагманском корабле. Или туман, и концевой корабль не видит то, что происходит впереди на головном корабле строя. И вот здесь связь превращалась в известную проблему. И как раз радио позволило эту проблему решить, дать устойчивую связь несколько дальше, чем прямая видимость, дальше, чем видит глаз. А дальше, уже по мере его совершенствования, радио вошло и на дальность прямой видимости. Допустим, сейчас нет необходимости махать флажным семафором, есть у КВ радиостанция, и, в общем-то, можно нормально говорить, это просто сильно ускорило связь.
1: Все это прекрасно. В хорошую оптику, да при ясной погоде, можно прочитать такие жестовые сигналы на расстоянии в целую морскую милю. Ну, оно как туман. И нет связи между кораблями. Вот почему военный инженер Попов стал изобретать радио, чтобы не зависеть ни от расстояний, ни от погоды. Как известно, 7 мая 1895 года он впервые продемонстрировал созданный им прибор для связи без проводов. Изобретение стало отправной точкой для рождения целой новой технологической эры. Еще рано спорить, чье место на постаменте первого в мире изобретателя радио. Ну, претендентов-то более чем хватает, потому что в нашем рассказе появятся и другие подзабытые имена. Откатимся по времени, да всего лишь на 5 лет назад. 1860 год. Французский физик Эдвард Бранли создает свой КГРР. Стеклянную трубку с мельчайшими металлическими опилками, способными реагировать на электромагнитные волны.

0: Чуть позже британский ученый Оливер Лодж усовершенствовал этот прибор, добавив механизм встряхивания, ну, для восстановления чувствительности. Однако ни Бранли, ни Лодж не смогли превратить свое открытие в работающую систему передачи сигнала. Ведь их устройства лишь фиксировали наличие волн, но никак не могли передавать информацию. Здесь все-таки первым был Попов. Уже через год после демонстрации своего прибора высокому ученому собранию на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге в 1896 году Александр Степанович осуществил и его практическое применение. Провел первую в мире радиопередачу, отправив сообщение Генрих Герц на расстояние 250 метров. Почему именно эти два слово выбрал автор для своего исторического момента? Да потому что все эти когереры и трубки Лоджа, так же, как и его собственный грозоотметчик, неожиданное название для прообраза радиоприемника, правда? Все они вышли из вибратора Герца, великого исследователя электромагнитных волн Генриха Рудольфа Герца, ушедшего из жизни всего лишь 2 годами ранее эксперимента Попова. Ну вот ведь какая штука. Средство надежной связи между кораблями на тот момент, к концу 19 века, уже существовало. Знаете, как на морском жаргоне называют корабельного повара? Правильно, кок. Старшину – боцман, а корабельного радиста – Маркони. Почему Маркони? В честь Нобелевского лауреата Гулельмо Джованни Марии Маркони, выдающегося итальянского физика, радиоинженера, бизнесмена и, кстати, еще и дипломата. Аппарат Маркони был публично продемонстрирован позже детище Попова. Но то есть четкая документальная фиксация. Полное описание первой в мире системы радиосвязи было опубликовано в январском номере журнала РФХО под названием «Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний», издание 1896 года, том 28. А вот вам и другая датировка.
1: 6 июля 1897 года на итальянской военно-морской базе «Ла Специана» аппаратура Маркони демонстрировалась широкой публике. При этом была передана телеграфным кодом фраза «Да здравствует Италия» на расстояние 18 километров. В июле 1897 года было образовано открытое акционерное общество Wireless Telegraph and Signal Company. В ноябре 1897 года была построена первая стационарная радиостанция на острове Уайт, обеспечивающая в начале 1898 года связь острова с материком на расстоянии 23 километров.
0: Просто Маркони, в отличие от простодушного русского коллеги, первым делом бросился патентовать свое изобретение, создавать компанию, налаживать серийный выпуск собственного аппарата. И надо отдать должное деловой хватке итальянца, это был коммерческий очень точный шаг, ведущий к монополизации. Ну вот, приходится прерываться на самом интересном месте. Но, друзья мои, на этом история великой эпохи радио только-только начинается. Так что, как писалось раньше в романах, продолжение следует.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
7: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
8: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
7: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России «Кузбасс».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
9: Совместный проект.
10: Реклама. Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Реклама.
12: Радио России, 102,3 FM в Орле.
0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Американские военные вновь наносят удары по территории Ирана. Иран в ответ нанес удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Пилотируемый корабль «Союз» с российскими космонавтами Петром Дубровым и Анной Кикиной, а также астронавтом НАСА Анилом Менноном пристыковался сегодня к МКС. Полет занял около 3 часов. Космонавты пробудут на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Позже гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, ударными беспилотниками поражены 3 сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, 5 резервуаров с ГСМ. Ранее днем в нашем военном ведомстве сообщили, что в порту Южный были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы для ВСУ. Ударными беспилотниками поражены 2 сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в ходе ночных групповых ударов поразили объекты в порту Южный, сухогруз и танкер. В Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун», оперативно-тактических ракет «ФП» и «Гром-2». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силы и техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Васильковка, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкая и Новосолошина Запорожской области. Противник потерял свыше 475 военнослужащих. Новые взрывы прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Сумах и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Новониколаевка, Райская, Рубежная, Горняк, Красноярская, Светлая, Сергеевка, Марьевка, Золотой колодец Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили более 330 военнослужащих. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Арсен Николаев на встрече в Кремле. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По его словам, поддержать нужно и идущих на выборы участников спецоперации.
9: У нас 117 мер поддержки воинов СВО, членов семей в республике работает. Нормально все. Ребята сейчас многие приходят с фронта уже, мы переобучаем их. Вот в мае у нас как раз первый выпуск программы «Якутия – земля героев» состоялся. Программа, которую мы по вашему поручению у нас в республике первой стране начали. Мы ее первый выпуск сделали. Как раз вот Андрей Григорьев тут, а он как раз стал выпускником в том числе. Ну и ребята очень довольны, они хотят расти. Вот многие в праймерис участвовали в Госдуму. И по одномандатному округу вот наш парень победил.
14: Поддержите.
9: Обязательно поддержим.
13: Николаев рассказал, что он недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии, и все они передавали президенту привет. Руководитель региона подарил Путину настоящий якутский нож. Глава государства передал участникам спецоперации ответный привет. Американские военные подтвердили, что вновь наносят удары по территории Ирана. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, атака продолжается несколько часов. Информации о масштабах ударов и целях пока не приводится. Иран в ответ также нанес во вторник удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне. Ранее президент США Дональд Трамп признал, что страны Персидского залива высказались против его идеи введения сбора за судоходство в Ормузском проливе в размере 20 10% стоимости перевозимых грузов и за обеспечение безопасного судоходства. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4700 человек. Во временных лагерях находится более 21 тысячи жителей. Следует из официальной сводки правительства, без жилья остаются 18 тысяч человек. Медицинскую помощь получили десятки тысяч. Пострадавшим распределено свыше 10 тонн продовольствия и более 20 миллионов литров воды. После землетрясения зарегистрировано 1275 автошоков. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 30 тысяч сотрудников экстренных служб, добровольцев, а также иностранных спасателей. Столичный регион возвращается тепло и солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, с пятницы и до начала следующей недели в Москве будет ясно и сухо. Ну а самым теплым днем станет воскресенье. Синоптик также рассказал, что к концу месяца в столичном регионе ожидается похолодание. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
14: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Локомотив» победил ЦСКА в контрольном матче со счетом 1-0. На 47-й минуте победный гол забил защитник «Лока» Максим Нинахов. 18 июля «Локомотив» проведет контрольный матч с «Рубином», а ЦСКА в этот же день встретится с московским «Динамо» в матче «Братского кубка». «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». С футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. Руководство мадридского «Реала» направило официальное обращение в УЕФА с просьбой лишить «Барселону» всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры, а именно с 2001 по 2018 год, сообщает АС. Напомню, ранее «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. «Барса» якобы перечисляла деньги Негрейры через фирмы-однодневки. 9 стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить из программ финансирования Евросоюза Международный олимпийский комитет и Международные федерации, которые допустили россиян и белорусов на турниры под своей эгидой. Об этом сообщила национальная гостелерадио Эстонии. Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Тем временем на сайте Международного олимпийского комитета впервые с 23 года заработал раздел про Россию. На странице указан адрес Олимпийского комитета России, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР и генерального секретаря организации. В завершение о хоккее. «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
12: Погода.
13: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 15 июля днем до 22 градусов тепла, облачно, временами дожди. В Челябинске также кратковременные осадки, плюс 25. В Новосибирске до 27 градусов, здесь сухо. В Вологде небольшие дожди и плюс 24. В Перми до 20 тепла, временами дождь. В Нижнем Новгороде также осадки, плюс 25. В Ростове-на-Дону воздух прогреется до плюс 29, а в Ставрополе до 25 градусов. В Санкт-Петербурге и Москве осадки маловероятные, ночью до плюс 16, днем до 25 градусов тепла.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Конечно, с таким именем и тем более фамилией он бы гораздо органичнее смотрелся на вручении премии по математике или на фоне руин Парфенона, но что вышло, то вышло. Я всей души в нашей студии приветствую большого русского актера с греческой душой, заслуженного артиста России Евклида Гюрдзидиса. Здравствуйте, Евклид.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что до школы ты практически не говорил по-русски?
2: Да, я даже не помню. Вернее, я помню, что я стал на русском языке говорить в первом классе. Это мне было 6, наверное, между 6 и 7.
1: А как ты до этого общался?
2: Ну, с ребятами во дворе это, конечно, был такой русский язык, как у Эллочки-людоедочки.
1: Ну да.
2: Ну, какие-то слова.
1: Угу.
2: А связанные мысли какие-то выразить на русском языке, конечно, я не мог. И для того, чтобы как-то мне сдать урок там по литературе или по русскому языку, я просто заучивал, зазубривал каждые точки, запятые, слова. Когда я выходил к доске и начинал просто с учебника один в один педагогу рассказывать наизусть, и, конечно, она ставила 5, она была потрясена и удивлена, что я выучивал это наизусть.
1: О, хорошо. Это правда, что ты был неугомонный мальчик и мог иногда довести до слез даже учителя по математике.
2: Больше всего, конечно, доставалось моей маме, потому что ей, у нее 4 детей.
1: Так.
2: 3 пацана и 1 девушка. Mm-hmm. И, представляете, один из пацанов был самый ненормальный, самый сумасшедший. Это был я, да. Но моим братьям и сестре так было со мной весело и интересно, потому что все, что в доме ломалось, все, что в доме разбивалось, родители просто не спрашивали, кто. Они знали точно, что инициатор всяких игр, придумывание всяких историй в детстве – это был я.
1: Пароли?
2: Конечно, у меня отец авторитарный человек был, за что я ему безгранично благодарен.
1: Да ладно.
2: Безгранично благодарен. Хотя из всех 4 я самый ранимый ребенок. Я рыба по гороскопу, и я самый ранимый, но тем не менее...
1: То есть ты плакал?
2: Наверное, и плакал тоже. Больше уходил в себя, скорее всего. Ну, надолго. И опять я не мог без приключений, без...
1: Так по поводу учителей в школе?
2: По поводу учителей. Вы знаете, мне не давался только русский язык. Это было самое сложное для меня, и я очень переживал. Я помню, получал в 1-м, 2-м, 3-м классе 1.
1: Ну, это понятно.
2: Но так был влюблен в первую свою учительницу, Евгению Николаевну, что думал, если бы она знала, как я ее люблю, она бы мне ставила только 5.
1: А кому ты написал на стуле «учительница, ищу работу»?
2: Я был не один. Я спровоцировал отличниц на это дело. Это была учительница по математике, да.
1: Так.
2: Нина Константиновна, она была такая аристократка настоящая. И она не ожидала. Ну, у математиков с юмором не все в порядке, поэтому она была, конечно, оскорблена.
1: А что произошло?
2: Ну, как-то на математике бывает скучно, да, хотя у меня по математике и по геометрии были 5. Поэтому мы решили как-то разыграть эту историю, ну, чтобы как-то было веселее. Мы думали, Нина Константиновна как-то отреагирует.
1: Так, и что же?
2: Мы на стуле, на ее учительском стуле сзади привесили бумажку «Ищу работу». Причем мы не имели... Мы ее любили, мы ее даже обожали. Вот она была такой персонаж вкусный. Ее можно было копировать. Она была немножко манерная. Она была такая вкусная, крупная, ухоженная женщина. И, ну, мы не имели в виду, что нам поменять надо педагога или убрать ее. Нет, просто это была дурацкая история. Но когда она сказала встать, кто это сделал, она так сказала, что не встать было невозможно. Сначала встал я. Она сказала, ну, понятно. И вдруг встает ее любимая ученица. Вика, а ты чего встала? Я писала. И вот встает следом вторая любимая ученица Ира Прокопова. А ты что встала? А я вырывала листочек. Ну, что, такая дурацкая история была. Ну, конечно, к директору, как положено.
1: Угу.
2: Директор у нас тоже был авторитарный, с которой я до сих пор дружу.
1: Да ладно?
2: Она приходит на мои спектакли, и я души в ней не чаю. Я говорю, Галина Максимовна, кто бы знал, что я вас так ненавидел в школе больше всех, и что вы вот так длиною в жизнь, мы такие друзья большие.
1: Интересно. Хорошо. Это правда, что, учась во ВГИКе, ты иногда мог 3 ходить голодный.
2: Это правда, да. Это были тяжелые, 90-е годы. И,
1: подожди, что вообще есть нечего было?
2: Нечего, конечно. Во-первых, нам не платили стипендии, ее не было.
1: Так.
2: А где жить, на что жить? Работать мы не могли, потому что мы с утра до ночи в ВГИКе. То есть мы приходили в 8:30, заканчивали занятия в 6, а с 6 репетиции.
1: Так.
2: И до часа ночи. Ну. Иногда мы ночевали там. А работать когда? Некогда. Нет, заработать негде даже. Нет возможности, времени не было. Да и времена было, ну, были да. такие, что там нигде и не заработаешь. Только если какими-то всякими, но... да, другими делами заниматься. Но, слава богу, на это не было времени. Поэтому я 3 дня голодал и 3 дня выходил с голодом. Голодовки. Так принято, да, нельзя сразу через 3 дня. Я думал, ну, хорошо, я очищаю организм. Молодые, это все как-то... Я, самое главное, что я учился в этих стенах этого великого вуза выдающегося.
1: Слушай, нельзя туда. Было познакомиться с какой-нибудь москвичкой? Богатый.
2: В 90-е годы, в 92-й, 3-й, 4-й год москвички знакомились только с состоявшимися молодыми людьми.
1: Понятно.
2: И поэтому, хотя я был влюблен в одну москвичку, и она не смотрела на мое материальное положение, и у нас были такие очень теплые романтические отношения, которые не переросли, к сожалению, в долгие взаимоотношения.
1: Да.
2: Но ВГИК сделал меня сильным, мои 90-е годы, поэтому что такое голодать? Это такая ерунда.
1: Да, да, конечно. Это правда, что как-то раз ты напоил французского актера Пьер Ришара «Самый обыкновенный чачей».
2: Знаете, я так не верил, что все-таки он приедет.
1: Это вот на фестиваль, да?
2: На кинофестивале «Хрустальный источник» в городе Ессентуки, который я когда-то организовал в городе детства в 2018 году. Приезжал.
1: Хороший фестиваль-то был.
2: Хороший, да.
1: Да, но как же ты умудрился напоить француза, который любит французское вино, напоить его чачей?
2: Пьер Ришар поставил условие, что он пьет только розовое...
1: Чего?
2: Да, розовое вино. Он же винодел.
1: Ну да.
2: И в июле его вытащить куда-либо невозможно, потому что он на своих виноградниках.
1: Так.
2: Я сказал, я найду это розовое вино какой-то марки особенной. Его нигде не было, нигде.
1: Так.
2: И только один мой теперь уже друг, крупный предприниматель, сказал, у меня есть эта бутылка. Я тебе ее... Но если будет Пьер Ришар. Я говорю, хорошо. И Пьер Ришар прилетел, мы уже сидели за столом, и сидели мои любимые друзья, все известные актеры наши, российского...
1: Актрисы.
2: Актрисы, кинематографа и театра.
1: Лариса Гузеева была?
2: Ну, святое, конечно.
1: Угу.
2: И стояла бутылка вина, и мы тут сидим, и говорят, где ты нашел эту бутылку? Я говорю, для вас...
1: Пьер.
2: Да, Пьер, звезду с неба. Я ему налил, он выпил. А потом говорит, а вы что пьете? Я говорю, я пью чачу. А можно я попробую? Вот. И он попробовал чачу и сказал, я буду пить только ее.
1: Вот. Вот что происходит иногда на кинофестивалях. Ну и напоследок, это правда, что ты любишь ходить в планетарий.
2: Я большой романтик.
1: Что, правда?
2: Да. И последний планетарий, в котором я был, это был московский планетарий.
1: Тебе сколько лет?
2: Я взрослый мальчик. Но я вам советую пойти вот... Я взрослый мальчик.
1: Я понял, да, но романтик.
2: И скажу вам такой профессиональный... Это не секрет, но если актер убивает в себе ребенка, он перестает быть актером. То есть пропадает вера в обстоятельства.
1: Согласен.
2: Надо же играть все время. Тет на сцене.
1: Да.
2: Но я советую сходить.
1: Хорошо.
2: Вы получите такое удовольствие.
1: Хорошо. Итак, Эвклид Кюрдзидис. Значит, папа тебя действительно назвал Эвклидом в честь древнегреческого математика.
2: Да, это правда. Да. Папа очень любил математику.
1: Я даже боюсь спросить, а как звали твоих братьев и сестру? Софокл, Эврипид, Панакея?
2: Вы знаете, такие имена носят мои двоюродные и троюродные братья.
1: Серьезно? Так.
2: А мой младший брат носит имя Ахиллес. Вот единственный, пожалуй.
1: Тоже попался.
2: Древнегреческое имя, да. А сестру зовут Варвара, уже православное имя, да.
1: Так.
2: А брата среднего зовут Эдуард, совсем Эдуард. Не греческое имя.
1: А скажи мне, а тебя в школе не дразнили?
2: Ну, это же святое.
1: В том-то
2: конечно.
1: И дело.
2: Конечно, Ипполит, Бисквит, Эвклид Бисквит, потом Эвкалипт.
1: Угу.
2: Потом в Москве как-то народ не мог вспомнить лекарственное дерево и назвал меня Каланхоэ.
1: Тоже красиво. А никогда не хотел поменять себе имя?
2: Никогда. Мне оно всегда нравилось. Всегда нравилось.
1: Надо же. И смотри, действительно, рос-рос эвкалипт и вырос. А значит, мама работала в кинотеатре. И ты мог ходить бесплатно на любой сеанс.
2: Я был маленький. Сколько мне было? 4 года. Я все помню вот с 4 лет. Как я влюбился в 4 года. Я вот помню, как маме некуда было девать, у нее четверо детей. Она с собой только меня, потому что они втроем там спокойно существовали. Ничего не разбивалось, не ломалось, да, все было тихо. Она брала меня с собой, чтобы видеть и контролировать. Поэтому, к моему счастью, я впервые попал вот в это чудо-кино, вот в тот старинный кинотеатр.
1: Кем мама была там?
2: Я помню, что она и на кассе билеты выдавала.
1: То есть главной была?
2: И пропускала людей вот по этим контролю, и прибирала там все вместе, как-то так.
1: А у меня только один маленький вопрос. А скажи мне, а на фильмы детям до 16 ты тоже ходил?
2: Да, я ходил, но я ничего плохого не помню. Знаете, я хочу сказать, что когда теперь я как режиссер ставлю спектакли, и у меня уже 5 лет детская кинотеатральная школа в городе Сентуки, дети учатся от 7 до 17 лет, талантливые, я ставлю на спектаклях там... Нельзя от 16 плюс надо ставить. Я ставлю 12+. Ребенок не видит вот того, чего видит взрослый. И я не помню ничего плохого.
1: Я с тобой согласен. А почему ты хотел быть артистом цирка вначале? И только потом уже киноартистом?
2: Вы знаете, я в детстве почувствовал, что я могу влиять на настроение бабушки. Одной, второй, потом на настроение друзей моих, соседей. И созревая потихонечку к 4 классу, я думаю, а какая профессия, вот, которая веселит людей или, наоборот, заставляет задумываться?
1: Ну да.
2: И я не знал, буду ли я клоуном, буду ли я актером, буду ли я певцом, артистом, который появляется, и при его появлении что-то происходит, какое-то чудо.
1: Ага.
2: Поэтому к 4 классу я уже точно знал, что хочу быть артистом, актером театра. А кино даже не смел мечтать. Потому что кино – это были боги, и это вообще туда.
1: Ну да. Скажи мне, актер Эвклид Кердзидис, а тебе никто не говорил, что ты очень похож на Сталина? Особенно в молодости.
2: Говорили. И знаете, я даже пробовался на роль Сталина. И там был Сталин не таким, каким мы его видели. Все про любовь. И да, его взаимоотношения со женщинами. Я прошел пробы. Они были фантастические. Фантастические в каком-то... Не то, что я там себя хвалю.
1: Ну да.
2: Я кому показывал, говорю, боже, молодой Сталин. Но, к сожалению, утвердили немецкого актера грузинского происхождения, и он играл Сталина. У меня есть это фотографии, пробы фотографий. Я их часто вывешиваю в своих соцсетях. И как-нибудь покажу вам.
1: Хорошо,
2: Вадим,
1: да.
2: Поймете. Ну, теперь-то я уже вырос. Что тогда молодого Сталина надо было играть, а сейчас...
1: А скажи мне, а ты в курсе, что в семинарии Иосиф Сталин учился вместе с Георгием Гурджиевым?
2: Да, я знаю. И Георгий Гурджиев был его правой рукой. Мистик величайший. Он и мистик, и философ.
1: Да-да-да.
2: И он наполовину грек, наполовину армянин.
1: Да.
2: Поэтому и армяне его считают своим гуру, и греки его считают своим гуру, кто его знает. А так как я интересовался всякими экзистенциальными книгами...
1: Да ладно?
2: Да,
1: ты актер?
2: 14-15 лет, да, это святой Кастанеда, Камю, Альбер Камю.
1: Ты так любил копаться в себе? И в других?
2: Да, да, да.
1: Так.
2: А это часть профессии актерской.
1: В принципе,
2: мы же инженеры человеческих душ, актер. Поэтому это все очень было важно. И знаете, вот мне не нравится сегодня, как относятся к астрологии, типа гадания. Астрология – это наука,
1: это наука,
2: открытая греками. И если углубляться как в науку, то это ты открываешь для себя невероятные вещи. Вот, например, я читаю сценарий. Ух, мне нравится этот персонаж. Я уже представляю. То он по гороскопу, я знаю точно.
1: Серьезно?
2: Он, да, обязательно. Кто по году. Это, конечно, каждый человек индивидуален и не похож.
1: Ну, да.
2: Но в целом характеристика, темперамент, судьба и так далее, это очень... Одно дело, персонаж – это рыба, а рыбы, они очень чувственные, они мистики, у них очень интуиция развита. Для персонажа это уже важно. Это уже характеристика. Или он флегматик. Я не знаю, там, или скорпион, например, самый сексуальный знак из всех 12. То есть, когда ты знаешь, там немножко, там немножко, там немножко, как меня в 15 лет учили в театральном училище, актер должен знать все о своей профессии и чуть-чуть о каждой.
1: А скажи мне, все-таки, когда ты изучал труды Георгия Гурджиева, ты сам использовал его навыки и методы? Ну, например, вот эти сакральные танцы и движения, которые он пропагандировал?
2: Я потом это, кстати, прочитал у Кастанеды, такие же сакральные танцы. Но Кастанеда меня увлек художественно и сделал меня очень сильным и смелым. Я занялся гипнозом. 14-15 лет.
1: Я
2: загипнотизировал брата, потом сестру, потом маму. А потом я испугался.
1: Почему?
2: Я испугался чего-то. Причем я реально вот гипнотизировал брата, давал ему лук, который он, ну, просто лук, есть невозможно, да. Он, я говорю, это банан. И он ел как бы и у мамы шок, и у папы, и у всех. Они на меня смотрели, как на сумасшедшего. Но я испугался. И слава богу. Потому что актерская профессия предполагает быть гипнотизером. Но да. Надо же этот зал тысячный как-то привлечь внимание к себе, увлечь этот зал за собой, за своим персонажем и что-то им донести.
1: Ох, Эвклид Кердидис, я чувствую, что на девушек вы имели ошеломительное влияние.
2: Скажите мне, а используют... Когда-нибудь соберутся все девушки и так столько вам расскажут.
1: А скажи мне, пожалуйста, а вот когда ты первый раз поцеловал свою девушку там, в Ротонде и Сентуках, ты тоже использовал гипноз?
2: Нет, не использовал. Нет, не использовал. Я всегда... Когда влюбленный, когда влюблен, я искренен в чувствах. Я не могу играть, я не могу, я искренен. Я брал искренностью и романтичностью, и надо у девчонок спросить. Но мне кажется, что искренностью только. Нет, не гипнотизировал.
1: Хорошо.
2: А это не помогало мне, кстати.
1: Ты сказал, что в 15 лет стал учиться в театральном училище. То есть я понимаю, 10 классов ты не закончил.
2: 8.
1: 8 классов.
2: Но зато как не русский человек закончил с 4 четверками.
1: Остальные двойки?
2: 5.
1: Да ладно.
2: И русский язык у меня была твердая 4. И мне уже списывали диктант даже.
1: А скажи мне, а что тебя заставило не учиться больше в школе, а сбежать из дома в театральное училище?
2: Только одно. Я понимал, что точно чем я хочу заниматься, и не хотел терять 2 года в школе.
1: Вот так даже?
2: Да. Я точно знал. Только туда и больше никуда. Это мое. Я без этого не могу существовать, жить.
1: А скажи мне, а у тебя никогда не было такого случая, когда ты вдруг думал, зачем мне все это надо? Да провались это все пропадом.
2: Никогда, кроме когда я делал фестиваль. Потому что столько сил, столько внутренних сил, моральных сил нужно для того, чтобы этот фестиваль всегда случился. И каждый год это очень непросто. И я всегда говорю, а зачем мне все это?
1: Деньги.
2: Ну, зачем? Какие?
1: Не знаю.
2: Первый фестиваль я собрал 21 миллион рублей.
1: Ого.
2: У предпринимателей, у друзей.
1: То есть сам ходил?
2: Ну, поклонники помогали.
1: Ну, да.
2: Кто-то, да, и сам ходил лично. А кто даст деньги, если ты лично не встречаешься? И поэтому я думал, если у меня фестиваль не получится, ко мне не приедут наши звезды и зарубежные звезды. Меня, наверное, закопают за эти 21 миллион. Но это еще было не все. Еще было 35 миллионов бартером. Проживание, гостиницы, автомобили, встречи.
1: И оно тебе это надо.
2: Когда я отчитался за эти деньги, к чему я говорю, я принес отчет всем, кто вот давал деньги. Говорю, ну, Эвклид, мы вас так любим, вы так известны. Ну, что вы? Я говорю, нет, пусть у вас будет. Прошло какое-то время, мы сидели за столом, ели, выпивали. Они говорят, вот мы просмотрели все. И вот хотим тебе задать вопрос. Они там увидели, что я ушел в минус 2 миллиона рублей, а я приехал в Москву, взял кредит и еще выплачивал эти 2 миллиона рублей.
1: Ты сам?
2: Да. Вот крест. И они сказали, когда они это посмотрели, сказали, мы хотим тебе задать вопрос, а зачем тебе это?
1: Ты что, ку-ку?
2: А я не ку-ку. У меня были цели не деньги заработать. Я хотел, чтобы о городе Куроте и Сентуки заговорили. И чтобы все мои друзья, звезды, не за границу ездили, а приезжали в Кавказские минеральные воды, увидели, какая там красота.
1: Ох.
2: И четвертое, чтобы кинематографисты вернулись и снимали там кино. И в 2018 году, когда случился фестиваль, в июле фестиваль, приехала Катрин Денёв, он прогремел. Сразу в июле был фестиваль, а в августе уже продюсер, режиссер Сергей Мокрицкий снимал кино там. А теперь снимается 7-8 картин в сезон в городе-курорте Ессентуки. Теперь невозможно попасть в санаторий. Раньше я звезд просил приехать в Ессентуки, они мне говорили, а где это? Это что за город? А теперь меня просят. А ты что, меня в этом году не приглашаешь? А ты делаешь фестиваль?
1: Слушай, Эвклид, а ведь как хорошо, а? На душе становится после этого.
2: Ну, вы задаете вопрос.
1: Да.
2: Ведь деньги, они очень нужны. Я раньше не мечтал о деньгах вообще.
1: А кто шантажировал Владимира Мотыля, когда он пригласил тебя на фильм «И несут меня кони»?
2: Ну, Мотыль был для меня величайшим человеком. величайшим не только кинематографистом, а человеком. Он очень авторитарный.
1: Я знаю.
2: Характер конкретный, как у моего папы, кстати.
1: Так.
2: Очень похожий. Но я жил в подвале с крысами на Старом Арбате. Потому
1: Подожди.
2: Что я не мог оплатить ничего себе из жилья. Общежитие стоило денег. $40.
1: В Авгике, вот.
2: В Авгике, да. Вот. Денег ни на что не было, но мне повезло. Я жил в мастерской художника-монументалиста-скульптора Веры Александровны Троицкой. Дай бог ей здоровья, если она жива. И я жил в этой мастерской.
1: Тогда... Вера Александровна тебя лепила из того, что было?
2: Да нет, я ей помогал лепить. Меня не лепило. Мне было уже... Я поступил стариком в Авгик, 23 года.
1: Ты взрослый мальчик был, да?
2: Да, взрослый мальчик. Поэтому я наоборот. Я парень рукастый. Папа научил меня многому. Поэтому я там и пилил, и красил, и привел в порядок эту мастерскую, где я жил.
1: То есть подвал, крысы.
2: Да. Крысы.
1: Скульптуры.
2: Да, и меня утверждает Владимир Яковлевич на роль. Без проб, без ничего.
1: Ага.
2: Вот берет к себе в картину. И я понимаю, что я заработаю деньги на год. Мне же надо было еще оплачивать в ГИК огромные деньги каждый
1: Подожди,
2: год.
1: Подожди, ты платил?
2: Да, это вот были годы, уже 90-е, когда в ГИК открыл коммерческую историю.
1: Угу.
2: То есть мне надо было платить, по-моему, $1700 в год. Но тогда это были огромнейшие деньги. Это как сейчас, я не знаю, 700 тысяч рублей или 650 тысяч рублей. Где-то так. И плюс еще на что-то надо было жить. Владимир Яковлевич Матвей.
1: Да.
2: И он мне утверждает на роли, я думаю, я заработаю хотя бы $1700, я так надеялся, чтобы оплатить за год вперед учебы. И директор меня вызывает, не Владимир Яковлевич, директор картины, подпишите договор. Я читаю, что я там получу 600 тысяч рублей. А 600 тысяч рублей тогда это были копейки совсем. То есть, я не знаю, как сейчас, может быть, 60 тысяч рублей. Наверное, так.
1: Ну, да.
2: А учеба стоила по сегодняшним деньгам 650-700 тысяч рублей. Я так сел и даже не могу подписать. Не потому, что я не хочу. Владимира Яковлевича Мотыля, студентом второго курса, вообще про деньги не надо ничего говорить.
1: Да.
2: Просто идти и быть с ним. А он говорит, что, молодой человек, подписывать или сумма не нравится? Я думал, что я смогу оплатить учебу за год. И подписал. Пришел домой, лег на эту тахту и звонок. А был телефон у меня.
1: Проводной.
2: Проводной телефон. Вот, несмотря на то, что это был подвал, там был душ, туалет, мастерская 80 квадратных метров. И телефон. Звонок. И сам Владимир Яковлевич. Я слышал, что тебе нужно оплатить учебу в Авгике. Сколько стоит? Я говорю, $1700. За роль получишь $2000. Знаете, вот талантливых людей много, величайших людей, чуть меньше. А вот когда совпадает человек и талант, величие в моих глазах вырастает.
1: Да, это хорошо, это хорошая история.
2: И у меня там была не главная роль, роль третьего плана.
1: Угу.
2: То есть у меня было съемочных дней 6-7. И он мне сказал, отпросишься в Авгике на месяц, будешь со мной на съемочной площадке, я тебе многое покажу. И меня, конечно, в Авгике отпустили, потому что я учился на отлично.
1: Ну да.
2: И я месяц был в Ялте с Владимиром Яковлевичем. Я увидел весь киносъемочный процесс. Я и подкидывал текст Андрею Соколову, польской актрисе. И играл, когда Андрей улетал в Москву, подкидывал актрисе тексты.
1: Скажи мне, а ведь Андрей Соколов тогда уже был мегазвезда после «Маленькой Веры».
2: Да.
1: Как он себя вел на площадке?
2: Знаете, вот я вам хочу сказать, что я вот сегодня такой славы ни у кого не вижу. У сегодняшних там молодых, да и у меня такого не было. Но Андрей, конечно, стойко держал удар, потому что за ним ездили вот поездами там 30, 40, 50 женщин. И под балконом скандировали. То есть невозможно было... Ладно, там 1, 2, 3, 4, 5, но когда 30... Я был свидетель. И поэтому как-то снимали так, чтобы никто не знал, где съемки. Потому что они были вот как стая за ним.
1: Слушай, надо же.
2: Да, я это застал. И... А что я студент второго курса, и передо мной такая звезда. Я был такой счастливый. И знаете, вот это был первый пример, когда я видел звезд в работе, для меня недосягаемых, которые были великодушны к молодому начинающему актеру в Авгике. И они были очень внимательны.
1: Слушай, это хорошая тоже история. А как же ты попал в армию? Закончил театральное училище, прямая дорога в театр. Два года. Где там, в ракетных войсках?
2: Да, Капустин Яр.
1: Конец Советского Союза, дедовщина.
2: Да.
1: Ох, я чувствую, натерпелся ты.
2: Да, очень.
1: И не жалеешь?
2: Нет. Армия меня сделала мужчиной. Сильным, настоящим, умеющим держать удар. Умеющий не подставить друга. Умеющий бороться за несправедливость. Даже когда я видел, что человек не прав, а 20 человек его начинают против него, я становился за слабого, даже если он не прав.
1: Да ладно.
2: И в кутузке с ним сидел. Ну, бывает, знаете, такое стадное чувство, когда вот, виноват, ошибся. Подошел, по морде ударил, тот тебе ударил, обнялись, пошли дальше. А когда идут стаи на одного человека, даже если он виноват, я становился на его сторону. Армия мне очень много дала. Поэтому, когда меня спрашивают, отдавать сына в армию или нет, я говорю, мое слово – да, отдавать. Я закончил театральное училище, и в Советский Союз, который так ругают, и есть за что. Но не забывать, сколько было невероятного. Я заканчиваю театральное училище, нас приглашают в разные театры, и ты выбираешь тот театр, где тебе больше предлагают условий. Но государство молодому человеку обязано, который только закончил вуз, предоставить в лице театра жилплощадь,
1: так.
2: Квартиру мне дали однокомнатную. Если бы я там отслужил в театре 5 лет, она бы осталась мне навсегда.
1: Ага.
2: Дальше. Я приехал в эту квартиру. Это был город Луцк, Западная Украина, на границе с Польшей, 80 километров до Польши. Я приехал в квартиру, а там ничего нет. И вдруг звонок в двери, мне заносят подушки. Это. Я говорю, а это что такое? А это подъемное от государства, чтобы я мог купить подушки, ложки, вилки. Вы представляете, это что было? И я начал репетировать «Кота в сапогах» в театре, и меня забирают в армию. Я отслужил, вернулся в театр и попал на театральный фестиваль. Посмотрел спектакль нашего театра, он был неудачный.
1: Ага.
2: И потом я услышал речь художественного руководителя, режиссера-постановщика этого спектакля, который меня пригласил в этот театр. И он стал перед членами жюри оправдываться, что у меня идея была крутая, у меня актеры не очень
1: это
2: хорошие.
1: Всегда так, да.
2: Они меня подвели. Когда я это услышал, что актеры не очень хорошие, я написал заявление и ушел. Мне сказали, подожди, ты 2 года отслужил в армии. Еще 3 года квартира тебе остается. Я сказал, я не могу с таким человеком работать.
1: Ну,
2: как? Как? А режиссер это гуру. Если у тебя актеры плохие, это значит, ты им неправильно поставил задачу?
1: Ну, да.
2: Или ты их выбрал? Или то, а как так это возможно? Вот я нисколько не преувеличиваю. Я подписал заявление и уехал.
1: Ну да, потом поступил в ВГИК.
2: Да.
1: Ты знаешь, давным-давно я пришел на день рождения своего хорошего друга Сереги. Очень талантливый парень. Да и до сих пор талантливый, хороший. Ну, теперь, правда, большой политик стал. И на день рождения я увидел в углу человека. Очень странного. С длинными волосами, какой-то не очень опрятный, немножечко уже подвыпивший. Я говорю, Серега, кто это? Он говорит, а это Алексей Балабанов. А я вдруг понял, что не могу оторвать от него глаз. Потому что при всей кажущейся такой странности в нем сидел какой-то...
2: Демон.
1: Демон. И я вот весь день рождения сидел и смотрел на него. Я понимаю, что актеры, которые снялись у него в картинах, это сразу знак качества на грудь, что ты актер от Бога. Я знаю, что ты хороший актер, но как ты Спасибо. Попал к нему, в его руки?
2: Я постараюсь лаконично рассказать, как это возможно. Очень были популярные фильмы «Брат», «Брат 2».
1: Конечно, да.
2: А я эти фильмы не понимал, потому что все, что в этом кино, это вокруг меня было. Я задыхался от всего этого. Я не понимал это кино. И вот до сих пор я хочу отстраниться. Я с тех пор больше его не смотрел. Ни «Брат», ни «Брат 2». Но однажды, придя на премьеру в кинотеатр, сейчас не помню какой, я сел, не знал, что это Балабанов, сел и стал смотреть «Замок по Кафке». Фильм идет 4 часа. Я вышел оттуда, во-первых, вот слово «катарсис», греческое слово, я вышел другим эвклидом. Первое. Меня трясло. Я знал, что я нашел своего режиссера. Но я не посмотрел, кто режиссер.
1: А, то есть даже не знал, кто режиссер?
2: Нет.
1: Так.
2: Я вот, знаете, когда вот ты встретил свою женщину, вот ты точно знаешь, что она
1: твоя. Я знаю, что это такое, да, все.
2: Да, я встретил своего режиссера. Я узнал, что это Алексей Балабанов. И все. Я перестал мечтать, потому что он снимает только больших артистов, великих, да, Сергей Бодров.
1: Виктор Сухоруков.
2: Виктор Сухоруков и так далее. Ну, куда я? И все. И я только, когда видел очередные следующие фильмы, с удовольствием смотрел. И однажды меня утвердили на роль голливудскому кинорежиссеру Джеффри Кеннию.
1: О!
2: На главную роль.
1: Так.
2: И мою супругу играла известная итальянская актриса Барбара де Росси.
1: Приставал?
2: Она была старше меня на 15 лет, но я все равно ее
1: приставал,
2: я ее очаровывал. Она была замужем, и она сказала, что я очень похож на ее мужа, и так здорово. Муж у нее балерон, и на 15 лет тоже, как я, моложе. И поэтому ей очень было комфортно. А отца играл великий немецкий актер Майкл Деган. Я такой был счастливый, меня утвердили голливудскому кинорежиссеру. Снимаемся один, второй, третий день, и вдруг звонит мой агент и говорит: «Эвклид, тебя разыскивает Балабанов». У меня подкосились ноги. «Ты можешь приехать в Москву?» «А у меня идут съемки у голливудского режиссера». «Ну, я тебе сказала, делай, что можешь. Он тебя ищет». Я думал, ну, подхожу к Джеффри. Говорю: «Джеффри, не могли бы вы меня отпустить?
1: Ты обалдел?
2: На 2 дня. Пожалуйста». Вот он мне так же сказал: «Ты что, обалдел?» Я говорю... А он видит, что что-то очень важное внутри. Я говорю: «Мне очень нужно». «А скажи причину». Я говорю: «Я не могу». «Как я скажу одному режиссеру, что я хочу к другому режиссеру уехать? Навстречу». «Пока не скажешь правду, я не отпускаю». Я вынужден был сказать правду. И он на меня посмотрел и сказал: «Отпускай на 2 дня». Он отпускает меня. Я прилетаю в Москву, и мне говорят: «Он уже улетел». И знаете куда? В Ессентуки. Я беру билет, лечу в Ессентуки. Вот такие мистические, символические вещи всегда в жизни происходят. И мы встречаемся в Ессентуках и садимся друг напротив друга. Я первую встречу с режиссерами ненавижу, потому что нужно как женщина понравиться.
1: Ну, конечно, как же.
2: Вот что сделать, чтобы понравиться этому великому человеку, которого я люблю? Как? Вот он может сказать: «Нет, все, спасибо, до свидания».
1: Да.
2: Я сижу, молчу, и он молчит. Я говорю: «Алексей, извините, пожалуйста, я первую встречу с кинорежиссерами не люблю, потому что надо понравиться, я не знаю, как». И он мне, говорит: «Я ровно так же, не знаю, что мне говорить с актерами, о чем». Все, я был утвержден.
1: Выпили потом?
2: Пили.
1: А скажи мне, как картина называлась?
2: «Война».
1: «Война». Скажи мне, а вот в чем секрет притягательности Сережи Бодрова был? Вот почему он был так недосягаем для большинства?
2: Я буду говорить свое личное мнение.
1: Конечно.
2: Он был личность. Он был личность. Он был герой своего времени. Он был очень честен. Он был очень скромен. Он был очень талантлив. И он признавался, что я не актер. И не имею права там себя называть актером. Потому что когда мы снимались в «Войне», и Алексей был все время недоволен актерскими дублями.
1: Ну, я думаю, что да.
2: И он это очень эмоционально, не подбирая слов, высказывал. И Сергей все время говорил: «Ну, я же не актер, ну, Леша». А он играл полковника, вообще не свойственно ему роли, не по возрасту, ничего. Вот, ну, такое счастье тоже прикоснуться к этой личности. И знаете что? Вот тоже популярность Бодрова. Вот мы вспомнили про Соколова Андрея. Приезжали ротами просто с солдаты, только встретиться, сфотографироваться. Ротами, вот просто. И хочу вам сказать, что я, по-моему, это нигде не говорил. Последнюю картину, которую он поехал снимать...
1: Связной.
2: Он меня утвердил на роль.
1: Так.
2: На одну из главных ролей. Я был так счастлив. И жду. Вдруг по телевизору слышу, что Сергей Бодров со съемочной группой уезжает на Кавказ снимать фильм «Связной». И я понимаю, что он мне даже не позвонил. Я еду на своей машине по Васильевской улице.
1: Это здесь?
2: Да, дом кино. Да, дом кино, которого сейчас нет. И вдруг подъезжает какой-то джип такой большой и сигналит мне. Я поворачиваюсь и не могу узнать. Смотрю, Сергей Бодров. Он просит отпустить окно. Я опускаю окно, и мне говорит: «Прости меня, что я тебе не позвонил». Я просто омолодил персонажей, то есть были там 33-летние, 35-летние, а я решил сделать 25-28 лет, вот такой возраст. Прости, что не позвонил. И я его простил, потому что это было так честно, так искренне. Я ему пожелал удачи, я помолил успеха, всего. И когда это произошло, я не верил, потому что думал: какой Сережа молодец, реклама какая мощная.
1: Какой пиар, да?
2: И он не появлялся 1, 2, 3 дня, думаю: молодец, это будет какой пиар. Я не верил, как и все, как и миллионы не верили, что такой человек не мог так рано уйти из жизни. Ну, не мог уйти, потому что он муху не обидел.
1: А скажи мне, а потом пошел в храм, поставил свечку за себя, ведь и ты это мог оказаться.
2: За себя нет. За Сергея оставил. За себя нет. Мне про себя вообще ничего не интересно. Я только много прошу. для других.
1: А ты смерть видел?
2: Однажды был очень тяжелый момент. Это был 2000 год, и как я сейчас помню. Когда я понял, что я проиграл жизнь, когда я понял, что я ничего в жизни не сделал, чем бы я мог гордиться, да. Когда я видел тупик полный, я задыхался, я даже дышать не мог физически. Я так делал вдох, а у меня как бы грудь наполненная, и даже не мог даже дышать. И вот в таком состоянии я оказался возле Рождественского женского монастыря. Это на Трубной площади.
1: Да.
2: Это Рождественский бульвар. И я понял, что мне надо... Я православный, верующий, но не воцерковленный, да, глубоко. Хотя с детства нас водили в храм всегда, мы причащались. И для нас, греков, православные праздники – это святыни просто. И я зашел в этот храм... И меня увидела монашка, она поняла, что мне плохо. Я сказал, мне надо, батюшка, исповедаться. Хотя вот никогда я не исповедовался. В детстве все время детей же без исповеди причащали до 7 лет. Это была моя первая исповедь. Мне было, это уже был взрослый мальчик, 30 там чем-то лет. И она меня быстро ведет, и стоит батюшка, толпа такая, человек 50, 30, 40, где-то так. Я стою в очередь в состоянии аффекта.
1: Угу.
2: Вот либо я уже, мне все, конец.
1: Даже
2: либо
1: так?
2: Что-то, да, либо что-то должно произойти. Я так наблюдаю в состоянии аффекта, как

0: просил прощения, они же ждут. Все три минутки были, исповедь. Две-три минутки, все, исповедь. А тут они все терпеливо ждут. Я думаю, вот, наверное, почему я должен был попросить прощения. Дальше мне батюшка говорит, может, вы напишите записку? А у меня даже рука трясется, чтобы что-то написать. Это было состояние аффекта. И я не помню, на какой-то 17-20 минут, я не знаю, целая вечность была. И вдруг меня как прорвало. Мне кажется, я слышала, все слышала, вся церковь, вся толпа и батюшка. И когда я закончил, я был весь в соплях, в слезах. И вот, знаете, вот как последнее я сказал, опустошил сосуд, повернулся, чтобы он мне сказал, пошел вон отсюда. Я просто стоял и знал, что сейчас или он ударит, или скажет вон отсюда. А он меня обнял и поцеловал. И я взлетел, я задышал. И у меня все началось. Вот. Я к чему это говорю? Нас наверняка кто-то слышит и слушает.
1: Конечно.
0: Вот знаете одно, когда вы понимаете, что это конец, а я понимал, что это конец, не забывайте, что это начало к чему-то. Не сдавайтесь никогда. Не бойтесь этого. Каждый человек это проходит. Как бы тяжело ни было, но знайте, что это конец вот этого, но начало чего-то лучшего.
1: Ох... Евклид Кырдзинис. Никогда не думал, что у нас будет такой серьезный разговор.
0: Ну, какие ваши вопросы?
1: Да. Тогда можно один легкий вопрос? Скажи,
0: давайте,
1: пожалуйста, до сих пор трясете талантами в спектакле «Леди Найт»?
0: 24-й год, по-моему, пойдет. Мы играем этот спектакль.
1: И что, и Петя Красилов до сих пор обнажается?
0: Да, все.
1: Все?
0: В прошлом
1: и Гоша,
0: году, да,
1: Куценко.
0: Да.
1: Извини.
0: В прошлом году решили закрыть проект, чтобы вот так, на взлете,
1: ну,
0: полные
1: да,
0: залы, где бы мы ни играли.
1: Бетон.
0: Хотя уже есть второй, молодой
1: я
0: состав.
1: Знаю, да.
0: Да. И продюсер решил закрыть. Ну, зрители, дорогие зрители, спасибо вам огромное.
1: Вот что значит любовь к корпулентным мужчинам. Ты знаешь, есть у меня хороший приятель Игорь. Не очень большой актер, но его любят. Вот он отлично играет роли второго плана. Долгое время, наверное, лет 10, он ездил по России с одним спектаклем, где в главной роли блистала наша Лариса Гузеева. Я говорю, Игорь, расскажи, пожалуйста, что ты о ней можешь сказать? Он говорит, Вадик, лучшего друга я в своей жизни не знаю.
0: Это правда. Лариса всегда с юмором говорит.
1: Я знаю.
0: Она всегда с юмором говорит. И говорит, Евклид, запомни, если ты что-то ужасное сотворишь, я всегда тебя прикрою, но потом сама тебя добью за подлость. Настоящий друг.
1: Не приглашает к себе в программу «Давай поженимся»?
0: Каждый год под 2-3 раза меня приглашали, уговаривали. Лариса Андреевна не знает, но давайте сделаем сюрприз. И вот перед Новым годом я решил поднять Ларисе Андреевне настроение.
1: Ты что, серьезно?
0: И было не, да. Но я был не как жених.
1: А-а-а.
0: Я был как сват, или как это называется.
1: Понятно. Друг.
0: Друг, да. Вот, и был у нее. А Лариса невероятный друг. И когда мне нужна была ее поддержка в Ессентуках, мне очень нужно было в детскую кинотеатральную школу.
1: Угу.
0: Я сказал, Лар, ты можешь приехать меня поддержать? Вот просто встретиться со зрителем. И Евклид, у меня сломана нога. Я говорю, тогда вопрос закрыт. Она говорит, я приеду к тебе. И вот я ее встречал на костылях, мы поднимали на самолете вот на этой штучке ее.
1: Лифт.
0: И она на костылях вышла на сцену, зал встал, стоя аплодировать. И потом обратно я ее привез с поломанной ногой на костылях. Это говорит о чем? Друг она или не друг?
1: Лариса, низкий поклон. Евклид, я знаю, что год назад не стал твоего папы. Ведь он молодой мужчина еще был. Ну, по нынешним временам-то.
0: По нынешним, да, он очень крепкий был, 86 лет. Он бы мог до 100 с лишним, такой жизнестойкий, легкий на подъем. Обожал моих друзей. И всегда говорил Евклид, с детства говорил, дружба. Ты ушел с 14 лет, то ты там был, потом там. Кто рядом были? Друзья, не мы. Поэтому, когда кто-то приезжал в Ессентуки, звонил, мы друзья Евклида. Папа накрывал столы, шашлыки, все. Потом мне звонит, говорит, у нас были твои друзья. А кто? Я говорю, они мне не друзья, я вообще их не знаю.
1: Да ладно.
0: Да.
1: Аферисты, а?
0: У папы это был закон. Друзья – это все. Поэтому для меня друзья – это тоже понятие. Не просто, а друг, вот сели, выпили. Нет, это очень серьезная история для меня. 24/7. Поэтому я папе благодарен за все, что я имею. Я папе благодарен. Во-первых, за воспитание.

0: Вот это... А как со мной по-другому можно было?
1: Только пороть.
0: Ну, сказать, что вот прям все время порол меня бесконечно, конечно, но по заслугам я получал. Но я был толстенький, меня попа спасала моя. Понимаете?
1: Вот это хорошо.
0: Попа меня спасала, да. Поэтому я папе обязан всем. И когда первый раз я сказал, что я хочу жениться, он сказал, даже не спрашивай кто, давай завтра свадьба. Все, точка.
1: О, даже так?
0: Да. И мне было, по-моему, 14 лет или, может быть, там 13. Он мне говорил, запомни, если я когда-нибудь узнаю, что ты сидел за столом с девушкой, женщиной, и она за себя заплатила, а еще хуже, за себя и за тебя.
1: И мы секир-башка.
0: Секир-башка, да.
1: Понятно.
0: Вот. Вот так он меня воспитывал.
1: Слушай, а мама до сих пор там, в Ессентуках?
0: Да. Они были какое-то время в Греции.
1: Угу.
0: И когда случилась пандемия, они оказались здесь.
1: Ну, да.
0: Да, потом все закрылось, и вот, в общем-то, здесь и остались. Папа здесь захоронен, вот, которого мне очень не хватает. Просто мои друзья его все любят, и маму мою любят все. А потом я делал кинофестиваль, и всех друзей, конечно, приводил в дом.
1: Да и тебя тоже все любят, потому что ты рожден в любви. Столько много всего не рассказали друг другу, даже не поговорили. Евклид, пользуясь случаем, скажи что-нибудь нашим слушателям.
0: Жизнь очень непростая. Жизнь очень тяжелая. И чем старше становишься, мне уже 58 лет, это как в гору поднимаешься. Чем выше поднимаешься, тем тяжелее дышать. Да, и чем старше становишься, многое понимаешь. Очень непросто. Очень непросто. Но надо находить возможность радоваться мгновением. Надо находить возможность помогать другим. Я считаю, что помогать родным и близким мы обязаны. Если мы будем уходить в иную жизнь, нас будут спрашивать, что ты сделал там, на земле? Я помог брату, сыну. Это ты обязан. Кому ты сделал другим? Вот я так живу. Суметь найти время, мгновение, порадоваться за другого, помочь, поддержать, если можешь. Вот надо успеть все это сделать. Я желаю, чтобы вы не тратили время на отчаяние, на самоедство, на депрессии. Я депрессии свои лечу очень просто, сразу. Если вы меня увидите в белой рубашке с друзьями, у меня депрессия.
1: Да.
0: Только так. Вот. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, потому что надо успеть столько в жизни сделать. А можно успеть сделать в 90 лет многое, не сделав ничего до. Можно успеть в 80 сделать очень многое. То, что не успели сделать до. Пока живем, мы можем изменить многое. Я романтик, я верю в это. И у меня это получается, кстати.
1: Я тебя внимательно слушал, как и все наши радиослушатели. Друзья, это был Евклид Кырдзидис. От себя я добавлю. Ты знаешь, я посмотрел твои ранние работы. Смотрю, что ты делаешь сейчас, и вдруг прихожу к абсолютно точному выводу. Как мужчина, ты просто расцветаешь. Женщины, берегитесь. Опасный человек. И мне кажется, судя по правой руке, еще свободный. Спасибо за этот откровенный разговор и до встречи.
0: Спасибо за приглашение. Спасибо за такие вопросы, которые давно никто так глубоко не копает. Спасибо большое, Вадим.
1: Спасибо большое.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российскими ударными беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса в порту Южной Одесской области объекты инфраструктуры, которые используются для ВСУ. Космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА перешли с корабля «Союз» на борт Международной космической станции. Взрывы прогремели в нескольких иранских городах в районе побережья Ормузского пролива. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российскими ударными беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса, а в порту Южной Одесской области объекты инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов, и 5 резервуаров с топливом для ВСУ. Об этом сообщили в российском Минобороны. В течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотниками были поражены, в частности, 2 сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. А утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в ходе ночных групповых ударов поразили объекты в порту Южный сухогруз и танкер. В Киеве ударам подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Тем временем подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки, по данным Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Хотинь, Старые Вирки, Могрица и Рыжовка в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Юрченкова, Белый Колодец и Захаровка. ВСУ потеряли на данном направлении до 160 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильной десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Славянска, Никаноровки, Краматорска, Ижевки, Алексеева, Дружковки и Кондратовки. За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии.
1: Новый взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее также сообщалось о взрывах в Чернигове, Харькове, в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон перешли с корабля «Союз» на борт Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса. Ракетоноситель «Союз» с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур. Полет занял около 3 часов. Ожидаемая продолжительность миссии составляет 261 сутки. Экипаж планирует выполнение около 40 космических экспериментов и целевых работ. Так, на космическую станцию отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. В ходе целевой работы «Теледроид» космонавты будут работать с отечественным антропоморфным роботом. На орбиту также отправился гастрономический сет на основе русской кухни, который станет кульминацией запущенного в рамках апрельской недели космоса национального гастрофестиваля «Впервые в космосе». Ранее во вторник первый вице-премьер Денис Мантуров обсудил на Байконуре с главой НАСА Джаредом Айзекманом сотрудничество в космосе, в частности, вопросы сведения МКС с орбиты к концу 30-го года. Разработана совместная программа России и США, предполагающая завершение полета МКС. Новые взрывы прогремели в нескольких иранских городах в районе побережья Ормузского пролива на фоне начала очередных американских ударов, сообщают иранские СМИ. По данным агентства МЕР, несколько взрывов прозвучало в городе Сирик. Тем временем агентство ИРНА передает, что взрывы также слышны в портовом городе Бендер-Аббас. Ранее президент США Дональд Трамп признал, что страны Персидского залива высказались против его идеи введения сбора за судоходство в Ормузском проливе в размере 20% стоимости перевозимых грузов за обеспечение безопасного судоходства. Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана. Цель – избежать дальнейшей эскалации в регионе, утверждает портал Axios. Добавлю, стало известно, что Турция объявила накануне в международный розыск Нетаньяху. Решение вынес суд Стамбула, сообщают турецкие СМИ. Ранее генпрокурор Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху. В Турции его обвиняют в преступлениях против человечности, а также геноциде палестинцев в секторе Газа, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью. Российский Кабмин разработал план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Одна из целей – борьба с факторами риска неинфекционных болезней, включая повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Так, согласно документу, в России хотят разработать рекомендации по коррекции рационов питания граждан и внедрить так называемое «питание 3.0», в том числе за счет развития таких наук, как нутригенетика и биохимия питания. Какие именно продукты будут на столе у россиян, не уточняется. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что стратегия питания 3.0 ставит три основные задачи. Это изменение пищевого поведения граждан, развитие персонализированных подходов к питанию и расширение научных исследований в этой сфере, а также стимулирование производителей выпускать более здоровые продукты, сообщает РИА Новости. Германия закроет пивоварню «Ихбаум» с 350-летней историей, а также уволит всех сотрудников, сообщает газета «Бильд». Частная пивоварня была основана в 1679 году. В октябре прошлого года она подала в суд заявление на банкротство. Компания признана неплатежеспособной. Одной из причин банкротства стало снижение экспорта, а также ощутимое сокращение спроса на пиво в Германии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт «Красно-белых», с футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариуса. Действующий контракт колумбийца и петербургского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение с «Зенитом». Сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. Отмечается, что российская сборная выступит в экспериментальном составе. Всего в турнире примут участие 8 команд из 7 стран. Хоккей. «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. Шанхайские «Драконы» заключили двусторонний контракт с нападающим Артемом Черновым. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один год. В завершении о теннисе. Россиянка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Афинах. В первом раунде соревнований на харде 19-летняя россиянка победила Аои Ито 6-2, 6-1. Алевтина Ибрагимова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в городе Иясы, обыграв Доминику Шалькову со счетом 6-2, 7-5. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 15 июля в Хабаровске до плюс 22 градусов и кратковременные дожди, в Сургуте и Иркутске до 26 тепла, осадков не ожидается. В Калининграде те же плюс 26 и без осадков. В Уфе 23-25 временами дожди, в Самаре кратковременные осадки плюс 26 градусов. В Краснодаре воздух прогреется до 28, пройдут кратковременные дожди, возможные грозы. Осадки ожидаются и в Ялте, там до плюс 30. В Санкт-Петербурге и Москве преимущественно без осадков. Ночью до плюс 16, днем до 25 градусов тепла. В столице атмосферное давление будет немного ниже нормы. В данный момент в столице плюс 20, ясно и без осадков.
4: все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер «Говорит с режиссером». Программа вторая.
5: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
4: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами снова отправляемся в Красноярск. Это наш проект «Древности Сибири». Мы продолжаем беседы о том, какое влияние Сибирь археологическая, открытие археологов в Сибири повлияли и на понимание развития нашей страны и всего человечества. И мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, директора Сибирского института Международного инновационного университета, профессора кафедры истории России Сибирского федерального университета в славном Красноярске Николая Ивановича Дроздова. Здравствуйте, Николай Иванович.
11: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте.
10: Николай Иванович, вы влюблены в Сибирь. Вы как обладатель такого сибирского характера можете об этом говорить и часами, и днями. И в то же время вы рассказываете о том, как открытие и ученых дореволюционного периода, и советского времени, и современных ученых, они все в копилку знаний человечества дают особое значение. И вот здесь самое главное. А что такое вот Сибирь археологическая в масштабах именно вот этого мирового понимания развития человечества? Что человечество, наука, мировая наука поняла для себя по тем открытиям, которые были совершены на просторах Великой Сибири?
11: Понимаете, Дмитрий, если мы говорим об археологических открытиях и трансформируем постепенно ближе к современности, то эта этапность нам дает понимание. Это первое. Это приспособление человека к тем природным условиям, которые были в Сибири в разные времена. То есть в Сибири не всегда было холодно, было и тепло. Вот, это раз. Второе, это, конечно, экономика, древняя экономика, связанная с тем, чем человек питался, каких животных он убивал, охотился на них. Это появление рыболовства, когда это собирательство, мы, допустим, даже знаем на керамических горшках остатки растений, которые ботаники изучают, то оказывается, это не просто там растения какие-то там или что-то заваривали. Это лекарственные растения. Значит, уже в эпоху неолита людей лечили, и причем собирали травы, которых можно лечить человека от каких-то недугов. Ну, появление шаманизма – это, конечно, тоже древние формы религии, одной из древнейших форм религии. Мы как-то с вами говорили, что у нас есть сейчас данные приблизительно 11 тысяч лет назад появляется вот этот шаманизм, одна из древнейших форм религии в мире. Это очень как бы важно. У нас есть данные, вот сейчас последние данные, они в принципе где-то были в интернете, с Чигирской пещеры на Алтае, который исследует член-корреспондент Российской академии наук Кривошапкин Андрей Иннокентич, был отправлен, найден зуб неандертальца. И когда при тщательном изучении этого зуба оказалось, что он просверлен, значит, неандертальцы были стоматологи, дантисты, которые лечили, причем просверлен для того, чтобы убрать нерв. Ну, как мы делаем это в клинике, стоматологической клинике. А это порядка 75 тысяч лет. Понимаете, вот иногда мы в себе изображаем вот первобытного человека или древнего человека, это в шкурах грязного, такого брошенного и так далее. Но есть факты, которые нам говорят о том, что это совсем не так было. Человек обладал особой культурой, особыми знаниями, связанными с природой, системой выживания в той или иной экологической среде, в экологической нише. Допустим, ну, также всем известные факты с Денисовой пещеры, где был найден не только там из мизинца геном девочки, который переходный этап от неандертальца к современному человеку, а не денисовский человек. Но оказалось, что там древнейшая игла найдена, что-то там за 40 тысяч лет, причем с просверленным ушком. Это же чудесно. Найден браслет шлифованный. Мы всегда представляли, что шлифование появляется там в конце палеолита, в неолите и так далее. И в учебниках археологии, которые учат студенты, это написано. Но сейчас достижения археологической науки, смежных наук, мы называем мультидисциплинарные исследования, которые ведутся на археологических памятниках, дает нам колоссальнейшие новые материалы, и в том числе у нас в Сибири. Ну, наверное, я вот в прошлый раз мы не успели с вами осветить открытие, которое было сделано в 20-е годы прошлого столетия. Это открытие известным антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым стоянки Мальта. Прямо в деревне Мальта найдена была в 1927 году стоянка Мальта, которая нам уже в те времена, ну и больше всего раскопки в 60-е годы прошлого столетия, когда строилась Братская гидроэлектростанция, и там была создана большая археологическая экспедиция, и на реке Белой, вот как раз эта стоянка Мальта, всемирно известный памятник. Так вот, там были произведения искусства. Это женские скульптурки. Мы рассказывали с вами. Это были птицы, это были змеи и так далее. Но там были дома построены, как наши дома культуры, дом культуры, где население всего этого поселка палеолитического, который датируется в пределах там 24, 27, 25, вернее, тысяч лет, собиралась на какие-то праздники, на какие-то торжества или для какого-то события. Вот это уже общество, общество, о котором мы должны как бы знать, когда появляется человеческое общество, с чем оно связано и так далее. Вот это пример, уникальнейший пример, который мы теперь знаем. Причем, учитывая то, что Михаил Михайлович очень тщательно вёл, ну, понимаете, археолог, антрополог, который нам впервые создал методику по черепу восстановить облик человека. Это тщательная работа, это работа хирурга, наверное, с электронным скальпелем, что ли. Так вот, его ученик Медведев Герман Иванович, изучив те дневники, те записи, Михаил Михайлович хорошо рисовал, поэтому какие-то рисунки раскопа, как были строения построены. И вот этот облик через уже много лет, когда Михаила Михайловича уже не было на этом свете, Герман Иванович воссоздал это все и продолжил раскопки. И сейчас ведется, для чего это, опять же, сейчас в Иркутской области, на этой территории Мальты, в поселке Мальта, кстати, она находится на нашем сибирском московском тракте, и все, кто двигается по этому тракту, то они проезжают мимо Мальты. Тракт соединяет Владивосток и нашу столицу, поэтому вот может заехать, посмотреть. Так там создается археолого-этнографический исторический музей, вот, чтобы проследить вот от тех, той древности до нашей вот сегодняшней жизни, заселение русскими в Сибири, этнографические материалы, истории этого района, это Усольский район Иркутской области, ну и вообще Сибирь, вот развитие. И, на мой взгляд, если администрация Иркутской области воссоздаст то, что было раскопано, то, что есть сейчас, этнографические материалы, то это будет, ну, я бы сказал, великим культурным подвигом, что ли, в современной нашей истории. Люди должны знать историю, прикоснуться к историческим вот этим вещам и проблемам.
10: Николай Иванович, вот вы говорите о том, что администрация должна воссоздать, совершить вот этот культурный и научный подвиг, да, но вопрос, а что показать? Чтобы это, с одной стороны, не было каким-то таким новоделом и лубком, фантастикой какой-то выдуманной, да, как у нас выдумывают там какие-то древние абсолютно легенды, выдумывают древнюю веру. Ну, вот то, с чем болеет сейчас наше общество.
11: Да.
10: Это не имеет отношения к науке никакого. Это, знаете, вот такие, особенно здесь, на Западе Великой России, огромное количество вот этих выдумок, Велесова книга, древние верования славян, о которых практически нет. Все вот эти фейки. С другой стороны, наука, это должно быть научная основа. Вот когда вы говорите о том, что люди 24-25 тысяч лет назад построили себе то ли дом культуры, но, скорее всего, храм. То есть
11: общественное
10: место. Это значит, извините, у людей жили в достатке. Это они не в землянке ютились, это они могли себе позволить хорошую одежду. Эту одежду они явно украшали. Это значит, у них была какая-то обработка, уже время на то, чтобы создавать себе украшения, смотреть в небо, вот эту всю культуру. Ведь как важно археологам проникнуть в мировоззрение тогдашнего человека. Что в этом смысле достигает современная наука, чего достигает за счет вот этой мультидисциплинарности, когда по мельчайшим следам обработки можно понять и уровень технологий, и, возможно, воссоздать какие-то орнаменты, какие-то узоры. Что удается современным археологам, нашим современным сибирским археологам в этом направлении?
11: Вы знаете, вот в этом плане я хочу сказать о том, что есть российские, такая всеобъемлющая выставка, которая археологическая выставка, которая проходит в разных регионах. Она началась 3 года тому назад в Москве, называется «Сны Сибири». «Сны Сибири». Вот это, на мой взгляд, показатель того, о чем вы сейчас сказали. Там затронуты, причем там никаких новоделов, там только те артефакты, которые раскопаны археологами с разных территорий нашей страны, с разных территорий страны. И это удивительная выставка, которая сейчас продолжается в Новосибирске. Вот, она была в Москве, в Красноярске, во Владивостоке, затем в Красноярске, потом в Иркутске, сейчас в Новосибирске. Такое, я бы сказал, это поддержка железной дороги нашей, которая по Транссибу вот как бы раскрутила вот этот бренд, который связан с археологией. То есть как современный человек представляет жизнь по трассе, которая была проложена от Москвы до Владивостока за очень короткое время, уже в 1896 году, собственно, за 6-10 лет окончательно, да, была проложена дорога. И как по этой дороге жил в древности человек в разных областях, какова была ее культура и так далее. Вот, Дмитрий, я считаю, что это в современной России самый удачный проект, который я знаю. Что касается новоделов, что касается археологических, так сказать, археологической музеификации, то археологическая музеификация проводится тоже там, где идут археологические раскопки, на местах археологических раскопок. Ну, взять в Крыму, да, Таврический, который воссоздан, это воссоздано на археологических раскопках. Если говорить о нашей Мальте, то это археологические материалы, которые будут там представлены. В Мальте могут быть только подлинными, а подлинные материалы хранятся в Краеведческом музее города Иркутска, где работал Михаил Михайлович Герасимов в то время. Так, это Иркутский университет, государственный университет. Это материалы, которые хранятся в Москве и так далее. Вот раз. Второе. Этнографические материалы, которые в большом изобилии есть в краеведческих, районных краеведческих музеях в той же Иркутской области, которые передают быт первых поселенцев Сибири, я имею в виду казаков, которые пришли в Сибирь, а затем уже потянулись и служилые люди, вот, развитие самой Сибири, экономики Сибири. Вы понимаете, ведь перед тем, как прийти в Сибирь, с разных территорий первобытные люди приходили. Они не шли по Московско-Сибирскому тракту, а этот Московско-Сибирский тракт уже осваивали русские и другие народы, а по тому тракту, который был проложен, гужевой тракт, летом подводы, зимой это сани и так далее, потому что это была еще знаменитая чайная торговля с Китаем через Кяхту, которая будет в следующем году отмечать, кстати, 300 лет. И удивительно, что Кяхта, если посмотреть на вот эту книгу рекордов Гиннесса, она бы занимала первое место по количеству миллионеров на душу населения в Кяхте. Понимаете? Я имею в виду дореволюционное время, середина и конец 20 века. Ну, 19 века, простите. 20-го, начало 20 века. Так вот, удивительно, что вот такие как бы музеи, они должны наполнять нашу историю. Они не просто археология, это связано и с народами, которые жили в Сибири, этнография не только русского населения, но и народов. Ну, в Иркутской области очень много бурятского населения, как перед приходом русским. Это исконно бурятская, тунгусская территория. Отсюда, с Иркутска, с Байкала, прошли наши якуты, пришли и так расселились по территории Якутии. Ну и наши, если брать территорию Центральной Сибири, Красноярского края, это современные кеты, которые, язык которых нигде в мире нет, и с особой культурой. Они тоже пришли с юга и перешли на север, за среднее течение Енисея сейчас. Ну и многие-многие коренные народы. Вот поэтому и археология дает представление и не только об антропологическом типе, изменения это антропологические, но и, конечно, технологии изготовления орудий труда, способы, методы охоты, рыболовства и так далее. Я перейду к следующему, наверное, этапу. Мы уйдем от древности палеолита, древнекаменного века, придем к новокаменному веку, неолиту. В Сибири неолит был найден еще в прошлом веке, позапрошлом веке, был раскопан в устье реки Китой, опять же в Иркутской области, где современный город Ангарск, был найден китойский могильник, река Китой впадает в Ангару. И ссыльный поляк Николай Иванович Витковский, который работал в краеведческом музее в Иркутске, нашел этот могильник и раскопал. Самое интересное, что обряд захоронения был совершенно иным, ну, впоследствии уже узнали, чем другие неолитические захоронения. Он был умершие перед тем, как их отправляли в мир иной, засыпали охрой, красным цветом. Красный цвет – это цвет жизни, это философия. Опять же, поймите, это философия, что человек, умерший человек, он должен воскреснуть, как мы сейчас бы сказали. То есть вот эта кровь жизни, красный цвет, он должен был оживить этого человека, который должен был пользоваться потом орудиями труда. Поэтому туда стрелки, наконечники стрел, посуду вместе с ним отправляли в мир иной, что человек оживет и там будет в мире ином. То есть представление уже о различных мирах, о различных жизненных территориях. И, допустим, древние эвенки, когда еще пришли русские, у них захоронения были в лодках. Там те, кто жил на реке, умершего погребальную лодку, и отправляли по течению в мир иной. Мир иной, то есть по течению. Он там будет жить, там внизу, там жизнь тех людей, которые ушел из жизни. Ну, о много можно говорить об этнографических параллелей. Вот Витковский открыл, а затем уже в 30-е годы, затем 40-е, 50-е годы, 60-е. Молодой ученый, тогда впоследствии академик Алексей Павлович Окладников, на Ангаре раскопал очень множество и неолитических стоянок, и в том числе могильников, больших захоронений. Люди уже не по одиночеству, как мы находим в палеолите, одиночные захоронения, но целые были в неолите могильники. И вот по этим могильникам он впервые создал хронологию и периодизацию неолитических захоронений, потому что они были разновозрастными. Так появились в неолите, в Сибири этапы, там самый древний переход от мезолита к неолиту, хинский этап, затем серовский этап, потом китойский этап, потом глазковский, последний, который неолит и бронзовый век, переход к металлу. Это было как бы такое открытие. Но некоторые захоронения Алексей Павлович Окладников отнес к захоронениям шаманов, потому что там были различные украшения, которые использовались только в одежде шамана. Также была реконструирована шапка неолитического человека, украшенная. Вот вы говорили, что люди жили в достатке. Да, жизнь первобытная, в принципе, она не была шоколадом, какой-то сладостью, нужно было все время трудиться, нужно было изобретать, потому что в неолите, по крайней мере, в Сибири была изобретена глиняная посуда. Хотя там на Дальнем Востоке, в Японии, посуда уже имеет возраст 11-13 тысяч лет. У нас самая древняя посуда имеет возраст 8 тысяч лет. Вот. Но, тем не менее, это новое изобретение, это новый подход, потому что та жареная, простите, на углях пища, она усваивается не совсем правильно, поэтому от нее, наверное, было много и болезней и так далее. А когда пища в горшке сварена, то она совершенно другое. Есть и тот знаменитый, так сказать, бульон мясной, который можно пить, или шурпа, как ее называют сейчас. Понимаете, то есть изменение рациона пищи. Но опять же, с изменением климата это было связано. Появляются уже не те, как в Мальте, жилища из мамонта, кости мамонта там, а появляются легкие жилища типа чумов, которые можно переносить. А если ты не переносишь его с места на место, то лес, если леса тундра была, то сейчас лес, когда можно вырубить было шесты и сделать это конусообразное жилище, которое накрыть или шкурами, или же корой березы накрыть, или просто дерном, обложить дерном, ветками и так далее. Первое такое жилище. То есть изменение, появление лука и стрел, это тоже привело причем лук и стрелы, я считаю, кроме копья металки, а здесь более усовершенствование, это изобретение, на мой взгляд, это все равно, что изобретение полета человека в космос. Вот. По тем временам можно так говорить. Это же механическое средство. Механическое средство, которое изобретено было там 11 тысяч лет, а потом оно продолжалось дальше и расцвет в эпоху неолита. Ну и, конечно, гончарное производство. Вот еще надо говорить о том, что наши известные ученые, которые знают весь мир, и наша страна, тем более, должна знать. Это Георгий Францович Дебец, очень известный антрополог, а свою деятельность он начинал как археолог. И раскопки Фофановского могильника, также в Прибайкале, которые дали уникальный материал для эпохи неолита. Михаил Михайлович Герасимов, кроме открытия Мальтинской стоянки, он также раскапывал неолитические захоронения в Прибайкале, это восточной части Байкала, это Посольская, и выделил посольский тип керамики. Распространение этого посольского типа керамики нашло в дальнейшем по долине Ангары вплоть до ее истоков и на Енисей. Понимаете, вот ученый и наука. Ученый и наука. Причем вот то, что они сделали, они были первооткрывателями. Они интерпретировали археологические материалы на уровне тогдашней науки. Вот сейчас, вот мы уже с вами назвали мультидисциплинарные методы, и можно определить вот этот микроскопический зуб неандертальца, который был просверлен. Очень много можно определить. Вот последние раскопки в Барабинской степи, сделанные академиком Вячеславом Ивановичем Молодиным из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Барабинской степи и выделения барабинской культуры, которая была 8000, ну, чуть 8000, самый древний возраст, а и пониже. Так вот, там вот эти из кости были сделаны великолепные изображения лосей, малые вот формы скульптуры, изображение лосей. Это что-то уникальнейшее для археологии, для представлений человека, вот того, что не в шкурах, а вот вы правильно сказали, человека, ну, сытого, не сытого. Но если человек только зациклен на только поисках пищи, да, там охоты, рыболовства и так далее, больше ничем не занимается, то понятно, человек выживает. А если психология, а если человек имеет пищу, имеет кров над головой, да, то у него и можно посмотреть и на звезды, посмотреть изменения фаз Луны, да, и прийти к искусству, делать не просто какие-то игрушки и поделки. Это действительно уникальное искусство первобытного, ну, человека эпохи неолита там и последующего времени. Вот это дает нам, ну, какое-то размышление. Не хлебом един человек. Вот понимаете, это современное изречение, но оно характерно для того, чтобы понимать историю древности, бесписьменную историю. Ведь мы, почему, где есть летописи, есть, мы можем там что-то спорить, что-то, а здесь мы сталкиваемся с материалами, которые дают нам возможность интерпретации жизни человека в различные периоды и в различные климатические и так далее условия.
10: Николай Иванович, а вот я предлагаю после небольшого перерыва поговорить о вот этих интерпретациях тех современных и древних находок, которые сделаны за все время археологами Сибири, потому что кроме культуры, еще важнейшим параметром, вообще пониманием, как жил человек, жил ли он оседло, либо он перемещался, какие у них были между собой связи, как они путешествовали. Мобильность населения Сибири зачастую недооценивается, не понимается. Вот об этом мы, уважаемые радиослушатели, поговорим через несколько секунд. Я же напоминаю, что все эти выпуски России Российского радиоуниверситета и наш цикл «Сибирские древности» который ведет замечательный русский историк, доктор исторических наук Николай Иванович Дроздов. Вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт смотрим.ру, приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся через несколько секунд. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели в Красноярске. Мы в гостях у нашего доброго друга Николая Ивановича Дроздова, доктора исторических наук, директора Сибирского института Международного инновационного университета, профессора кафедры истории России Сибирского федерального университета в славном Красноярске. И это наш специальный проект «Сибирские древности». Мы говорим о сибирской археологии. Мы говорили о том, какие находки делали наши российские, наши советские ученые, современные ученые России. Мы говорили о том, как новейшие методы исследования, мультидисциплинарные исследования позволяют проникнуть в культуру древнего человека, и он был отнюдь не таким холодным, голым, забитым, думающим лишь о том, как найти какой-то корешок, чтобы выжить. Нет, находят очень богатые украшения, находят одежду, находят луки, стрелы, находят много чего, что показывает уровень развития тогдашней культуры, его мировоззрение древнего человека. Но вот здесь, Николай Иванович, когда мы говорим о переходе от палеолита через мезолит к неолиту, к каменному веку, все-таки вот для понимания нас, современных людей, вот вы говорили о том, что мы по Московскому тракту можем

Мобильность человека всегда была, начиная с самых древнейших времен, когда он пришел из Африки. Из Африки. Он же не остановился на африканском континенте только. Он пошел в Переднюю Азию, туда вот в сторону Израиля современного, да. С другой стороны, он пошел в Европу, пришел в Грузию, знаменитая пещера Дманиси, где там миллион лет почти найдены и останки человека, и артефакты. То есть человек двигался. И движение – это, наверное, вот тот фактор, который дает нам возможность говорить, что это человек, не человек-обезьяна, не обезьяна, которая оживает только определенную территорию. Это вот уже человек, у которого есть возможность адаптации к тем или иным условиям. Выйдя из Африки, он не попал в Африку снова, потому что в Африке тепло, хорошо, все там растет, кушай бананы там и так далее. А он попал несколько в другую экологическую и природную среду. Да? И ему надо было адаптироваться. Ну, шкуру животного надо было ему снять, животного, затем ее выделать, шкуру. А для того, чтобы выделать, ему нужны были инструменты каменные, скребки, ножи, для того, чтобы проколоть шкуру там, где сделать пуговицы, пришить как-то. Ему надо было шило. Для того, чтобы пришить, нужна была иголка и так далее. Понимаете? То есть, ну, образно говоря, приспособление пришло к тому, что после этой папоротниковой повязки ему нужно было шкуру животного одеть на себя, чтобы сохранить тепло, сохранить себя как индивидуума, как человека уже. Понимаете? Вот это первое, так сказать, огонь. Ну, огонь человек, наверное, видел в Африке, потому что были пожары и так далее, горели леса. А когда он пришел там, где нет пожаров, нет вот этого тепла, ему нужно было тепло, обогреть в пещере семейство, обогреть своих сородичей, он начинает изобретать то, что называется там каменным кресалом и так далее. То есть появляется огонь. Появляется огонь. Это тоже достижение. И этот огонь, как святоч, наверное, был к тому, что его оберегали. Видимо, были какие-то люди специально, которые добывали, умели добывать огонь и так далее. То есть и все время человек двигался. И двигался он не в сторону назад Африки, потом там были и туда уходы, а двигался на север. И посмотрите, стоянка Карама на Алтае 800 тысяч лет. Человек пришел через территорию, которую мы можем называть современный Казахстан, с Передней Азии. Только оттуда могло быть движение. И орудие труда, наверное, вот эти каменные, которые были найдены в Караме, они это подтверждают. Опять же, это человек нашел определенный путь, дорогу, тот же Алтай, и уже потом пришел неандерталец, уже там денисовский человек и так далее. Но если брать другую восточную территорию, это Китай и Монголия, через которую человек приходит на север, на север. И помните, я рассказывал о такой фантастической стоянке в Якутии Деринг-Юрях, которую Юрий Алексеевич Мачанов датировал 2 там, миллиона лет. Вначале там около миллиона, потом 1 800 000 и так далее. Вот ему хотелось это, он находил какой-то фактологический материалы, которые он датировал, это по его, так сказать, и ученых, которых он много приглашал туда,
они как бы подтверждали многие

0: склонялись к его гипотезе и поддакивали. Но интересно, что сейчас мы видим, что это не миллионы лет были, потому что неоткуда взяться. Только в Африке все было зарождено. Еще человек даже не пошел в сторону Евразии. Это 300 тысяч лет. Ну, представляете, для Якутии, для Ленских столбов, это рядом с Ленскими столбами, где уже начинается вечная мерзлота, 300 тысяч лет. Это уникально. То есть движение у человечества всегда было. А в последующей эпохе, уже мы говорили, повторяю, Мальта, почему летящие птицы, почему эти змеи с капюшоном, люди пришли, ну, в Средней Азии, ну, теперь ее называют Центральной Азией. Вот в Центральной Азии пришли в Сибирь. То есть движение. Почему шли? Почему этот был такой толчок? Перенаселение, изменение климатических условий, это уход за дикими животными, ну и так далее. Можно массу найти таких идей, почему человек двигался. В последующей эпохе, посмотрите, в неолитическое время, тут уже движение. Мы находим на Урале в торфяниках и полозья санок, нарт, мы находим обломки лыж, мы находим у нас в Сибири, у нас на Ангаре, в низовьях Ангары, около деревни Рыбная, находим скалу, где изображена сцена охоты древних, ну, неолитического времени, скорее всего, прототунгусов, или когда человек стоит на лыжах и стреляет в оленя с лука. И рядом собачка с таким хвостиком закрученным, бубличек, то есть лайка, сибирская лайка. Она такова и есть. Значит, уже движение, лыжи есть, сани есть, которых можно было, запрягаясь еще не в оленей, ну, вести какую-то поклажу с собой. Это нам в первую очередь, кроме наскальных рисунков, мы еще о наскальных рисунках немножко поговорим, это, конечно, изготовление водной преграды, это плоты, это лодки-долбленки появляются, затем лодки из бересты появляются, берестянки так называемые. То есть человек начал двигаться по крупным рекам, осваивая новые и новые территории. Я всегда для себя представляю, немножко же всегда мечтать надо, и читаю Льва Николаевича Толстого, который писал в своих дневниках, когда он был ребенком, он хотел поймать горизонт. И все время он двигался, а горизонт отходил от него. Но он двигался. Потом его там искали долго, няня там нашла его. Он уснул, горизонт искал. Вот и так же, понимаете, вот, наверное, то, что мы называем человеком, вот это движение, освоение новых территорий, это заложено в генетической основе человека. Но оно должно быть сочетаться с факторами, которые человек должен был придерживаться. Это, конечно, новые территории осваивать, это знание местности, это охота, рыболовство, собирательство, это количество тех зверей, которые, звери очень, как бы, в жизни человека, в первобытности, мешали ему останавливаться в тех или иных местах, откуда никуда не денешься. И нам дают о средствах передвижения очень много наскальных рисунков, которые мы имеем в Сибири. Это уникальное достояние современного человека, которое досталось нам в наследство, и мы должны его сохранить. А мы иногда к этому совсем относимся положительно.
1: Николай Иванович, я предлагаю о листах каменной книги, как когда-то книга моего детства, поговорить в следующих беседах, потому что я вот вас слушаю о движении за горизонт, ведь получается, что человек тогда становится человеком не когда он сидит на кочке и довольствуется малым, а когда он куда-то идет, открывает новые земли, создает технологии, когда он движется в пространстве, во времени и внутри себя, когда он развивается культурно, тогда он человек, когда он деградирует, тогда он перестает быть человеком. Николай Иванович, спасибо за эту беседу, всего хорошего, до свидания.
0: Спасибо, всего доброго.

0: Радио России. На пути к усыновлению.
1: Ну, приехали туда, пообщались в детском доме немножечко. И Софийка сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут, нам надо было идти в опеку, документы отдавать, а там же согласие его нужно будет.
0: Подробности истории в программе «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
2: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
3: Ну все, будущее пришло, вот он теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
2: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Космонавты Роскосмоса перешли из корабля «Союз» на борт Международной космической станции после стыковки. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов дал пресс-конференцию. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила России благодарность за оказанную после разрушительного землетрясения гуманитарную помощь. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, ударными беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для ВСУ. Ранее в Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун», оперативно-тактических ракет «ФП» и «Гром-2». Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ-компоненты для авиастроения. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад. За сутки противник потерял до 140 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотинь, Старые Вирки, Могрица и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формирование механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Казачьей Лопани, Юрченкова, Белого Колодезя и Захаров. В ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Айсен Николаев. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По его словам, поддержать нужно идущих на выборы участников спецоперации. На встрече в Кремле речь также зашла об экономике, о ключевой ставке. Глава государства заявил, что смягчение кредитно-денежной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями. Ключевая ставка в России должна снижаться, сказал президент в ответ на слова главы Якутии.
3: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, наши, ну, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Но я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Ну, это очень важно, это нам очень нужно.
4: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
3: Да, и стабильности. Ну, и рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
4: Валюта меньше нужна. Не нужна так, как раньше.
1: Следующее заседание Совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 24 июля. Регулятор должен принять решение по ключевой ставке. Космонавты Роскосмоса Петр Дубов и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон перешли с корабля «Союз» на борт Международной космической станции. Ракетоноситель «Союз» с пилотируемым космическим кораблем, напомню, стартовала с Байконура. Полет занял около 3 часов, а ожидаемая продолжительность нынешней миссии составит 261 сутки. Экипаж выполнит около 40 космических экспериментов. На космическую станцию в том числе отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. В ходе целевой работы теледроид космонавты будут работать с отечественным антропоморфным роботом. После стыковки пилотируемого корабля «Союз» к Международной космической станции гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе пресс-конференции заявил, что Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 30 года. Баканов назвал главу НАСА Джарда Айзекмана, с которым впервые встретился лично, порядочным и смелым человеком. Он также отметил, что Айзекман выразил желание встретиться и пообщаться с онкобольными детьми, подопечными фонда Unity, рисунки которых в рамках проекта «Ракета мечты» были размещены на ракете, которую отправила «Союз» к МКС. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразил России благодарность за оказанную после разрушительного землетрясения гуманитарную помощь. В конце минувшей недели МЧС России доставило в Венесуэлу двумя самолетами более 35 тонн продуктов, палаток для временного размещения людей, оставшихся без крова, предметов первой необходимости, мотопомп, медикаментов и прочей продукции. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Погибли около 5000 человек, 17 тысяч получили ранения, около 18 тысяч лишились крова. Прокуратура американского штата Огайо предъявила заочное обвинение в кибермошенничестве трем гражданам России. Об этом сообщает Минюст США. В сообщении министерства отмечается, что, по данным американских следователей, обвиняемые незаконным образом заработали $62 миллиона. Минфин США готов заплатить еще $10 миллионов за информацию о фигурантах дела. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Локомотив победил ЦСКА в контрольном матче со счетом 1-0. На 47-й минуте победный гол забил защитник Лока Максим Нинахов. 18 июля Локомотив проведет контрольный матч с Рубином, а ЦСКА в этот же день встретится с московским Динамо в матче братского кубка. «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». С футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. Руководство мадридского «Реала» направило официальное обращение в УЕФА с просьбой лишить «Барселону» всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры, а именно с 2001 по 2018 год, сообщает АС. Напомню, ранее «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. «Барса» якобы перечисляла деньги Негрейры через фирмы-однодневки. 9 стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить из программ финансирования Евросоюза Международный олимпийский комитет и Международной федерации, которые допустили россиян и белорусов на турниры под своей эгидой. Об этом сообщила национальная гостелерадио Эстонии. Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Тем временем на сайте Международного олимпийского комитета впервые с 23 года заработал раздел про Россию. На странице указан адрес Олимпийского комитета России, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР и генерального секретаря организации. В завершение о хоккее. «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центрофобуса, в Магадане сегодня днем до плюс 13 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Тюмени воздух прогреется до 27 градусов. Ожидается дождь и гроза. В Омске такая же температура и тоже осадки. В Петрозаводске до плюс 25, вечером дождливо. В Оренбурге до 30 градусов, выше 0. В Ярославле и Туле до плюс 27. Везде небольшие дожди. В Нальчике плюс 24-26. В Симферополе до 29 градусов и дожди с грозами. В Санкт-Петербурге и Москве днем до плюс 25, преимущественно без осадков.

Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе чилист-электронщик Матиас Агуайо, новый проект ветеранов электропопа супергруппы Double Speak, совместная работа одного из основателей Animal Collective Ноа Ленокса, более известного как Panda Bear, и лидера Spaceman Free Питера Кэмбера по прозвищу Sonic Boom, а также британская певица, автор песен, гитаристка и актриса Бет Ортон. Открывает наш обзор на винограмзаписи композиция «Исследование паров» американского электронщика Эвана Бартоломью, более известного как «Блютек».

Блютек «Estadi in Vapors» из альбома «Petite Constellations» «Маленькие созвездия», выпущенного лейблом DIN UK. Эван Бартоломью, талантливый музыкант, композитор и продюсер из калифорнийского города Сан-Диего. Начал выступать и записываться в конце 90-х и довольно быстро получил признание. Будучи классически подготовленным пианистом, Эван еще в юности увлекся электроникой и передовыми технологиями создания музыки. Постоянные эксперименты со звуком, формой и структурой произведений привели его к созданию собственного уникального стиля на стыке эмбиента, психоделии, дроуна и intelligent dance music. Сам артист предпочитает описывать свою музыку терминами PsyDM и Space Hope. За более чем четвертьвековую карьеру Блютек превратился в выдающегося саунд-дизайнера, мага и волшебника студийных аудиоманипуляций. И стал признанным экспертом в сфере аналоговых и модульных синтезаторов. В настоящий момент в его портфолио 2 десятка студийных альбомов, а также музыка для видеоигр, кино, телевидения и рекламы.

0: Это был американский электронщик Эван Бартоломью, выступающий под псевдонимом Блютек. Прозвучала композиция «Dance of the Lumen» – «Танец света» из нового альбома «Petite Constellations».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди чилийский электронщик Матиас Агуайо с песней «Асука Рок-Ролл».

Матиас Агуайо, «Асука рок-ролл» из альбома «Анино», изданного лейблом «Платун». Матиас Агуайо, хотя и появился на свет 53 года назад в Сантьяго-де-Чили, но большую часть жизни провел в Германии. В начале 90-х он переселился в Кёльн, где вместе с Михаэлем Майером запустил проект «Зинт», а также стал популярным диджеем, организатором вечеринок и одним из интереснейших музыкантов и продюсеров в обойме влиятельного лейбла «Компакт». Но рамки техноартиста оказались для него слишком тесными и ограничивающими свободу самовыражения. Матиас вместе с музыкантами из Европы и Латинской Америки создает собственную группу, не связанную с стилистическими и жанровыми границами. Так началось бесконечное путешествие Агуайо на неизведанную территорию, где кумби, трепикалия и меренге встречаются с техно, хаосом и фанком.

Это был чилийский диджей, музыкант и продюсер Матиас Агуайо. Прозвучал трек «La Heredera» из нового альбома «Аниноа». А наш еженедельный обзор продолжает новый проект ветеранов электропоп-сцены, британская супергруппа «Double Speak» с новой версией песни «Fat Gadget. Возвращение к природе».

Double Speak, Back to Nature, из альбома, который так и называется Double Speak, выпущенного London Records. Double Speak – это трио, в составе которого участник Depeche Mode, Yazoo и Erasure, Винс Кларк, бессменный лидер Бламанш Нил Артур и композитор, электронный продюсер и коллекционер синтезаторов Бен Эдвардс по прозвищу Бенч. Дебютная работа проекта содержит 11 любимых песен последних 4 десятилетий, каждая из которых переосмыслена и обновлена во вневременном пространстве сверкающей аналоговой электроники.

Это был новый проект ветеранов электропопа, британское трио Double Speed. Прозвучала новая версия композиции Daybreaks Night Hills, написанная дуэтом Томас Лир и Роберт Рентл в 1979 году. А нашу программу продолжает один из основателей группы Animal Collective Panda Bear и его партнер Sonic Boom, в прошлом лидер легендарной британской группы Spaceman Free с песней Graveyard.

Panda Bear и Sonic Boom – Graveyard из альбома A of When, изданного лейблом Domino. Сотрудничество двух талантливых музыкантов, стартовавшее 4 года назад на альбоме Reset, получило достойное продолжение. Новая работа Питера и Ноа сохраняет атмосферу увлекательной музыкальной игры, вдохновленной общей любовью к ранней поп-психоделии 60-х и записями Beach Boys, Эдди Кокрана и Эверли Бразерс.

0: Это были «Панда Бир» и «Соник Бум». Прозвучала заглавная композиция из совместного второго альбома «Ay of Wen».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».

И завершает наш еженедельный обзор британская певица, автор песен, гитаристка и актриса Бет Ортон с песней «Я буду скучать по тебе».

Time was ever mine to give. If time was ever mine to

Бет Ортон, «I'll Miss You» из альбома «The Ground Above», «Земля под нами», выпущенного «Партизан Рекордс». Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из нового альбома Бет Ортон «Земля над нами». Она называется «Celestial Light» – «Небесный свет». –

0: имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
5: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
4: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
6: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете. А именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
4: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культпоход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
7: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
8: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение после кратковременного отключения, вызванного неблагоприятной погодой. Армия Ирана заявила о намерении продолжать операции против баз США на Ближнем Востоке до окончательной победы. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, ударными беспилотниками поражены за прошедшие сутки еще 3 сухогруза на рейде порт Одесса. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для ВСУ. Ранее в Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. В частности, поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун», оперативно-тактических ракет «ФПИ» и «ГРОМ». Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ-компоненты для авиастроения. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, заявили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе и техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Васильковка, Коломийцы Днепропетровской области, а также Любицкая и Новосолошина Запорожской области. Противник потерял свыше 475 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и техники 3 механизированных штурмовой аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны в районах Аркадьевки, Гроховатки, Маяков, Щурова, Рубцов, Подлимана и Светогорска. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 15 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы АНТПК-50.
1: Сообщается, что саперы группировки войск «Север» с помощью дронов создают заграждение в Сумской области. На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение после кратковременного отключения, вызванного неблагоприятной погодой. Об этом сообщила пресс-служба станции в Максе. Во время потери питания автоматически включились резервные дизель-генераторы. Напряжение вернули в течение часа. Сейчас собственные нужды станции обеспечивает линия «Ферросплавная-1». Нарушение условий безопасности эксплуатации станции не зафиксировано. Радиационный фон на территории ЗАЭС и в районе ее расположения остается на уровне естественных значений. Космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА перешли из корабля «Союз» на борт Международной космической станции. Ракетоноситель «Союз» с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур накануне. Полет занял около 3 часов, а ожидаемая продолжительность миссии составит 261 сутки. Экипаж планирует выполнить около 40 космических экспериментов и целевых работ, в связи с чем на космическую станцию отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Армия Ирана заявила о намерении продолжать операции против баз США на Ближнем Востоке до окончательной победы, передает агентство ИРНА. Всего с момента нарушения режима перемирия иранские военные, как утверждается, 6 раз атаковали беспилотниками базы США в регионе. Соединенные Штаты, напомню, 8 июля объявили о прекращении перемирия, обвинив иранскую армию в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Все это время стороны обмениваются ударами. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразил России благодарность за оказанную после разрушительного землетрясения гуманитарную помощь. В конце минувшей недели МЧС России доставила в Венесуэлу двумя самолетами более 35 тонн продуктов, палаток, оставшихся без крова, предметов первой необходимости, мотопомп, медикаментов и прочей продукции. Напомню, что в результате землетрясения погибло около 5000 человек, 17 тысяч получили ранения, 18 тысяч лишились крова, свыше 20 тысяч размещены во временных лагерях. В ходе поисковых операций спасены 6500 человек. Столичный регион возвращается тепло и солнце. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, с пятницы и до начала следующей недели в Москве будет ясно и сухо. Ну а самым теплым днем станет воскресенье.
3: Днем столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. Ну а начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион. То есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление. С плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные. В начале следующей недели температура продолжит расти. В общем, метеоусловия будут идеально соответствовать статусу макушки лета.
1: Синоптик также рассказал, что к концу месяца в столичном регионе ожидается похолодание, при этом среднемесячная температура останется близкой к климатической норме. Футболисты сборной Испании со счетом 2-0 победили Францию в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Игра прошла в Арлингтоне, США. В результате Испания вышла в финал, где сыграет с победителем пары Англия-Аргентина. Напомню также, что Аргентина – действующий чемпион мира. Ну а сам чемпионат проходит в этом году в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт «Красно-белых», с футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариоса. Действующий контракт колумбийца и петербургского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение с «Зенитом». Сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. Отмечается, что российская сборная выступит в экспериментальном составе. Всего в турнире примут участие 8 команд из 7 стран. В хоккее «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. Шанхайские «Драконы» заключили двусторонний контракт с нападающим Артемом Черновым. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один год. В завершении о теннисе. Россиянка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Афинах. В первом раунде соревнований на харде 19-летняя россиянка победила Аои Ито 6-2-6-1. Алевтина Ибрагимова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в городе Ияссы, обыграв Доминику Шалькову со счетом 6-2-7-5. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня днем до 22 градусов, выше 0, облачные, временами дожди. В Владивостоке воздух прогреется до плюс 27, также дождливо. В Ханты-Мансийске плюс 23-25 без осадков. В Новосибирске до 28 тепла, в Архангельске 15-17, выше 0, кратковременный дождь. В Казани до плюс 25, тоже дождливо. Во Владимире осадки плюс 24 градуса. В Владикавказе 21-23, облачно, временами дожди. В Симферополе до 29 тепла. Помимо дождей, возможны грозы. В Санкт-Петербурге и Москве преимущественно без осадков. В столице по области местами возможны небольшие дожди. Днем до плюс 25 градусов. Атмосферное давление будет немного ниже нормы.

0: Театр Радио России. Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть третья.
1: Эпиграф. Вступление к этому труду покажется вам тягостным и грустным, ибо таким именно является печальное воспоминание о прошлой чумной смертности, скорбной для всех, кто ее видел. Но пусть ужасное начало будет вам тем же, чем для путников неприступная крутая гора, за которой лежит прекрасная, чудная поляна. Сеньоры, я намерен сообщить вам на помощь и развлечение 10 из 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней в обществе 7 дам и 3 молодых людей. В этих новеллах встретятся забавные и печальные случаи любви и другие необычайные происшествия, приключившиеся как в новейшие, так и в древние времена.
2: О, если бы можно было устроить рай на земле, я не знаю, какой бы иной образ ему дать, как не форму этого сада. Да, кроме того, не представляю себе, какие еще красоты можно было бы к нему прибавить.
3: А сколько здесь прекрасных животных!
4: Тут кролики, там зайцы.
3: Где лежат дикие козы, где пасутся молодые олени.
5: О, а столы можно поставить прямо у фонтана и приступить к трапезе.
6: Все сюда!
1: Сад поразил их своей чудной красотой. Вокруг него шли широкие дорожки, прямые, как стрелы, крытые сводом виноградных лоз. В то время они были в цвету и издавали по саду такой аромат, что им казалось, будто они находились среди всех пряных ароматов, какие когда-либо производил Восток. По бокам аллеи шла изгородь из белых и алых роз и жасминов.
4: Что за чудесные апельсиновые и лимонные деревья?
3: О, плоды уже совсем поспели, глядите.
5: Ой, а мне по душе вот этот фонтан из белейшего мрамора с чудесными изваяниями.
7: Прозрачная струя бьет прямо в небо и стекает ручьями по холму.
8: А что это чернеет там? Там вдали мне показалось или...
4: Это похоронная процессия.
3: Кого-то хоронят внизу, в деревне. Вернемся же к нашим историям. Дамы, внимание. Сегодня я хочу, чтобы рассказчиком был один из наших прекрасных кавалеров. Филострата, попросим.
5: Ой, ну что вы?
9: Попросим Филострата.
10: Что ж, вам не удастся застать меня врасплох. Ну что, быть может, поведать историю о том, как хитрая Пиранелла запрятала своего любовника в винную бочку, а потом...
4: Ох, нет, Филострата,
3: пощадите наш стыд.
4: Пощадите.
10: Ну, еще есть преотличная история о конюхе короля Агилульфа, который обхаживал саму королеву, за что король тайно остриг ему волосы.
3: Остриженный конюх остриг всех других слуг и выпутался из беды.
4: Мы это слышали?
3: Слышали.
10: Или Адони Феронда, который, отведав некого порошка, был похоронен за мертвого.
4: Только не о мертвых.
3: Нет.
4: Слишком мрачно.
10: Ну, хорошо. Тогда это будет новелла о том, как Дон Феличе наставляет брата Пуччо, как стать блаженным, подвергнув себя известному покаянию, что брат Пуччо и исполняет, а Дон Феличе тем временем, впрочем, к делу. Много есть людей, которые, стараясь попасть в рай, не замечая того, посылают туда других. Что и случилось с одной из наших соседок немного времени тому назад. Как мне довелось слышать, вблизи Сан-Бракацио проживал хороший и богатый человек по имени Пуччо Дериньери, который впоследствии, совсем предавшись благочестию, стал братом ордена святого Франциска и был наречен братом Пуччо.
11: Отныне я брат Пуччо. Хвала Господу! Отец Небесный, помилуй и наставь брата Пуччо, смиренного твоего раба, на путь истинный.
10: Следуя своему духовному влечению и не имея иной семьи, кроме жены и прислужницы, он часто ходил в церковь. Слабоумный и неотесанный, он твердил свой «Отче наш».
11: «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen».
10: Слушал проповеди, выставил обедни, никогда не пропускал случая быть на духовном пении мирян. Постился и бичевался, и под рукою говорили, что он принадлежал к секте бичующихся.
6: Ой, хорошо. Ой, славно. Во имя Господа.
10: Жена его по имени Изабетта, еще молодая, 28-30 лет, свежая и красивая, пухленькая, как красное яблочко, по святости мужа очень часто выдерживала более продолжительную диету, чем того желала.
2: Пучо, миленький.
5: Брат Пучо, жена моя, грешный и нечестивый брат Пучо.
3: А чего же грешный? А чего же нечестивый? Вот уже второй месяц пошел как... Так, ей-богу, невозможно. Ну, иди же ко мне, мой красавчик Пучо.
5: Брат Пучо.
3: Брат Пучо, Господь с тобой. А все равно иди ко мне на постель. Сюда, сюда, сюда. Ближе, ближе.
5: Хорошо, женщина. Коли ты так страстно взываешь ко мне, я утолю твою жажду.
3: Страстно. О, как страстно я к тебе взываю, брат Пучо. Наставь же меня на путь истины.
5: Утолю твою жажду в духовном общении, бедняжка.
3: Фу ты!
5: Сегодня мы обсудим притчу о добром семени и плевелах. Сперва я должен ее прочесть. Так, это страница Библии. Так, так. Ага, вот.
10: И когда ей хотелось спать, а может быть и позабавиться с ним, он рассказывал Изабетте про жизнь Христа или проповеди брата Настаджу или о плаче Магдалины и другие подобные вещи.
5: Пшеничное поле есть мир. Весь мир, жена, понимаешь? Доброе семя — это сыны Царствия Божия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы...
3: Ну, долго там еще. Может быть, займемся посевом?
5: Жнецы, не перебивай меня. Кто же жнецы? Жнецы суть ангелы. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную.
3: А я-то вся горю.
5: И ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов.
3: Аж до слез.
5: Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит.
3: Воссияют. Чтобы им пусто было, этим твоим праведникам, брат Пучо. Кабы у меня были одни только уши, но меня Бог наградил еще кое-чем.
5: Ты плачешь, жена? О, ты плачешь, вот оно чудо, чистые слезы. Слово Божье достигло нутра твоего.
3: Только слово ты достигла.
5: Слово Божье утешает и услаждает. Вот наше прибежище в минуту скорбей. В таком случае я прочту тебе еще одну притчу. О неплодной смоковнице в винограднике.
3: Давай, давай, брат Пучо, давай. Только уж я получше накрою голову подушкой. Может, удастся хотя бы выспаться, раз наша смоковница сегодня не плодоносит.
5: И каждый из нас, в частности,
11: есть смоковница, посаженная в винограднике Божием.
10: Вернулся в это время из Парижа один монах по имени Дон Феличе, принадлежавший к монастырю святого Бранкацио, очень молодой, красивый собою, острого ума и глубоких знаний.
2: Очень молодой и красивый собой.
12: Будь благословенна, Мадонна Изабетта, и твой дом. Амен.
2: Очень молодой и очень красивый. Очень молодой и очень красивый. Да что же он такой молодой и красивый-то? Хоть не смотри на него. О, Господи, избави от лукавого.
10: С этим Доном Феличе тесно сблизился брат Пуччо. И так как он очень хорошо разрешал каждое его сомнение...
7: А вот скажи мне, Дон Феличе, как ты разумеешь притчу о 10 девах?
12: О 10 девах? Это моя любимая.
7: Да что ты говоришь, Дон Феличе?
10: И кроме того, уразумев его настроение, выказывал себя перед ним святым человеком, то брат Пуччо стал иногда водить его к себе и приглашать то к обеду, то к ужину, смотря как приходилось.
7: Помолясь, приступим к скудной трапезе, Дон Феличе.
12: Приступим, брат Пуччо. Амен.
7: Амен.
3: А чего же скудный? А чего же скудный? Я вот тут для вас курочку припасла, Дон Феличе.
10: Также и жена брата Пуччо. Из любви к мужу, из одной только любви к мужу, сдружилась с Доном Феличе и охотно его чествовала.

0: посещая таким образом дом брата Пуччио и видя жену его такой свежей и кругленькой, монах догадался, в чем она наиболее ощущала недостаток.
1: Да.
0: И задумал, коль возможно, свалив работу с брата Пуччио, взять ее на себя.
2: Господь велел нам утешать страждущих. Амен.
0: Раз и другой, косясь на нее довольно плутовато, он таки добился того, что зажег в ее сердце то же вожделение, какое было у него. Заприметив это, монах при первом удобном случае переговорил с ней о своем желании. Но хотя он и нашел ее вполне готовой увенчать дело, способа к тому не находилось. Потому что...
1: Нет! Ни в каком другом месте на свете, кроме нашего дома. А дома это невозможно, так как мой супруг никогда не выезжает из города. Никогда! Что же делать?
0: Это сильно опечалило монаха. Но долгое время спустя он придумал способ сойтись с своей дамой в ее же доме, не возбуждая подозрения, хотя бы брат Пуччио был также дома.
2: «Я уже не раз замечал, брат Пуччио, что у тебя одно желание — стать святым».
3: «О, Дон Феличе, это самое горячее мое желание».
2: «Да, к чему, мне кажется, ты идешь долгим путем, тогда как есть другой, очень короткий».
3: «Какой же?»
2: «Папа и другие набольшие прилаты знают его и прекрасно пользуются, но не хотят, чтобы он открыт был другим».
4: «Ага, так-так-так, смекаю, Дон Феличе».
2: «Да потому что духовный чин, живущий более всего подаянием, тотчас был бы разорен, так как миряне не взыскали бы его ни подаянием, ни чем другим. Но так как ты мне друг и много уважил меня... то если бы я мог быть уверен, что ты никому того пути не откроешь...»
4: «Не-не-не, вот и крест! Никому, Дон Феличе, никому!»
2: «В таком случае я наставил бы тебя».
4: «О, ежели только это в моих силах, я сей же час вступлю на этот путь».
2: «Я тебя научу. Ты должен знать, да и святые отцы учат, что... кто хочет стать блаженным, должен совершить покаяние, о котором ты услышишь. Но пойми меня хорошенько. Я не хочу сказать, что после покаяния ты бы перестал быть грешником, каков ты есть. Но выйдет то, что все грехи, совершенные тобой до времени покаяния, очистятся и будут тебе в силу его отпущены, а те, которые ты натворишь потом, не будут вменены в осуждение тебе, а сойдут святой водой, как теперь сходят подлежащие отпущению».
3: «Так-так-так, что-то я ничего не понял. А что делать-то?»
2: «Итак, тебе следует главнейше с великим усердием исповедать свои прегрешения. Как начнется покаянный искус, затем тебе надлежит начать пост и величайшее воздержание, которое должно продлиться 40 дней, в которые не только от другой женщины, но следует воздержаться от общения и со своей собственной женой».
3: «О, это чепуха, это просто».
2: «Кроме того, необходимо иметь в своем доме какое-нибудь место, откуда ты бы мог ночью видеть небо».
3: «Небо?»
2: «Небо».
4: «Небо, это, пожалуй, можно».
2: «И в час повечерия пойти туда, и чтобы там был стол очень широкий, прилаженный так, чтобы стоя ты мог прислониться к нему поясницей и, держа ноги на земле, распростирать руки, как бы распятый».
4: «Ага, и этого будет достаточно?»
2: «Ну, если бы ты пожелал поддержать их какими-нибудь гвоздями, то можешь и это сделать». «Таким образом, глядя на небо, ты должен стоять, не двигаясь, до утренне. Будь ты грамотный, тебе подобало бы прочесть в это время некоторые молитвы, которые я дал бы тебе. Но так как ты не таков, тебе следует 300 раз сказать «Отче наш» и 300 раз «Богородицу» в честь Святой Троицы. И, глядя на небо, постоянно держать на памяти Господа, Создателя неба и земли».
3: 300 раз «Отче наш» и 300 раз «Богородицу».
2: «Затем, когда зазвонят к заутренне, ты можешь, если хочешь, пойти, и так, не раздеваясь, броситься на кровать и заснуть. а на следующее утро отправиться в церковь и там простоять, по крайней мере, 3 обедни и перечитать еще 50 раз «Отче наш» и столько же «Богородицу», а затем обедать.
5: Я могу и без обеда.
2: Нет, ну зачем же, брат Пуччо? А потом пойти к вечерней в церковь и там сказать некоторые молитвы, которые я напишу тебе и без которых обойтись нельзя. А уже затем, около повечерия, снова начать по сказанному.
4: Это не слишком трудное и недолгое дело, Дон Феличи, и его можно очень хорошо исполнить. Почему я и хочу во имя Божие начать с воскресенья?
2: Еще прежде, чем наступит конец покаяния, ты ощутишь чудесное состояние вечного блаженства, если с благочестием все исполнишь.
0: Оставив его и придя домой, брат Пуччо по порядку, с разрешения монаха, рассказал все своей жене. Та очень хорошо поняла из неподвижного стояния до утренней, что разумел монах. И все это ей показалось очень удобным.
1: Я рада, что ты так печешься о спасении своей души, мой милый Пуччо. А чтобы Господь сделал твое покаяние плодотворным, я даже готова поститься вместе с тобой. Давай начнем поскорее.
0: Брат Пуччо, когда настало воскресенье, начал свое покаяние. А господин монах, уговорившись с его женой, в час, когда никто не мог увидеть его, приходил к ней почти каждый вечер ужинать, всегда принося с собой кое-чего, чтобы можно было хорошо поесть и хорошо выпить. Затем ложился с ней до утренни, когда, поднявшись, уходил, а брат Пуччо возвращался на кровать. Место, которое брат Пуччо выбрал для своего покаяния, находилось рядом с комнатой, где спала жена, и ничем не отделялась от нее, как лишь тончайшую стеною, вследствие того, когда монах уже слишком невоздержанно забавлялся с женою.
4: Хлеб наш насущный дашь нам ней. Ах, хлеб наш насущный дашь нам ней.
0: Брату Пуччо показалось, что он чувствует какое-то сотрясение пола. Почему, проговорив уже 100 раз «Отче наш», он остановился и, не двигаясь, окликнув жену, спросил ее, что она делает.
4: «Эй, жена, ты что это там делаешь?»
0: Та большая шутница отвечала.
1: «Я-то, я, друг мой, верчусь, как только могу».
4: «Как же это ты вертишься? К чему это верчение, а? Я тут, понимаешь, стою, а она, понимаешь, вертится».
1: «Неужели вы не знаете, что это значит? Я 1000 раз слыхала, как вы говорили сами. Кто без ужина ложится, тот всю ночку провертится».
4: «Святая женщина, поститься ради спасения моей души, вот и бессонница. Жена, говорил я тебе, не постничай, но так как ты все-таки захотела,

0: не беспокойся о том. Я хорошо знаю, что делаю. Делай ты свое дело хорошенько. А я уж постараюсь так хорошо, как могу.
1: Ну ладно. Стало быть, как там? Хлеб наш насущный дашь нам есть.
2: Брат Пучи умолк и принялся за свое «Отче наш». А жена с господином монахом с этой ночи и впредь, велев изготовить постель в другой части дома, пребывали в ней в величайшем веселье. Она, шутя, не раз ему говорила:
3: «Милый, ты заставляешь брата Пучью нести покаяние, с которым мы обрели рай».
4: Амен.
0: Браво, Филострат!
5: Браво!
6: Призабавная история.
0: Грусть развеялась в один миг.
2: Таким образом и вышло, что в то время как брат Пучью, исполняя покаяние, думал попасть в рай, он отправил туда монаха, указавшего ему короткую дорогу, и жену, жившую при нем в большом недостатке того, чем монах, как человек милосердный, наделял ее в изобилии.
7: Наделял.
8: А у нас в изобилии вина и кушаний. Будем плясать и веселиться на лугу среди цветов, пока не зайдут все звезды, что взошли поутру. Зажигайте свечи, громче музыку. Еще громче и поклянись.

0: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева, режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев, композитор – Борис Соколов, звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко, редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра, в это же время. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
3: Здравствуйте.
2: Ну, давайте поговорим. Вопросов много, тема гигантская, потому что Вселенная бесконечна. Но, впрочем, и тот космос, до которого ученые сегодня могут дотянуться своими приборами, тоже ведь гигантский. Понятно, что хотелось бы изучать все, но это невозможно, к сожалению. На все денег не хватит. Какие сегодня приоритеты в космической науке? На чем сконцентрирование внимания ученых и конструкторов вашего института, Института космических исследований?
3: Ну, на самом деле, действительно, космос бесконечен, и количество объектов, за которыми хотелось бы наблюдать, тоже бесконечно. Причем это количество объектов, оно растет по мере нашего знания, продвижения нашего познания, и пока, когда мы что-то новое открываем, мы сразу видим за этим горизонт каких-то следующих открытий, и когда создаем новый прибор, тоже понимаем, что он открывает перед нами двери в совершенно новый мир. Я приведу, может быть, неожиданный пример, который буквально произошел вот на последней неделе. Был запущен новый, мы говорим, обзорный телескоп наземный. Это телескоп, который недолго смотрит на одну какую-то звезду, пытаясь увидеть там планету, а он за ночь должен обозреть все небо. И потом компьютер проверяет совпадение со снимками предыдущей ночи и отмечает флажком, условно говоря, что изменилось на небе. И этот телескоп выдает, как мы говорим, астрономическую телеграмму, предупреждение всем астрономам, чтобы в этой точке что-то произошло. Вот в первую ночь этот телескоп выдал 400 тысяч телеграмм. При выходе на полную мощность, так сказать, в эксплуатацию уже, когда он будет сдан, он будет генерить оценочно 10 миллионов телеграмм. Понятно, что это все движущиеся объекты, астероиды, которые не было известно, какие-то вспышки звезд в дальних галактиках. Не все эти события одинаково интересны, но вот дальше наша задача будет вычленить среди этих сообщений и сообщений других телескопов. Это же не единственный телескоп. Какие-то интересные события, и начать их исследовать. Если мы говорим о приоритетах, то...
2: А вот, кстати, простите, да. А вот эти данные, вот эти телеграммы космические, их получают астрономы всего мира?
3: Ну, они, в общем, доступны,
2: они
3: да.
2: доступны для любой страны, да. для ученых любой страны. Ну, в общем, 400 тысяч и миллион, это же познание же бесконечно.
3: Да, да.
2: Вы и... никогда не останетесь без работы.
3: Да,
2: я вас
3: не останемся, да, нет. И здесь, конечно, нужны приоритеты, и мы обычно выделяем приоритеты по направлениям. Если мы говорим о дальнем космосе, то это, конечно, граница нашего познания, она ушла настолько далеко, что мы даже не можем себе представить. Если там 100 лет назад граница наших познаний физики была, условно говоря, на лабораторном столе, можно было поставить эксперимент и получить Нобелевскую премию, то сейчас вот это непросто. Надо либо коллайдер построить, либо в космос пойти, потому что вот те энергии, которые мы с трудом добились, например, в Большом адронном коллайдере, энергии разгона частиц для получения каких-то новых знаний о физике элементарных частиц, для космоса это, в общем, такое нечто среднее. И если мы смотрим за дальними объектами, за сверхновыми, за какими-то объектами, которые близки к моменту Большого взрыва, то есть происхождения Вселенной, мы стараемся увидеть там, как мы говорим, новую физику. И рано или поздно это новая физика, новые физические законы, новые принципы там формирования энергии, ее преобразования пригодятся нам и в земной жизни, так как мы сейчас в смартфонах, например, пользуемся технологиями, на самом деле, открытыми 100 лет назад. Это квантовая физика. Когда мы говорим о связи со спутниками, это теория относительности, это тоже открытие столетней давности. И вот сейчас 100 лет прошло, и общество получает с тех открытий дивиденды в рамках... Ну, понятно, что сейчас вот без электроники мы бы шагу не сделали. Поэтому совершенно ясно, что исследование астрофизики, астрономии — это такая дверь в будущее человечества через несколько десятков лет.
2: То есть дальний космос — это какие объекты?
3: Это сверхновые
2: нейтронные звезды,
3: черные дыры. Ну, обычно это объекты, которые совершенно радикально отличаются по свойствам от того, что мы можем произвести в лаборатории. Там та же галактика, если она на какую-то дальнюю галактику смотрим, там кроме звезд есть и как то, что мы называем темной материей, и анализируя распределение звезд на небе, в этой галактике, мы можем получить какую-то информацию о темной материи. То есть это все наблюдения, они как бы сшиваются между собой, но мы, конечно, целимся на какие-то новые открытия принципиально новой физики. Если мы говорим о ближнем космосе, то, конечно, огромное количество тем, но вот можно выделить две. Первое — это поиск жизни, инопланетной жизни. В Солнечной системе мы ищем, конечно, просто сюжеты, связанные с какой-то микробной жизнью. Понятно, что зеленых человечков на Марсе нет и на Венере, но вот вопросы, есть ли такая примитивная микробная жизнь на Марсе или, например, в облачном слое Венеры, где вовсе уже не так жарко, как на поверхности. Это очень интересный вопрос, и если вот через несколько лет Китай обещает вернуть грунт с Марса, а если там что-то будет обнаружено...
2: Уверена, будет.
3: Ну, посмотрим, да, но там есть мнение такое, что там, скорее всего, жизнь завезена из Земли.
2: А есть и обратная точка зрения.
3: Да, нет, но там есть такое...
2: Что к нам из Марса.
3: Нет, есть такое соображение, что, к сожалению, первые аппараты, которые садились на Марс, там, 30-40 лет назад, они были не очень хорошо очищены от земных микробов, вот оно, и что-то могло занестись.
2: Но вот это космическое жесткое излучение не убило.
3: Ну, оно, микроб там...
2: Но они
3: сложно,
2: живучие.
3: Они живучие, да. Ясно, что вот любая жизнь, которая произошла вне Земли, она будет иметь молекулярную структуру, и вот в принципе, организация совершенно отличная от земной, потому что земная жизнь развивалась по очень сложной траектории. Были периоды, когда практически полностью вся жизнь на Земле уничтожалась, за исключением очень малой доли. И что вот, как мы говорим, через это бутылочное горлышко прошло, это чистая случайность. Поэтому тот наш геном, вот наш, эволюция этого генома, это цепочка случайностей. На Марсе, на Венере это другая цепочка случайностей. И что получилось в конце...
2: Значит, мы не знаем, что мы ищем.
3: Но мы ищем сложные молекулярные соединения, которые имеют возможность размножаться, признаки жизни. Она может воспроизводить себя и эволюционировать. Поэтому вот я совершенно уверен, что если такая вот жизнь, хотя бы элементарная на уровне вирусов, будет найдена где-то за пределами, то это революция в биохимии, потому что мы поймем альтернативные сценарии, как вообще вот все это может быть устроено и что-то полезное с этого поиметь, хотя, конечно, и опасности тоже есть.
2: Потому что мы сможем создать новую жизнь.
3: Да, мы сможем понять, получить больше возможностей в генерации чего-то уже искусственного, но что может пригодиться людям там, для лечения каких-то болезней, там, для еще чего-то. Еще одна интересная тема, связанная с открытием экзопланет, то есть планет у других звезд. Мы нашли там за последние несколько лет уже 1000 планет, известных у других звезд. И возникает вопрос, каковы особенности эволюции Земли на фоне этих других планет, что вот на Земле есть жизнь, а на тех планетах, скорее всего, нет. И вот мы получили в руки огромный такой экспериментальный инструмент, мощное понимание, не только там, как там на Альфа Центавре, да, вот планеты себя ведут, наверное, это не очень сейчас актуально, но мы через изучение планет у других звезд, планет Солнечной системы, особенности их климата, эволюции, лучше начинаем понимать, как эволюционирует Земля. И это дает нам большую уверенность, что мы тут не напортачим что-то с точки зрения, так сказать, влияние цивилизации на климат, чтобы...
2: Судя по тому, что происходит, да. В этом уверенности нет.
3: Нет, но здесь есть факторы как объективные, так и субъективные. Вот наука все, что может, это, так сказать, помочь с объективными факторами. И вот здесь такая вот наблюдение дальних планет, они очень помогают лучше понимать, насколько вообще прочна вот эта линия Земли, развитие Земли как планеты. Потому что мы знаем, миллиарды лет как назад Земля жила, и она жила в совершенно других условиях, и по солнечному излучению. Но, тем не менее, вот жизнь на Земле сохранялась. Вот этот сюжет стабильности земной жизни и земной климатической системы, он такой очень даже философский характер имеет. Вот. Ну и еще одна тема, это, конечно, то, что связано с околоземными опасностями, это солнечные вспышки, астероиды. Мы должны за этим следить, понимать, откуда эти опасности происходят, как их предсказать, как их парировать. Это тоже вот значимая часть околоземных исследований. Ну и плюс, конечно, исследование Земли из космоса, что здесь уже всем понятно, что без этого никуда. Мы следим и за урожаями, и за льдами, и за наводнениями, и за газами в атмосфере, из космоса, и без этих данных, и прогноз погоды невозможен, и урожай предсказывают из космоса, и за лесными пожарами следят из космоса. Это тоже очень важная часть науки, которой в том числе и мы занимаемся.
2: Анатолий Алексеевич, огромное спасибо. Потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской академии наук.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Здравствуйте! Как все-таки приятно каждое утро просыпаться полным сил и с улыбкой на лице. Это легко удается тем, кто хорошо высыпается, не болеет и чей кишечник работает четко, как часы. Но, к сожалению, если пищеварение дает сбой, возникают запоры, и это становится системой, привычное состояние меняется. Появляется тяжесть, апатия, дискомфорт. Я в таких случаях чувствую себя вялой и разбитой весь день. Как наладить регулярность стула и сделать это безопасно для здоровья? Обсудим с гостем студии, специалистом по здоровому образу жизни Светланой Лихачевой. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Знаете, что самое опасное и неприятное в запорах?
9: Нет. Что именно?
10: Это то, что мы их недооцениваем. Люди думают, что это ерунда. Ну, подумаешь, запор. Выпил слабительное и забыл до следующего раза. А это не так. Опорожнение кишечника – это сложно организованный процесс, в котором участвует не только сам кишечник, но и миллионы его ворсинок, пищеварительные железы, нервные рецепторы, сфинктеры и даже мозг. Только представьте, у кишечника есть даже своя нервная система. А если у вас в кишечнике запор, значит, в системе неполадки и мозг работает ненормально, и наоборот.
9: Запор – это всегда куча проблем. Как будто носишь с собой какую-то невероятную тяжесть, устаешь от этого, начинаются боли, колики, проблемы с аппетитом, изо рта пахнет, изжога, вздутие и так далее.
10: Это только вершина айсберга. Доказано, что хронические запоры увеличивают шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний минимум на 23%. Представьте, сколько токсичных масс скапливается в кишечнике. Они твердеют, распирают ткани, давят на органы. Формируются каловые камни, от